Славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Статья протоиерея Георгия Чистякова «Пасхальная победа Иисуса и Гораций». Митрополит Антоний Блум заметил как-то, что именно наше отношение к смерти может помочь нам понять, христиане мы или нет. Прежде всего, в силу того, что Христос воистину смертью смерть попрал, не символически, а действительно победил смерть и сделал нас, христиан, участниками этой победы. Все остальное в его миссии подчинено именно этому, а поэтому апостол Павел, не очень точно цитируя пророчество Исаии, воскликнул: «Поглощена смерть победою». Мы, зная эти слова, не догадываемся, как правило, насколько глубоко раскрыта в них суть того, что произошло в ночь, когда Иисус воскрес из мертвых. Смерть поглощена. Субъектом при глаголе «поглощать» может быть только одно слово – «вода». Именно она, река времен, используя известные слова Державина, уносит все дела людей и топит их в пропасти забвения. То есть, в конце концов, поглощает все. Как в античной мифологии, так и в Ветхом Завете вода символизирует царство смерти. Уход из жизни уподобляется у греков переправе через подземные воды на лодке Харона. В Библии, умирая, человек как бы тонет в этих водах. Как было во дни Ноя до того дня, как вошел Ной в ковчег, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так и в других ветхозаветных текстах. Вода – это почти всегда знак смерти. В псалмах, там, где речь идет о воде, на самом деле говорится о смерти. А погружение в воду во время крещения, согласно апостолу Павлу, означает, что мы умираем вместе со Христом и вместе с Ним подвергаемся погребению, чтобы, соединившись с Ним подобием смерти Его, быть вместе с Ним и подобием воскресения. Что происходит, когда смерть поглощается победою? Она, смерть, умирает сама. С ней случается именно то, во что прежде она ввергала всех без разбору людей. Нам в 20 веке не совсем понятно, что хочет сказать апостол, когда радостно возвещает о том, что смерть умерла. Однако для его адресатов это было ясно. Понятно это было Иоанну Дамаскину, который в 7-й песне канона Святой Пасхи передал эту форму апостола Павла другими словами, но абсолютно точно – смерти празднуем умерщвление. В чем же тут дело? Как раз в те годы, когда проповедует, а затем умирает на кресте Иисус, по миру распространяются стихи Квинта Горация Флакка. Лейтмотив поэзии Горации – страх перед смертью и способы его преодоления. От книги к книге, из оды в воду, в разных, действительно прекрасных с любой точки зрения и в высшей степени изящных стихах, жаль, что теперь Горация не читают, поэт варьирует одну и ту же мысль. Кто бы ты ни был, бедный поселянин или потомок древних царей, все равно ты умрешь. Всем придется сесть в лодку и вблизи увидеть темные воды Кацита. Всем суждено плыть по этой волне, каждого из нас ждет этот час. Плутон неумолим, и никакими жертвоприношениями его нельзя склонить к тому, чтобы он тебя пощадил. Твой достойнейший, воскликнет поэт с бесконечной грустной иронией, наследник доберется до твоего добра и будет расплескивать по каменному полу вина, хранившиеся у тебя за ста замками. Рано или поздно, но умрет каждый. И так далее. Вот, в общем, и все. Ни о чем другом Гораций не может даже думать. Луга одеваются травами, на деревьях появляются листья, а с гор уже сбежали снега. Отсюда Плещеевская, уж тает снег, бегут ручьи. Нимфы и грации уже водят свои хороводы, а мы все ближе к тем местам, где теперь древние римские цари, ибо мы – пыль и тень. Все, что накопил ты в течение жизни, попадет в жадные руки наследника, когда ты попадешь на суд к Минусу, где тебе не помогут ни красноречие, ни благочестие, ни знатность. Страх перед смертью – вот, кажется, главное чувство, которое владеет и поэтом, и его читателями. Причем Гораций далеко не первый, а скорее наоборот, один из последних по времени авторов, греческих и латинских, кто говорит о страхе перед смертью. В течение целой исторической эпохи, начиная с 4 века до нашей эры, весь, по сути, античный мир как пожаром был охвачен этим страхом. Философы, эпикуры, вся его школа и стоики, одним из последних, в ряду которых был живших уже во втором веке по Рождеству Христову Марк Аврелий, мучительно искали средства от этого страха. Фармацевты с печалью сообщали, что нет среди целебных трав лекарства от смерти, а поэты приглашали забыться хотя бы на минуту, сбежать от страха перед смертью в мир, где льется рекою вино, где радует обоняние запахи разнообразных кушаний, услаждают слух своей чудной игрой флейтистки, орфистки и прочие. В общем, жить по принципу «ешь, пей, веселись» или «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Забыться, идя по этому пути, довольно просто, но действие такого наркотика быстро кончается. К нему приходится обращаться снова, причем каждый раз увеличивая дозу, а затем снова тоска и снова уныние, а в результате остается лишь один выход – самоубийство.
Гораций, как человек по-настоящему тонкий и глубоко чувствующий, как бьется у нас сердце, а к тому же во многом очень похожий на интеллигентов нашего 20-го столетия, предлагает еще одно средство от этого страха – погружение в мир художественных образов, уход в искусство и в созерцание прекрасного. Но и это не помогает. Страх перед смертью, отвращение к жизни, как потом скажет блаженный Августин, вот два чувства, которыми живут почти без исключения люди в последние века истории античного мира. Мир этот уже почти парализован. В это самое время начинает свою проповедь Иисус. Начинается новая эра. Он умирает, а мы, присутствуя в лице Иоанна Богослова у его креста и видя его кончину, исцеляемся от страха перед смертью. Греки боялись смерти не всегда. Геродот в V веке до н.э. в своей истории рассказывает про афинянина Телла, который один из семи мудрецов назвал самым счастливым из всех людей, ибо он жил в цветущее время родного города, у него были прекрасные благородные сыновья, и ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались живых дети. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны он обратил врагов в бегство, а сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроили ему погребение за государственный счет, оказав этим высокую честь. Спартанский поэт Тиртей еще раньше восклицал: «Доля завидная пасть в передних рядах ополчения, родину-мать от врагов оберегая в бою». Полисный грек до такой степени дорожил своим городом и государством, что считал его живым организмом, как Нестор в гомеровской Илиаде, который сравнивает людей с листьями на ветвях могучего дуба. Одни листья падают, другие, наоборот, появляются, а дерево продолжает расти и становится только больше. Личная неповторимость и вообще личность полисного грека были как бы растворены в коллективе, в обществе, в массе, что всегда довольно типично для архаического мира. Именно потому гоготали над Еврипидом краснощекие афинские парни, как написал в одном из своих стихотворений Гумилев. А Сократ был вынужден выпить чашу с цикутой, что оба они не были похожи на остальных своих сограждан, выделялись из массы, были не такими, как все остальными. О том, что у древнего грека не было своего «я», очень любил говорить Алексей Федорович Лосев, всегда подчеркивая, что в греческом языке не было даже слова для обозначения такого понятия, как «личность». А пока человек не выделил себя из массы и не противопоставил себя этой массе, он действительно не боится смерти, так как просто не знает, что это такое. Но вот наступает 4 век до нашей эры, и внуки, а может быть и дети именно тех краснощеких афинских парней, что гоготали над Еврипидом, вдруг обнаруживают, что полис, их город-государство, которое раньше в сущности обожествлялось и считалось почти живым существом, это не больше, чем территория, на которой стоят их дома и пасутся их овцы. У полиса больше нет своего «я». Оказывается, что людей, которые живут в одном городе, друг рядом с другом, больше уже ничто не объединяет в одно единое целое. Каждый просто живет своей собственной жизнью, не гордясь уже теперь тем, что он гражданин такого-то полиса, и что его полис лучше всех других в Элладе. Человечество оказывается в пропасти индивидуализма, и каждый чувствует себя теперь потерянным в огромном мире, где нет никаких идеалов, разве что кроме денег. Наступает эпоха всеобщего разочарования, человек уходит в личную жизнь, он уже живет не ради блага родного полиса, как жил Телл из Афин, а ищет хоть какого-то личного счастья. И тут с ужасом обнаруживает, что смерть ничего общего не имеет с той воспетой в Илиаде сменой поколения в ряду граждан, которая некогда делала полис только моложе и сильнее. Оказывается, что смерть – это мое небытие. Мир вокруг меня остается, а я ухожу, бросаю дом, семью, деревья вокруг моего дома, которые я растил с такой любовью, причем уход этот, увы, неизбежен и неотвратим. Вот что это такое смерть. Это то единственное событие, которое неминуемо будет иметь место в жизни каждого. Сделав это открытие, греческое, а затем и римская цивилизация погружается в то состояние истерического страха, которое так тонко передал в своей поэзии Гораций. Закат античности приближается, и как раз в это время в Вифлееме рождается Иисус. Когда читаешь жизнеописания мучеников 2-3 веков нашей эры, а вернее протоколы их допросов и отчеты об их мученичестве, то поражаешься не мужеству, с которыми они идут на смерть. Оно, если хотите, кажется нам естественным, ибо зато и почитает мучеников церковь, что они предпочли смерть со Христом жизнью без Него. А тому ужасу, который охватывает осуждающих этих мучеников на смерть римских чиновников, когда те понимают, что эти подсудимые не боятся смерти. Вот что более всего непонятно римлянам. Как можно не бояться смерти? Часто из такого жизнеописания становится ясно, что вершащий суд чиновник – это совсем не злой, а скорее наоборот совестливый человек, которому совсем не хочется никого осуждать на смерть. Он предпочел бы зафиксировать в протоколе, что подсудимый отрекся от своего суеверия и отпустить его на все четыре стороны.
Но будущий мученик почему-то не боится смерти. Почему? Понять это несчастный судья не в силах, хотя он читал и Горация, и Вергилия, и Сенеку, и многих других писателей, ученых. Откуда это отсутствие страха перед смертью? Для него какая-то непостижимая тайна. Нам эта тайна известна. Мученики поверили в Иисуса, который не открыл им какую-то истину, не передал им тайну противоядия против смерти, а открылся им сам и передал им самого себя. В этом смысле Иисус выступает прямо-таки как антипод Сократа, который призывал своих учеников поменьше думать о нем и больше задумываться над истиной. Иисус наоборот. Зовет учеников не принять какую-то систему взглядов, а просто идти вслед за ним. Поэтому христианство – это не доктрина, а наш реальный, живой и подлинный диалог со Христом. В христианстве цена не теория, а именно опыт христиан. Смерть помогает все увидеть без прикрас и развенчивает все фальшивое или хотя бы частично неподлинное. Умирая перед лицом смерти, человек перестает врать, играть роль и даже просто вести себя как надо или как того требует его положение. В присутствии смерти он делается таким, каков он на самом деле. Смерть настолько подлинна, что в ее присутствии никакая неподлинность невозможна. Можно играть и зачастую удачно любую роль, пока ты жив, но наедине со смертью ты непременно станешь самим собой. Поэтому научить какому-то приему, используя который можно будет не бояться смерти, невозможно. Если христианин не боится смерти, то не в силу того, что таков принцип христианства, а просто по той причине, что Иисус дал нам ее не бояться. Мы не боимся смерти, ибо знаем из опыта, или во всяком случае чувствуем, что за ее порогом нас ждет жизнь вечная. Это действительно так. Более того, дерзаю утверждать, что не боимся ее не только мы, христиане. Ее не боятся и те неверующие люди, которые живут в христианском окружении и находятся, быть может, сами того не сознавая, под влиянием Евангелия. О том, что такое страх перед смертью, мы знаем не из опыта, а в основном из книг. Он нами не просто не пережит, ибо свет Христов, как говорится, во время литургии прежде освященных даров, действительно просвещает всех. Беда наша, причем очень серьезная, заключается, однако, в том, что в силу своей душевной черствости мы начинаем думать, что христианам, раз мы не боимся смерти, негоже горевать об усопших. В действительности же это не так. Метус мортис, или страх перед смертью, это не та боль, которую, естественно, испытывает всякий здоровый человек при разлуке с близкими. И это ужас, если он почему-то ее не испытывает. Метус мортис – это страх перед тем, что тебе самому в ближайшее время предстоит не быть. Ужас перед тем небытием, которое ждет именно тебя. В Москве при МГУ вот уже приблизительно 5 лет с успехом функционирует французский университетский колледж. Профессора из Франции, среди них есть блестящие, приезжают на несколько дней в Россию и так сменяют друг друга в течение учебного года, читают лекции московским студентам и вообще всем, кто изъявит желание эти лекции слушать. И вот недавно одна весьма образованная дама посетовала в разговоре со мной на то, что неоправданно большую роль в жизни колледжа, на ее взгляд, играет слово «индивид», и, следовательно, тот крайний индивидуализм, который там проповедуется, и с ее точки зрения является антиподом христианства. В действительности же, именно то, что делает колледж, подготовляет, хотя уверен, что читающие здесь лекции профессора об этом не подозревают человека, к встрече с Иисусом. Почему? По той простой причине, что только через крайний индивидуализм, как это было во времена проповеди Иисуса и его непосредственных учеников, можно прийти к настоящему христианству. Чтобы стать христианином, необходимо сначала вырасти из коллективного сознания, вырваться из мира, ибо тот мир, в котором говорит апостол, что он во зле лежит, это не мир в смысле «монд» или «ворлд», а «сосьете», то есть общество, мир человеческих отношений, сложившихся без Бога, вне Бога и вопреки воле Божьей. Только оказавшись в бездне индивидуализма, только на грани гибели человека, выросший как в греческом полисе, так и в СССР, может понять, что такое его «я». И в греческом полисе, и в условиях любого традиционного быта, а равно и при советской власти, в любой системе, где чувство собственного «я» размыто в коллективном сознании, человек действительно воспринимает себя самого как колесик и винтик, по удачному выражению Ленина, который стать таким колесиком требовал от каждого. При советской власти никто не чувствовал и просто не мог почувствовать себя ответственным за ситуацию вокруг себя, ибо понимал, что изменить эту ситуацию не может, а потому не осознавал себя личностью. В СССР многие из нас работали чуть ли не сутками, но при этом все равно ни при каких условиях не могли заработать больше 140 рублей, к примеру, ибо работа по совместительству для многих была запрещена. В этих условиях человек чувствовал себя обязанным работать, но не осознавал своей ответственности за благосостояние семьи, просто по той причине, что прекрасно знал, что честным путем обеспечить это благосостояние невозможно. При этом он видел, что его семья живет плохо.
но все-таки от голода не погибает, и поэтому мирился с обстоятельствами. Никто не мог бросить работу, уехать на 3 месяца в горы или в тайгу, считая, что, вернувшись, найдет работу снова, ибо знал, что, во-первых, его тут же объявят тунеядцем, во-вторых, у него образуется перерыв в стаже, с которым его не возьмут на работу, не будут платить 100% зарплаты по больничному листу, и потом, через 25 лет, не дадут той пенсии, что ему была положена. Естественно, в такой ситуации человек не чувствовал себя личностью и как бы забывал, что у него есть его «я», его уникальность и неповторимость. Однако при этом он, советский человек, чувствовал себя в этих условиях по-своему уютно, потому что уезжать в горы на 3 месяца, строго говоря, не так уж необходимо, а жить плохо, при том, что какая-никакая крыша над головой есть, и не минимум денег за зарплаты остается, а за квартиру платить не обязательно, главное заплатить за телефон, чтобы не выключили. В общем, можно. Но личностью почувствовать себя в такой ситуации нельзя. Для этого нужно было вырваться из системы. Вот в чем была трагедия советского общества. Человек не видел в самом себе своего «я», и поэтому не мог почувствовать Бога, но зато он почти не задумывался о смерти. Она существовала как бы помимо его сознания. Только осознав собственную уникальность, можно обнаружить и уникальность Бога, открыв свое «я», затем оказаться лицом к лицу с его «я». Только пройдя через джунгли отчаяния и почувствовать, что стоишь над бездной, «Вся жизнь моя – стояние над бездной», – воскликнул когда-то Йоргис Балтрушайтис. «Можно почувствовать Бога и его присутствие в этом мире». Вот почему Гораций, слабый, изнеженный, безнравственный, капризный индивидуалист, был гораздо ближе к Иисусу, разумеется, не в хронологическом смысле, чем честный, смелый и высоконравственный Тел из Афин. Последний чувствовал себя колесиком и винтиком родного полиса и не мыслил себя вне его. Бога встретить можно только в пустыне, а он уйти из полиса, оторваться от того тела и коллектива, в котором вырос, не мог. Для него Богом был полис. Другое дело Гораций, который в своем индивидуализме дошел до предела. Тот мир, в котором он жил, был для него ничуть не меньше пустыни, чем места, где начал проповедь предтечи. Как выразительно настроение людей своего времени, он, как никто другой, откровенно рассказал, что делалось в сердцах у людей, с которыми пришел Иисус. Пришел, ибо приход его был абсолютно необходим. Человечество уже погибало. В начале 20 века новый европейский интеллигент, оказавшийся подобно Горацию его современникам в пропасти индивидуализма, именно так встретил Иисуса. Так пришли в церковь Николай Бердяев, отец Павел Флоренский, архиепископ Иоанн Шаховской и их современники. В их эпоху уже не Гораций, а другой поэт Иннокентий Анинский, певец тоски и отчаяния, думаю, что не менее тонко, чем его римский предшественник, рассказал о тех муках, которые в безднах индивидуализма пережили его современники. Сегодня история почти повторяется еще раз. Мы вновь, как путники на дороге в Эммаус, встречаем Иисуса, и среди нас тоже есть поэт, подобный Горацию или Иннокентию Анинскому, прошедший именно по их дороге, такой же, как они, языческие предтечи Иисусов, Иосиф Бродский. Не случайно он так любил Горация и во многом принадлежал к школе Анинского. Христос лучше любого социума объединяет людей воедино, но на совсем другой основе. Не вокруг принципа или идеи, а вокруг себя. Но чтобы встреча наша с Ним по-настоящему состоялась, необходимо помнить, что свою пасхальную победу над смертью и над всеми живущими в нас страхами Он разделяет лишь с теми, кто осознал, что такое смерть, с теми, кто пережил ужас одиночества и побывал в бездне индивидуализма. Тот же, кто живет в мире, похожем на Афины времен храброго Телла, в мире, где мое «я» растворено в коллективном «мы», увы, просто не заметит приближающегося к нему Иисуса и примет его за случайного путника на дороге. Религия, которую он будет исповедовать, быть может и покажется кому-то чисто внешне похожей на православие, но на самом деле это будет язычество в христианской оболочке, обычная племенная религия, возможно, добрых, но не повстречавших Христа людей». Это была статья протоиерея Георгия Чистякова «Пасхальная победа Иисуса и Горации». У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: Девятая песнь пасхального канона византийского распева прозвучала в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пасхальной ночью, братья, никто не спит. Совершенно особая радость входит в человеческую душу, желающую вместить благодатный свет воскресения Христова. Сегодня собираются в храм даже те, кто не задумывается о воскресении из мертвых и вечной жизни. К ним я хочу обратить свои слова. Они обычно говорят: воскресения из мертвых не было, потому что воскресение невозможно. Повседневный опыт убеждает нас, что мертвые не встают. Но разве вера воскресения Христова отрицает повседневный опыт? Разве Церковь утверждает, что мертвые воскресают в третий день? Нет, братья. Церковь свидетельствует, что есть смерть и тление, что они сделались уделом грешного человечества. Воскрес Христос Бог, не причастный человеческому греху, не причастный тлению. Весь вопрос о воскресении Христа сводится к одному: кто Христос, Бог или только подобный нам человек? Если Он Бог, то нет ничего удивительного в Его воскресении. Вот о чем свидетельствует воскресение Христова. Христос – истинный Бог наш. Мы, христиане, веруем в живого Бога, создавшего вселенную и человека, заботящегося о нас, о нашей жизни на земле и о нашем возрождении для жизни вечной. Мы веруем, что Бог бесконечно милосерд к человеку. Мы веруем, что Бог всемогущ и праведен. Мы веруем, что Бог будет судить нас в последний страшный день своего пришествия. Но как же мы веруем, спросите вы, где доказательства? Доказательств нет и не может быть. Больше того, их не должно быть. Доказать – это значит указать, какие связи существуют между явлениями уже известными и новым фактом. Но разве может факт воскресения вписаться в привычную картину мира? Это факт, выходящий из ряда вон. Логических доказательств воскресения Христова не может быть. Оно не может быть проверено на опыте. Выходит, нет оснований для веры в воскресение? Основания есть. В религиозной жизни нужны не доказательства, а свидетельства. Неважно, могло или не могло это быть, важно, было или не было. Кто же свидетельствует о Христе? Главными свидетельствами воскресения являются Евангелия и апостольские послания. Эти книги написаны очевидцами. Свидетельствуют историки, жившие во время Иисуса Христа. Иудейский историк Иосиф Флавий, римский историк Тацит и Светоний, римский писатель и политический деятель Плиний-младший. Их свидетельства сохранились до наших дней. В 1980 году известный советский историк Кубланов издал книгу, в которой доказал, что все свидетельства о Христе подлинны. Так, братья, историческая наука постепенно присоединяется к числу свидетелей об Иисусе Христе. Сегодня мы с вами тоже собрались свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса Христа. Наше свидетельство важно не только для воскресения Христова, еще более важно оно для нас самих, ибо воскресение Христова, в свою очередь, свидетельствует о нашем собственном воскресении из мертвых. Христос, воскресший из мертвых, залог нашего собственного воскресения и жизни вечной. Аминь.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Сегодня прошли те 40 дней, когда мы с вами праздновали Пасху Божию Спасительную. Это были радостные дни, когда мы друг друга приветствовали лобзанием «Христос воскресе!» и в ответ слышали «Воистину воскресе!». Это приветствие завершило длительный подвиг Великого Поста и продолжалось 40 дней. Сегодня мы как бы отдаем Пасху, то есть вот такое ежедневное прославление воскресшего Господа уже этого не будет. Только в воскресные дни мы будем с вами вспоминать воскресение Христово, ибо это как бы раздробленное на все воскресные дни года Пасха Божия Спасительная. 40 дней находился Господь здесь на земле после Своего воскресения. Мы знаем, что Он 10 раз являлся Своим ученикам и апостолам. Причем являлся уже не в том теле, в котором он до этого был, а в теле прославленном. Вы знаете из Евангелия, что он мог входить в дом, когда двери дома были заперты. Он мог внезапно появляться среди учеников и мог также внезапно исчезать. Он иногда был неузнаваем, например, для Марии Магдалины, для Луки и Клеопы, которые шли с ним из Иерусалима, предприняли путешествие в Эммаус. Да, в то же время он мог кушать пищу и кушал пищу вместе со своими учениками и апостолами. Чем же были как бы насыщены эти явления, эти 40 дней? Мы с вами детально этого не знаем, потому что евангелисты не посвятили этим дням особых, так сказать, подробных повествований в Евангелии. Но мы знаем только, что Он их учил в тайном Царстве Божием. Кроме того, Он укрепил их веру в свое собственное воскресение. Он говорил им о том, почему он пострадал и что означают эти страдания для рода человеческого. О своем воскресении, о своей предстоящей разлуке с ними, когда он будет вознесется на небо и сядет одесную Бога и Отца. Все это он говорил своим ученикам. Он говорил им, что в 50-й день по его воскресении он пошлет Духа Святого Утешителя, который от Отца исходит и который свидетельствует о нем, и который наставит вас на всякую истину. И действительно, это событие произойдет на 50-й день. От вас через 10 дней это праздник Святой Живоначальной Троицы. Когда он встречался с учениками, то обычными его словами были слова «Мир вам!». И он стремился, чтобы этот мир душевный воцарился в сердцах его апостолов. И чтобы именно с таким миром в душе и зная вот эти тайны Царствия Божия, они пошли по всей обитаемой тогда известной Вселенной и проповедовали Евангелие Христово. И так оно и случилось после Дня Пятидесятницы, когда они были все вместе. Через некоторое время они разошлись по различным городам, весям, по различным странам. И это были уже не те боязливые ученики, которые, увидев распятого Господа, закрылись в доме и сидели, запершись на все замки, потому что боялись, что и постигнет участь их учителя и Господа. Нет, после сошествия Святого Духа на апостолов они меняются, они становятся внутренно другими людьми, совершенно безбоязненными, готовыми и на страдания, готовыми на смерть, проповедуя Евангелие Христово. И вот Евангелие, которое мы с вами слышим и читаем, это и есть там отражено многое, о чем, возможно, Господь говорил им в эти 40 дней их, когда Он приходил к ним от воскресения до вознесения. И вот, братья и сестры, Пасха Божия спасительная. И ведь каждое воскресение для нас с вами так вот печалью расстающиеся с пасхальными празднествами, с этими крестными ходами, с этими пасхальными песнопениями, которые ведь звучали даже при отпевании умерших, даже на панихидах звучали. Но каждый воскресный день – это воспоминание о Пасхе Христовой. И как важно было бы, и как было бы для нас полезно и благодатно, если бы мы в воскресенье, в обычный воскресный день, испытывали ту же радость, которую мы испытали в первый день Пасхи, но это трудно повторить, ту радость, но все дни, пока длилась эта Пасха Божия спасительная. И пусть же Господь дарует нам, душам нашим, мир, дарует нам мужество жить в этом мире, прелюбодейном и грешном, где очень много зла, где очень много мрака, где очень много грехов совершается людьми, страшных грехов, о которых не хочется сейчас перечислять в этот светлый день, но чтобы Господь помог нам сохранить свое христианское призвание, чтобы Он сохранит нам, помог душу целостной, нераздробленной, не сомневающейся, а всецело преданной Господу, и чтобы наше сердце, наше сознание, весь наш внутренний человек стремился в меру своих сил исполнять те заповеди, которые заповедал нам Господь наш Иисус Христос. Заповедал нам, и Он сегодня говорил в Евангелии от Иоанна: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». И сейчас мы еще находимся во времени, когда это спасение совершается среди людей, хотя знаем, что Он придет второй раз, тогда, когда завершится история рода человеческого, и когда совершится страшный суд, для одних радостный, которые уйдут в места, уготованные им Отцом Небесным от сложения мира, а другие дадут ответ за свою беззаконную жизнь на земле, неправедную жизнь и, главное, немилосердную жизнь. Потому что там он перечисляет то, что сделали милосердное в этой притче люди, угодившие Богу, и те, которые были сухими, глухими, слепыми к чужому горю, к чужой беде, и были немилосердными. Вот дай, Господи, чтобы эта пасхальная радость, эта искра Божия сохранялась в наших сердцах и чтобы благодать Божия пребывала с нами всегда, неотступно, до конца дней наших, до конца дней, которые сподобит нам Господь прожить на этой земле. Аминь. Последний раз приветствую вас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: прозвучал «Тропарь Пасхи» композитора Павла Гребенщикова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Святитель Иннокентий Херсонский. Слово на отдание Пасхи. Христос воскресе! Святой псалмопевец, изображая в псалмах различные состояния души благочестивой, заметил между ними одно такое, в коем самый остаток побуждает человека радоваться и прославлять торжественно имя Господне. «И останок помышления, — говорит он, обращаясь от лица благочестивой души к Богу, — празднует Ти. Едва ли, братья, мы ныне не находимся в подобном состоянии. В продолжение 40 дней празднества воскресения Христова всяк из нас имел столько времени, побуждений и случаев к размышлению о всех обстоятельствах сего преславного события, что ныне у каждого, вероятно, есть какой-либо останок благочестивых помышлений, и притом такой, что исполняет душу радостью и побуждает снова торжествовать в честь воскресшего. Без сомнения, останок сей различен, смотря по состоянию каждого, ибо один – более способен размышлять о предметах духовных, другой – менее. Тот прилежнее размышлял в прошедшие дни о празднестве, другой проводил их без особенного размышления. Обращавшийся с молитвой в духе к воскресшему принимал от него самого тайное созерцание, а не обращавшийся по тому самому лишен сия благодати. Я могу сказать только о том, что ныне осталось в уме моем от собственных моих размышлений о празднике. Может быть, в всем случае я сойдусь в мыслях с некоторыми из вас, в В таком случае от общего останка будет общее и потому большее празднество. А если и не сойдемся в одних мыслях, то не будет вреда, ибо, во-первых, чувство благоговения и любви к воскресшему останется у всех одно, а во-вторых, разнообразие мыслей благочестивых подаст новую пищу душам благочестивым. При обращении последнего взора на празднество воскресения Христова мысль моя, братья, остановилась на времени, докоего продолжается у нас это празднование. Не прежде, как по прошествии 40 дней, мы пристаем праздновать воскресение Господне. И это потому, что воскресший пробыл на земле по воскресенье 40 дней. Почему же и для чего пробыл он на земле именно столько дней, не более и не менее? В такой жизни, какова жизнь Господа нашего, должно быть все строго расчислено, и не может быть ничего случайного. Кроме того, по велику земная жизнь Господа есть образец нашей жизни, так что по апостолу в нас тоже должно мудрствоваться, что и во Христе Иисусе, то причина, почему Господь оставался по воскресенье на земле 40 дней, должна иметь отношение и к нашей жизни. Где же она и в чем? В ответ на сие, должно сказать, во-первых, что 40-дневное продолжение времени издревле было важно и встречается в Священном Писании токмо при особенных случаях. Так израильтяне по исходе из Египта до вступления в Ханаан странствуют в пустыне 40 лет. И Моисей приуготовляется на Синае к принятию закона 40 дней. Столько же дней Илья идет в Хариф, где ожидал его явления славы Божией. Столько же дней сам Господь проводит в пустыне пред вступлением в должность всемирного ходатая и учителя. Таким образом, число 40 можно назвать числом приуготовления к чему-либо великому. Господу по воскресенье предстояла величайшая высота, престол славы, сидение одесной Бога Отца, управление Церковью и всем миром. Посему не составляло ли 40-дневное пребывание его по воскресенье на земле и для него, то есть для его человечества, некоего приуготовления ко вмещению полноты божественной славы? Правда, что божество в нем соединено ипостасно с человечеством, но оно соединено и действует без нарушения законов человечества. Посему и обнаруживало себя на земле постепенно, а иногда и вовсе закрывалось. Так говорится о нем, что он возрастал премудростью и благодатью у Бога и человеков. Так он сам говорил во время земной жизни своей, что одни о часе последнем никто же весть ни ангели, ни сын, токмо отец. Посему нет ничего несообразного с достоинством Бога человека, что он по человечеству своему в продолжение 40 дней по воскресенье

0: Но какое же, спросишь, отношение сего события в жизни Господа к нашей жизни? Весьма немалое. Вспомни о 40-м дне по смерти. Святая Церковь издревле обыкла продолжать поминовение усопших, особенно до сего дня. Почему? Не потому ли, что и с нашими душами в продолжение сего времени происходит нечто подобное тому, что было с Господом до Его вознесения на небо? То есть, что они, хотя отрешенные от земли, но еще не восходят на небо и находятся в состоянии некого приуготовления. Ему, яко безгрешному, не от чего было очищаться в продолжение сего времени. И надлежало только, если можно так сказать, постепенно возвыситься человечеством до беспредельного величия божества, в нем обитающего телеснее. А нам, без сомнения, от многого надобно будет очиститься, оставляя мир сей. Ибо как бы мы ни старались быть свободными от того, что в мире, но прах сует земных неприметно налегает здесь на самую чистую душу. Имея в виду сей великий и трудный подвиг, предлежащий душе по смерти, и желая оказать ей помощь в столь важное время, когда решается, куда идти ей, горели к престолу Божию, подобно своему Спасителю, или долу, во глубины ада, подобно врагу-искупителю, Святая Церковь молится за умерших, особенно в продолжении 40 дней по смерти. И многие явления из другого мира свидетельствуют, как нужны молитвы сии для усопших, и как действительны они, когда совершаются в духе живой веры в Искупителя и живой христианской любви к усопшим. А мы, возлюбленные братья, зная сие, должны, во-первых, прилагать все старание о том, чтобы в продолжении жизни как можно более освобождать свою душу от всего земного, нечистого и греховного. Ибо все сие, как тяжесть, будет лежать на ней по смерти и не попускать ей возноситься к горе. Во-вторых, должны как можно прилежнее совершать молитвы за умерших братьев наших. Это самая лучшая жертва любви, которую мы можем приносить друг другу. Таков, братья, останок моих помышлений у гроба Спасителя. Вероятно, у некоторых из вас осталось более. Да возблагодарят таковые Господа и да поспешат обратить оставшиеся назидание свое и других. Ибо мы все, по слову апостола, должны назидать друг друга. С нашей стороны, довольны того, что малый останок мыслей, переданный вам теперь по выражению псалмопевца, празднует, располагает душу к радости и прославлению воскресшего Господа. Ибо как не возрадоваться, представляя, что в нашей жизни повторяются события Его божественной жизни, и что с нами по смерти бывает нечто подобное тому, что было с Ним по воскресении? Как не возблагодарить нашего Спасителя и Господа, помышляя, что Он во всех отношениях оставил нам образ «да последуем стопам Его»? Во всех, говорю, отношениях. Ибо как невелика слава, в коей мы узрим его завтра на Елеоне, но и она принадлежит не ему одному, а всем истинно любящим его. О, братья, величественная, неизглаголенная участь ожидает нас. Поем уба, и не пристанем петь воскресшему Господу. Славно Бо прославися. Аминь.
1: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского читал диакон Леонид Казаков.

0: Прозвучал третий пасхальный антифон с тропарями по-гречески, арабски, славянски и английски в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача 10. На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно, переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтобы все было готово, чтобы сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Снег выпадал постепенно, почти каждую ночь, и каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил обходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними, но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. За то, чтобы утешить меня, он приказал Танайчонку верхом объехать русака и взял меня с собою, чтобы при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вон, где лежит русак, Сережа», — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к рудцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметно тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну смотри же, что будут делать». Народу было с нами человек 20. Одни зашли сзади, а другие с боков. И таким образом, подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холодинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору, ударился в тенета, вынес их вперед на себе в сажень, увязил головку и лапки, запутался, завертелся в сетке. Люди кричали, бежали со всех ног к попавшемуся зайцу. Я также кричал во всю мощь и бежал изо всех сил. Что за красавец был этот старый матерый русак? Черные кончики ушей, черный хвостик, желтоватая грудь и передние ноги и пестрый в завитках ремень по спине. Я задыхался от восторга, сам не понимая его причины. И от всего этого надобно было уехать, чтобы жить целую зиму в неприятном мне Чурасове, где не нравились мне многие из постоянных гостей, где должно избегать встречи с тамошней противной прислугой и где все-таки надо будет сидеть по большей части в известных наших уже опостылевших мне комнатах. Прошло 40 дней, и пришло время поминок по бабушке, называемых в народе сорочинами. Несмотря на то, что не было ни тележного, ни санного пути, потому что снегу мало лежало на дороге, превратившись в мерзлые кочки грязи, родные накануне съехались в Багрово. 9 ноября поутру все, кроме нас, маленьких детей, ездили в мордовский Бугуруслан, слушали за упокойную обедню и отслужили панихиду на могиле бабушки. Потом воротились, кушали чай и кофе, потом был обед, за которым происходило все точно так же, что я уже рассказывал не один раз. Гости пили, ели, плакали, поминали и разъехались. Наконец получили известие, что Волга стала, и что через нее потянулись обозы. Переезд из Багрова в Чурасово совершился благополучно и скоро. Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги и в то же время так умеренно глубок, что не мешает ездить тройками в ряд, бывает у нас на Руси великолепно хорош. Именно таков он был тогда. Мы ехали так скоро на своих лошадях, как никогда не езжали. Скрип полозьев был мало слышен от скорости езды и мелкости снега, и мы с матерью во всю дорогу почти не чувствовали противной тошноты. Зимний вид Никольского замка или дворца напомнил мне великолепное угощение гостеприимного хозяина, И хотя тому прошло только несколько месяцев, но мне казалось уже смешным мое тогдашнее изумление и увлечение. Тогда, летом, по дороге в Чурасово, мы кормили лошадей в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. К нам явился парадно одетый лакей от Дурасова с покорнейшей просьбой откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно. Прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Скоро приехала щегольская коляска, заложенная четверкой с форейтером и с двумя лакеями. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного. Мы въехали на широкий четвероугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы. Они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями, и еще великолепнейшая лестница, посредине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания. В зале нас встретил хозяин, самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную. Обитая бархатом или штофом мебели с красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы, то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах, все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с Никольским дворцом. Дурасов предложил нам посмотреть его сад, оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями. Он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дрянь. «Да у меня и свиньи такие есть, каких здесь не видывали. Я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю». Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждой величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны». Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям. Диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать, кто это. И она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал моей матери, а другую повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно. Посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами. Граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которую заранее хвалил хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России. Как вдруг задняя стена зала зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши. Передо мною открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен, изумлен, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда-то вылетали чудные, восхитительные волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары. Хозяин, заметьте мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал об еде. Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтобы я перестал смотреть на музыкантов, а ел. Трудно было мне вполне повиноваться. Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывал на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня. Немного съела я диковинные ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел. Как вдруг на возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах. Держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели, я отвечал им поклоном, и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло. Слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матрёша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушанием и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Дурасов очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет. Я не переставал допрашивать отца и особенно мать обо всем слышанном и виденном мною в тот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Вполне неразрешенными вопросами остались: отчего вода из фонтана била вверх, отчего солнечные часы показывают время, как они устроены, и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты. Когда же я спросил, кто такие эти красавицы-барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пению в Москве. Что же они такое пели и на каком языке? Этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недальний, необразованный и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошные, пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить. А как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев, французов, но, увидев, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того, чтобы он завел в его Никольском все на барскую ногу, что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи, что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжаются к нему вся губерния. Теперь же помещика Дурасова не было в Никольском. Мы остановились у одного зажиточного крестьянина. В этот раз попался нам хозяин, необыкновенно умный мужик, который своими рассказами о барине всех нас очень занял и очень смешил мою мать. Он как будто хвалил своего господина, Дурасова, и в то же время выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла как раз о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе у нас было, — говорил хозяин, — чушка-то, что ли, не лучшая сдохла? Барин у нас, дай ему Бог много лет здравствовать, добрый, милостливый, да всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского. Уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так, Нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин, уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник. У нас на выезде из села было два колодца, вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались, так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить. Как и есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясно золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Но всяк, кто не едет, и конные, и пешие остановятся, заглядится. Только крестьяне-то воду из колодца врать перестали. Говорят, что непригоже. Из того, что я понял, я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин насмехался над барином. А я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ за благоговением, и все их поступки и слова считают разумными. В Симбирске мы получили известие, что Прасковья Ивановна не совсем здорова и ждет, не дождется нас. На другой день, в пятые сутки по выезде из Багрова, в самый полдень, засветились перед нами четыре креста чурасовских церквей и колоколен. Прасковья Ивановна так нам обрадовалась, что я и пересказать не умею. Она забыла свое нездоровье и не вышла, а выбежала даже в Лакейскую. Я никогда не видывал у ней такого веселого лица. Она крепко и долго обнимала моего отца и особенно мать, даже нас всех перецеловала, чего никогда не делала, а всегда только давала целовать нам руку. «Ай, Чернушка здесь!» — говорила она, смеясь. «Да как похорошел! Откуда взялся у него такой нос? Ну, здравствуйте, заволжские помещики! Как поживают ваши друзья и соседи, мордва и чуваши? Милости прошу, друзья мои! Ну, слава Богу, на силу вас дождалась! Пойдемте прямо в гостиную!» В зале и гостиной встретили нас неизменные гости. Мы опять разместились по знакомым нам углам, и опять зажили прежнюю жизнью. Прасковья Ивановна вскоре совершенно выздоровела от небольшой простуды. Рождество Христово было у ней храмовый праздник в ее новой, самой ею выстроенной церкви, и она праздновала этот день со всевозможной деревенской пышностью. Гостей наехало столько, что в обоих флигелях негде было помещаться. Некоторые мелкопоместные, бессемейные соседи жили даже по крестьянским избам. Все говорили, что никогда не бывало такого съезда, как в этот год. Я этого не утверждаю, но знаю, что в этот раз еще более надоели мне гости. Отца с матерью я почти не видел, и только дружба с милой моей сестрицей, выраставшая не по дням, а по часам, утешала меня в этом скучном и каком-то тяжелом для нас чурасове. Сестра становилась уже моим настоящим другом, с которым мог я делиться всеми моими детскими чувствами и мыслями. Так прошел декабрь, и наступил Новый год, который я встретил с каким-то особенным чувством и ожиданием. Вдруг на другой день мать говорит мне: «Сережа, хочешь ехать со мной в Казань? Мы едем туда с отцом на 2 недели». Я обрадовался выезду из Чурасова и отвечал, что очень хочу. «Ну так собирайся». Я обещал собраться в 30 минут, но вдруг вспомнил о сестрице и спросил: «А сестрица поедет с нами?» Мать отвечала, что она останется в Чурасове. Это меня огорчило. Когда же я сказал сестрице о моем отъезде, она принялась горько плакать. Хотя я был горячо привязан к матери и не привык расставаться с нею, но горечь сестрицы так глубоко меня потрясла, что я, не задумавшись, побежал к матери и стал ее просить оставить меня в Чурасове. Мать удивилась, узнала причину такой быстрой перемены, обняла меня, поцеловала, но сказала, что ни под каким видом не оставит, что мы проездим всего 2 недели и что сестрица скоро перестанет плакать. Я печально воротился в детскую. Бедная моя сестрица плакала навзрыд. Ей предстояло новое горе. Мать брала с собой Парашу, а сестрицу мою Прасковья Ивановна переводила жить к себе в спальню и поручила за нею ходить своей любимой горничной Акулине Борисовне, женщине очень скромной и заботливой. Неожиданную поездку в Казань устроила сама Прасковья Ивановна. Мать еще прежде не один раз говорила, что она хотела бы побывать в Казани и помолиться тамошним чудотворцам, что она не видывала мощей и очень бы желала к ним приложиться, что ей хотелось бы посмотреть и послушать архиерейской службы. Прасковья Ивановна, казалось, и не заметила этих слов. Когда стало приближаться крещение, которое было в то же время днем рождения моей матери, то мать сказала один раз, разговаривая с Александрой Ивановной в присутствии Прасковьи Ивановны, которая играла с моим отцом в пикет, что очень бы желала на 6-е число куда-нибудь уехать, хоть в Старое Багрово. «Я терпеть не могу дня своего рождения», — прибавила мать, «а у вас будет куча гостей, принимать от них поздравления и желания всякого благополучия, всех благ земных. Это для меня наказание Божие». Вдруг Прасковья Ивановна обратилась к моей матери и сказала: «Послушай, Софья Николаевна, что я вздумала. Тебе хотелось помолиться казанским чудотворцам. Ты не любишь дня своего рождения. Я и сама не люблю моего. Ну, чего же лучше? Поезжай в Казань с Алексеем Степановичем. Вы больше 2 недель не проездите. До Казани всего 2,90. Мать очень охотно приняла такое предложение. И 3 января в прекрасной повозке со стеклами, которую дала нам Прасковья Ивановна, мы уже скакали в Казань. Вместо радости, что я хоть на время уезжаю из Чурасова и увижу новый богатый город, о котором много наслышался, я чувствовал, что сердце мое разрывалось от горя. Милая моя сестрица, вся в слезах, с покрасневшими глазами, тоскующая по своем братце и по своей няне, но безмолвно покоряющаяся своей судьбе, беспрестанно представлялась мне. И я долго сам потихоньку плакал, не обращая внимания на то, что вокруг меня происходило, и против моего обыкновения не мечтая о том, что ожидало меня впереди. А впереди ожидало меня начало важнейшего события в моей жизни. Здесь прекращается повествование Багрова внука о своем детстве. Он утверждает, что дальнейшие рассказы относятся уже не к детству его, а к отрочеству. Сергей Аксаков.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мой собеседник, как и в большинстве наших программ, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будем говорить о книге Питера Бергера «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». У нас такие книги, которые представляют нам и новых авторов, в том числе, и новые направления. Вот Питер Бергер, новый автор в нашей программе, по-моему, не было у нас его еще, и он автор своей концепции, своей теории, как всякий значимый и значительный ученый, он что-то свое внес и внедрил. Он занимается социологией религии. Ну, вообще, вот при таком первом упоминании о социологии религии лично мне становится, ну, как-то скучно. Мне кажется, что социология религии – это наше прошлое, когда, ну, например, в советское время, либо вообще в каких-то таких атеистических научных кругах религию представляют исключительно как один из способов, ну, каким-то образом оформлять жизнь общества. Все. Ну, вот такой способ оформления социальной структуры. Это можно изучать, это можно описывать, и даже это будет научно. Но как-то это вот неинтересно, потому что мы-то знаем, насколько религия больше этого. И сразу хочется сказать, что нам это будет скучно. Но тем интереснее посмотреть на тот же самый вопрос, который мы, казалось бы, уже отвергли, как испробованный в нашей атеистической стране и показавший свою убогость, посмотреть на тот же самый вопрос с новой точки зрения социология религии. А если взяться за это философски и на уровне современной социологии, я неоднократно говорила, что социология – одна из тех наук, которую большевики считали враждебной себе. Мы помним, что на философском пароходе выбрасывались из России и из умов граждан новой страны, которую Ленин строил, не только русские религиозные философы, чтобы, не дай бог, чему-нибудь не научили, но и социологи, политологи. Например, знаменитейший социолог мирового значения, чего не так много среди наших отечественных ученых-гуманитариев, Петерим Сорокин. Его работы сейчас очень актуальны. Я вот призывала как-то читать его работы, когда мы вспоминали его друга, который здесь остался, мученика Юрия Новицкого, одного из организаторов Богословского института в Петрограде. Многие выдающиеся представители России того времени связаны с этим Богословским институтом. Вот я считаю, что Институт богословия и философии, где вы преподаете, это наследник этого учебного заведения. Даже на эту тему я написала статью. Осмыслить вот это преемство и разрыв, и снова возвращение туда нам необходимо. И вот интересно, что с этим институтом, с этим богословским образованием связаны и вот величайшие социологи, ну вот в лице Петерима Сорокина, друга Юрия Новицкого, мученика святого. И вот, возвращаясь к этой теме и возвращая эту тему социологии в нашу жизнь, она нам так же незнакома, как и богословие. То есть представьте себе, вот насколько советский человек и даже советский образованный человек с высшим образованием ноль в богословии. Даже минус какой-то у него там есть, не просто ноль. Так и в социологии. Я еще говорила, что культурология также совершенно не существовавшая в советской стране наука. Это все, кстати, нужно сегодня себе возвращать. И возвращать это можно себе в любом возрасте, кстати. Вот можно приходить учиться в Институт богословия, изучать там и богословие, и культурологию. И интересоваться, а что такого в мире интересного здесь есть. Вот Питер Бергер, «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Содержание четкое, часть первая, часть вторая. Первая часть называется «Систематические элементы», вторая часть «Исторические элементы». Ну и вот интересные названия глав. «Религия и конструирование мира», «Религия и поддержание мира», «Проблема теодицеи», ну это уже ближе к теологии, «Религия и отчуждение». В плане социологии очень интересно стало. Дальше. В «Исторических элементах» «Процесс секуляризации», секуляризация и проблема достоверности, секуляризация и проблема легитимации.
1: И вот здесь уже подозреваешь, что наш автор видит в религии какую-то очень существенную базу для построения социума. И даже, вот если посмотреть на нашу жизнь, в которой мы современники и участники, мне кажется, что вот именно эта книга будет полезна для размышления над вопросом, а как религия определяет общественные закономерности, историко-политические закономерности, и как она помогает строить то, что мы бы хотели, или, может быть, помогает строить тем, которые строят то, что мы не хотели. Все это может религия. Так ли это?
2: Надо сказать, в самом Питере Бергере, как и вот герои вашего вступления, по нему тоже 20 век проехался, по его семье, хотя по сравнению с многими он еще счастливо отделался, то есть будучи выходцем из еврейской семьи. Правда, это евреи-христиане, которые жили в Австрии. В общем, после присоединения Германии и прихода нацистов к власти в Австрии, он с семьей эмигрировал в Палестину. Тоже там жизнь была не сахар, хотя, в общем, конечно, находиться в Европе, наверное, для его семьи означало бы неминуемую гибель и для него самого. В общем, он ее избежал. Потом, в 17-летнем возрасте, уже после войны, он отправляется учиться в США, в Америке, и проходит вся его жизнь, и вся его академическая карьера, и вот книга, о которой мы сейчас говорим, «Священная завеса», написана в Америке, является одним из вот таких его выдающихся трудов, хотя надо сказать, что она совершенно небольшая по объему, то есть там порядка, наверное, 100 страниц, 100 с небольшим, то есть это емкое, очень такое, в общем, насыщенное исследование, посвященное теории общества. Христианский мыслитель, лютеранин. В данном случае он выступает как ученый. Надо сказать, что не только вот его вероисповедание, но и его убеждения были христианскими, как это можно понять, в том числе и вот из этой книги, из его вот такой тщательной и последовательной научности. Это говорит о нем как о христианине. Книга эта вышла в 19 году, в конце еще 20 века вышла, наверное, первая его книга на русском языке. В общем, можно его представить уже достаточно подробно по этим русским переводам нашему читателю. Вот эта книга, которая сейчас лежит перед нами, она самая последняя, переведенная на русский язык. Пожалуй, она его лучше всего представляет нашему отечественному читателю. И в особенности людям, которые как-то связаны и интересуются христианством, православием. Она, я думаю, будет интересна, гораздо интереснее, чем тот же Питер М. Сорокин, который, в общем, быстро утомляет своими построениями, рассуждениями даже такого, в общем, хорошо к нему настроенного читателя. Питер Бергер все-таки подинамичнее, хотя нужно сразу сказать, что здесь есть и вот специфический язык, который используют авторы, действующие в этой сфере гуманитарного знания. Может быть, для некоторых он будет затруднять понимание этой книги. Есть здесь такая, в общем, специфическая терминология, хотя ее не так уж и много, и, в принципе, к этому можно привыкнуть. Сама книга того стоит, потому что она фактически нам представляет такую картину связи между обществом, между различными институтами общества. Здесь Питер Бергер представляет генезис, ну, во всяком случае, намечает такой разговор разных институтов общества, институтов власти, институтов государства, темы веры, религии, темы церкви. По сути дела, социальное для нас в нашем религиозном, богословском контексте означает экклезиологическое общество и церковь. Это понятия и пересекающиеся, и совпадающие во многом. И в этом смысле социологи, они же те же экклезиологи. Только речь у них не только о церковном организме, но и о других общественных телах, которые, надо сказать, устроены часто очень сходным образом. И вот эта типология социального, какие-то структуры и функции разных социальных институтов, они в этом отношении действуют аналогичным образом. Ну, во всяком случае, в каком-то, в одном из измерений, в одной из оптик, которую здесь социолог наводит на свой предмет. Так что эта книга, я думаю, будет многим интересна. Учитывая, опять же, что она вводная, и, в принципе, небольшая по объему. Представить, что такое, можно сказать, современное знание об обществе. насчет искаженности нашего восприятия. У нас действительно у всех, в общем, русских людей есть одна проблема. Мы, в общем, как-то с содроганием воспринимаем все, что говорится об обществе, о социальности, о социальном, об общественном. Это, в общем, нас пугает, потому что, конечно, в советскую эпоху и на теоретическом уровне, и на практике вот этой насильственной социальностью сильно всех нас перекормили и сильно, в общем, надо прямо сказать, запачкали мозг марксистской социологией, которая, в общем, сама по себе тоже этап развития науки об обществе. Но в нашем варианте это было превращено уж действительно в некую такую секулярную экклезиологию, в некое догматическое учение, которое всем порядком надоело. Бергер в этом отношении совсем не в марксистском духе социолог, он скорее ближе к школе Макса Вебера, автора очень влиятельного и значимого в истории вообще гуманитарного знания XX века. Он и социологией занимался, он занимался тоже в том числе религиозными институтами, может быть, многим слушателям известно, ну, по меньшей мере, название его самой знаменитой, самой влиятельной книжки – это «Протестантская этика и дух капитализма». То есть, занимаясь экономической историей Европы и мира, занимаясь историей политических, социальных институтов и их изменений, и такого, в общем, глобального и нового явления, как капитализм, Макс Вебер пришел к той мысли, что источником вот этих всех изменений, которые случились в XIX, потом в XX и в XXI веке, мы все это наблюдаем в развитии, является протестантская этика, то есть изменение отношений к труду. То есть, если раньше труд был проклятием, как, в общем, Адаму Бог говорит, изгоняя из рая, что вот в поте лица будешь землю возделывать, она тебе произведет тернии и волчцы. В общем, так люди и понимали труд как проклятие. А протестантские теологи, мыслители, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин, они, в общем, изменили это отношение. Труд из проклятия стал благословением. Это привело к тому, что и люди изменились, потом и мир изменился. И, в общем, социальное – это и есть вот такая проекция, или, как Питер Бергер говорит, экстернализация внутреннего мира человека, представлений человека, то есть социальное как коллективное воображаемое. Соответственно, что мы вообразим сами в себе, что мы представим, мы как социум, мы как целое, то и будет. В таком мире политическом, экономическом, социальном мы и будем жить. В таком мире мы и живем. Это объективация наших коллективных представлений.
1: Я, кстати, сейчас подумала, что такая остро воспринимаемая, как спорная, там люди готовы тоже биться, говорить, что вот, неправильно, неправильно вы понимаете. По-настоящему вообще непонимаемая фраза из Евангелия, каким судом судите, таким и будете судимы. Не судите, ибо каким судом судите, таким судимы будете. Она же может быть вот как раз и об этом, о том, о чем вы говорите. О том, о чем пишет наш автор в нашей сегодняшней книге. Вот как мы верим, такая у нас, значит, и
2: жизнь.
1: Какого Бога мы себе представляем, да, такой у нас и будет Бог.
2: Ну, для нас, да.
1: Это большая проблема. К собственно Богу нам не пробиться через себя самих. Тогда получается название книги «Священная завеса», «Религия как завеса», ну, чтобы мы не увидели истину, что ли?
2: Это вопрос уже не к Питеру Бергеру. Он рассматривает завесу, ну, это как экран, на который что-то проецируется. Вот это священная завеса, да. Это проекция в том числе и наших представлений, нашего сознания, нашего опыта. А откуда этот опыт? Это уже другой вопрос. То есть можно подумать, что это такая совершенно секулярная, едва ли не атеистическая теория о том, что Бога и вообще священное, сакральное изобретает человек, и настолько вот он сам в него верит, что он и существует. Существует как представление, существует как его такая вот социальная проекция. Но, в общем, это не так. Здесь просто наш исследователь, наш ученый, наш автор находится вот в некоторых границах своих дисциплинарных, то есть он не ставит теологических вопросов, он не выступает как вот такой чистопородный теолог, а он исследует формы, порожденные религиозным сознанием. А это как раз социальные формы, вот внутри которых мы живем. которые являются для нас в значительной степени чем-то привычным. Мало того, мы даже их не воспринимаем часто как изначально религиозные. А они в действительности таковыми являются. И вот такие авторы, как Питер Бергер, он как раз рассматривает историю этих формуле социальных институтов, которые когда-то были религиозными, потом они десакрализовались, секуляризировались. Но история-то, она продолжается. То, что когда-то стало мирским, профанным, часто вновь сакрализуется. И, скажем, это мы наблюдаем в 20 веке, когда там, какие-то институты государства, вполне себе секулярные, становились чем-то священным, сакральным, например, вот тоталитарных режимах 20 века мы это наблюдаем, вообще такую сакрализацию власти в духе Древнего Востока или Древнего Египта.
1: То есть вот этому научили, получается, именно религиозные практики. Сама роль религии здесь просвечивает, она, наверное, все-таки и не отрицательная, и не положительная, а она просто есть, ее можно просто исследовать. Но она может быть и отрицательной, и положительной.
2: Да, потому что это часть нас, людей. Это некое измерение человечности.
1: Вот эту экстернализацию, которую вы упомянули, экстернализация – это то, что мы берем изнутри и помещаем вовне. Но изнутри откуда? Изнутри – это вот из меня, из человека. Да. Ну и вот каждый человек, вот человек, и у него религиозность, она внутри. А вот если вынуть его нутро, его душу, его внутреннее содержание, его человечность, как вы красиво об этом сказали, и оформить ее в социальные формы. То есть мы видим вовне то, что у нас внутри. Если нам что-то не нравится в нашем мире, в социальном его устройстве, так задайте вопрос к своему внутреннему миру, так?
2: Ну, во многом так, хотя отдельные индивидуумы, может быть, и несут ответственность такую уж прямую за то, в каком социальном порядке или беспорядке они существуют, потому что мы, и, в общем, Питер Пергер здесь следует Аристотелю, существа социальные, мы социальные живые существа, как это Аристотель формулировал, мы не существуем сами по себе, мы существуем лишь в коммуникациях с другими людьми, обретая свою социальность, мы обретаем свою человечность. В этом смысле мы не можем свою вот эту индивидуальность оторвать, отделить от общего. Даже наша память, вот Питер Бергер, как и потом будет Ян Осман писать, это явление социальное. Мы помним то, что одобряется обществом в данный момент. Мы забываем то, что обществом не одобряется. У нас возникают ложные воспоминания, потому что это значимо для общества. Мы помним то, чего не было, потому что это часть вот этого самого коллективного воображаемого.
1: Те же самые советские мыслители, так называемые, говорили, что вот социальное – это умнее, люди должны вместе жить. Ну, в общем, это вопрос, конечно, умнее ли жить вместе, если люди, когда вместе собираются, начинают друг друга терроризировать. Это вопрос. Но еще надо научиться вместе собираться сначала. То есть нужно остаться наедине с собой, как-то вообще подумать, с чем ты выйдешь к людям, а потом объединяться. Но когда мы рождаемся в социуме, живем в социуме, и вот об этом Питер Бергер пишет, мы не свободны от того, как нас этот социум воспитал. Мы, конечно, туда выкладываем свое внутреннее содержание, его объективируем, но и нас этот социум сформировал, как нам бороться с самими собой. Вот эта объективация, эта экстернализация, она позволяет увидеть, что у нас внутри. Посмотрите вокруг себя, вот это у нас внутри. Как религия все-таки мощно формирует, где этот ключик, кто бы этот ключик мог приобрести и преобразить социальное пространство, преобразить наше общество, жизнь людей друг с другом?
2: Социологи такие вопросы не ставят, они изучают то, что есть, и то, как это меняется.
1: Ну, то есть, кто владеет религией, может общество изменить к лучшему?
2: Думаю, что да.
1: Завершает он книгу так. Сотрудничество социологии и теологии может принести плоды. Вы согласны с Питером Бергером?
2: Да, Питер Людвиг Бергер совершенно прав.
1: Таким образом, мне кажется, что людям, которые управляют нами, нужно получать богословское образование, как минимум. Не говоря о том, что вообще лучше быть более образованным человеком. У нас образования очень не хватает.
2: Золотые слова. в особенности, если вот сопоставлять то, что пишет Бергер, ну, на своем социологическом языке, на языке социальных наук, с вот, в частности, нашей теологической, экклезиологической темой, в каком-то, во всяком случае, измерении экклезиологии, это вещи очень хорошо сочетающиеся. Опять же, можно вспомнить определение церкви митрополита Филарета Дроздова, святителя Филарета. Церковь – сообщество человеков. Церковь – сообщество людей. Людей, которые связаны с другими людьми, значимыми связями, значимыми коммуникациями. Ну и, конечно, связанные с Богом. Надо сказать, что современная наука, современная социология, она, в принципе, эти положения подтверждает и рассматривает вообще все общество в таком как бы экклезиологическом ключе. Хотя, вроде бы, рассуждения о Боге, о Троице, о искуплении, спасении. Здесь этого не так много, это остается за скобками исследования, но, тем не менее, сам вот опыт христианский здесь явно при чем-то. Он здесь как бы воплощен, да, Богом установленное общество людей. Но это уже в такой адаптированной версии, это просто мы сейчас открыли посмотреть, как действительно в катехизисе митрополита Филарета есть краткая и пространная версия. Он пишет о церкви. Установление, номос и аномия. Аномия – то, что угрожает законности, беспорядок у

0: Да, поддержание рационального порядка. То есть религиозное, оно должно обрамлять все те эпизоды человеческого существования, когда возможно нарушение порядка, когда возможно какая-то ситуация деструктивная, разрушительная, бессмысленная. То есть, например, смерть, да, вот кто-то из близких умирает. Это необъяснимо, это страшно, это очень тяжело, да, и требуется действительно вроде бы нечто простое, обряд, ритуал, молитва, но это вот возвращает утерянный этой потерей порядок нам.
1: Ну да, потом от этой боли избавиться невозможно, если нет этой поддержки, поддержания. Если слишком больно, то есть такое средство, как цинизм. Спасая человечество от впадения в цинизм, приходит утешить религию.
0: Да, ну и религия не утешает, она как бы поддерживает мир, она поддерживает порядок, потому что порядок – это вот некая последовательность, это предсказуемость, это устойчивость реальности.
1: А все-таки священная завеса – это про что в названии?
0: Как я понимаю, это как раз про то, что и отделяет, и соединяет нас со священным. В общем, завеса – это как граница, это ведь такая вещь обоюдная. Скрывая, указывает, отделяя, соединяет. Как все религиозные символы, это то, что позволяет нам взаимодействовать и с сакральным, и друг с другом. Опять же, возвращаясь к определению митрополита Филарета, то, что соединяет. Хотя там Питер Бергер утверждает, что религия в латинском языке еще означает «осторожно». То есть осторожно, в смысле, это что-то такое опасное, с чем надо вести себя осторожно. То есть такой призыв к осторожности. Ну а чем хороши призывы к осторожности? Тем, что они позволяют вот, не выпасть из установленного порядка. Да? Там, не влезай, убьет. Ну и никто и не влезает. Осторожно.
1: Буквально два слова про проблему секуляризации, которой в этой книге так много посвящено место вот в исторической части, там не про религию в основном, а про секуляризацию. Будем еще говорить на эту тему, и раньше говорили. А что Питер Бергер про секуляризацию особенного думает?
0: Ну, здесь он тоже, может быть, не так уж и оригинален. То есть, рассматривая историю Европы, начиная там со времен Возрождения, Реформации, многие отмечают, в общем, это и так понятно, что мы наблюдаем процесс секуляризации, обмерщения. При этом многие уже современные исследователи, ну и современники Питера Бергера, они считали, что секуляризация – это не только вот потеря религии, церковью своих когда-то прочных позиций, то есть там еще 500 лет назад все 99% верили в Бога, были христианами и относились, ну, может, к разным конфессиям, кто-то был католиком, кто-то православным, кто-то протестантом, ну, в Европе католики и протестанты, вот, а в современных условиях религиозность по-прежнему вроде бы распространена, но вера религиозная, конфессиональное христианство все-таки уже заметно потеснено к безрелигиозным, заметно меньше религиозных людей, чем, скажем, людей безрелигиозных или агностиков.
1: Вы в каких-то передачах говорили, что самое это неприятное, что религиозные люди секуляризировались.
0: Это да, потому что в особенности это мы наблюдаем в нашей стране, поскольку наши религиозные люди являются потомками секулярного поколения.
1: Ну, в
0: То есть
1: общем,
0: это
1: да.
0: вторичная религиозность, то есть после секулярности, которая в нашей стране имела некоторую традицию.
1: Вот интересно бы концепции Питера Бергера измерить как раз советскую социальную реальность. Она ведь тоже религией построена. Папа-папам.
0: Да, это интересно, да, что, то есть тоже многие обратили внимание, ну и на примере нашей страны, еще там Николай Бердяев писал, что в революции много религиозных черт, вот, например, религиозный эсхатологизм свойственен революционерам, то есть этот мир мы разрушим до основания, а затем вот будет новый мир, новое небо и новая земля,
1: Да, вы
0: такой как бы
1: вспомнили.
0: переосмысленная эсхатология.
1: Вы вспомнили Бердяева, это нисколько не устарело, очень актуально. А вот из Петелина Сорокина, я считаю, «Война и милитаризация общества», его знаменитая статья, очень даже нужна сегодня. «Война и милитаризация общества». Петелин Александрович Сорокин. Замечательный текст.
0: Но это несколько о другом, но, в принципе, Питер Бергер, как и, например, бывший у нас, говорили мы об этой книге, Чарльз Тейлор, в общем, склоняется к

0: тому подходу, что переход от религиозного сознания к безрелигиозному – это не какой-то вот прогресс и магистральный путь цивилизации. Скорее мы здесь видим такую волнистую линию. То религия идет на спад, то общество снова становится более религиозным,
1: Да, ну.
0: секулярные тенденции как бы замедляются, и как-то неожиданно религиозное становится
1: Да,
0: трендом, да.
1: да. Ну вот у нас-то какая ситуация, уже совсем заканчивая, не успеем обсудить, но не заметить не могу, что опасность такая, что не мы станем более религиозными, а просто, поскольку качнулись такие вот качели исторические, нас заменят более религиозные мусульмане.
0: Кстати, интересно, что это не совсем так, потому что современные вот социологи, ну, Питер Бергер, кажется, в 15 или 17 году умер, но и уже он наблюдал эту тенденцию, что вроде бы в таких патриархальных и религиозных мусульманских сообществах, мусульманских странах тоже мы видим процесс секуляризации. Он идет по-своему, но тоже достаточно быстро. Соответственно, здесь это общемировая тенденция. Притом и там тоже идет волнами.
1: Наша передача подошла к концу. Мы говорили о небольшой книге «Питер Бергер. Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Вы можете прийти учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по двум направлениям – культурология или теология. Изучать богословие может каждый, но, по-моему, там условия приема повышения образования для лиц, уже имеющих высшее образование или находящихся в процессе его получения. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. Учиться можно очно или дистанционно. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели! У вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 3 ре-мажор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы на Откровении Иоанна Богослова. Это у нас 27-я беседа на Апокалипсис. В прошлый раз мы завершили обзор 12 главы Откровения и сделали общий обзор 13 главы. А теперь приступим к экзегезе 13 главы книги Откровения. В первой части этой главы, с 1 по 10 стихи, речь идет о некоем страшном звере из моря. Вот зверь из моря, кто же это такой? В конце 12 главы, в 17 стихе и в 1 стихе 13 главы говорится: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Вот в этот текст следует внести небольшую поправку согласно древней текстологической традиции. Правильнее будет читать не «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя», а читать надо так: «И стал он, то есть дракон, на песке морском, и я увидел выходящего из моря зверя с 7 головами, 10 рогами» и так далее. Итак, дракон, сброшенный с неба, идет на землю, низвергается на землю, свирепеет на жену, но не в силах справиться с нею и с младенцем, которого она родила. Он вступает в войну с прочими от семени ее, то есть с христианской церковью. И тогда вот сатана, дракон, становится на берегу моря, на этом пляже, на песке, и вызывает из моря некое чудище. Иоанн приступает к описанию нового видения. «И я увидел», так всегда обозначается важный шаг в развитии событий. Эти новые события ввергнут христиан в великие скорби. Для достижения своей цели дракон, дьявол, становится на берегу моря и вызывает из моря зверя, так сказать, свое воплощение или своего сына. Уже та среда, из которой выходит зверь, то есть море, указывает на опасность. Море у людей античного мира считалось местом пребывания злых демонов, но прежде всего обиталищем морского чудовища, которое в Библии называлось Левиафаном. Этого Левиафана может одолеть только Бог. Для читателей и слушателей, которым была известна апокалиптическая традиция о Левиафане, становилось с первой же строки ясно, что начинается решающая борьба между Богом и сатаной. Им было также ясно, что если они сохранят верность Богу, то они окажутся на стороне Бога, который в конце концов победит. Итак, образ зверя из моря сам по себе призван вызвать не столько страх и ужас, но скорее привести христиан к решению оставаться верными Богу. Ну, а море или бездна – это всегда символ хаоса, первозданного, символ погибели. Описание зверя из моря точно соответствует описанию дракона в 12 главе 3 стихе. Помните, дракон 12.3: и другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. И здесь сказано, уже в 13 главе, что этот зверь с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Ну вот он очень похож на своего, так сказать, батюшку, на своего отца сатану, этот его сынишка, сын из моря, из бездны, и это подчеркивает его сходством даже внешним с ним. Таким образом, он являет нам как бы земное воплощение сатаны. Далее, во втором стихе сказано: «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Итак, дракон усвоил зверю свою власть и силу. Зверь – это воплощение дьявола, наделенный его силой и властью. У него 7 голов, на которых богохульные имена. 7 голов в дальнейшем, в 17 главе, будут истолкованы как 7 холмов, то есть город Рим. Ну, конечно, Рим, понимаемый не только буквально в книге Откровения, но и символически обобщенно, как Всемирная империя. Также там толкуется, что эти 7 голов – суть 7 римских императоров, а 10 рогов – как 10 царей. Богохульные имена на его головах – это имена, связанные с культом императора, подчеркивавшие его божественность. Мы знаем, что в Древнем Риме, ну, начиная, пожалуй, с императора Августа, и особенно позже, с императора Калигулы, и еще позже, уже во время написания книги «Апокалипсис» с императора Домициана, императоры обожествлялись, считались богами. И вот что же это за богохульные имена? Это имена, связанные с культом императора. Императора называли Аугустус, то есть священный, Дивус, божественный, Доминус, Господь, и Деус, Бог, иногда Филиус Деи, Сын Божий. Эти имена, в принципе, принадлежат только единому и истинному Богу, но самозванец украл их, он узурпатор, имеет безмерные притязания, и таким образом эти имена, украденные, становятся богохульными, у него богохульными. Вслед за головами описывается тело зверя. Ну, в реальности он непредставимый монстр, который обнаруживает сходство со всеми 4 зверями в книге пророка Даниила со 2 по 8 стих. Там описываются 4 зверя. Вот в «Звере из моря» Иоанн преследует цель изобразить не какое-то первобытное чудовище хаоса, но объединить в этом одном звере всех 4 зверей из книги пророка Даниила, 7 глава. Там звери, один за другим появляющиеся, олицетворяют мировые языческие империи, а здесь, в этом одном звере, который похож на всех 4 зверей из Даниила, как бы соединились все мировые языческие империи, сконцентрирована вся богопротивная земная власть. Этот зверь из моря объединяет в себе черты всех 4 зверей из Даниила 7. Там они символизируют 4 следующие друг за другом мировые империи. Зверь, подобный барсу, Даниил 7.6, имеет ноги, как у медведя, Даниил 7.5, пасть, как у льва, Даниил 7.4. Эта лишенная наглядности картина чудовища призвана изображать вершину безбожной власти на земле, во главе которой стоит император, с претензией на божественное поклонение. Ну, так сказать, вот мировая империя, такой глобализм, только безбожный глобализм. Зверь не только действует облеченный властью сатаны, инкарнацией, воплощением которого он является, он к тому же выступает как антипод Иисуса Христа. Он антихрист. На это его свойство указывает уже то, что на своих рогах он имеет 10 диадем, 10 корон. В книге Откровения диадемами обладает только Христос. Они знаки истинного царского достоинства. Зверь становится пародией Христа. Об этом говорит также замечание, что дракон предоставляет зверю свой престол. Это контрастирует восшествию Христа на престол его отца. Об этом восшествии говорилось уже в 3 главе, 21 стих. Таким же карикатурным становится звериное подражание смерти и воскресению Агнца. Автор изображает это так. «Одна из голов зверя была как бы смертельно заклана, но его смертельная рана была исцелена». Это 3 стих 13 главы. «От удара мечом зверь получил смертельную рану», говорится далее, «но вернулся от смерти к жизни». «Как бы смертельно была заклана». Ну, это однозначно напоминает нам описание Агнца в 5 главе, который был как бы закланный. При этом важно, что судьба одной головы отождествляется судьбой всего зверя, ибо об оживлении одной головы говорится его, то есть зверя, смертельная рана была исцелена. Так, одна голова – это в то же самое время весь зверь. Уже здесь отражается дальнейшая тенденция видеть зверя как олицетворение Римской империи и в то же самое время как одного из ее императоров. И своей властью зверь обязан дракону. Зверь не только действует облеченный властью сатаны, инкарнацией которого он является, он к тому же выступает вот как антипод Христа. Итак, зверь из моря есть воплощение сатаны, он же есть антихрист, он же есть олицетворение империи, он же есть олицетворение конкретного императора. Но вопрос о том, о каком конкретном императоре шла речь в тексте Иоанна Богослова. Ну, разумеется, Иоанн имел в виду какие-то конкретные ситуации его времени. Ведь он писал для людей своего времени, но одновременно он писал и для всех времен. Ведь книга «Апокалипсис» может толковаться применительно к любому времени. Но здесь уже, так сказать, премудрость. Мы должны понять конкретную ситуацию и перенести ее в любое время, приспособив толкование к любому другому времени. Так какого же императора подразумевает автор, когда он изображает его судьбу как бесовское подражание закланному Агнцу? Ну, закланный мечом. Из всех императоров, которых мог знать или знал евангелист Иоанн, закланными мечом можно назвать только Юлия Цезаря или императора Нерона. Только их кончина может быть названа закланием. Но при ближайшем рассмотрении Цезарь отпадает, ибо к нему неприменима черта оживления и обожествления. Были попытки обожествить Юлия Цезаря во времена императора Августа, но это были очень слабые попытки. А вот о Нероне, который в 68 году, после Рождества Христова покончил жизнь самоубийством, Вскоре после его смерти стала ходить легенда о Нероне воскресшем, Неро Редививус по-латыни. И рассказывали, что он не умер, но только скрылся, бежал в Парфию, скоро вернется с помощью парфянской конницы, отомстит своим врагам в Риме и снова займет свое место императора. Дело в том, что историки расходятся во мнении о кончине императора Нерона. Говорили о том, что его убила собственная стража, заколов его мечом, гвардейцы, так сказать. Вот другие говорили, что император покончил жизнь самоубийством, упав на собственный меч. Но как бы там ни было, а, скорее всего, его убили, а не он сам себя убил, его похороны были обставлены какой-то таинственностью, его тело вроде бы никто не видел. Поговаривали, что он был сброшен в Тибр, в реку, протекавшую в Риме. Вот эта таинственность, окружавшая смерть Нерона, породила легенду о том, что он убежал и скоро вернется и отомстит своим обидчикам. Народ его ждал, потому что ненавидел римские власти, а императора любил. Нерон, для нас он представляет собой некое чудовище, но для римлян, простых римлян-язычников, он, в общем-то, не был таковым, потому что он льстил народу, прикармливал народ, давал ему зрелища, часто кровавые, а народ всегда рад таким кровавым зрелищем был, да и сейчас на стадионах с радостью вопит, когда происходит что-нибудь такое даже страшное. Вот народ есть народ, толпа есть толпа. И вот Нерона-то с удовольствием народ обожествлял и ожидал его пришествия. Появляются лженероны. Уже сразу, почти после его смерти, появляется то один, то другой, то третий лженерон в разных концах империи. Так бывает всегда после таинственной кончины того или иного властителя. Вспомним даже Россию, скажем, убийство императора Петра Третьего и появление сразу множества разных Петров во всех концах России, один из них Пугачев наиболее известный. Вспомним кончину императора Павла и лжепавлов, и лжеалександров и так далее. Так вот, позднее в ожидании народа этого воскресшего Нерона, Нерон обрел демонические черты, и к популярной легенде в ее окончательной форме примыкает автор книги «Откровение Иоанн». Эта легенда позволила ему изобразить участь одной из голов как сатанинскую пародию на закланного агнца. Правда, против отнесения символа этого к Нерону указывается иногда на то, что Нерон погиб не от меча, но от удара кинжалом, нанесенного собственной рукой. Тут разные были предположения. Но ведь в Откровении речь идет лишь об отголоске легенды спустя несколько десятилетий после ее возникновения. К тому же пересказ этой легенды апокалиптически зашифрован. Ну, остается вопрос, кого следует понимать под этим воскресшим Нероном. Кто же этот воскресший Нерон? Неро Редививус. Домициан, который был императором во время написания книги Откровения. Кто-то из последующих императоров, как это можно заключить из 17 главы. Согласно 17 главе, под зверем однозначно подразумевается грядущий Нерон. То есть Нерон, который придет. Поэтому здесь тоже следует думать о будущем явлении Антихриста, грозное откровение которого провозглашается на ближайшее будущее. Но поскольку Иоанн желает дать утешение и придать уверенность верующим его времени, возможно, речь идет и о современном ему Домициане. Это он наместник сатаны на земле. Это он первый начал войну с христианами, официальную государственную войну. Скорее всего, Иоанн изображает и современную ему реальность, и грядущего антихриста, и вообще всякую антихристову власть на земле в этом образе. Не забудем, что книга «Апокалипсис» — метафорическая, символическая книга. Люди с земли, далее говорится в третьем, в четвертом стихе, восхищаются, с восхищенным удивлением реагируют на силу зверя и на чудо, которое с ним произошло. Он был заклан и ожил. Они воздают ему божеские почести. Вот. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Вот поклоняются. Поклоняются и зверю, и дракону, который ему дал власть. И это поклонение достигает высшей точки в богохульном риторическом вопросе. Кто подобен зверю сему? Ну, конечно, это пародия. Это напоминает о словословии Богу в Ветхом Завете. «Кто, как ты, Господи, между богами?» Книга Исхода 15.11, в псалмах такие восклицания встречаются. Поклонники зверя обнаруживают свою дерзкую самонадеянность, когда они торжественно заклинают непобедимость зверя, кто может сразиться с ним. Далее, в 7 стихе сказано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем». Итак, Римской империи дана власть сражаться со святыми, то есть с христианами, и победить их. Римское государство, и особенно кесарь, стоящий во главе его, имеет неограниченную языческую божественную власть, так считают его поклонники. И о том, как выражается эта власть, о поведении, действиях, успехах зверя, говорится с 5 по 8 стих 13 главы. Но вот что удивительно. В принципе-то власть зверю дано было вести войну со святыми, дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем, то есть над всеми народами земли, вселенной. Вот. Дана. От кого дана? Дана от Бога. Это видно из того, что везде используется страдательный залог глаголов, так называемый страдательный божественный, пассивум дивинум. Даны уста, дана власть, дано вести войну. Вся власть зверя попускается Богом и ограничена 42 месяцами. Вот видите, в 5 стихе даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Это соответствует 3,5 годам. Это число нам уже неоднократно встречалось и в 11 главе, и в 12 главе. 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней – это то время, когда церковь будет подвергаться преследованиям, но выстоит с помощью Божией. Собственно говоря, 3,5 года – это так называемые последние времена, а последними временами считаются времена земного существования Церкви Христовой. От Рождества Христова, или, точнее говоря, от сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы после воскресения и вознесения Господа, и до скончания века этого, то есть до судного дня Господня. Все это 3,5 года, хотя бы это были многие тысячи лет или даже миллионы. Это все равно символически 3,5 года или 42 месяца. Итак, зверь говорит устами своими гордо и богохульно. Под этим понимается не что иное, как претензия на божественность. И имена у него на головах богохульные, и говорит он о себе богохульно, то есть называет себя Богом. Здесь Иоанн снова ориентируется на 7 главу книги Даниила, где о маленьком роге говорится, что он изрекает богохульство. Даниил 7:8, 20, 25. Хулится при этом не только имя Божие, но и жилище Бога, и живущие на небе, то есть все относящееся к небесному божественному миру. А какова же цель этой безбожной власти? Указано в 7 и 8 стихе. Вести войну со святыми, победить их, власть над всяким народом земли, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Итак, цель безбожной власти – истребление церкви, преследование христиан. Это соответствует надменности и дерзости Римской империи, которая не может переносить Церковь Христову и вообще всякая власть на земле, как бы она ни притворялась даже пособницей Христа, имеется в виду государственная власть, тем более претендующая на все власти, на абсолютность, она так или иначе будет враждебна Христу и Его Церкви. Выражение «вести войну со святыми и победить их» напоминает нам о книге Даниила 7:21. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Когда о Римской империи говорится, что ей дана была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, то это снова сознательный контраст к Агнцу из 5 главы, который искупил для Бога людей из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Вот надо сказать, что это выражение «всякое колено, язык, народ, племя» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз. И обозначает всех жителей земли. И из стиха 8, 13 главы «Апокалипсиса» читатель узнает, что властное притязание Римской империи распространится на всю землю и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Ну, это довольно трудно понять, что означает Агнец, закланный от создания мира. И кажется бессмысленным. Ведь Агнец вовсе не от заклания мира был, не от создания мира был заклан. Поэтому прежние толкователи вообще вычеркивали упоминание закланного Агнца как неудачную вставку. Возможно, это справедливо. Если же не прибегать к этому предположению, можно переводить и так. «И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых от создания мира не написаны в книге жизни у закланного Агнца». Пожалуй, так будет лучше. Христианину, которому и направлена книга Откровения, тем самым дается понять, что ситуация будет еще хуже, чем сейчас. И избежать этого невозможно, как говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, так нам суждено. Но христианин сможет выдержать эту ситуацию только в том случае, если он покажет, что его имя написано в книге жизни у Агнца. Поэтому от него требуется терпение и выдержка. Не надо рассчитывать на то, что все скоро изменится. Требуется мужественная выдержка. Ну а что за книга жизни у Агнца? Ну, имеется в виду такой реестр, ну, символический, конечно, книга гражданства в Царстве Небесном. Как говорит тот же апостол Павел, у всех у нас гражданство небесное. Ну, помимо того, что мы имеем каждый какое-то земное гражданство, но наше истинное и подлинное гражданство – это гражданство в Царстве Божьем. Вот там-то и есть эта книга, в которой мы записаны. Далее призыв ко вниманию, 9 девятый стих. «Кто имеет ухо, да слышит». И вот этим призывом ко вниманию вводит Иоанн увещание христианам. Что же за увещание? Десятый стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Ну вот это увещание десятого стиха толкует, по видимости, безнадежную ситуацию христиан перед безмерной мощью Рима, как ситуацию, предусмотренную провидением Божиим. И ссылка при этом на книгу пророка Иеремии, 15 глава, 2 стих. У Иеремии-то сказано вот что. «Кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто на голод, и кто в плен». Ну, к сожалению, в русской версии текста Откровения все звучит совсем не так. И цитата из Иеремии искажена. И тем самым теряет свой подлинный смысл. Ведь у Иеремии, Иеремия призывает к верности, к терпению в свидетельстве, в мученичестве. И в подлиннике, в хороших рукописях Апокалипсиса эта цитата звучит так. «Если кто в плен, идет в плен. Если кто должен быть убит мечом, тот будет убит мечом». У нас все совсем не так. А в оригинале, значит, говорится о том, что никто не может избежать своей участи мученика, если ему это определено. При этом христиане призываются к терпению. Здесь терпение и вера святых. Ну, слово терпение нам уже встречалось неоднократно, его лучше переводить стойкость. Здесь нужна стойкость и верность святых. Итак, стойкость и верность – это лучше, чем терпение и вера. Вот именно стойкость, верность сделает христиан бесстрашными перед лицом мученичества. Но позиция, которую требует стих 10, исключает активное сопротивление, революцию, борьбу против государства. В уверенности, что верующие обладают небесным гражданством, поскольку их имена вписаны в книгу жизни Агнца, верующие могут противостоять гнету государственного культа и принимать неизбежные страдания – это пассивное сопротивление, не активное. Перед взором тайновидца стоит религиозно окрашенная государственная власть. Она требует от человека обоготворения властителя, кесаря, отождествления кесаря с Богом. Поэтому, если Иоанн и отвергает лояльность к этому государству как идолопоклонство, ну, вспомним, как к Богу относились в нацистской Германии к своему фюреру, как к Богу относились в Советском Союзе к Сталину, как к Богу относились к Ленину даже после его смерти. Вот это обожествление – это, конечно, идолопоклонство. И это идолопоклонство отвергается Иоанном, но это не означает отрицание государства вообще. Это только отрицание извращенной государственной власти, которая претендует на абсолютную власть над человеком. В этом случае требуется лояльность по отношению к Богу, которая выражается в принятии мучений, то есть в стойкости и верности. Но тем самым исключено активное сопротивление государственной религиозной машине. Такое сопротивление было бы лишь бессильным мятежом ничтожного меньшинства, которое тогда составляли христиане Малой Азии, которым писал Иоанн. Итак, христиане поставлены перед выбором. Или они стоят на стороне их Бога и Христа Его, или они готовы признать тоталитарную власть Римской империи, которая увенчивается требованием почитания кесаря как Бога. Что означает выбор в пользу Бога, христианам тоже становится ясно. Они должны быть готовы, полагаясь на Бога, принять на себя мученичество. Но это мученичество увенчается победой. Вот, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами разобрали первую половину 13 главы книги Откровения с 1 по 10 стихи, где говорится о звере из моря. В следующий раз мы с вами будем обсуждать еще другого зверя, зверя из земли. Это вторая половина 13 главы. Это очень интересные фигуры в книге Откровения, богоборческие фигуры. Тут вообще выступают 4 богоборческие фигуры в этой книге. Дракон, сатана, зверь из моря, зверь из земли, и мы еще увидим некую блудницу вавилонскую. Но это чуть дальше. Сегодня мы с вами заканчиваем наш сегодняшний обзор. Я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи в эфире. До свидания, всяческой вам благодати Божией.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского. Христос воскресе! Приходя от празднества к празднеству, мы непременно пришли уже к подножию Елеона и в последний раз возглашаем «Христос воскресе!». Многие из нас, без сомнения, паки удостоятся видеть и воспевать воскресение день, а некоторые, и это тоже не подлежит сомнению, будут праздновать, если окажутся достойны, следующую Пасху уже в невечернем дни Царствия Христова. Кто первые и кто последние, не знаем. Известно только, что каждый из нас может принадлежать к числу последних. И вот причина, почему многие проводят настоящий день с некоторым как бы унынием. Желалось бы никогда не оканчивать радостных песнопений, никогда не расставаться со светлым торжеством. Но, братья, разве это невозможно? Разве нет средств продлить во всей силе не день, а радость воскресения Христова? К сему самому направлено все в христианстве. В чем состоит самое истинное христианство? Ибо в чем состоит оно? Не в обновлении ли духа, не в приятии ли свыше нового сердца, не в воскресении ли со Христом? Но кто раз истинно воскрес духом, для того вся последующая жизнь есть торжество воскресения. У того каждый день светел, тот всеми делами своими непрестанно говорит «воистину», воскрес Христос. Посему, кто не хочет расставаться с торжеством воскресения, да ведает, что он и не должен расставаться, что внутрь его должно быть всегдашнее воскресение. Для сей-то цели Святая Церковь и обновляет через каждые 6 дней память воскресения Христова, давая разуметь каждому, что торжество сие рано или поздно должно сделаться у христианина непрерывным. Но средство к сему, помыслит кто-либо, так велико и многосложно,

0: Разгните Писание апостолов Христовых. Там на каждой странице вы увидите, что христианин есть человек обновленный, воскресший, вновь созданный. Посему, когда кому-либо предложенное нами средство продлить себе радость воскресения через обновление всего Духа во Христе покажется средством не так близким и всеобщим, то это явный знак, что таковой не только не есть истинный последователь Христов, но и не ведает, что требуется непременно для сего последования, и что оно совершенно невозможно без обновления Духа. Таковому надобно посему стараться не о продолжении для себя радости, какой бы то ни было, а о произведении в себе духа сокрушения о том, что он доселе носил имя христианина, не заботясь о том, чтобы на самом деле быть им, то есть стяжать сердце новое и дух новый, сердце Божие, дух Христов. Обратимся к празднику. Итак, мы должны ныне совершить, по выражению Церкви, отдание воскресения нашего Господа. В чем уже должно состоять сие отдание? Явно не в одном сокращенном повторении праздничного богослужения и не в одном окончании радостных песнопений. Это составило бы отдание уст, а Господь хочет нашего сердца. Не то отдал Он за нас, не то и мы должны отдавать Ему. Предадим Ему свой ум, да будет он Христов, да не является в нем ни единого возношения, взымающегося на разум Божий, ни единой тьмы под видом света. Предадим Ему сердце, да будет оно Христовым, свободным от пристрастия к миру и его благам, постоянно устремленным туда, где его вечное сокровище. Предадим волю, да будет Христовой, заключенный в святом Его Евангелии, скорый на всякое дело благое и недвижный ко злу. Предадим душу и тело, и весь живот наш, да будет и он заключен со Христом в Боге. Да живем не столько мы сами в себе, сколько Христос в нас. Предадим, ибо сколько бы мы ни предавали себя Христу, Царю и Богу нашему, никогда не возможем предать себя Ему так, как Он предал себя за нас и предает себя доселе всем нам в таинстве Евхаристии. Таковое предание себя Христу будет самым лучшим для нас приуготовлением и к празднованию Вознесения Христова. Если наш ум и мысли будут принадлежать Христу, то они не останутся на земле. Мы будем смотреть не на видимое, а на невидимое, мудрствовать горнее. Если наше сердце и воля будут принадлежать Христу, то не станут блуждать по земле, а будут искать вышних. «Иде же есть Христос, одесную Бога сидя». Сама плоть наша, принадлежа Христу, начнет забывать свою бренность, утренивать к горнему Иерусалиму, воздыхать о жилище небесном. А Христос, премилосердый, не оставит навсегда своих на земле, приидет к ним по непреложному обещанию своему сам и возьмет туда, где теперь он, еже буди всем нам по благодати и человеколюбию его. Аминь.
1: Слово на отдание Пасхи святителя Иннокентия Херсонского читал Георгий Корольчук.
2: Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился в 1800 году в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Он окончил Киевскую духовную академию и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Однако вскоре он был назначен на должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха. В 1825 году отец Иннокентий был назначен инспектором и экстраординарным профессором

0: ректором Санкт-Петербургской духовной академии, а затем возведен сан архимандрита. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Святитель отличался также необыкновенным проповедническим талантом и впоследствии получил имя русского Златоуста. Как проповедник он действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотою слова, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые занимательные стороны и умением применять свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, будущий святитель создал новую русскую школу проповедничества, далекую внешней эффектности и сухой учености. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентия во епископа, а в 1848 году он становится архиепископом Херсонским и Таврическим. Особое внимание владыка уделял древним христианским святыням Крыма, основанию русского Афона и воссозданию православной молитвенной жизни на развалинах древнего Херсонеса. В последние годы своего святительства преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны. Величие духа святителя Иннокентия проявилось в посещении им воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне в 1857 году в светлый праздник Живоначальной Троицы. Память святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, празднуется 7 июня по новому стилю.
1: «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров»» ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.

0: В исполнении Владимира Терова прозвучали прелюдии фуга Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа». Париж – город влюбленных или благословение Марии Магдалины. Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Кетнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Город влюбленных. Так мы называем Париж. Со всего света сюда приезжают люди, ожидая встречи с чудом. А может быть, просто вдохнуть романтики этого города. Они привозят с собой ожидание праздника. И порой кажется, что сам воздух Парижа пронизан предвкушением радости. Дома цвета слоновой кости, кованые решетки на окнах и мансардах, дворцы, парки – все это создает неповторимый облик города. Но для парижан в нем есть особенное место – церковь Мадлен. Хотя, глядя на это здание, похожее на греческий Парфенон, трудно поверить, что в этом необычном храме парижане любят венчаться. Здесь проходят очень красивые свадьбы. Здесь же часто крестят девочек, давая им имя Мадлен. Так парижане называют великую христианскую подвижницу Марию Магдалину, чьи мощи сохраняются в этой церкви. В евангельских рассказах мы находим много упоминаний о ней. Что это была за женщина? Какая связь между далекой деревушкой Магдала в Палестине, откуда родом Святая Мария, и этим храмом в центре блестящей столицы Франции? Евангелие от Марка рассказывает, что Христос изгнал из Марии Магдалины 7 бесов, то есть исцелил от страстей, которыми она была одержима. Но Господь исцелял многих людей. Однако не все оставались с ним. Она же сделалась его ученицей, была свидетелем его проповеди и крестной смерти. В тот момент все ближайшие его ученики разбежались. Только Пресвятая Богородица, апостол Иоанн и несколько женщин, среди которых была и Мария Магдалина, остались со Христом. Они стояли у креста на Голгофе. Они же совершили его погребение. Евангелие повествует, что именно Мария Магдалина первой увидела Христа после его воскресения. Как и другим ученикам Христа, ей выпал жребий апостольского служения, то есть проповеди Слова Божия. Сегодня нам кажется, что в этом нет ничего необычного. Мы знаем о подвигах княгини Ольги, просветительницы Грузии Нины и царицы Елены. Но в античном мире женщина, которая проповедует среди мужчин, явление редкое, почти невозможное. Магдалина была первой, кого церковь назовет равноапостольной. Она побывала во многих местах и даже в самом Риме. Апостол Павел пишет о некой Мариам, которая очень помогает их христианской общине. Судя по всему, среди христиан она была известна и узнаваема по одному лишь имени. О римском периоде жизни Магдалины есть одно замечательное предание. Легенда повествует о ее встрече с императором Тиберием. Тиберий был подвержен приступам жестоких депрессий, которые с возрастом становились все тяжелее. В один из таких дней императору доложили, что во дворец привели некую пророчицу. Ее видели на рынке. Она проповедовала какого-то нового бога. Если император желает, он может выслушать ее, дабы развеять скуку. Тиберий согласился. И вскоре Магдалина предстала перед ним. В руке она держала куриное яйцо. Она пояснила, что это подарок, который она принесла во дворец. Денег на большее у нее нет, а с пустыми руками к императору не ходят. Тогда Тиберий попросил ее рассказать, что это за новый бог, который неведом в его империи. Мария возразила: это не новый бог. Это тот единственный бог, который сотворил мир и сам стал человеком, умер и воскрес, победив смерть. Всем, кто следует за ним, он дарит то, чего наш временный мир дать не может – вечную жизнь. Тиберий возразил ей: все это решительно невозможно, как невозможно, чтобы яйцо в ее руке из белого стало красным. Предание гласит, что в этот момент Господь по молитве Марии явил чудо. Яйцо изменило цвет и сделалось красным. Яйцо всегда было символом рождения и обновления. Но в христианстве этот символ наполнился новым содержанием.
3: Христос воскрес!
2: Он стал означать воскресение, победу жизни над смертью. Благодаря Марии Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Христового Воскресения распространился между христианами всего мира. В Риме Мария пробыла недолго. Как дальше сложилась ее судьба? В этом вопросе предания Западной и Восточной церквей расходятся. В православной церкви принято считать, что она проповедовала в Эфесе, там же мирно скончалась и была погребена. А вот предание Гальской церкви говорит, что она вместе с другими женами-мироносицами направилась в земли, которые мы сегодня называем Южной Францией.

Это Сен-Мари-де-Ла-Мер, местечко на юге Франции. Название переводится как «Побережье святых Марий». Кто же они, эти святые Марии? Предание западных христиан говорит о том, что это были три женщины, о которых сказано в Евангелии. Мария Иаковлева, Мария Соломея и Мария Магдалина. Они прибыли сюда на корабле с путешественниками из Александрии Египетской. Их сопровождала девушка по имени Сара. Она происходила из египетских цыган и была христианкой. Ее жизнь также была посвящена проповеди Евангелия. Среди местных жителей немало цыган, и они почитают Сару так же, как и жен мироносец. 24 мая здесь ярко и радостно празднуют ее память. И даже суровые мужчины, привстав на цыпочки, осторожно целуют в щеку ее деревянную скульптуру. Еще один след присутствия святых жен мироносец мы находим в древнем Тарасконе. Это небольшой провинциальный городок на юге Франции, прославленный циклом романов французского писателя Альфонса Даде «Тартарен из Тарасконе». На гербе города изображен чудовищный дракон, пожирающий человека. А на средневековой миниатюре тот же дракон уже сидит смирно, как собачка на веревке. Веревку держит в руках женщина. Повсюду в Тарасконе можно увидеть ее изображение. Кто она? Предание утверждает, что это Марфа, одна из тех жен мироносец, что прибыли на юг Франции вместе с Марией Магдалиной. Тарасконе не так уж далеко от Сен-Мари-де-Ла-Мер. Здесь, в первом веке от Рождества Христова, Марфа жила, занималась какой-то будничной работой. Здесь же она и проповедовала. А сюжет с драконом – своеобразная притча, в которой дракон символизирует грех, а святая Марфа – победу над этим грехом. Пока дракон гуляет на свободе, он страшен и опасен. Но с Божьей помощью его можно укротить и подчинить своей воле. И это под силу даже такой слабой женщине, как Марфа. Святую Марфу после ее праведной кончины стали почитать как небесную покровительницу этих мест. В городе Тарасконе покоится ее мощь.

Есть еще одно место поблизости от Тараскона, которое также связано с памятью о пребывании жен мироносец на юге Франции. Речь идет о гроте, расположенном в лесистых горах Прованса. В наши дни сюда можно подняться по специально проложенным для паломников тропинкам. Но были времена, когда такой подъем стоил немалого труда, ведь пробираться приходилось через дикий лес. В этом гроте, согласно преданию Гальской церкви, молилась святая Мария Магдалина. Здесь считают, что место ее упокоения неподалеку, в городке Сен-Максимин. У этой версии есть свое историческое обоснование. Дело в том, что в 1279 году в подземной часовне церкви святого Максимина был обнаружен древний саркофаг. Ученые-мужи, приглашенные королем Неаполя Карлом II Анжуйским, в один голос заявили: в саркофаге покоятся мощи святой Марии Магдалины, христианской просветительницы Южной Галлии. Как отмечал в своей хронике доминиканец Бернарди, открытие гробницы Марии Магдалины сопровождалось чудесными знамениями. От мощей святой исходил неземной аромат. Об этом событии стало широко известно. Магдалину стали считать небесной покровительницей этих мест. Если же говорить о других городах Прованса, то нельзя обойти стороной Марсель. Это крупнейший город-порт со своей атмосферой и весьма разноликой публикой. На высоком холме стоит красивый морской собор. Он освящен в честь Пресвятой Богородицы. Внутри мы повсюду видим изображения кораблей и морских судов. Особенно интересна эта мозаика. Она напоминает о том самом корабле, на котором святая Мария Магдалина прибыла в эти земли вместе со своими спутниками. В Марселе берут начало и события совсем другого рода. Они не только навсегда изменили облик Франции, они самым драматическим образом повлияли на судьбы всего мира. Речь идет о Французской революции. Именно здесь, в Марселе, студент-медик Франсуа Мируар пропел песенку: «Вперед, сыны отчизны милой, мгновение славы настает. К нам тирания черной силой с кровавым знаменем идет». Эта песня была подхвачена батальоном добровольцев, который в 1792 году двигался на Париж. 30 июня они вступили в столицу. Песню мгновенно подхватили в других батальонах и назвали гимном марсельцев или марсельезом. Именно под Марсельезу революционные армии маршировали по Европе. Наполеон любил говорить, что Марсельеза его лучший генерал. Надо заметить, что она и сегодня является гимном Франции. Мы снова в Париже, в центре города. Рядом с еще одним очень узнаваемым зданием. Это Пантеон. Здесь захоронены останки знаменитых идеологов Французской революции. Тех самых людей, которые пытались перевернуть мир. Но ни вечного счастья, ни вечной жизни людям дать так и не сумели.
Это был дерзкий замысел, даже в деталях. Революционеры, например, придумали новый календарь. Он вел свое начало не от Рождества Христова, а от республиканской эры. Новый год выпадал по нему на 22 сентября. Ни недель, ни воскресений в таком календаре не было. Разумеется, по версии революционеров, отменялось и воскресенье Христово. Все, что было связано с церковью и христианством, стиралось из жизни Новой Франции даже на уровне быта. В кровавом 1793 году по стране прокатилась целая волна антихристианских погромов. Рядом с этим храмом на площади толпа с улюлюканьем сожгла мощи святой Женевьевы, небесной покровительницы Парижа. На память об этом безумии остался вот этот разбитый ковчег и чудом уцелевшая частица великой святыни. Однако не все французы встали под знамена революции. На юге Франции христианские традиции были очень крепкими. Поэтому попытка уничтожить мощи святой Марии Магдалины вызвала чрезвычайно сильное возмущение и не увенчалась успехом. Южане отстояли свою святую. Но сотни монастырей во Франции в то время были уничтожены. А люди, сохранившие верность Христу, приняли мученическую кончину. Известен случай, когда на холме Монмартр 90-летнюю монахиню принуждали отречься от Христа. Когда она отказалась это сделать, ей отрубили голову. Собор Парижской Богоматери Робеспьер объявил храмом абстрактного высшего разума. Именно этому высшему разуму приносились невиданные человеческие жертвы. На площади Согласия, которую в те дни называли площадью революции, была установлена гильотина. Здесь были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта. А потом один за другим и главные вожди революции – Дантон и Робеспьер. Этот кровавый поток вынес на вершину власти человека, сделавшего поистине головокружительную карьеру. За несколько лет он прошел путь от сержанта до генерала. Это был Наполеон Бонапарт. Несмотря на то, что его семья была религиозной, сам Наполеон к церковной жизни был равнодушен. Религию он рассматривал как инструмент политического влияния. Если он кого и боготворил, то лишь себя самого. Конечно, как у всякого амбициозного человека, у Наполеона был свой идеал. Ему хотелось создать нечто похожее на Римскую империю. Надо сказать, на первых порах ему это удавалось. В начале 19 века вся Франция молилась на своих новых кумиров. Наполеона Бонапарта и его армию. В 1804 году Наполеон стал революционным императором. И подобно великим императорам прошлого, он хотел быть помазан на царство. Для достижения этой цели Наполеон даже пошел на компромисс со своими убеждениями. Он подписал договор с церковью, по которому ей возвращались ее прежние юридические права. После продолжительных гонений и это формальное признание было спасением для христиан. Итак, Наполеон – император Франции. Свой статус он утверждает всеми возможными способами, в том числе и в памятных сооружениях, как его любимые римляне. Возводимый в центре Парижа новый храм, он посвятит славе французского оружия. С
Строительство планировалось на месте, где прежде была небольшая церковь святых Марии Магдалины, Марфы и Лазаря. Был объявлен конкурс, в котором приняли участие 80 зодчих. Проект архитектора Пьера Александра Виньона был избран самим императором. Внутри храма он велел начертать имена всех погибших при Ульме, Аустерлице и Йене. Работы интенсивно шли до 1811 года, пока не остановились из-за отсутствия средств. Ну а после русской кампании 1812 года Наполеону будет уже не до храма воинской славы. В 1814 году наша армия войдет в Париж. По инициативе императора Александра I здесь, на площади Согласия, будет отслужена православная панихида по невинно убиенным королю Людовику XVI его супруге Марии Антуанетте. Тогда же новому королю Франции Людовику XVIII придет в голову мысль посвятить недостроенный храм памяти невинно убиенных монархов. Но и этому проекту не суждено будет осуществиться. В 1830 году во Франции вспыхнет новая революция. А в 1837 администрация Парижа поднимет вопрос о судьбе этого здания. Как же все-таки его использовать? Была даже идея устроить в нем железнодорожный вокзал. Но архиепископ Парижа и горожане выразили протест. В администрацию посыпались письма. На месте прежнего храма может быть только храм. В итоге вокзал здесь устраивать не стали. Строение вернули церкви. Когда же возник вопрос, кому посвятить возводимый храм, ответ пришел сам собой. Как только были завершены строительные работы, ему дали имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Спустя 3 года в алтарь храма перенесли этот открытый ковчег, где хранятся ее мощи. Они привезены сюда с юга Франции.

этот храм довольно быстро стал излюбленным местом венчания. «Мы будем венчаться у нашей Мадлен», — говорят парижане. Марию Магдалину почитают покровительницей браков уже с IX века. Сама она никогда не была замужем. Почему же к ней обращаются за таким благословением? Брак для христиан – это возможность научиться настоящей, Божьей любви. Той, которая все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любви, которая помогает в каждом человеке увидеть прежде всего образ Божий. Верующий просит Магдалину о даре именно такой любви. Во время венчания или просто в молитве. Ученица Христа благословляет своим присутствием Париж и Южную Францию и каждого человека, который обращается к ней. И мы вслед за апостолом Павлом повторяем слова: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа». «Париж. Город влюбленных» или «Благословение Марии Магдалины». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119 номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Виктор Драгунский. Независимый горбушка. Недели две тому назад у нас в школе был огромный праздник. Встреча со знаменитым писателем. Мы давно уже всем классом читали его смешные рассказы и стихи, и они нам очень нравились. За веселье! И когда Раиса Ивановна сказала, что в субботу он придет к нам в класс, мы захлопали в ладоши и закричали «Бис!». Но Раиса Ивановна сказала: «Прекратите шум, здесь не цирк, здесь школа. Лучше давайте подумаем, как мы встретим нашего гостя». Мы сейчас же стали поднимать руки и предлагать. Мы галдели все вместе, каждый свое. Надо ему цветы подарить, назначить его почетным пионером, лучше подарить ему подушечку для иголок, сняться с ним на карточку. Ерунда, его нужно угостить хорошенько. Мы так долго еще обсуждали, и в конце концов Раиса Ивановна сказала: «В общем, ясно. Букет цветов — раз, аплодисменты — два, потом мы попросим его почитать. А когда он почитает, мы его выберем почетным пионером нашего отряда. И Маша Кожина наденет ему пионерский галстук. А уж потом мы постараемся сфотографироваться вместе с ним. Вот и все. Скромно и хорошо, не правда ли? Договорились?» «Правильно, — сказали мы, — договорились, все в порядке». И тут встал маленький Петька Горбушкин. Он поднял руку, но Раиса Ивановна его не замечала. «Куда там? Он маленький и толстенький, как ежик. А в классе столпотворение. Его и не видно вовсе». Тогда я сказал: «Раиса Ивановна, Горбушкин хочет что-то сказать». Она сказала: «Ну что же, Горбушкин, выкладывай». И Горбушкин начал. Он сначала немножко запел. Вот так. А потом начал говорить. Он не смог с собой справиться. Он, наверное, волновался. И мы терпеливо ждали, когда у него пройдет. Дело в том, что наш Горбушкин заикался с самого первого класса. И он не как-нибудь скромненько так заикался. Нет, он был чемпионом заикания. Горбушка был неслыханный трехступенчатый заика. Прежде чем заговорить, он сначала как будто чего-то запевал потихоньку, а потом вдруг сразу он переходил на вторую ступеньку и начинал говорить первый слог нужного слова. Например, если он хотел сказать «здравствуйте», то после пения «а-а-а» он начинал молоть, как попугай, раз 10 подряд одно и то же: «Здра, здра, здра». И потом ему надоедало, и он соскакивал уже на третью ступеньку. И быстро потряхивая головой, как будто желая избавиться от заикания, как от надоедливой мухи, Горбушка выкрикивал волшебное слово: «Тех-тех-тех!» И после этого гладко и быстро выговаривал: «Здравствуйте, Раиса Ивановна! Забыл дома тетрадь по русскому языку. Больше не буду».
Но это заикание у него получалось только в особо важных случаях, когда он волновался. А так он говорил очень хорошо, громко и бойко. И вообще он был славный паренек. И лучше всех в классе рисовал лошадей. И всегда делился завтраком. И мы к нему привыкли. И никто никогда не смеялся над Горбушкой, что он заикается. И от того, что мы над ним не смеялись, заикание у него почти совсем прошло. А вот сейчас он снова начал свою песенку «А-а-а!» И мы все терпеливо ждали. Нам хотелось узнать, что же скажет наш Горбушка. И он очень скоро сказал: автограф надо у него попросить. Это значит, Горбушка хотел попросить писателя, чтобы он ему надписал свою книжку на память. Я сказал: «Молодец, Горбушка! Правильная мысль!» И после этого мы стали ждать писателя. Некоторые в классе учили его стихи наизусть. Пузырькова все-таки вышивала ему подушечку для иголок. Большинство ждало просто так, но с нетерпением. Одни катились один за другим очень быстро, и вот, наконец, наступила наша Великая Суббота. В этот день мы все еще с утра были вымыты и причесаны, и прилизаны в белых глаженых рубашках с красными галстуками. Я просто удивился, что от этой чистоты получилось, как будто мы все очень красивые. Даже девчонки. Вот что странно. В общем, у нас был какой-то ненастоящий вид. И класс был нарядный и чистый, и на столе стоял букет цветов. И вдруг дверь распахнулась, и к нам вошел писатель. Он был высоченный, под потолок, а больше ничего особенного. Ничего. Просто так. И главное, в нем не было никакой важности. Было сразу видно, что он нисколько не задается. Когда он вошел, мы сразу все встали. Он подошел к столу, а Раиса Ивановна сказала: «Дорогие ребята, сегодня у нас в гостях ваш любимый писатель Иван Владиславович». И не успела она произнести его фамилию, как мы захлопали изо всех сил, а он улыбнулся и сразу стал такой симпатичный и веселый, что мы еще громче захлопали и не выдержали, и завопили. А некоторые даже стали подпрыгивать на одном месте, а другие их стали успокаивать и успокаивали обеими руками, а те не захотели успокаиваться и стали отбиваться. Я, например, здорово съездил Левке по затылку, а затем он меня схватил поперек живота. В общем, у нас в классе получилась небольшая кутерьма. Наконец, Раиса Ивановна хлопнула по столу, и мы стали затихать. И когда стало совсем тихо, наш писатель уперся своими длинными руками в стол, наклонился и сказал: «Здра! Мы просто остолбенели.
Что это такое? Он заикается, что ли? А мы этого не знали. Это было для нас неожиданно. Нас никто не предупредил. И поэтому наша классная дурында, Соня Пузырькова, на задней парте, сразу захихикала своим глупым голосом. Тогда писатель слегка покраснел и сказал в сторону Соньки, нормально и спокойно: «Ребята, я хотел вас предупредить, что когда я чем-нибудь взволнован или тронут, я начинаю немножко заикаться. Кому это смешно, может выйти из класса. Я не обижусь». Вот как он ее отбрил. Она вся надулась, стала красная и опустила голову. А я встал и сказал: «Иван Владиславович, не обращайте на Пузырькову внимания. Пожалуйста, не стесняйтесь. Заикайтесь сколько угодно». И весь класс опять захлопал, а писатель улыбнулся и стал еще симпатичнее в 100 раз. И он прочитал нам вслух все любимые наши стихи и рассказы. И он здорово читал, великолепно, лучше любого артиста. И мы чуть животики не надорвали. И так было это все интересно, особенно то, что он это сам все сочинил, сам придумал. И вот он здесь, живой, с нами вправду наяву. Вот он сидит, улыбается, и можно потрогать его руками, и он не рассердится, потому что добрые не сердятся на детей. И он все еще читал, и ребята даже визжали, а я просто не знал, что мне делать от удовольствия.

силе на разные манеры. И к нему подошла Маша Кожина, от горшка два вершка, и надела ему на шею пионерский галстук. А мы закричали «Спасибо!» И тут какая-то девчонка подарила ему цветы. И совсем осмелела и поцеловала его в ухо. У него покраснели глаза, и он помахал рукой, чтобы привлечь наше внимание. Он сказал: «Па-па-па!» И мы поняли, что он опять тронут и волнуется. И мы сейчас же притихли, чтобы услышать, что он нам скажет. Но в эту самую минуту Горбушка вытащил из парты какую-то книжку, встал, поднял руку и завел тоже. «Па-па-па!» Горбушка, наверное, тоже волновался. Писатель глянул на него краешком глаза, но не обратил внимания. Он хотел успокоиться и что-то нам сказать. Но ему не удавалось успокоиться, как он ни старался. И поэтому у него получалось только «па-па-па». А Горбушка что? Хуже, что ли? Он тоже тянул свое «па-па-па». Тогда писатель разозлился и сказал: «Ты чего, мальчик, дразнишься? Это некрасиво!» А Горбушка быстро ответил: «Я и не думал дразниться!» Он протянул писателю книжку и жалобно сказал: «Па-па-па-па!» У писателя глаза прямо сверкнули. Я подумал, что сейчас он чего доброго убьет нашего Горбушку. Он сказал: «А ты зачем заикаешься? Это я заикаюсь, а не ты. Не путай, пожалуйста». Тут Горбушка протрещал с отчаянием: «Я тоже заикаюсь, еще получше вас. Па-па-па!» Я подумал, что без меня они того гляди передерутся сейчас. Я вскочил с места. «Иван Владиславович, — сказал я, — это наш Горбушка. Он вас не дразнит, просто он заикается тоже. Но он заикается самостоятельно, Иван Владиславович. Просто тут так сошлось, что вы оба. Но вы не думайте, он сам по себе, а вы сами по себе. Горбушка, ты что хотел сказать? Только не волнуйся, возьми себя в руки. Постарайся». Горбушка сейчас же постарался и взял себя в руки. «Пожалуйста, надпишите мне вашу книжку на память. Мы ее очень любим». «Вот и все, — сказал я. Молодец, Горбушка! Видите, Иван Владиславович, вот он что хотел сказать. Он славный, а заикается он совершенно независимо». Тут писатель засмеялся и сказал: «Давай свою книжку». Взял и написал на первой странице: «Независимому Горбушке на добрую память». Потом он встал и тихо сказал: «Позвольте сказать вам, что я вас очень люблю». И ушел.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть сонаты для клавира «Ля минор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
0: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы продолжим беседу с настоятелем Князь Владимирского собора, протоиереем Владимиром Сорокиным. В прошлой нашей передаче отец Владимир рассказывал о своей простой крестьянской семье, вспоминал, как проходило его детство. Таких семей, как у отца Владимира, в России середины века 20-го было достаточно много, поэтому его рассказ открывает картину жизни части нашего народа. Труд, ответственность за выполнение порученной работы уже с детства, неукоснительное уважение к старшим. А вот с церковной жизнью в то время все было, как известно, непросто. Церкви закрывались, да и в открытые храмы народ не спешил. И все же, будучи мальчишкой, отец Владимир осознал, что именно в церкви ему по-настоящему хорошо. И много позже он узнал одну из семейных тайн. Его родной дед был священником, репрессированным в 30-е годы. Голос ли крови, молитва ли убиенного деда, но, несмотря на все препятствия, в душе мальчика укреплялось стремление быть рядом с храмом, где он ясно ощущал совсем другую атмосферу. Продолжаем беседу с отцом Владимиром о старой деревне, о его жизненном пути по России века 20-го.
2: Старики, которые в деревне оставались, а их было тогда еще много, слава Богу, они составляли еще такой, знаете ли, фундамент, стропила такие, вот структуру деревни. А вот когда уже не начали отходить, все, стало меняться поколение, и дошли мы до того, что сейчас деревня практически у нас вымирает. Я каждый год езжу, я являюсь свидетелем, просто умирает на глазах. Умирает. Хотя и земля та же, чернозем, и все тоже. Теперь уже все только привозное, и хлеб привозной, и все привозное. Хотя сами выращивают там и пшеницу. У меня племянники, у них земля есть, они работают. Но вот они вырастят, а сдать ее некуда. Вот они выращивают кукурузу там, подсолнухи, вот пшеницу. Вот я сейчас был, у него там, наверное, около 50 гектаров земли. Они все насеяли, там соя. А сдать некуда. Государство почему-то считает, что это частные, а частники ездят и пытаются все это взять за бесценок или вообще. Был случай, вот в этом году мне рассказывали, как раз когда я был в деревне, когда вырастили, ну, пшеница, и приехали покупатели, нагрузили машину пшеницы. Ну, мол, расплачиваются же, они сели, завели и уехали. Пожаловаться некому, потому что местные власти, тут же каждый самостоятельный. А в то время колхозы были, дисциплина была, в колхозе была норма, и у каждой семьи была норма. Я помню, сдавали и молоко, и яички сдавали.
1: Ну, а норма была посильная, на ваш взгляд? Вот как вам помнится? Потому что сейчас мы слышим, что в колхозах норма была такая, что люди вот вынуждены были отдавать не только то, что у них есть, но еще и где-то занимать, чтобы расплатиться.
2: Я знаю, что это была тяжелая ноша. Ну, вот, например, я помню, у нас рядом как раз эта бабушка Параскева, которая учила меня всяким таким премудростям божественным, скажем так, она была приемщица молока вечером. Вот каждая семья, имеющая корову, должна была сдать, насколько я помню, 240 литров молока.
1: За какой период?
2: За год, вот за летний период.
1: За лето, да.
2: А это довольно много. Потому что корова, как правило, дает, ну, литров 7-8. Таких больших надоев не было, как вот, иногда говорят, 20 литров дает. Вот, но должны были сдать. И я помню, как мы сами носили туда часть молока. Вот корова, да, надоет там, мама, литров 7 или 6, и нужно половину отдать. И также, если куры есть, яичек столько-то было, мясо, если был поросенок, там отдавать. Это было довольно трудное. Но как-то люди считали, что стонали все, так сказать, но справлялись и могли и себе как-то запасти, и все. И время действительно тяжелое было. Но что ж делать? считалось, что по-другому нельзя.
1: Условия такие, приходится
2: условия
1: в них
2: такие,
1: выживать,
2: люди
1: да?
2: в этих условиях выживали. Но
1: да.
2: сейчас вот с позиции сегодняшнего дня, ну да, наверное, это и жестоко, и несправедливо, и все. Но с другой стороны, я вам скажу, все-таки как-то была и своя какая-то такая жизнь в своем ритме. Люди чувствовали, что это тяжело, но так вот, как сейчас описывают, что прямо ад с кромешней. Не знаю, может быть, у кого-то и было, но у нас в деревне все-таки были и светлые, так и все. Праздник он есть, праздник там, и веселились, и свадьбы играли, и песни пели. Как-то народ, я вам скажу, был, ну, не знаю, то ли пошире смотрел, или наоборот, очень узко смотрел, этим довольствовался. Сейчас трудно вот эту, так сказать, ситуацию. Но я смотрю каждому времени свои мерила, свои критерии.
1: Да.
2: Мы не можем с критериями сегодняшнего дня оценивать то время. И то время на сегодняшний день, не знаю.
1: То есть, если вернуть сейчас вот те условия, которые были тогда, и, может быть, то веселье, которое было тогда, может быть, они не прижились бы среди людей теперешних.
2: Понимаете, тогда это было связано, там, естественное состояние такое было. Причем вот этот закон, что вы должны себя обеспечить, никто за вас ничего не подумает, так сказать, и пенсии не давали тогда колхозникам. Все, нужда вот эта, так сказать, ты должен работать, ты должен зарабатывать. И дети как-то были все вместе. Это потом уже, когда стали, уже в 50-х годах, очень много приезжало, назывались вербовщики, они молодежь вербовали в города. Ученики сюда ФЗУ брали, обещали, и очень много людей, так сказать, увозили из деревни. Но ну, а сейчас, понимаете ли, я не знаю, вот я сравниваю, когда... Не знаю. Вот представить себе, чтобы нынешнее молодое поколение, большинство из них, я не говорю все, может быть, среди них есть, есть на самом деле какие-то интересные люди, поместить в те условия, чтобы они сами себя прокормили на плодородной земле, солнце, земля, все. Вот возьми, посади и
1: доводи. И живи на
2: этом. И живи. Не смогут они.
1: Пожалуйста.
2: Не
1: да.
2: смогут. Я вот, потому что я знаю, сколько нужно труда. Я как вспомню, сколько моя сестра, она была дояркой, Надя, у меня сестра, она была дояркой. Что такое быть дояркой? Доить коров. Это значит, нужно 5 часов подоить коров, утра, каждый день. И утром, и в праздники, потом в 12, потом, кажется, в 4 и в 9. И это посменная работа. И почти каждый день. И у нее было 20 коров. И все это молоко нужно было слить, сдать. И корову подложить, и сено, и почистить, и все. Да, сегодняшний человек городской на неделю ее хватит, так что он концы отдаст просто. А она у меня, наверное, 20 лет проработала. Мама на норме была, я помню, мы выручали. У них такие руки были. Ну вот с точки зрения сегодняшнего дня рабы, да, беспросветные, а они радовались как-то, я помню, приходили вечерами, чувствовали себя, ну, так вроде должно быть. Я не сказал бы, что люди ныли. Вот сейчас как-то все время ропот какой-то, нытье, вот, нам плохо, нам недоплачивают, нам там как-то жили.
1: И были конечно. Свои радости, и веселиться
2: и были
1: умели,
2: радости, я не
1: и любовь
2: знаю.
1: Была.
2: И все как-то смотрели на это, да. как на какое-то такое естественное состояние.
1: Да.
2: И учителя как-то чувствовали, что они учат. И, не знаю. Я не чувствовал вот этого такого гнетущего какого-то состояния. Сейчас, когда слушаешь, передачи, там, читаешь вот эти воспоминания. Ну, наверное, какой-то категории людей, если, наверное, человек пошире смотрел или знал там что-то. Репрессии. У нас в деревне, да, действительно, люди боялись лишнее говорить там, иногда кого-то там забирали. Голодовку помнили, голодомор вот этот, у нас в деревне очень хорошо помнили. Рассказывали уже, ну так, потихоньку. Но семью, например, называли, семья одна, голодаи назывались. Спрашивали, а что это такое? Оказывается, во время голодомора съели детей каких-то, или ели людей, они, у них в семье было такое. Вот так узнавали. Ну, такие вот истории были, но что делать?
1: Ну да, школу вы хорошую в детстве прошли, отец Владимир.
2: Нет, школа такая, какая...
1: Школа жизни, ну такая.
2: Но я считаю, что испытания Бог посылает. Нашему народу все время Господь посылает испытания. Не смотрели как на наказание, как на что, не озлоблялись. Во всяком случае, я не помню, чтобы кто-то такой озлобленный был. Ну, бывают же люди, которые на всех и все озлоблены. Но вот я вырос в обстановке такой жесткой, но я не считаю, что меня Господь этим наказывал. Испытывал, но вот. Пришло время, я потом пошел уже в Кировоград в подьяконы.
1: Вот о своем церковном пути подробнее, пожалуйста. Вот как вам пришла мысль в голову, чтобы вы в семинарию пошли?
2: Это был, сейчас скажу, 1955 год, наверное. Сталин в 1953 умер. Я ходил в школу, я помню очень этот день, 5 марта возвращался. А мне надо было в школу ходить, наверное, километра два пройти по деревне. Щельмах у нас был такой. Возвращаемся мы, мальчик, смотрим, все плачут. Что такое? Плачут люди. Говорят, да умер кто-то там на Москве, Сталин, что ли.
1: Кто-то в Москве.
2: Кто-то в Москве. Я пришел домой, ну так, волей же неволей, ну что. Да вот кто-то там умер, Сталин умер, ну. Ну, умер так умер. Я и не знал, что там такая трагедия. Вот. А потом прошло какое-то время, я уже 8 класс заканчивал. А тогда как раз постановление вынесли, 8 классов достаточно, можно идти и дальше, но можно и выбирать себе. И здесь как раз отец Николай Беззубов был такой священник хороший, батюшка такой. Как-то меня вот эта Параскева познакомила с ним. А он мне говорит, а ты не хочешь поехать до архиерея помогать? А я даже и понятия не имел. Но я ходил в школу, знал. Хотя уже мне, я говорю, внутренне как-то нравилось быть в церкви. Мне нравилось. Ну, вот проходил я в церковь. У нас, правда, единоверческий, напев такой монотонный, старобряческий. Но я почувствовал внутренне как-то мне здесь уютно. Не скажу, что я уже сразу там, знаете ли, осенило меня что-то. Может быть, кого-то и осеняет. Но я как-то логично пришел к тому, что мне как-то здесь вот в церкви более ближе, чем с теми, кто ругается, кто, так сказать, с таким отрицательным. На меня как-то это действовало. Я, говорит, могу поговорить, и тебя туда устроят. Но родителям не сказал он, и я не сказал. Ну, хорошо, поговорите. Он поговорил и говорит, тебя могут там принять. И я... Сначала родителям не сказал, надо же поехать посмотреть, потому что в школу же надо ходить. В 9 класс я должен был идти. Вот. И я поехал, узнал, и мне сказали, да, мы можем тебя принять. Владыка Иннокентий тогда только был назначен туда, в Кировоград. И говорит, ну, хорошо. Я приехал домой и сказал родителям, что я хочу в Кировограде быть при церкви. Мама очень удивилась. А папа вообще сказал, ну что, он же был... 30-е годы одним из активных таких сельских людей. Даже говорят, что он вроде бы прямого отношения к разрушению церкви не имел, но все-таки был одним из таких руководителей, кто руководил фермами там и вот этим скотом. Ну, все-таки какое-то начальство. А мама прям, да ну как, а потом, ну куда, да ты что? Тогда же вообще у них еще помнили, как расстреляли нашего деда и все. Они прямо не говорили, но они как-то очень неодобрительно, как-то опасно же. Хотя они стали препятствовать. Я все-таки настоял и уехал. Я уехал, они не были очень согласны, а я, попутная машина, я поехал. И там остался, стал при соборе Покровском в Кировограде прислуживать, то, что называлось.
1: Единоверческий тоже храм, да?
2: Нет, там уже... это уже и Московская патриархия. Нашел я себе там квартиру, мне там стали платить небольшие деньги, чтобы я квартиру оплатил. Вот. Но самая проблема была в чем? Паспорт получить. Я же в деревне. А это не так просто. я уже был все-таки совершеннолетний, а для того, чтобы в городе прописаться, строго давать паспорт. А для того, чтобы получить паспорт, нужна справка, что меня в городе устроили. А церковь тоже, собор, им тоже, так сказать, власть, видимо, ограничивала нельзя. Mm-hmm. Но и все-таки был такой батюшка, там такой отец Петр Тарановский, настоятель. Он дал мне справку, что я устроен и под диаконом. Я с этой справкой приезжаю в деревню свою и говорю, вот мне нужен паспорт. Да как? Ты молодой человек. Да куда ты пойдешь? Там одни старухи, они же скоро перемрут, и ты без работы останешься. Зачем ты это делаешь? Да ты подумай, мы что, в школе узнали? О, боже мой, да как же так, он же нас позорит, родители, да как это? А я говорю, я уже устроен, я уже не могу назад, я уже если сделал шаг, все, назад ходу нет. И по закону они обязаны мне дать паспорт. Они меня тут мурыжили, наверное, недели две. Да что, зачем ты это делаешь? Да подумай, это ж какой позор для деревни, да ты нас всех позоришь. А я все, нет, дайте мне паспорт. По закону положено, дайте мне паспорт. Я справку вам принес. Все, и они все-таки мне паспорт выдали. Ну и все. И я после этого уже при храме, постоянно, целый день, больше мне ничем не надо было заниматься, только в храме я читал, пел, учился. Целых 2 года я был у владыки Иннокентия сначала, по диаконам, потом прислали нам владыку Нестора Анисимова, который был миссионером еще в Китае, такой известный человек. Затем я поступил в Киевскую семинарию, вот, с рекомендацией нашего Петра Тарановского и владыки Нестора. А ректором в семинарии Киевской был тогда владыка Иоанн, он тогда был архимандрит Иоанн Вендланд. О нем сейчас много пишут, и книжки интересные, он геолог такой, интересно о нем читать. А проректором был Филарет Денисенко, нынешний патриарх украинский. Да. Я помню, в семинарии учился я. Вот я читал много, я помню, как меня засекли на уроках. Мне почему-то очень нравилось читать Майнрида. Самый всадник без головы там, я сидел, потому что я, ну что я должен, на уроках устав литургика, а я знал службу наизусть, я 2 года, и по диакону, я уже наизусть всю и утреннюю, и вечернюю литургию там, я все это знаю, ну, мальчишки сидят, они ничего не знают, их там учат, они все равно ничего не знают, потому что это на практике познается, когда там чего сказать, и я поэтому сидел и читал вот так под партой, я все, как? Вот Филарет как раз меня отчитывал. Ну, что вы делаете? Вы других развращаете. Он мне всегда говорит, вы других развращаете. Но если ты знаешь, то ты же других развращаешь, ты соблазняешь. А в Евангелии сказано, что вот так. Знаете, у нас всегда этот аргумент действует. Ну, а мне так нравилось, я помню, читал как-то. Ну, в Киевской семинарии вот для меня была тоже. Потом я и по диаконству владыки Иоанна Соколова небольшое время. Потом при Хрущеве это же уже было, это уже с 57-й год, начали уже по-настоящему, так сказать, бороться. 58-й, 59-м Осипов отказался, я помню, нам еще читали его письмо. Пришел инспектор, отец Виктор Муратов, и говорит, вот Осипов, профессор нашей духовной академии, отказался, написал письмо в Правду, и, пользуясь тем, что он просит зачитать его студентам, вот я вам даю, я читать вам не буду, а вот читайте сами. Но у меня были преподаватели очень хорошие в семинаре, отец Георгий Длинский, отец Сергей Афонский, это старые такие преподаватели, старого покроя, такого подготовки, прошедшие уже вот эти 30-е годы. И они сказали, ну, он всегда был таким рационалистом, поэтому вы читайте, но все-таки как-то с осторожностью. Ну вот, и мы читали, действительно, тогда же целая компания была, за Осиповым стали отказываться и Долманский, и Дулуман, и другие. Я думаю, их там 100 человек отказались, и все, и стали говорить, что это неправда, что Бога нет, что церковь – это одни обманщики. В общем, очень, о, это же целая компания была. Я хорошо ее помню. И закрыли нашу семинарию. А я ездил как раз на лето мне нельзя было приезжать домой к родителям, потому что тогда боролись с религией своеобразно, в деревне особенно. Если вы что-нибудь там власти не нравились, но особенно по части религии, то обычно самое страшное, что делали в деревне, они отбирали у вас огород, усадьбу. Вот у вас есть 30 сотых, на которые там грядки, все. А вам оставляли 6, например, только для двора. Остальное не имеешь права сеять. Вот представляете, дикость какая-то. Говорят, вот это потому, что ваш сын в семинаре, например, вот на мои родители постоянно были под этим дамокловым мечом, что раз он пошел, они тогда рассматривали, если пошел в церковь, то это все равно, что родине изменил. Измена родине. Представляете? И поэтому огород отнимали. А что значит для деревни отнять огород? Это значит для себя лишить у вас там и лук, и чеснок, там и помидоры, и огурцы. Там же на зиму-то все это
3: делают. Да.
2: Я не ездил домой специально, чтобы не дразнить их никого. Ездил на Урал. Отец Борис Бартов, вот его сын, отец Геннадий Бартов, настоятель Троицкого собора, у него папа был в Кунгуре, служил. Как раз владыка Павел Голышев в Перми был. И я прослышал, что он принимает молодежь. И действительно, я написал ему письмо, он сказал, приезжай. Я приехал, он меня направил в Кунгур. Я в Кунгуре проводил 3 или 4 лета практику у отца Бориса. Мне платили, я как псаломщик был там. И для меня это была тоже хорошая школа. Тогда еще были псаломщицы, и у них там были псаломщицы, такие женщины, бывшие матушки, монахини. Вот я уже потом был настоятелем на Волковом кладбище, уже здесь, когда кончил академию. И здесь уже после семинария был настоятелем на Волковском кладбище. И там у меня была матушка Таисия и Клавдия. Она одна жена священника репрессированного, другая из Афонского подворья. Они такие классические были чтецы. Они так читали. Вы знаете ли, это просто... Это вот поколение. Вот я через них, вот в Кунгуре была, кажется, Мария Федоровна. Я их даже помню. Такие небольшого роста, такие коренастые. Утром и вечером. Утром, вот я когда читаю Евангелие, что Симеон праведный и Анна при храме были, я обязательно, у меня встают эти образы. Представляете, вот они так читают, четко, ясно, с таким внутренним чувством. Но я вам скажу вот такой пример. После Карпова назначили такого председателя Совета по делам религии Куреева в Москве. И мне даже уполномоченный Жаринов однажды говорит, я уже был когда настоятелем, тогда ведь шла кампания по закрытию церквей и все прочее, и он решил поехать посмотреть. И говорит, поехали мы на Волковское кладбище, маленький храм, хотели его вроде бы закрыть. А никого не оказалось, оказалось там только матушка Таисия. Он говорит, она нам такую лекцию прочитала, она нам так все рассказала. Он говорит, вот это да, попробуй с такими, так сказать, бороться. А он был специально поставлен. Вот это, говорит, я понимаю, убежденность. Вот это Суриковская, это самая боярыня Морозова, помните? Вот это я понимаю. Он даже говорит, ну как ты тут будешь? Невозможно. А потом она специалист по церковной, чувствуется сама принципиальная, и не против власти. Она очень хитрая, так сказать, вот мы тут бережем там могилочки, мы тут храм бережем, мы служим, мы там... И все.
3: И оставили.
2: Вот это вот да, называется, знаете, народная вера. И вот я помню, когда в семинарии ехал туда вот в Кунгур, домой не ехал специально, я там прошел такую хорошую школу. Отец Борис Бартов очень недавно только скончался. Великий человек, труженик, такой преданный, такой тоже, знаете ли, традиционалист, но везде, так сказать, мудро и все, и был настоятелем на кладбище. И только они тогда, владыка Павла, принимал молодежь. Вот, я очень хорошо это помню. Ну, вы знаете, я все время рассматривал, что нужно все-таки в любой ситуации находить возможности или договариваться, если где надо, там и прятаться. Вот я, когда попал в Пермь, владыка Павел меня вызвал, я приехал к нему как раз, искал, где собор. Пришел в собор в Перми, кафедральный собор. а там еще молодежь. И вдруг сразу команда: прячься, прячемся все, быстро. А я не могу понять, в чем дело. Меня в какой-то там шкаф засунули с одеждой. Сиди, молчи. А в чем дело? Я уже в семинаре все-таки учился, уже мог, так сказать, как-то анализировать. А мне говорят: полномоченный пришел. Потому что владыку Павла стали преследовать за то, что он молодежь привлекает. И решили выловить нас, как этих самых, как доказали. Вещественное доказательство. И мы все сидели там, притаившись в этих... А у священников такие, знаете, шкафчики, и у каждого там у них ряс. Вот мы туда залезли и сидели. А потом он ушел, мы повылезали, как мыши. И владыка Павел мне сразу сказал: езжай в Кунгур быстрее, вот тебе билет, деньги на поезд. И я к отцу Борису смылся, тогда, грубо выражаясь. Отец Борис меня принял, прятался, что делать?
1: Но... А вот не было такого смущения, не приходили к вам такие моменты? Вот смотрите, Осипов отказался, люди от церкви отходят, священники вроде маститые, и все борются, говорят, что это мракобесие. Не приходили ли к вам такие моменты?
2: Вы знаете ли, вот я вам скажу, много было, конечно, попыток, искушений. Меня предлагали высшие учебные заведения, тебя бесплатно примут еще, когда паспорт... Вот, когда уже в семинаре учился, я все-таки однажды приехал домой навестить же родителей. Все равно подсмотрели, застали и стали агитировать: не надо, когда я хотел уже в академию поступать. Но вы знаете ли, вот здесь уже стал у меня срабатывать дух противления. Здесь я уже убедился, что здесь, ну, есть какие-то моральные принципы. Как-то я в них уже утвердился, я уже знания какие-то получил и все прочее. Когда уже Осипов отказался, я уже был в третьем классе семинария, но уже, так сказать, я понимал, что выбор сделан, назад ходу нет. Вот. И здесь мне все-таки нравственно более устойчивое. Хотя я всегда все-таки рассматривал советскую систему не с точки зрения ее такой, знаете ли, противостояния. Мне нравится вот эта система, я как-то ее усвоил еще с детства, что ли, я не знаю, как это так получилось, что мне очень нравится система сопоставления. Мне с детства хотелось, вот я вижу, этот самый коммунист ругается, мне всегда хотелось видеть человека, христианина, который ведет себя правильно, чтобы его убедить, не кулаками там или там словами, а чтобы он увидел, вот, есть хороший пример, вот есть такой пример. Так вот, для меня хорошим примером были вот эти старики, какие-то образ создаваемый религиозного человека, вот эти принципы. И уже пришло время, когда действительно много искушений было. Я до сих пор придерживаюсь принципа: верующий человек не должен никогда занимать позицию противопоставления, сопоставления. Я до сих пор убежден, и везде об этом говорю, и всегда говорю. И в советское время очень важно было. Все-таки я вам скажу, как бы мы ни говорили, но раз произошла такая революция, раз она приобрела такой антицерковный характер и безбожный характер, значит, все-таки где-то христиане были неправы, так сказать, недорабатывали. И не надо делать вид, что ничего не было. Раз у людей возник протест, значит, он имел место.
1: Да, повод какой-то был для этого.
2: Значит, Господь очищал. А вот когда вы сопоставляете два... У меня всегда мечта была. Вот комсомольцы есть. Вот хотелось... Я даже с уполномоченным спорил, с Жариновым. Но почему у вас есть комсомол, коммунистический союз молодежи? А давайте сделаем правсомол. Православный союз молодежи.
1: Какая идея замечательная.
2: Или
1: да?
2: Бабсомол, Баптистский союз молодежи. Или там Мусульманский союз. И пускай они между собой соревнуются. В здоровой, спокойной, нормальной среде. Вот пускай соревнуются. Но почему вы держите одних и не даете нам возможность? Я уже семинаристов, а когда уже стал в семинарии вот руководить, я всегда с ним говорил: ну вы же себя сами обедняете. Дайте возможность молодежи соревноваться. У вас есть соревнования, у нас есть соревнования, у нас там есть вот эти молодежные, прекрасно. Но есть люди, которые убеждены вот в этом. И как-то у меня с детства вот эта система сопоставления, качественного сопоставления. И поэтому я говорю, меня до сих пор очень сильно обижает, и как-то просто я не знаю, как назвать, когда я вижу вот со стороны православных, что они оказываются не на должной высоте. Мы проигрываем, потому что не знаю как. Я бы мог многое рассказать. Вот, например, даже в советское время уполномоченный даже мне всегда говорил. Я же был проректором, инспектором академии по кадрам и по всем делам. А тогда нельзя было в профсоюз вступать. Я ему говорю, ну почему нельзя уборщица? Ну, я понимаю, мы с крестами там все. А уборщица там? Нет. Профсоюзы – это школы коммунизма, а вы хотите там, знаете ли, что-то строить другое. Но я ему всегда говорил, ну дайте возможность людям себя почувствовать с другими убеждениями, но созидательное право иметь. Почему нельзя? Вы, так сказать, не те люди. Ну как вы можете так делить людей? Это длинный такой вопрос. Mm-hmm. Дальше уже история шла борьбы, так сказать. А уже когда я стал на ноги, ну а как же, назад, что ли? У меня таких принципов не было в жизни.
1: Mm-hmm. Отец Владимир, вот вы встречались со священниками старой школы, как вот некоторых из них вы сегодня упомянули. А могли бы вы сказать, какие, может быть, принципы, традиционные принципы настоящего русского священства вы переняли от них и считаете, что вот эти принципы надо обязательно сохранять, и вы желали бы передать следующим поколениям священников их?
2: Ну, я вам скажу, я действительно, у меня были и в деревне вот отец Николай Беззубов, отец Дмитрий Шамара, отец Михаил Ференцев. С точки зрения сегодняшнего дня, такие традиционалисты. Не очень начитанные, не очень такие, знаете ли, грамотные, что ли, но очень простые. Если уж сказано нельзя, то значит нельзя. А если сказано, что нужно еще где-то что-то подумать, ну, думай. Но запомни, Божие нельзя никак ни на что не разменивать, не объяснять, ничего. Если Господь сказал, что нельзя там сквернословить, значит, не сквернослов. Вот и все. А уже когда я пришел в семинарию, я здесь увидел вот отец Георгий Длинский, отец Сергий, у нас был Афонский, они старого поколения, отца Георгия Длинского отца расстреляли, тоже был, он сын священника был. Они были такие принципиальные, учили нас так. Вот если нужно, отец Сергий Афонский подавал Новый Завет, притча о добром пастыре наизусть на славянском языке. Вот выучи, пройди, иначе никогда не поставите пятерку или четверку. Первосвященническая молитва Иисуса Христа, такая 17 глава, длиннющая. Ныне прославися Сын Человеческий, Бог прославися, у него первое страстное его, наизусть, на славянском языке. Все. И принципиальная позиция. Ты верующий, должен таким вот и быть. И здесь вот у меня были учителя, ректором был отец Михаил Спиранский. Он и сидел 10 лет, и всегда был жизнерадостный, никогда не унывал, был очень прост в обращении, ходил всегда на Невский проспект, с авоськой сюда идет по этому самому, по парку, вот там у него болтается колбаска какая-то, еще чекушка иногда. Такой простой-простой человек был.
1: Очень доступный.
2: Очень доступный Лев Николаевич Парийский. Понимаете, какая-то была атмосфера такого, поскольку церковь находилась, все-таки она находилась в определенном гетто духовенства. Тут скрывать нечего. Мы были в своем таком храме, квадрате, я бы сказал, в таком замкнутом пространстве. И было чувство такой солидарности. И старшее поколение нас понимает, и младшее поколение, и мы все. И как-то мы были с вот этим всем объединены. Какие-то чувства нас все время объединяли. Ну, мы были все-таки изолированы. Я считаю, что эта система, она, вот я в ней вырос, я ее до сих пор защищаю, считаю, что она была правильная. Вот сейчас провозглашено быть как все. Это очень опасная, с моей точки зрения, это мое частное мнение, но это очень опасная тенденция быть как все. Вот и молодое духовенство учится, и верующие все считают, мы должны быть как все. Это, я вам скажу, опасная штука. Потому что Господь не случайно сказал, не бойся, малое стадо. Все-таки немного должно, здоровое зерно, оно всегда, его не так и много. Да. Вот, потому что из здорового зерна прорастает много. Когда быть как все, у людей теряется чувство обязательного, какого-то такого хранения. Не случайно же церковь сохранила одежду священника, вот, и форма, и церковь всегда. Сравните храм и клуб. Все-таки есть разница. А сейчас проповедуется быть как все, и поэтому мы имеем вот такие страшные последствия. Как все в интернете резвятся, так сказать, как хотят. Ну что это? Это очень плохо. Я считаю, что это доведет... Понимаете ли, самое ценное, вот из советского времени, я хочу сказать, что у народа было четкое представление. Это церковное, это Божие, а это советское, это безбожное. И тогда безбожное, оно теснило, пыталось теснить церковное. И знали, что это не одно, уже это теснит. А сейчас, когда размывается вот эта грань,
3: да,
2: люди расслабляются духовно. И молодые приходят к такому убеждению. А это значит, теряется у человека внутренняя какая-то структура, разрушается духовная. А в церкви все-таки у Бога все, я вам скажу, не случайно Господь создал. Таблицу бы Менделеева, Менделеев бы никогда не открыл, если бы Господь не создал. Все взаимосвязано. А так ему как? Он один элемент открыл, просчитал, и ему достаточно один-два. Ага, значит, это работает вот по таким-то... И составил таблицу Менделеева. И так в любой науке. В духовной части тоже так же.
3: Вот. Есть определенные законы.
2: Есть закономерность, да, и законы.
3: Да.
2: И поэтому, когда я в детстве оказался вот в этой, можно сказать, замкнутой атмосфере, но я там сформировался как человек принципиальных каких-то таких убеждений. Я сравнил. Вот у меня была возможность сравнить. Вот это коммунисты, там, комсомольцы. А это вот простые люди. И когда мне говорят, а вот нужно человеку, вот в Священном Писании говорится вот так, и я смотрю, это совпадает с моим внутренним. А это меня отторгает. И они говорят, что Бога нет. Все для меня было ясно. А вот сейчас вот эта попытка убрать разницу, мне кажется, что это все-таки очень плохо. У нас урок есть на Западе. Христианство превратилось в благотворительную организацию. Великолепно, прекрасно, правила хорошего тона, хорошие это. Но, ребята, молиться там, они нас просят, помогите нам духовность вернуть, помогите нам вернуть вот это доверительное отношение к Богу, к Божьей Матери, оказаться в числе святых. Не случайно же православный храм устроен так, что вы попадаете в храм в число святых людей, потому что вокруг иконы. Мы грешники, и вдруг стоим среди святых, вот так озираясь, вы оказываетесь в этом обществе. Если вы на земле способны это сделать, то естественно, что вы будете стремиться все-таки к этому. Да. Мне кажется, вот это главное. И для меня это имело в детстве принципиальное значение. И так вот я, убедившись на собственных каких-то сравнениях, я пришел к выводу, что для меня этот путь самый настоящий, верный. Я чем дальше шло время, и знания приобретал, и сравнивал, и до сих пор я все время занимаюсь, так сказать, и анализом, и мне как-то все интересно.
3: Отец Владимир, вот наша передача подходит к концу. Вы упомянули о своем деде, который был священником, репрессированным, да, священником. Я думаю, несправедливо было Ефим бы не Иванович затронуть его судьбу. Вот, может быть, вы назовете и
2: нет,
3: имя его.
2: Нет, Ефим Иванович Прокопченко, да, он по маминой линии дедушка. Он служил у нас в деревне сначала, тогда Елисаветградский уезд, а потом, когда стали гонения, он сбежал в Ярославскую епархию, и там его все-таки нашли и расстреляли. Дело есть, он числится, он не прославлен, потому что не ставит.
3: В числе новомучеников нет?
2: В числе новомучеников, но не прославленных, но да, он стоит в списках, есть все данные. Прокопченко Ефим Иванович,
3: вы
2: по
3: уже...
2: Ярославской епархии. Я узнал все, дело мне пока не удалось его получить, потому что нужно спецразрешение там. Но это настоящий страдалец. Расстреляли просто так, как священника. Еще... Поймали и там все-таки.
3: Ну что там в деле может быть? Вот как вы считаете? Ну что можно, если
2: да
3: человек
2: ничего,
3: совершенно
2: невинный? Ну, я много дел видел. Ну что? Да. Ну, священник, он говорил, что я священник.
3: Вот это
2: и ему было... говорят, а вы против советской власти? Да не против советской власти, я против того, чтобы вы не разрушали церковь. Вот и все. Я за Бога. А ему говорят, нет, это все равно, что сказать, вы против советской власти. Я вам скажу, вот я когда уже был проректором, по приему уже принимал учащихся в семинарии, и меня самому говорили, вот ты пошел попам, Это же измена родине. Это приравнивается к измену. Почему тогда стояло в мозгах у людей государственных, написали же в Конституцию, церковь отделена от государства. И многие люди почему-то на местах...
3: Буквально все
2: буквально
3: это.
2: Буквально... Ага. Ты пошел в церковь, значит, ты...
3: Отделился,
2: ты, значит, против. Не просто отделился, а ты против.
3: Да.
2: Обязательно вам инкриминировали. И потом инкриминировали многим поступающим, особенно с Украины. Я всегда их защищал. Ну, как же он пришел же, так сказать, чтобы научиться, ведь мы же его будем учить, так сказать, правильным отношением. Нет. В Петербурге, я помню, один тут в Ленинграде в то время подал документы на поступление. А он был в пожарной части. А все документы, когда собирались, они поступали в копиях уполномоченной. Требовалось такой вот уполномоченный совет по делам религии. Он потом рассылал бумажки по всем. Мне тоже в деревне, я сейчас нашел эти документы, они прислали, что вот священник... Я еще не был священником, они уже прислали, что священник поступил, имейте в виду, надо с ним провести работу. Вот они со мной проводили. И здесь человек с пожарной подал документы. Уполномоченный узнал,

0: запросто инкриминирует тебе, что измена родине, и хоть ты умри. И вот такая вот ситуация была. Ну, что делать? Приходилось доказывать, воевать, терпеливо разъяснять. А что делать? Другого выхода у нас не было.
1: Ну что ж, отец Владимир, наша передача называется «Россия. Век 20-й». Для наших радиослушателей, что бы вы могли сказать, какой основной урок России 20 века мы должны усвоить, хранить, взять себе на вооружение?
0: Самый главный урок, что Россия в 20 веке прошла испытание. Урок испытания. Не наказание. Не надо никогда приходить к выводу, что Господь нас наказывает. Когда вы исповедуете принцип наказания, обязательно надо искать после этого врагов, кто наказал, за что наказал, да как наказал, хорошо ли, плохо, строго или нет. А вот когда вы исповедуете принцип испытания и начинаете из себя, что вас Господь испытал, нас Господь испытал на прочность. Провозгласили, что Русь святая, но так прошла на испытание. Она оказалась, часть из нее святой, вон сколько святых, верно?
1: Да.
0: А часть не выдержали. Но если вы исповедуете принцип испытания, тогда вы пытаетесь найти, увидите промысл Божий, и свои просчеты, и свои ваших близких, и обстоятельства какие-то. В испытаниях человек закаляется. А когда он исповедует принцип наказания, он там озлобляется. Он там ищет виноватых и еще что-то. Вот это очень опасное явление. Оно порождает, как правило, вот эти всякие конфликты, потому что вот виноват этот, а этот доказывает, этот виноват. А вот принцип испытания, вот я вам говорю, у нас на поминике в соборе слова пророка Давида. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Ведь Бог же нас испытывает, Он же переплавляет. А для чего? А чтобы мы потом пришли к Господу и сказали, вот я все-таки столько, сколько смог, в испытаниях выдержал. Вот самое главное.
1: Спасибо, отец Владимир, это замечательное окончание нашей сегодняшней беседы.
0: Это мой жизненный принцип, я
1: его искать. Мы постараемся воспользоваться вашим жизненным принципом, насколько нам это позволит наша душа. Спасибо, отец Владимир. Дорогие друзья, гостем сегодняшней нашей передачи был протоиерей Владимир Сорокин, настоятель и князь Владимирского собора. Передачу подготовила Людмила Зотова. Отец Владимир, спасибо большое. Мы всегда рады видеть в нашей
0: студии.
1: Дай Бог
0: здоровья. Приглашайте еще. Будем еще дальше беседовать. Спасибо.
1: Да, спасибо.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции. И хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

прозвучал духовный концерт праздника Вознесения Господня композитора Римского-Корсакова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Николая Боткина.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь праздника Вознесения Господня четвертого гласа Киевского распева прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во совесех Твоих, и победише в них да судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.
К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно,
усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще убо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибов. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработати тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

В исполнении хора Спаса Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит первое зачало Деяний святых апостолов, отрывок из первой главы.
1: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил, от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
0: Послушайте 114-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 24 главы.
2: В то время воскрес Иисус из мертвых, встал посреди учеников Своих и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником вас, возлюбленные Господи, братья и сестры! Церковь наша православная отмечает сегодня Вознесение Господне. И сегодня на Божественной Литургии мы с вами слышали в храмах, а также сейчас в программе нашей радиостанции, отрывки из первой главы книги Деяний Святых Апостолов и из 24 главы Евангелия от Луки. На самом деле, автором книги «Деяний апостолов» является тот же самый Лука. Поэтому прочитанный отрывок из книги «Деяний» является продолжением Евангелия от Луки, который мы только что слышали. Оба фрагмента повествуют о Вознесении Господнем, о том, как Господь после 40 дней явления ученикам Своим после воскресения из мертвых вывел их до Вифании на Елеонскую гору и вознесся. А ученики с радостью, подчеркну это, с радостью вернулись в Иерусалим. Казалось бы, они расстались с Господом. Какая же радость? Ведь расставание — это всегда печаль. Но здесь важно слово, Господь сказал им, что будет с ними. И они поняли, что Он не оставил их. И мы должны понять, что вознесение Господне — это не оставление Господом этого мира. Он всегда пребывает с нами. Может быть, не столь видимо, как вот первые 40 дней после воскресения из мертвых, но все равно Господь с ними, и ученики это поняли, что Он их не оставляет. До сих пор на Елеонской горе показывают место, где когда-то при святой Елене была построена базилика в честь Вознесения Господня. Сейчас это место принадлежит мусульманам. Там показывают камень, на котором, по преданию, ставил Господь, из которого вознесся. Тот ли это был камень, или не совсем он, или плюс-минус 100-200 метров от этого места, может быть, не столь важно. Главное, что это было на этом самом месте, на Елеонской горе, недалеко от Вифании. И вот когда находишься там, то понимаешь еще одну вещь. В книге «Деяний апостолов» говорится, что когда облако взяло его из вида, то предстали два мужа ученикам и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Предание Иерусалимской церкви утверждает, что Господь явится таким же образом, как и вознесся, и причем явится на то же самое место. Вот почему при царице Елене там был построен храм, очень интересный, с открытым куполом, дабы самим видом этого купола напоминать о небе, куда вознесся Господь. И с другой стороны, дабы подчеркнуть, что вот, Господи, мы ждем Тебя, путь на землю, на это же самое место для Тебя открыт. Что интересно, у иудеев также есть предание о том, что Мессия должен явиться именно на Елеонской горе. И именно поэтому на склонах этой горы сейчас находится самое большое и дорогое еврейское кладбище в мире. Ибо предание таково, что Мессия воскресит людей своих и будет их судить. И это будет как раз там, на Елеонской горе, когда будет Его пришествие. Для нас, христиан, второе пришествие. И когда стоишь на этом месте, оттуда открывается чудесный вид на Иерусалим. И начинаешь понимать многие евангельские слова. Например, в Евангелии о страшном суде говорится, что Господь, когда явится и будет судить людей, то будет отделять их. Вот мы сейчас живем в мире, где добро и зло смешаны. И в каждом из нас, и в обществе человеческом, и даже в церкви. Суд, он как нож, резанет по всему человечеству. И кто-то окажется с одной стороны, а кто-то с другой. И вот как порой вместе пасутся овцы и козы одним стадом, но приходит пастух и начинает разделять. Так будет и страшный суд. Овцы по правую руку, а козлища, как сказано в славянском тексте, встанут по левую руку от судьи. И вот когда смотришь на Иерусалим, то получается, можно занять такое положение, именно там, на Елеонской горе, что с правой руки от тебя будет вход на место, где был храм Господень когда-то, золотые ворота, а с левой руки будет Гехеном, долина Енома, в которой когда-то была городская помойка. И отсюда образ гиены огненной. Слово «гиена» происходит от слова «гехеном», долина Енома, ручья Еном. Вот и получается, что праведники пойдут в жизнь вечную, в Новый Иерусалим, очень символично получается, а грешники отправятся в гехеном, в гиену, как бы будут выброшены на помойку. Вот эти евангельские слова о втором пришествии, о суде, там как бы оживают. И что характерно, мы с вами, когда рассуждаем о страшном суде, мы думаем об Антихристе, о чем-то таком страшном и ужасном. Да, все это будет. Но давайте вспомним, чем заканчивается Апокалипсис, последняя книга Нового Завета. Она заканчивается фразой «Ей гряди Иисусе». Вот апостол Иоанн, описывая все эти ужасы, в конце пишет: «Пусть все это будет, да, Господи, иди». Потому что на самом деле Апокалипсис закончится не Антихристом, а наоборот, Христом. Христос придет, явится на это самое место, и начнется новая жизнь. И поэтому, празднуя вознесение, видимое удаление от нас Господа, мы, тем не менее, этим самым празднуем и вспоминаем, и ожидаем Его второе пришествие, и этот самый суд, и надеемся на то, что этот самый суд будет началом новой жизни. И если мы будем об этом помнить и жить по заповедям Божьим, то мы окажемся в новом, в горнем Иерусалиме, по правую руку от возлюбленного нами Спасителя, который был, есть и будет с нами во веки веков. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 21 мая, 8 мая по старому стилю, Церковь празднует память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ему Господь открыл тайны конца времен. Он единственный из апостолов, кто не окончил земную жизнь мученически, а дожил до глубокой старости и был свидетелем распространения Церкви Христовой в начале II века. Празднование святому апостолу Иоанну Богослову 8 мая вошло в церковную традицию воспоминания ежегодного исхождения в этот день на месте его погребения тончайшего розового праха. Христиане собирали его и хранили как святыню, от которой происходили многие исцеления. Вспоминается в этот день и преподобный Арсений Великий, заслуживший это название за молитвенные подвиги и истинно монашескую жизнь. Наставление в выборе пути спасения Арсений Великий получил от самого Бога, который гласом с небес повелел ему подвязаться в молчании. Также сегодня прославляется и другой Арсений, подвижник Киево-Печерской обители, Арсений Трудолюбивый, живший в XIV веке. Никогда никто не видел его в праздности, он либо молился, либо исполнял монастырское послушание. Его нетленное тело было положено в дальних пещерах. В этот день совершается память еще одного печерского подвижника, преподобного Пимена Постника, который был игуменом Киево-Печерского монастыря в XII веке. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой Иоанн Богослов был сыном Заведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа. Одновременно со своим старшим братом Яковом он был призван Господом нашим Иисусом Христом в число своих учеников на Генесарецком озере. Оставив отца своего Заведея в лодке, Заведей занимался рыболовством, оба брата последовали за Господом. Апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенное незлобие и душевную чистоту. После своего призвания святой Иоанн не расставался с Господом. Он был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к себе. Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и при преображении Господа на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, склонившись на грудь Спасителя, спросил его об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда его связанного ввели из сада Гефсиманского на суд беззаконных первосвященников Анны и Киафы. Он же находился во дворе архиерейском при допросах своего божественного учителя и неотступно следовал за ним по крестному пути, сострадая ему всем своим сердцем. У подножия креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к ним с высоты креста слова распятого Господа: «Женаси сын твой, и к нему се мати твоя». С этого времени Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил ей вплоть до ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божьей Матери апостол Иоанн, по выпавшему его жребию, направился в Ефес и другие малазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Во время путешествия поднялась сильная буря, и корабль потонул. Все путешественники были выброшены на сушу, кроме одного только апостола Иоанна, который остался в пучине морской. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца, и пошел в Ефес один. На 14-й день пути он, стоя на берегу моря, увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранил живым, несмотря на то, что он провел 14 дней в морской пучине. Находясь в Ефесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе. Проповедь его сопровождалась многочисленными чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан, воздвигнутое императором Нероном. Апостол Иоанн был отведен в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но сохранен живым силою Божией. Он выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался невредим. Таким же образом он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом, в который был ввергнут по приказанию мучителя. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет. По пути к месту ссылки апостол Иоанн совершил много чудес, и когда прибыл на Патмос, его проповедь, сопровождавшаяся дивными чудесами, привлекла к нему всех жителей острова. Апостол просветил светом Евангелия большую часть жителей, изгнал многочисленных бесов, находившихся в идольских капищах, исцелил великое множество больных. Волхвы оказывали большое сопротивление проповеди святого Иоанна. Они издавна держали в своем подчинении язычников различными бесовскими наваждениями. Особенно устрашал всех надменный волхв Кинопс, который хвалился тем, что доведет до гибели апостола. Но великий Иоанн, сын Громов, как именовал его сам Господь, силой, действующей через него благодати Божией, разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс. Гордый волхв бесславно погиб в морской пучине, так как апостол Иоанн одним своим словом связал бесов, ранее помогавших Кинопсу. На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где совершил трехдневный пост и молитву, после чего гора заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить. «Ас есть альфа и омега, начаток и конец, глаголит Господь, сы и ижебе и грядый вседержитель», — возвещал Дух Божий через святого апостола. Так, около 67-го года была написана книга Откровения «Апокалипсис» святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб церкви и конца мира. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Около 95-го года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он заповедал всем христианам любить Господа и друг друга, и этим исполнит закон Христов. Апостол любви, так именуется святой Иоанн, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. В трех своих посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви. Уже в глубокой старости, узнав об одном юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Когда же виновный, увидев святого старца, скрылся, апостол побежал за ним и умолял остановиться, говоря, что грех юноши он берет на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души. Тронутый такой любовью, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь. Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, оставшись, наконец, единственным живым человеком, видевшим Иисуса Христа во время его земной жизни. Остальные апостолы в это время все уже скончались мученической смертью. Вся христианская церковь глубоко чтила апостола Иоанна как тайнозрителя судеб Божиих. Сам Господь дал своему любимому ученику и его брату, апостолу Якову, наименование «Воанергес», что значит «сыны Громовы», а церковь назвала его богословом за глубину возвещенных им миру божественных откровений. На иконах святой апостол Иоанн изображается с орлом, символом высокого парения его богословской мысли. Когда настало время отшествия апостола Иоанна в загробный мир, он удалился за пределы Эфеса с семью своими учениками и повелел ископать для себя в земле крестообразный гроб, в который лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого апостола, но, не решаясь ослушаться, исполнили то, что он сказал. Они закрыли лицо его платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но не нашли в ней тело апостола по особенному усмотрению Божию, переселенного в загробный мир. Каждый год из могилы святого апостола Иоанна в мае 8 числа по старому стилю выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись от болезней душевных и телесных. Поэтому церковь празднует память святого апостола Иоанна Богослова 8 мая по старому стилю.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Арсения Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Арсений Великий родился в 354 году в Риме в благочестивой христианской семье, давшей ему хорошее воспитание и образование. Он изучил сочинения всех риторов и философов, и хорошо знал как греческий, так и латинский языки. Император Феодосий, правивший в то время восточной половиной Римской империи, искал для своих сыновей Аркадия и Гонория учителя, который научил бы их и философии, и богословию не только словом, но и примером своей добродетельной жизни. Услышав об образованности и благочестии диакона Арсения, он поручил ему воспитание своих сыновей. Однако придворная жизнь тяготила молодого Арсения, стремившегося к служению Богу в безмолвии иноческой жизни. Преподобный Арсений стал со слезами молиться Богу, чтобы он направил его на путь спасительный, и однажды услышал свыше голос, говоривший: «Арсений, беги от людей, и ты спасешься». Тогда, сняв с себя роскошные одежды и надев одеяние странника, он тайно ушел из дворца, сел на корабль и отплыл в Александрию, откуда немедленно поспешил в Скитскую пустыню. Проходя послушание под руководством преподобного Авва Иоанна, преподобный Арсений вскоре превзошел в подвижничестве многих отцов-пустынников. Но и тогда преподобный молился, чтобы Господь научил его, как спастись. В ответ ему был голос с неба, говоривший: «Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании. Это корень добродетели». С тех пор преподобный Арсений поселился вне скита, в уединенной келье, приняв подвиг безмолвия, приходя в церковь только в праздничные воскресные дни, и ни с кем не беседовал, соблюдая полное молчание. Когда иноки, подвязавшиеся в Скитской пустыне, спрашивали его, почему он скрывается даже от них, святой отвечал: «Знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. На небе все единодушно славят Бога, но на земле это невозможно, потому что есть много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли, и каждый из нас имеет различные намерения». Один странствующий инок, посетив преподобного, не услышал от него ни одного слова. А когда пришел к преподобному Моисею, то тот принял его с радостью, предложил отдохнуть и подкрепиться пищей. И инок признал лучшим преподобного Моисея, оказавшего ему большую любовь. Другой инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так: «Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» И в ответ на молитву свою этот инок имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его. В другом корабле был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии. Об этом видении инок рассказал другим, более опытным подвижникам, и все нашли, что более совершен преподобный Арсений, пребывающий в молчании, нежели преподобный Моисей, принимающий странников, потому что с первым пребывал сам Бог. Преподобный Арсений учил: «Есть много таких людей, которые всячески стараются соблюдать чистоту телесную и для этого умерщвляют тело свое постом, бдением и многими трудами. Но мало таких, которые ревниво оберегают душу свою от греха, тщеславия, гордости, сребролюбия, зависти, братоненавидения, гнева, пометозлобия, осуждения. Таковы снаружи чисты телом, но душа их грязна. Они подобны гробам снаружи разукрашенным, внутри же полным костей смердящих. Блажен тот, кто старается сохранить от скверны как тело, так и душу свою. Часто говорил преподобный такие слова. Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда. Великий подвижник-безмолвник провел 50 лет в иноческих трудах и подвигах, постом и молитвой, вознося хвалу Богу. Прожив 40 лет в ските, затем он несколько раз менял место своих подвигов, удаляясь от почестей. Преподобный Арсений почил о Господе в возрасте 95 лет в середине V века, заслужив от современников название великого.

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. И в начале выпуска хочу поздравить вас, дорогие радиослушатели, с праздником Вознесения Господня. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Представлен витраж рождения Иоанна Крестителя. Маленькие ладейнопольцы посетили Аятскую обитель. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Праздник отдания Пасхи 20 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Александр Сорокин, настоятель иерей Илья Макаров, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были преподаватели и курсанты Военно-космической академии имени Александра Можайского. За усердные труды во славу Святой Церкви иерей Илья Макаров награжден правом ношения палицы. За богослужением особо помянули преснопамятного настоятеля протоиерея Владимира Сорокина, годовщину кончины которого отмечают в этот день. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Владыка отметил, что исполнился год со дня кончины многолетнего настоятеля собора протоиерея Владимира Сорокина и пожелал новому настоятелю иерею Илье Макарову помощи Божьей в трудах. Собору подарена икона Вознесения Господня. Настоятелю вручено сувенирное пасхальное яйцо. Вице-губернатор Петербурга Юрий Поляков награжден знаком священномученика Вениамина митрополита Петроградского, Денис Усанов, Александр Прокофьев, Елена Макарова удостоены знака священномученика Серафима митрополита Петроградского. 19 мая наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. В ходе визита владыка пообщался с министром культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светланой Баулиной, а также с первым проректором института Сергеем Шукшиным. По итогам беседы была достигнута договоренность о сотрудничестве лавры и института. В завершении визита была представлена культурная программа, подготовленная студентами учебного заведения. 15 мая прошло собрание студенческого библейского общества в рамках цикла бесед о ветхозаветных пророческих книгах в Санкт-Петербургской духовной академии. Встреча была посвящена личности пророка Исаии и богословскому содержанию его книги. Ведущей встречи кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной академии и куратор студенческого библейского общества священник Алексей Сергеев. Отец Алексей начал встречу с рассказа о личности пророка. Слушатели узнали, что святой пророк Исаия происходил из знатного рода, из колена Иудина, и пророчествовал при четырех царях – Осии, Иофаме, Ахазе и Езекии. Ведущий также упомянул, что по преданию пророк Исаия принял мученическую кончину при нечестивом царе Манасии, будучи перепиленным пилой. Затем лектор перешел к содержанию книги. Он отметил, что призвание пророка описано в 6 главе и относится к 740 году до Рождества Христова. Особое внимание было уделено мессианским пророчествам, о чудесном рождении младенца Иммануила от Девы, о рождении Мессии князя мира, который наречется чудным советником, Богом крепким, Отцом вечности, а также пророчеству об отрасли от корня Иисеева, на котором почиет дух премудрости и разума. Далее состоялось обсуждение. Завершая встречу, участники поблагодарили лектора за глубокий анализ одной из центральных ветхозаветных книг и выразили надежду на новые встречи. Выставка «Витраж. Рождение Иоанна Крестителя к завершению реставрации» и «Симфония. Свет

0: поступил в Эрмитаж в 1933 году из музея Центрального училища технического рисования барона Штиглица. Процесс реставрации длился с 2016 по 2026 год. Куратор выставки, заместитель заведующего отделом научной реставрации и консервации Наталья Полевая рассказала, что первоначально над витражом работала Елена Крылова, а после ее кончины с 2021 года Сергей Павлов. Сейчас в реставрации находится второй парный витраж с изображением сидящего за столом Ирода и головы Иоанна Крестителя на блюде. По завершении работ также планируется представить его зрителю. В вестибюле хранительского центра «Старая деревня» открылась выставка «Симфония света и красок» творчества художника и витражиста Елены Крыловой. Выставка открыта до 23 августа, вход свободный, в часы работы реставрационно-хранительского центра «Старая деревня». 19 мая, в пятую годовщину со дня кончины протоиерея Алексея Чистякова в храме святителя Спиридона, а потом у могилы батюшки у храма Воскрешения святого праведного Лазаря в городе Всеволожске была совершена панихида по усопшему пастырю, которую возглавил настоятель храма иерей Арсений Гуцу. За богослужением пели и молились благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии иерей Дмитрий Чуев, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского иерей Иоанн Нестеренко, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, протоиерей Роман Гуцу, духовные чада отца Алексея, его родственники и друзья. 17 мая после продолжительной тяжелой болезни на 79-м году жизни представился ко Господу настоятель храма Боголюбской иконы Божьей Матери поселка Дивинский Гатчинского района иерей Анатолий Шитиков. На протяжении последних 7 лет отец Анатолий ревностно трудился в поселке Дивинский, проповедуя Слово Божие и созидая церковную жизнь в этом населенном пункте. Его трудами и сердечной заботой было реконструировано ранее заброшенное здание, которое превратилось в прекрасный храм и сейчас служит не только местом молитвы, но и радует взгляд селян и проезжающих мимо станции Дивинская пассажиров пригородных поездов. Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выразил сердечные соболезнования родным, близким и духовным чадам почившего пастыря. Сотрудники отдела по делам молодежи Тихвинской епархии стали лауреатами конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2026». По итогам конкурса председатель отдела иерей Геннадий Михайлович Титов был удостоен звания лауреата за проект «Святые тропы», а секретарь отдела Анна Павловна Сологубова получила поощрительную премию за проект «Школа социального служения «Импульс». 19 мая воспитанники воскресной школы Петропавловского храма города Ладейное поле и учащиеся 68-й Ладейно-Польской школы посетили Введено-Аятский женский монастырь. У стен монастыря на берегу реки Аять ребята стали участниками спектакля-экскурсии «Под открытым небом». В рамках фестиваля школьных театров театральная студия Рассветовской школы рассказала зрителям историю Амоса и его родителей Васы и Стефана, будущих преподобного Александра Свирского чудотворца и преподобных Варвары и Сергия, чьи мощи являются святыней монастыря. После спектакля для детей была организована экскурсия по монастырю. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Еще раз с праздником, дорогие радиослушатели!
1: Двадцать первого мая – праздник Вознесения Господня. В своем Вознесении Спаситель окончательно покидает своих учеников, и тем не менее они радуются. В чем причина этой радости? Почему ему обязательно необходимо уйти? И если он не уйдет, неужели не придет Дух Святой, обещанный Утешитель? На эти и другие вопросы – мы пытаемся дать ответ в праздник Вознесения Господня. В 9:30 вы услышите передачу радиостанции «Голос православия», подготовленную по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов утра начнется прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора, а в течение этого и последующих праздничных дней в нашем эфире будут звучать проповеди и размышления святых отцов о смысле и значении праздника Вознесения Господня. В 16:40 для наших юных слушателей прозвучит чтение Евангелия в переложении для детей. главы «Явление воскресшего Спасителя» и «Вознесение»,

0: Читает народный артист России Георгий Корольчук. Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачи протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит пятая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
3: Эти миллионы людей, которые живут в Кремниевой долине на протяжении, вот вдоль залива, на протяжении 50 километров, они все так или иначе, вот такой концентрат в мире, так или иначе занимаются компьютерами и информационной технологией. Естественно, там русских тьма. И интересное суждение у русских. Если тебе нужно менеджера, ты нанимаешь американца. Если тебе нужно выполнить трудную работу, ты нанимаешь китайца. Если тебе нужно сделать работу, которую невозможно сделать, нанимаешь русского. И ценность русских считается их непонятно как реализующейся общей образованностью. В том смысле, что люди изучали в школе огромное количество ненужных американцам вещей. Но это развивает неконтролируемые ассоциации и позволяет в решении трудных задач находить нетривиальные ходы. Потому что ты работаешь не той частью мозга, которую только тебе образовывали и учили, а у тебя есть еще шире. Я как-то помню разговор с американцем, такой высокий уровень. Мы работали тогда вместе по совместной работе с ракетно-космической фирмой Lockheed. Вот. Шпион Пауэрс летал на самолете Lockheed U-2, мы его сбили. Вот Lockheed, эта фирма, занималась вместе с нами космической астрономией. И вполне люди такие, вот технически образованные руководители. Я что-то сказал, что-то древнегреческое, кого-то упомянул фамилию. Он спросил, это что такое? Говорю, ну, это же известно, не помню. То ли речь о Сократе была, а что это такое? Я говорю, откуда же вот в истории? Я, когда учился в колледже, истории не брал, говорил он. Ну, не брал истории.
4: Да, потому что у них там студент выбирает, какие предметы ему нужны.
3: Человек обошелся без истории. А зачем, собственно? Он же инженер, он же будет работать над совсем другим. Мозги-то забивать себе. Зачем ерунды?
5: Вы знаете, у нас тоже бывают очень интересные такие события. Такие вещи встречаются, и мы все русские люди понимаем, что нас тоже не обошла вот эта вот, скажем так, необразованность. Что, оказывается, сегодня можно каким-то образом
3: можно
5: без этого обходиться
3: один,
5: в любой стране.
3: Одна преподавательница говорила, ну, в технических вузах есть там гуманитарная составляющая до сих пор в обязательном порядке, в политехническом институте.
4: Но сейчас сокращают количество часов везде.
3: Сокращают, да, я знаю. Потому что я читал историю естествознания несколько лет по гуманитарным вузам, и вот отменили для гуманитарных вузов. Они понятия не имеют ничего. Их можно вкручивать в любую астрологию теперь. Так придется говорить. Она спрашивает, скажите, а вот Анна Ахматова, что вы, значит, можете рассказать? Та задумалась, девочка сказала, это которая под поезд бросилась.
5: У нас еще есть метафорическое понимание. Еще один расскажу случай. Несколько лет назад у нас в студии радио был очень молодой потомок русских эмигрантов первой волны, как раз живущих в Америке. Юный такой вот молодой человек, который хорошо говорит по-русски. В его семье все русские корни. И папа, и мама, и бабушки, и дедушки все русские. Потомки волны первой эмиграции. Он поступил, как у нас бы сказали, вот на первый курс, да, вот университета, одного из университетов Америки, Соединенных Штатов. И вот он осуществляет такую вот поездку по России, причем вот просто от края до края, с целью познакомиться с православными приходами и с их молодежной частью во всех городах, которые он приезжает. На деньги, полученные в этом университете, в первый год своего обучения. Да. Он так за 2 месяца должен проехать. Конечно, он там договаривается, созванивается заранее. Я спрашиваю, а в чем смысл американского университета дать вот этому молодому человеку, который в 4-м поколении уже американец, деньги на то, чтобы он поехал и узнал, как в какой-то далекой России. Америки в чем смысл? Как вы потом применитесь, вот вкладывают эти деньги? И он рассказал, что такая система в университете. Там конкурс грантов, нужно написать заявку в произвольной форме, что ты хочешь. И он сказал, что его заявку, когда он сказал, что я хотел бы узнать, как современная молодежь в России, какая она в православных приходах. По всей России причем. Его заявку расценили по пункту, где выдавались деньги на самопознание и самосовершенствование. И Америка, и они дают деньги на такие вещи. У нас бы никогда не дали какому-нибудь так приезжему, чтобы он дает. Вернулся к себе так на три не... поколения раньше.
3: Это так не, это не Америка дает, это университет.
5: А университету какой толк от
3: этого? А он не государственный.
5: А почему
3: интересно? А чем диковиннее, тем...
5: Диковинность.
3: Да. Ну, допустим, вот моя дочка, такое с ней случилось, она по обмену меняли на каких-то американских школьников, а она училась в американской школе, а американские школьники поехали сюда, жили в семьях. Такой был период обмена.
5: То есть это экзотика просто.
3: 90-х годах, да. Ну, для них экзотика. Вот, училась она в английской школе, английский язык знала. Они не проходили литературу. У них урок литературы был на это полугодие. Тема «Сказочные сюжеты в литературе». Они не литературу учили. Они вот ковыряли вот этот изюм из булки. Вот школа вот решила вот таким способом выпендриться, заинтересовать. Не просто читать, а вот вы найдите в литературе, вот что был, где использован сказочный сюжет. И ученики должны были готовить свои задания в течение этого полугода. То есть вынуждены были из-за этого читать что-то такое и выковыривать.
5: Ну, у нас, честно говоря, вот я в советской школе училась примерно то же самое. Я ничего не поняла из русской литературы по той схеме, по которой нам преподавали. Нас заставляли выискивать то, что, скажем, затем, вот в таком взрослом возрасте, я там вообще не нахожу. Какие-то вот какие-то социальные проблемы, которых, на мой взгляд, если просто прочитать вот для себя, там не заметишь. Там другое. Вот, мне кажется, что то же самое.
3: Это опять то же самое. Зависимость от идеологии. Ну, здесь хоть была какая-то как бы государственно утвержденная идеология. А здесь каждый университет выпендривается как может.
5: Мы не упомянули все-таки характеристику второй и третьей волны. Можно ли вот как-то кратко характеризовать, что привнесла вторая волна в Америке, в Соединенных Штатах, русской эмиграции? Как она отличалась? Про третью, не знаю, может быть, даже не стоит говорить, потому что она проходила в наших глазах и как-то вот очень сильно даже отразилась и в статьях, и в обсуждениях, и даже в фильмах.
3: Но она отличается третьей от четвертой.
4: Ну, там в значительной мере советские люди были. Понимаете, люди другие по воспитанию.
5: Во второй волне?
4: Во второй волне, да, послевоенной. Потому что ведь зачастую это люди, которые попали в плен, к примеру, а потом решили не возвращаться. Там по разным причинам.
5: Америка их принимала?
4: Америка их принимала.
5: Все-таки не всех,
4: да,
5: выдавали
4: американцы? Да, да, нет, не всех, да. Не всех они выдали.
5: А сколько примерно вот такой категории людей оказались в Америке?
4: Я не готов сказать сейчас число. Это можно найти, конечно.
3: Но называют разные цифры. Ну, а угнанные на работу в Германии?
4: Это тоже молодежь преимущественно.
3: Тоже они...
5: А почему они в Америку попадали? Им предлагали?
3: Кстати, Европа была опасным местом для второй волны. Понимаете? Они должны были куда-то спасаться. За океан, подальше, чтобы до них не дотянулись. Ну, отсюда и стремление. Австралия, Южная Америка, которые легче принимали.
5: Потому что
3: это были развивающиеся
5: Америка, да?
3: страны, которым нужны были новые силы. А в Америке не очень, собственно, новые силы. И так к ним прут в эту Америку. Америка селектировала.
4: И это при этом молодежь, как правило, была.
5: Получается, что вторая волна в США меньше присутствует, чем, допустим, в Южной Америке. Вторая волна.
4: Я бы не сказал.
3: Нет, нет.
4: Я бы не
3: сказал, в конечном счете, меньше, эти хоть и развивающиеся страны, но у русских представление, что мы ничуть не хуже других, все-таки у русских было ощущение вот, пребывания в Аргентине и в Бразилии, например, что они пребывают в общем второстепенной стране. Но мы-то, собственно, из страны самые главные, правда? Из России ты к нам. Только Америка по плечу. И, конечно, там, ну, в частности, я знаю много бразильских людей, неуютно.
4: Будет интересно, если Михаил Никитич немножко расскажет о церковной жизни.
3: Каждое воскресенье я в русской церкви сижу на кассе. В городке, в котором я живу, существует церковь, построенная на деньги эмигрантов примерно 60 лет назад. Она была основана. Они купили здание церкви, перевезли на купленное ими место, землю, вот всю церковь целиком установили, и началась служба с священниками, которые приглашали служить на деньги, которые собирала община. И это продолжалось вот до буквально 5-6 лет назад. И принадлежали они, им совершенно было неинтересно, к какой они церкви принадлежат. Оказалось, они принадлежат к американской автокефальной церкви, не к русской зарубежной. И им было как бы удобно и приятно, что они не участвуют ни в какой борьбе между Московской патриархией и Русской православной церковью за рубежом. Это вот американская церковь. Они отправляют свои, они женятся, они хоронятся, крестятся и крестят детей. Это их церковь, своя собственная. И там вовсю существовали инструменты этой церкви. Вот я знаком с деятельностью, в частности, сестричества этой церкви. Сестричество занимается базарами, новогодними праздниками, пасхальными и благотворительными базарами, которые зарабатывают церковь. Мы уже упоминали, американцы склонны к благотворительности, живут в общем все в этом месте Кремниевой долины достаточно зажиточно. И количество вещей, украшений, аксессуаров, обуви, которые они сносят на базар для бедных, причем вполне такого новенького качества, для американки надеть кофточку, на следующий день снять, потому что она уже ее носила, потом она висит, и она не знает, куда ее деть. А церковь говорит, давайте, у нас распродажа для бедных. Кофточка куплена будет за $50, а она ее отдает бесплатно. А там ее может купить на этом базаре благотворительном церковном за 20 народ окружающий, бедный, не обязательно православный, но окружающий. Теперь появилось огромное количество. Первым их приходят китайцы, вторым мексиканцы приходят и покупают. Церковь зарабатывает хорошие деньги, на которые она сажает цветы, убирает двор, организует столовую, обеды дешевые, 2-3 раза дешевле, чем можно пообедать там же в городке, в ресторане. И каждое воскресенье приходит человек 50-60, добровольцы, сестричества, готовят в субботу еду в таком в столовском количестве, русская кухня. Приходит много американцев, которым нравятся русские воскресенья, их всех кормят. И в воскресенье там небольшой такой магазинчик, бутик, называют его, такой базарчик. И, соответственно, пасхальные праздники, новогодние праздники. И все на полном самообеспечении, добровольности. И зарабатываются вполне хорошие, приличные деньги, на которые можно поддерживать жизнь церкви, сделать починки, ремонты, ухоженный садик и так далее, и так далее. А крупные вещи, это делаются другими благотворителями. Вот есть русский, который разбогател в Японии. Японский предприниматель-промышленник, семья родилась и выросла в Японии, он великолепно знает японский язык, он, чуточку отойдя от дел, передав дела уже управляющим, он переселился в Калифорнию, и вот он решил заняться церковью. Он расширил церковь, построил новую ему крышу, заказал роскошное совершенно оборудование из Софрина для этой церкви, нанят хороший художник, который расписал всю церковь, потолок, стены, иконы и так далее, и живут прекрасно своей жизнью. Единственная для меня заноза была, это то, что после объединения церквей Московской патриархии и РПЗ, американская автокефальная как-то очень засуетилась, а куда этот приход двинулся, и издала новые постановления, в которых заставила приход и совет церковный принять новый порядок, при котором такая жесткая вертикаль была вогнана, что всем управляет прист, священник. Священник подчиняется епископату. Кто не хочет быть в американской автокефальной, пожалуйста, может идти в любую другую, но всю собственность и права на собственность он лишается. Это все остается за церковью. Участок земли, стоящий миллионы долларов, теперь, раньше покупали их за несколько тысяч, этот участок 50 лет назад, не было компьютеров, не было Кремниевой долины, сейчас это стоит миллионы и миллионы, участок земли, на котором стоит церковь, это все принадлежит епископату американской автокефальной церкви, управляет всем священник, он главный, без его утверждения.
4: А? Он не русский.
3: Он не русский.
4: Хотя большинство прихожан, я заметил, русские.
3: Русские, да, он американец.
5: А священник, кстати, он только священник, он не работает на светской работе, его обеспечивает община.
3: Да, его, община его обеспечивает, да. И то же самое, сестрица зарабатывает деньги, в частности, чтобы платить зарплату. Ему он содержал жену и детей. И даже протокол совещания церковного совета недействителен без подписания его священником. То есть даже если то, что решил совет, а священнику не нравится, он может не подписать, и протокол становится недействительным. Вот такое,
4: значит... А протокол на каком языке ведете?
3: На английском.
4: Потому что он русского-то не знает.
3: Он русского знает.
5: А богослужение на каком языке?
4: Но я с ним говорил по-английски.
3: Но он и русский знает тоже. Да, то есть он службу ведет на двух языках. На русском и на английском.
5: Одновременно одну службу двуязычную или по-разному один день на английском?
3: Нет, очень многие вещи повторяют на английском.
5: Вот. То есть повторяет за церковнославянским или за русским? Русская служба по-церковнославянски или по-русски?
3: А я как-то, поскольку воспринимаю это одинаково, да?
4: Нет, ну, церковнославянский.
3: Церковнославянский, конечно, да, да, да. Классическим образом.
4: Да, это то же самое в Аргентине я наблюдал. Они священник вот, по-церковнославянски немножко служит и переходит на испанский. Mm-hmm. После этого непонятно, да, какая это церковь.
3: Вот. Но священники меняются. До него был какой-то новообразованный из русских, довольно молодых, быстро получивших образование в православной церкви где-то под Лос-Анджелесом, который не мог произносить проповеди, не сказавши через каждое два слова «вот», из бывших инженеров подмосковных, который вот стал таким. И он вернулся назад в Москву, и там получил приход.
5: То есть он теперь московский священник.
3: А теперь московский священник.
5: А был в Кремниевой долине.
3: А был в Кремниевой долине и принадлежал церкви автокефальной.
4: Ну, ему надоело там все время лето. Серьезно, у них там примерно 20, там, ну, сколько градусов у вас обычно средняя температура. Утром только холоднее.
3: Как бы широта Сан-Франциско, она южнее нашей Кушки.
5: Все-таки священника назначает, да? Епископ не приход высказывает пожелание какого-то
3: священника.
5: Раньше
3: приход звал. А до этого, я помню, 20 лет назад был прелестный совершенно священник из Югославии. Уже тогда, где-то в 90-м году, уже глубокий старик, но который получил образование в Югославии. Сам писал благословские книги, знал 4 языка. И, в общем, был самый такой вот батюшка нам привычный. Он, естественно, стал священником этой автокефальной церкви, а там-то он был в сербской церкви православной. Его все помнят как вот настоящего знатока, настоящего как бы понимателя души. А дальше шли вот эти новообращенные, глубоко советский был молодой, ему веры никакой не было от него все. Ну, это шарахались, ну, исповедоваться священнику, который, понятно, что он ну, не понимает ничего, касается он не от веры, да, а только потому, что курсы кончил, блин, такой священник. А этот американец не родной, а тот был вот настоящий, к нему под благословение ходили и исповедовались к нему искренне. И он долго служил в этой церкви. Большой пьяница, грешник был, естественно, всех понимал. Но вот отец Амвросий, мне уже запомнился, я его очень, очень любил. Не брит, и всегда ходил.
4: Потому
3: вот.
4: Что там православные священники бреются.
3: Не так бреются, в смысле, сосчительный ходил.
4: Нет, ну некоторые бреются. А, да. Это то же самое,
3: это
4: как тоже я замечал в Финляндии.
3: Это тоже бритый американец.
4: Да.
3: Вот, так что жизнь церковная идет очень, так сказать, мило и мирно. В той церкви, работу которую я вижу, там, мне кажется, такая особенность. Большое количество людей с священниками этих, хоть он американец, разговаривают на теоретические проблемы православной веры. Многие начали ездить по монастырям, которые существуют там, знакомиться с, вот, так сказать, с православными святынями. Им хочется разобраться именно в вере. Потому что количество людей, чисто обрядовых, да, людей, которые важно вот соблюсти как бы вот, правила поведения церковного, но при этом суть и отличие, и специфику православной веры, ну, как-то неинтересно, это же называется, не берут в голову, да? Вот. А количество людей, которые появилось, которые хотят разобраться в этом, меня удивило, как много, причем и совсем новой эмиграции. Это из молодых, которые приехали, они разговаривают. И есть американцы из Стэнфордского университета, которые тоже. И вот они такую группу составляют вокруг священника, человек 8-10, которые с ним ведут разговоры на эту тему.
5: Частным порядком или курсы катехизации, как
3: нет,
5: вот у нас
3: не курс,
5: принято?
3: Не курс. Вот каждое воскресенье собираются, вот они на этот обед, да, после обеда остаются и долго беседуют со священником, задают вопросы. Он рассказывает там вопросы истории, вот теории веры, разъясняет каноны, причины, почему так, а не иначе. Не житие святых они изучают, они хотят вот понять, потому что все же люди современные, прагматичные, а ходят в церковь, что-то это им дает очень, очень важное для того, чтобы вырваться из прямой прагматической логики жизни.
5: То есть в церкви, в храме не чувствуется, что это представители разных волн миграции? Этого нет чувства? Это не видно, да? То есть все они вместе?
3: Видно только потому, что время от времени появляются новообращенные, оголтелые люди, которые путают суеверие с верой.
5: А в чем это выражается?
3: Для них астрология и вера одно и то же. Чудеса вообще и уфология. Как бы вот просто чудо и вера не различают, начинают вещи обрядовые ставить выше истерика по поводу того, что кто-то не так одет, не так платок повязан, понимаете? Вот старые русские, например, они говорят, что «а вот нам не обязательно, ну, платок накинули, а вот ходят некоторые, замотаны платком, считают, нужно входить в церковь». Ну, прямо как мусульманский платок, один нос торчит. Вот эта истовость, что голова должна быть покрыта. Замотаться так, что один нос торчит. Вот зачем вот это? А которые вот как бы харбинское воспитание того, которые ходили вот в нормальную русскую православную церковь в Харбине, они относятся к таким вот формальным правилам поведения церковного, они относятся спокойно, без вот надрыва. Кто-то начал из церкви выходить, повернулся спиной к алтарю, выходя из церкви. Нет, это надо пятиться, пятиться. Никогда нельзя поворачиваться спиной к алтарю, начинают говорить галтелые.
5: Это люди, которые приезжают из России или которые, живя в Америке, вот-вот только приходят в церковь?
3: Нет, это новоприехавшие.
5: Новоприехавшие.
3: Новообращенные, которые вот считают, что...
4: Уже там, в Америке.
3: Да-да-да. По-видимому, они считают, что раз они были вот неверующие, попали туда, где можно, наконец, свою демонстрировать веру и православность своей веры, так для них вот элементы поведения важнее, чем мысль о душе, грубо говоря.
5: А как вот эту ситуацию можно поправить? Священник занимается вот таким просвещением на таком уровне. Ведь здесь очень сложно как-то подойти и с человеком поговорить, допустим, прихожанину с прихожанином. Или человек со временем сам вот как-то понимает, что но здесь стиль общины такой.
3: Но в Америке не принято человеку указывать на то, что он как-то не так делает.
5: Но ведь вот вы говорите, что новообращенные прихожане указывают совершенно свободно, что вы
3: это выходящие, и они тем самым выделяются, и на них смотрят, но как на людей, которые лезут в твою личную жизнь. Это не принято. Ты ведешь себя так, ты ведешь. Это у нас в очереди начинают учить друг друга, как жить. Стоит в очереди в магазин. А там это по-американски понятно, столько не принято. Ты неправильно говоришь по-английски, тебя никто не поправит. Невозможно научиться вот в американском окружении говорить по-английски правильно, потому что тебя никто не поправит. Это считается невежливо вмешиваться. Это считается очень такая интимная вещь. Потому что они многие слова произносят совсем не так, причем твердо стоят на своем. Ну, какой-нибудь, мне было обидно, про Чураевку говорили с американцы, пытался понять, пытался объяснить, в каком штате это Чураевка. Я говорю, в штате Коннектикут. Не понимает. Русская деревня в штате Коннектикут. Все знают, что Коннектикут. Нет, Коннектикут. Вот Коннектикут,
4: да,
3: это, конечно, понятно, какой штат. А Коннектикут они не поймут. То есть, чтобы американский, английский, это вещь такая, которую не сразу еще поймешь, что как надо. Да, Чураевка – интересное явление, которое достигло признания американским, ну, практически правительством, по крайней мере, на уровне штата. В начале 20-х годов сын Льва Толстого, Илья Львович Толстой, приобрел кусочек земли под Нью-Йорком. Вот в штате Коннектикут по-нашему, Коннектикут по-американски, кусочек земли. Рядом с речкой, средний климат такой, среднерусский, глухое место, недорогая земля. Туда же приехал русский писатель-эмигрант Гребенщиков, многопишущий человек, весьма романтически русофильски настроенный. И он тоже захотел купить там землю, или поселиться, по крайней мере, здесь. А Илья Толстой был затруднительно финансовым положением. И они, встретившись там, в каком-то баре или кафе, не зная друг друга, оказались. И Гремещуков высказал мысль хозяину, что вот хорошо бы здесь жить. А то сказал, а он сидит человек, который не знает, кому продать свой участок земли, потому что он больше здесь жить не хочет, хочет в другом месте, он его обременяет. Это оказался Илья Львович Толстой. Они познакомились, остались друзьями надолго, и поселился, купил этот дом Ильи Львовича, писатель Гребенщиков, который сам из Алтая, и там была своя деревня у него, Чураева. И он решил основать русскую колонию, задался такой целью. А давай-ка я созову сюда как можно больше русских иммигрантов, мы организуем здесь свое изолированное от американской жизни пространство, и начнем здесь, сейчас бы это называли бы экологическим поселком, начнем здесь слияние природы с Россией и с русским духом и прочее, прочее. Начали строить церковь и зазывать людей, чтобы покупали дешевые участки там. У него появился план этой деревни. Он организовал там издательство, в первую очередь, своих произведений, конечно. Вот, которое издательство «Алатас». Ну, это искаженное «Алтай», так они... Может, действительно, по-английски «Алтай» называется, «Алатас». Не знаю, вообще, издательство «Алтай» организовало. И много русских действительно купило там чувствуя, что там они будут жить вдалеке от нью-йоркского шума. Нью-Йорк действительно город, который напрягает и изводит нервы. А тут буквально в часе езды от Нью-Йорка и природа, речка, лес, все хорошо. И официально считается глухоманью. Как это рассказывал в тот раз, что адрес этой деревни, он по-американски, почтовый адрес, сопровождается от тремя буквами, которые означают «бесплатная доставка, но в глухомань». Чтобы почтальон не жаловался, когда вас трудно добраться, нам мне нужно заплатить. Нет, у американцев все четко. Почтальон должен доставлять почту на бесплатно, несмотря на бездорожье и далее. Ну вот, и Чураевка прекрасно существовала в 20-е годы. Там Сикорский вложил дополнительные деньги, церковь была построена. Сикорский жил там рядом. Для многих это были дачные места, но многие купили. Ну, например, Сомов, секретарь Рахманинова, жил, например, там.
4: Между прочим, родственник художника.
3: Да, да. Он его то ли брат, то ли двоюродный брат. Художник Сомова. Ну, Гребенщиков сам тоже там жил. Вот, Каненков там жил, в Нью-Йорке с 24-го года, но был в этой Чураевке. Но пока был Гребенщиков, он организовывал пикники совместно. Фокины с женой балетной, и люди жили там же. И вот устраивали такую инерцию заграничной русской жизни. По фотографиям, которые я видел там, это напоминало жизнь русских в Финляндии. Деревянные домики небольшие, свободное пространство, без заборов, веранды открытые, на которые сидят, пьют чаи, собираются, ходят друг к другу в гости. Так вот, влияние этой Чураевки и концентрация русских была столь велика, что после войны это место удалось за счет усилий семьи так называемых Елиных. Елены были сибиряки, отец и мать. У них были трое детей, которые успешно в Америке продвинулись. Один из них стал Елен, даже капитан первого ранга. И они в воспоминаниях об этой деревне добились, что Чураевка теперь стала историческим местом. Там стоит большой закладной камень, на котором написано «Чураевка» — это место, где много выдающихся людей, писателей, артистов, художников жили в течение длительного времени, 20-30-е, выходцы из России и так далее. И написано на эту тему одним аспирантом работа, одна единственная исследовательская работа на тему о Чураевке. Она мне досталась в машинописном варианте с этими фотографиями. Как бы она стала предметом изучения исторического, и на эту тему издана этим аспирантом книжкой. В Ахметьевском архиве лежит архив этой Чураевки, еще не разобранный толком. Но вот такое удивительно компактное место, которое сумело вот при американском прагматизме стать исторической достопримечательностью. Поскольку русские все коммунисты по американской логике, то там же в этой работе, этого аспиранта, я забыл фамилию, простите, то ли там Ричардсон, или вот такая типичная американская фамилия молодого человека, который решил заняться историей загадочных людей. Там делятся мнения у жителей Чураевки на две части. Одна — мнение соседей он собирал, которые знали чураевцев. Какие чудесные люди. Очень интересная американская характеристика. Один из там чиновников. Вы знаете, эти люди совершенно аккуратно платили по своим счетам. За ними практически никогда не водилось долгов. Как было приятно иметь дело с этими людьми. Это очень, оказывается, американская ценная характеристика. Делаешь ты долги или не делаешь? Аккуратно ты платишь по счетам или нет? Это признак твоей дельности, лояльности, то, что ты ни на чем горбу не ездишь, что ты зарабатываешь так, что живешь вот точно посредством и все платишь. А другие говорят, да, с ними так приятно, они были такие приятные люди, душевные, а вот двое русских, которые развели куриную ферму, так они снабжали яйцами всю округу, и мы у них покупали, было очень недорого. Одно мнение. А чуть подальше от Чураевки мнение он собирает. И они говорят, да, это какие-то русские собрались своим каким-то там кланом, и наверняка это коммунистическое гнездо. Буквально отъехать на полчаса от Чураевки. Вот что такое среднестатистическое мнение американское под действием пропаганды. А что такая душевность? Я хочу съездить, туда, не знаю, что там осталось. Но совсем рядом с Нью-Йорком такое. Мало чисто русских мест, на мой взгляд, осталось.
4: Новодевеево там есть, вот я как раз Новодевеево меня свозили, да. Мы только на кладбище успели.
3: Но вот кладбища русские, они еще как вот сербское кладбище под Сан-Франциско.
4: Потом это Толстовская ферма, она же существует.
3: Да, фонд. Толстовская ферма,
4: да, правильно. Да, тоже недалеко от Нью-Йорка, да, где-то там.
3: Ну, это просто подтверждает лишний раз, что восточное побережье, оно значительно более эмигрантоприемное. Я уже не говорю о третьей эмиграции, когда целый район Нью-Йорка русский.
4: Там, но правда, там все-таки нет такого русского центра, как у вас в Сан-Франциско.
3: Так потому что это совсем оккультуренные русские, которые не беженцы, вот быстро выкинутые, которые ищут, где бы им спрятаться. Это люди, которые приезжали в Сан-Франциско через Тихий океан, обдумавшись с вещами. Это не беженцы, а те, кто решили вот там начать свое житье. И это совсем другое. Ну, плюс, конечно, культурное окружение. университет Беркли и Стэнфордский университет, они, в общем, задают, так сказать, ритм такой жизни, культурные места.
2: Прозвучала пятая передача об истории русского зарубежья в Америке с участием Михаила Никитича Толстого и Владимира Юрьевича Черняева. Программу вела Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского о самарянке. Проповедь, сказанная отцом Борисом 29 мая 2005 года. Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мне хочется говорить о жажде человека и о жажде Бога. Мы оказываемся в Самарии. Было около 6 часа, когда Иисус, утрудившись в пути, остановился у колодца Яковлева. 6-й час означает полдень. Солнце палило и стоял зной. Иисус был утомлен. Он испытывал голод и жажду и сказал женщине, пришедшей к колодцу, почерпнуть воды: «Дай мне пить». В течение всей своей земной жизни Христос познал жажду, голод, утомление, грусть, естественные чувства. И мы знаем, что до самой последней минуты жизни Он испытывал жажду. На мой взгляд, особенно значительно, что евангелист Иоанн, единственный среди евангелистов, захотел нам рассказать об этом событии с самарянкой, где он упоминает одно из 7 последних слов Христа на кресте – жажду. Это слово не встречается в синоптических Евангелиях. Итак, встречая на своем пути все трудности, присущие человеческой природе – жажду, голод, усталость, слабость, неустойчивость, Христос их полностью принял на Себя и претерпел до последнего дня своей жизни. В порыве любви он совершенно покоряется человеческому уделу, переживая и разделяя до самого конца все страдания, присущие человеку, отдаленного от Бога. И Христос все это пережил до такой степени, что Он Сам на кресте возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» До последнего издыхания Христос испытывает жажду, которая так сильна, что она его терзает, иссушает язык, рот и горло. Но, конечно, она не только жажда обыкновенной воды. За этой жаждой скрывается иное желание, ощущение отсутствия единого на потребу, грустное чувство неполноты. Когда Господь говорит женщине: «Дай мне пить», Он просит ее совсем о другом. О чем именно Он просит ее под видом воды живой? Мне кажется, что Он просто обращается к ее сердцу. На человеческом языке мы могли бы только сказать: «Даруй мне твою любовь, люби меня, как я тебя люблю». И здесь Христос предстает как грядущий и обращается к ней с просьбой. Тот, кто сотворил небо и землю, предстает здесь в образе просящего, нищего. Тот, кто ветрам повелевает и дождям приказывает возродить землю, тот, кому подчиняются все стихии, просит у женщины, умоляет ее: «Дай мне пить, дай мне насущное для жизни», как в иной раз скажет: «Есть ли у вас какая пища?»
1: Подобно тому, как Он совершает свой путь по земле, Христос стремится через жажду, которую Он знает, и своими словами пробудить в человеческом сердце чувство, волнение, порыв, взаимоотношения, которые как бы угасли, потухли, исчезли, подавленные нашими мирскими заботами. И сегодня Он просит у женщины воды, обращаясь к самарянке. Хотя иудеи и самаряне являются те и другие сынами Иакова, их разделила история. У них один и тот же Бог, но они больше не молятся вместе. Они даже отвернулись друг от друга, избегая всякого делового общения. Чтобы утолить свою жажду, Христос просит самарянку проявить немного дружелюбного внимания. А такую дружбу весьма трудно оказать, поскольку так велико расстояние, которое Христос дерзнул преодолеть. Уже сам по себе факт, что Христос беседует с этой женщиной, мог удивить, даже возмутить иудеев, как и самарян, и вообще всех благомыслящих людей. Поэтому ученики изумились, когда они увидели Христа, не только беседующего с женщиной, но притом еще с самарянкой. Мы по-настоящему можем сказать, что жажда, которую Христос испытывал в течение всей своей жизни, от начала и до своего последнего издыхания, выявляет глубокую потребность, нужду, желание любви человека. На своем пути Иисус Христос ищет все искаженные формы любви. Он их ищет там, где любовь развращена, забыта, там, где она остыла или просто где она отсутствует. Христос пришел пробудить в человеческих сердцах наклонность к любви. Вопреки видимости, любовь действительно потенциально покоится в каждом человеке, являющемся в мир. И вот теперь Христос подходит к нам и, подобно нищему, стучится у дверей наших сердец. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною».
0: «Если кто услышит голос мой и отворит дверь», ведь нужно еще, чтобы именно мы открыли Господу, ибо Господь сам к нам силой не войдет. Он с терпением и тоже с грустью ждет, пока мы соизволим Ему открыть, или, может быть, по крайней мере, приоткрыть дверь, пропуская Его через узкий проход в наше сердце, хотя бы на краткое время, ибо у нас времени нет, или же нас ждут в нашей жизни другие дела, важнее, как нам кажется, которые мы должны срочно исполнить. И несмотря на все наши заботы, которым мы даем преимущество, Иисус Христос стоит здесь и просит у нас любви, смиренно ожидая за дверью. Когда Сын Человеческий отвергнут теми, ради которых Он пришел на землю, Он не отчаивается и не падает духом. В ответ самарянке Иисус Христос дарует то, что Он ей обещает. Поэтому так важно, чтобы мы запомнили эти удивительные слова, которые звучат веками и обращаются ко всем и к каждому из нас. «Если бы ты знала дар Божий, ты бы не медлила, не раздумывала ни мгновения, а в душевном порыве пришла бы ко мне, бросилась бы к моим ногам, упрашивая меня дать тебе то, что я могу тебе дать, и ради чего пришел на землю. Ты умоляла бы меня дать тебе истинную воду живую, ибо, выпив ее, ты не будешь жаждать вовек, так как эта вода живая и зальется из самого твоего сердца, потечет во чреве твоем и сделается неиссякаемым источником. Ты будешь молить меня, чтобы этот источник воды, текущий в жизнь вечную, текла в тебе, чтобы оживила тебя, осветила тебя, даруя тебе жизнь и возвращая тебя к божественной жизни. Сегодня Господь нас извещает об этом источнике воды живой, а позднее Иисус провозгласит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева его потекут реки воды живой». И тут евангелист уже нам уточняет, что Иисус Христос сказал это о Духе, которого должны принять верующие в Него. Итак, когда Господь нам обещает воду живую, идет речь, разумеется, о Духе Святом, об обетовании Духа Святого, которое осуществится через несколько недель, когда в Пятидесятницу мы воистину переживем пришествие Духа Святого.
1: Сегодня совершается особое, личное, скажем, задушевная встреча между Христом и самарянкой. Она вдруг соображает, что ее собеседник — пророк. Она это познает не только разумом, когда Христос ей говорит все, что она сделала, но еще когда она чувствует биением своего сердца, своего пламенного сердца, что она полностью находится в унисон с тем, кто с ней беседует. И тогда она из глубины своего очищенного сердца ощущает и раскрывает, что тот, кто просит у нее пить, это сам Христос, Мессия. Тогда она бежит в город и говорит самарянам: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала. Не он ли Христос?» Итак, она сама становится апостолом, посланницей, подобно женам-мироносицам, которые станут апостолами и возвестят ученикам воскресение. И тогда, в свою очередь, жители Сихема просят Иисуса побыть у них в городе, и Иисус пробудет там несколько дней. После того, как слова женщины их заинтересовали, они стали слушать Христа, а потом сказали женщине: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он – истинно Спаситель мира, Христос, Спаситель мира, апостол, правовестник и свидетель». Но в конечном итоге только через собственный и личный опыт мы можем встретить Господа. Поэтому мы должны глубоко и истинно воспринять все, чему нас научили, все, что мы познали, и все, что нам дано в нашей церковной жизни. Все это мы должны особо воспринять как единственную, самобытную и личную встречу с Господом, который неустанно приходит каждому из нас. Обращаясь к нашему сердцу, Он беспрестанно просит: «Дай мне пить, дай мне любовь Твою, люби меня, и я отныне даю Тебе воду живую, текущую в Тебе в жизнь вечную». Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!

0: Вознесение Господне. Проповедь, сказанная отцом Борисом 5 июня 2003 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы празднуем сегодня вознесение Спаса нашего на небо, и мы только что пережили тот момент, когда, побеседовав с учениками, Господь возносится на небо и за облаком исчезает из нашего взора. Это одна из тайн нашей веры. С самых первых времен ранняя церковь осознавала, что вознесение Христа на небо вовсе не было ни оставления, ни разлука. Каждый из святых евангелистов освещает по-своему многогранные стороны этого события. Во-первых, конец Евангелия от Марка. Единственный евангельский отрывок, который явно извещает, что Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, то есть одесную Отца. Это является существенным моментом этой тайны, так как, конечно, не могло быть очевидца, этот конец у евангелиста Марка имеет гораздо большее значение, чем простое свидетельство. Это прямо откровение, внушенное Духом, событие веры, которое глубоко запечатлевается в вере Церкви с первых времен ее существования и до наших дней. Затем идет этот назидательный конец Евангелия от Луки, где сказано, что когда Господь стал возноситься на небо, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим, скажем, как ни странно, с великой радостью. Как нам понять, что в тот момент, когда Господь уходит, отдаляется от них, возносится на небо, покидает, так сказать, своих учеников, они возвращаются в Иерусалим, наполненные великой радостью. Проповедники часто подчеркивают этот парадокс, и стоит об этом напомнить, ибо эта радость весьма глубока и совершенно обоснована. Наконец, в конце своего Евангелия апостол Матфей обходит молчанием само вознесение и заключает свое повествование обетованием Господа: «И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Следовательно, вознесение Господа нашего отнюдь не есть окончательное отдаление, ни резкая разлука, причиняющая скорби.
1: Радость учеников свидетельствует о всем том, что они получили от самого Христа. Ибо, как сказано евангелистом Лукой, Христос отверз им ум к разумению Писания. Поэтому они поняли, что уход Христа с земли не был настоящим отдалением, а скорее наоборот, скажем, даже совсем наоборот. Ибо сегодня осуществляется слово, произнесенное Христом перед своими страстями, и полагается именно празднование Вознесения напомнить это изречение, имеющее двойной смысл: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И евангелист прибавляет: «Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Как он должен был прославить Бога своими страстями, своим распятием и своим вознесением на древе креста. Итак, эти слова «когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» показывают нам, насколько страсти Господни направлены к воскресению и вознесению, и насколько вознесение Господне и Его воскресение глубоко укореняются и основываются в Его страстях, в Его сошествии во гроб и во ад. Вот эти два неразделимых вида этой тайны: пшеничное зерно, падши в землю, умрет и принесет много плода. Подобным образом Иисус Христос снисходит, чтобы вознестись.
0: На самом деле Христос начал свое снисхождение гораздо раньше, с тех пор, как Он воплотился в утробе блаженной Девы Марии, речь уже идет об этом снисхождении. Сын Божий становится Сыном Человеческим своим самоуничижением, то есть по греческой богословской терминологии своим кенозисом, как сказано у апостола Павла. И разумеется, это уничижение, самоуничижение, это умаление является образцом всей христианской жизни. Всякая христианская жизнь должна начаться с такого снисхождения, основанного на послушании, смирении и любви. На любви, сходной с любовью того, кто нас так возлюбил, что отдал жизнь свою за нас. Итак, нужно объять целиком, охватить одним взором всю полноту этой тайны спасения, не выделяя особо воплощение. Если мы выделяем воплощение, мы просто хотим задержать Христа на земле, а если выделяем вознесение от остального, мы превозносим Господа, забывая, что Он вознесся на небо, чтобы нас привлечь к себе. Своим могуществом Святой Дух отныне вселил в Церковь новую действующую силу, силу тяготения, которая противостоит земному тяготению и ее превосходит. Ибо мы действительно земные, земляне, и нас постоянно привлекает вниз какая-то сила тяготения. Но отныне в нас действует другая сила тяготения, поднимающая, возносящая нас к высотам. Эта сила – сила любви. Она – осуществление любви Христа, любви Отца и могущества Духа Святого. Огонь Духа нас охватывает, воспламеняет с такой силой, что у нас легкие, сердце расширяются, раскрываются. Мы постепенно освобождаемся от земной силы тяготения и возносимся к Царству Небесному. Вся жизнь Церкви – это непрерывное восхождение к Царствию. День за днем совершается вознесение всей Церкви и каждой ее общины, и то же самое происходит в человеческой жизни, в личной жизни каждого из нас. Если в самом начале жизнь наша является земной, подавленной нашей собственной тяжестью, тем не менее в глубине нашей души уже заключаются семена воскресения, как говорил один духовный мыслитель. И я бы даже сказал, что без нашего ведома ростки вознесения уже действуют в нас.
1: А вознесение, не будем этого забывать, совершается для того, чтобы осуществилось обетование Христа. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, исходящего от Отца». Если Иисус Христос возносится теперь, это для того, чтобы завершить свое жертвенное служение, служение первосвященника, который возносится к Отцу. Возносясь ныне на небо, Христос совершает и завершает свое жертвенное служение. Это жертвоприношение первосвященника, который теперь сам возносится к Отцу. Этим Он исполняет провидение Божие. Будучи еще на земле, Он умолял Отца, и теперь, уже сидя одесную Отца, Он Его умоляет на небеси. Да, Иисус Христос молится Отцу и Его смиренно умоляет, но также, благодаря Своей сыновней близости, смело от Него требует, чтобы Он дал нам Духа Святого. «Я умолю Отца и даст вам Духа Утешителя», — говорит Христос. И еще добавляет: «Я пошлю вам Духа Истины, который от Отца исходит». Это относится к единому и нераздельному дарованию Утешителя, совершаемому совместно Отцом, Сыном и самим Духом, ибо божественная троическая воля составляет одну единую волю Пресвятой Троицы. Итак, плод всей истории

0: исполненном огнем духа. Огонь пришел я низвести на землю. Но мы все это еще ожидаем, так как Пятидесятница наступит лишь через 10 дней. А в нынешнее время мы переживаем совершенно уникальный момент в истории Церкви и мира. Нам полагается вкушать эту парадоксальную радость разлуки. В истории спасения этот 10-дневный период является единственным. Иисус Христос ушел, Дух еще не сошел, а мы, тем не менее, испытываем радость. Дай нам, Господь, вполне разделить эту радость первых учеников.
1: Мы точно ту же радость испытываем во время Божественной литургии, когда, собравшись вместе в Духе, мы ожидаем Духа, уже здесь присутствующего. Мы знаем, что пришествие Духа есть ответ на нашу молитву, на наше внутреннее присоединение к Духу, которое уже состоялось. И именно через это присоединение, через это единство сердца и Духа, Дух Святой может и сможет снизойти на нас. Видите, как глубоко отражается на тайне Евхаристии, на тайне Церкви эта тема, эта истина. И нужно же повторить тайна Вознесения. Да даст нам Господь пережить всем нашим существом эту тайну. Да окажет Вознесение Спаса нашего глубокое воздействие на всю нашу жизнь. Аминь.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Тропарь праздника Вознесения Господня, четвертого гласа Киевского распева, прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Я же тебе светом наставляю.

Сердца

Еще же не верующих к ним от радости и чудящихся речей.

приносимая, я прославляю грехи, я переговоря же просите, веруйте, я помяни меня, и будет вам не пати, просите, даст вам, всего же ради вы, дальше недостойно.

предупреди их от мира, избави, запрети раздирающее мрачение мог, и ожесточение сердец, зрицу ты же из церкви, много Бога, запасы и проверки. Благодать прилась, принижающих всех благ нас дай плоть и богати. Войны все защитники, отечно отца в их воскреди. Ты пусть дух не спаси от смерти, рано принять сохрани. Лишены кровы, страны, случаи, кто бы не делал, что питает, не думающий страх, но же греби и сцени, смятение, печаль, свойщи, надежду, могу утешение подать. Всем же водите умеем от раны болеть, скончавшихся пальчиков ударов, блаженных хрень сотворит. Исполнен съезжем все веры, надежды, любви, восставим пайки во всех стран, настою все мир единомыслие. Друг, как друг, мы любовью мы бы текло небо, перейти не пусты, и единым сердцем с поверхностями единым Богу Троицу славному. Ты бы все заступлен, не победы, спасибо, бывающим тебя, и тебе славу.

Господи, на Отца нашего Кирилла, Святого Патриарха Московского, Христианский, и Господи,

Тебе во мне живущее, пребывающее, то в Твоем Святым Духом.

воистину Христосом, Бог жива, торжественный вечный, спасти. От них же первый есть в ад, и чрем все сам при чистоте, ты сам же накрой, болезнь тебе помимо простими прегрешениями, вольно, невольно, что в тем лишь гриндень. Сподобнее суртено причастись, причисто ты тайство, воскрес Бог и жизнь вечно аминь. Вича твои тайны, вниси, Боже, причастие прими, не по врагов ты тайну помив, не лобзани тебе дам я блюдо, разбойник испарит на тебя. Помяни меня, Господи, во царстве, это не суд, и осуждение, хоть не причащение, святых твои тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

0: и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сердечно благодарим вас за совместную молитву и сегодняшнее событие нашей церкви, да, Вознесение Господне. Евангелист Лука описывает, ну, согласитесь, действительно очень как крата и скупо, да. Сегодняшнее чтение было достаточно пространное, но о Вознесении это буквально вот несколько совершенно вот стихов, да. Мы помним, да, когда Господь благословлял их, вот, и отдалялся и возносился вот именно на небо, да, действительно вот такая вот краткость. А почему вот именно на кратко он говорит? А вот эта краткость, она как раз вот не свидетельствует, братья и сестры, она шлилась в какой-то вот именно человеческой немощи, потому что как можно описать вот такими человеческими, да, вот простыми словами то событие, которое оно, ну, вот никак не подходит под именно вот физические какие-то законы вот этого мира. Поэтому Вознесение, оно так же, как и Воскресение, это действительно вот тайна, да. И поэтому евангелист Лука вот использует вот эти вот символы, да, и вот даже, например, если опять же, например, Воскресение, да, ведь тоже большой символизм, даже вот, например, в иконографии, да, ведь какая икона Воскресения, да, ведь это ведь уже позднее, да, позднее написание, когда вот Христос, да, он как бы вот таких белых пеленах, он выходит из гроба. На самом деле каноническая икона – это сошествие в ад, поэтому действительно очень много символов. И также здесь в Вознесении тоже очень много символов, это слова «и небо», это «отдалялся», «возносился», это «облако», да, «облако», которое скрыло Христа от глаз. Это, конечно, не нужно воспринимать, как какие вот именно вот облачка на небе. Нет, вот облако, мы помним, где еще было такой вот образ облака, это было на преображении. Поэтому облако – это такое вот ветхозаветное, такое вот очень давнее именно образ присутствия, присутствия Божия. И вот поэтому не нужно воспринимать вот это вот Вознесение как какое-то именно вот путешествие, да, вот Христа по воздуху. Нет, нет, конечно. Господь, Он как бы переходит, да, вот переходит в схему именно вот божественной славы. И вот, конечно, вот этим символизмом нам нужно тоже вот не пустить, очень, не упустить очень важный момент, когда говорится, что ученики, они поклонились, да, вот упали ниц буквально. Вот на языке Священного Писания, это вот именно, если в оригинале, да, читать, это непростое поклонение, да, это ему поклонялись, да, вот, во время его земного служения, да, вот как человеку, да, здесь именно имеется в виду поклонение уже именно как Богу, да, единосущному Отцу. Конечно, да, они вначале, повторюсь, да, воспринимали его как человека, они видели, как он уставал, да, как он молился, как он был с ними именно на трапезе, и вот теперь он возносится, да, и вот они поклоняются, поклоняются ему уже именно как Богу. И вот это вот Вознесение, да, вот если вот просто вот прочитать, да, то кажется, что ведь это какая-то разлука, да, это, возможно, даже вот как бы опять катастрофа, да, почему опять? Потому что Господь, да, вот у него было общественное служение, его распяли, да. Потом 40 дней он являлся ученикам, и вот снова опять разлука, но, да, вот церковь, она вот как-то по-иному, да, это воспринимает, и евангелист Лука пишет, что ученики с радостью, да, верили, они возвращались в Иерусалим, и сегодняшний тропарь тоже, братья и сестры, мы слышим, что вознесся во славе Христе Божий наш, радость со своими учеником. Какая же эта вот радость в расставании? Вот эта радость от того, братья и сестры, что у нас теперь нет никаких преград, что Господь, Он теперь после Вознесения, да, Он никогда не был так близко к нам, как сейчас, после Вознесения. Даже когда вот Он ходил вот по земле, был с учениками, да, Он все равно был ограничен временем, да, вот и пространством. А сейчас у нас, братья и сестры, нет никаких преград. То есть мы можем в любой точке планеты, мы можем в любое время, каждый из нас, да, вот в любом даже состоянии, он может обратиться к Господу. Поэтому Вознесение – это не какое-то вот расставание, да, это вот способ быть всегда, всегда с нами, братья и сестры. И поэтому даже вот бывают такие вот толки, что вот как вот верить, да, если мы видимо не видим Христа. Но как это мы его не видим? Да, мы видим его в святых дарах, да, мы видим его в священном писании, слышим его, и мы знаем такие слова, что где двое или трое собраны во имя мое, то я посреди них, да, мы, братья и сестры, тут целым собором, поэтому, конечно, братья и сестры, вот после Вознесения Господь, Он воссел, да, вот воссел описную Отца, и вот как Царь Славы, как единосущный, да, единосущный от Отца, вот у Него теперь нет никаких преград, Он слышит, братья и сестры, каждого из нас. Еще раз все с праздником, дорогие братья и сестры, причастники, выслушайте слова благодарственных молитв. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я в преодолении месте грешного, научниками мой святых Твоих подавил Иси. Благодарю Тебя, в ней достойно благочестись, причисти Твоих небесных, да, продавил Иси. Но владычия, горючая нас, ради меня, да, воскреси. И дарабава нам страшно, все творящее таинство, облагодеяние, освящение души телес наших. Дай, поднеси мне, во исцеление души и жизни тела, познание тела, посвящение очи и сердца моих умения, душа, разумею силу, верную и постыдную, любовь и лицемерную, восполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, благодарствия в присвоении, да в святыне Твоей теми сохраняем, Твою благодать поминаю, всегда и никому себе живу, но Тебе, нашему Отцу и Благодетелю, и так всего жития еще, по надежде вода вечного, Пресносущий достигнув покой, и те же празднующие глаз непрестанный, и безконечная слава трящих приходится, добро то неизреченному, и выяснительное желание, неизреченное веселье любящих тебя, Христе Боже, наше тебя поясать во имя веки, аминь. Владыка, Христе Боже, царю и Бог, Создателю всех, благодарю тебя у всех, я же миссия плода благих дел, очищений, причистых, пережитворящих твоих тайн. Любовь, я властвующая, пролегшая, сохрани ее под кровом твоим всеми продуманием, и дай мне чистую совесть, даже последнее моего издыхания, достойно причащаться со святыми твоим, восставление грехов в жизнь вечную, ты выйти в хлеб, животный, источник святым, подача мы тебе слава посылаем, Солнцем и Святым Духом ныне, присно и во веки веков, аминь. Да, подвижни плоть твою волю, опыт все опаляй достойное. Да не оболишь меня свидетелем мой, паче Господи Богуды моего со составом другого сердца, поборите мне все грехи решения, душой чистью святи помышления, состава святых Господь в духе, чувству святи просветите лицу, все больные городе страху твоему, Христа покрыться в любви и сохрани меня, всяк молодое слово до сотня на мою, очисти мне же все имя, лови его за меня, святи имя, покажи мне твой сильный Я нашим блажем.

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Митрополит Суворовский Антоний. Слово в день Вознесения. Христовы слова: «Когда я вознесен буду от земли и всех привлеку к себе», относятся равно и к крестной смерти Спасителя и к вознесению Господню. И оба эти события равно, но разно являют нам действие Божие о нашем спасении. Когда Христос умер на кресте, привлек Он к себе сначала и, видимо, лишь малое стадо тех, которые оказались способны и в силе поверить в победу любви над ненавистью, победу жертвенной, крестной преданности друзьям над страхом. Он привлек тех, которые сумели прозреть новое откровение о Боге во Христе, воплотившемся Слове Божием. Христос явил нам образ Божий совершенно по-новому. Так как человек Его и помыслить не мог, так как человек себе и пожелать Его не мог, Бога, явившегося в смирении, Бога униженного, Бога беззащитно себя отдающего по одной любви, Бога, как будто бессильного себя самого защитить, Бога, который был окружен ненавистью, как будто побежден, Бога, которого языческий мир был вправе презирать, потому что Он ничего не являл из того, чего хотели от Бога своего, мощи торжествующей. Немногие оказались способны этого Бога принять, этого Бога узнать, Ему поклониться. Тем более, что этот Бог нам сказал: «Образ даю вам, которому вы должны последовать». Не только Он Сам пошел путем предельного смирения на крест и муку, но и нам повелел таковыми же стать и тем же путем идти. Да, когда Господь был вознесен на крест, немногие приняли это свидетельство, немногие последовали за Ним. Но это только видимость, потому что то, что Он явил на кресте, засеяло семенами наш человеческий мир далеко за пределами Церкви Христовой, далеко за пределами того, что мы называем «мир верующих». Как Христос Сам говорит, Его Слово, подобно дрожжам, которые полагают в тесто, и они расходятся, они делаются неприметными, но все тесто вскисает. Все тесто всходит, и уже не о пресноке, а хлеб живой, питательный хлеб получается из этой смеси. Слово Христово, образ Его жизни, пример Его смерти засеяли семенами весь мир. До Христа люди не умели ценить человеческой личности. Христос и Евангелие первые провозгласили единственность, неповторимость, драгоценность для Бога каждой человеческой личности, каждого человека. И это открытие, это откровение стало менять всю обстановку и древнего, и последующего мира. Если теперь среди людей есть понимание человеческой личности, если к ней есть уважение, если мы друг на друга смотрим и думаем, понимаем, что мы перед единственным человеком, неповторимым человеком, для которого стоит жить и жизнь отдавать, то это по слову, по учению и по образу Христа, засвидетельствованному крестом, потому что другого предельно убедительного свидетельства никто не может дать, кроме жизни своей и своей смерти, не поколебавшись в своем свидетельстве неумирающей торжествующей любви. Вот как возлюбил мир Бог наш, вот каким Он себя явил, вот какими Он желает нас видеть. Но это вознесение крестное. А что говорит нам вознесение, которое мы сегодня празднуем? Восшествие во славе и сидение одесную Бога и Отца. Воплощение Христово уже открывает нам о человеке и обо всем мире нечто духзахватывающее. Человек, оказывается, столь глубок, столь дивен, что он способен соединиться с Божеством, не сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи. Древний Ветхий Завет нам говорит, что сердце человека глубоко, и опыт людей показывал, что это глубокое сердце ничто земное не в силах заполнить. Оно слишком глубоко для всей Вселенной. Заполнить его может только Бог. И вот Бог стал человеком. Человек показан нам в этом воплощении во всей своей дивной, непостижимой емкости. Он может стать вместилищем Божества. Он может стать и быть храмом, местом вселения Святого Духа. Но в Вознесении Господнем нам показано что-то, может быть, еще более дивное. Плоть человеческую, принятую им любовно от Девы Богородицы, плоть, которую Он отдал истязанием суда и крестной смерти, эту плоть Христос не покидает на земле после крестного своего умирания и свидетельства о божественной любви. Он воскресает, живой, в плоти своей, воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвано не к смерти, а призвано к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в вознесении своем наше человеческое тело, наше естество человеческое Он возносит на небо. И вступает Платоносец в глубины троичной тайны. Святой Иоанн Златоустый говорит, что если мы хотим понять, сколь велик человек, не надо взирать на великих людей земли, но надо поднять взор к престолу Господню и там узреть, облеченного плотью человеческой, Сына Божия во славе Отчей. Вознесением Христа жизнь наша поистине, по слову апостола Павла, сокрыта со Христом в Боге. Но не только о человечестве говорит и воплощение, и вознесение Господне. Тело, которое воспринял на себя Христос, тело, которым Он жил, которым Он ходил по земле, которым Он вкушал пищу, которым Он слышал и видел, тело, которым Он говорил животворное слово, тело, которое Он предал на истязание и смерть, это тело ведь состоит из всего того, из чего состоит видимый тварный наш мир. В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого. Вся материя наша представлена в теле Христовом. Вся эта окружающая нас видимая материя — и земли, и неба, до пределов Вселенной, представлена в этом дивном теле, соединившемся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он не только наше человеческое, Он все видимое, всю видимую тварь вносит в глубины божественной тайны, в недра троичной дивной божественной действительности. И после этого, как нам вместе с Богом не любить этот мир. Этот мир уже неотделим от Него. Этот мир должен стать, как он всегда был, нашей человеческой ответственностью и нашей человеческой заботой. И действительно, из века в век так было. «Ничто нет человеческого, — говорит Тертуллиан, — что чуждо нам, христианам, и культура, и жизнь, и мир». И страдания, и скорбь, и радость земная, и радость небесная, и красота, и наука — все нам дорого. Потому что все есть явление премудрости Божией. Все является для нас чем-то, что любит Господь во плоти, до отдачи Сына Своего, до крестной Его смерти, до крестной троичной любви. И действительно, так было из рода в род, и так должно быть и теперь. Должны мы возлюбить все, что в мире есть, любовью, которая может радостью нам быть и предельным страданием, и любовью, которая никогда не колеблется и не умирает. вознесся Господь, и все земное, все тварное теперь мы можем созерцать, созерцая Троицу Святую. Христос, возносясь на небо, отдалился как бы от нас, ушел. Но в этом есть тайна радости этой разлуки. Это разлука временная, в которой нам открываются призвание наше человеческое и призвание всей твари, торжество любви, соединение с Богом. И так за Христом уходили из столетия в столетие люди, оказавшиеся способными любить Христовой божественной любовью. Так от

0: возрастем в меру роста Христова, станем подлинно Христовым телом, если нужно, то распятым за спасение мира. И возлюбим этот мир, станем его строителями со всеми людьми доброй воли во славу Божию, в радость земли, чтобы все выросло в меру, о которой говорит апостол, обещая нам, что придет время, когда Бог будет все во всем, когда все засияет, пронизанное присутствием божественной благодати в единении с Богом.
1: В рубрике «Душеполезное чтение» прозвучало слово в день Вознесения Господня митрополита Сурожского Антония. Читал Георгий Корольчук. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей утвержден короткий список номинантов на Патриаршую литературную премию 2026 года. В годовщину подписания акта о каноническом общении совершено торжественное богослужение в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Большой зал Дома Русского Зарубежья теперь носит имя Никиты Алексеевича Струве. Теперь об этих новостях подробнее. Святейший патриарх Кирилл утвердил список из 9 номинантов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных

0: посланных Кирилла и Мефодия 2026 года. Короткий список был подан на рассмотрение предстоятелю церкви после итогового заседания Палаты попечителей премий. В короткий список номинантов вошли прозаик Василий Аксенов, писатель, публицист, режиссер, актер Николай Бурляев, поэт, критик, редактор Валентина Ефимовская, прозаик, поэт Александр Кердан, прозаик, сценарист Михаил Кураев, исполняет функции иностранного агента, историк, прозаик Сергей Михеенков, прозаик, публицист Игорь Смолькин из Борцев, журналист, прозаик Наталья Сухинина, прозаик Иерей Николай Толстиков. Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии состоится 2 июня в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя. 17 мая, в 19-ю годовщину подписания акта о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, было совершено торжественное богослужение. Божественную литургию возглавил митрополит Берлинский Германский Марк, Русская Зарубежная Церковь. Его Высокопреосвященству сослужили начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Васян Змеев, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман Красовский, а также духовенство Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе Зарубежной Церкви. На сугубо Иктинии была вознесена молитва о Святой Руси. Также прозвучала благодарственная молитва о совершившемся воссоединении частей Русской Православной Церкви. На заупокойной Иктинии возносились прошения о упокоении блаженно почивших Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II, митрополита Лавра Шкурлы и всех ради воссоединения Русской Православной Церкви потрудившихся отец, братьев и сестер наших. После отпуста литургии архимандрит Васян Змеев самвона Троицкого собора обратился с приветствием к митрополиту Марку и всем участникам торжества. В своем слове, в частности, он сказал: «Божественная литургия этого памятного дня – настоящая радость и торжество для всех, кто дорожит единством Русской Церкви. Преодоление раскола – это исполнение заповеди Христовой сохранять дарованное Богом единство веры и любви в Духе Святом. Многие иерархи, священники и миряне совершили настоящий подвиг для восстановления единства Русской Церкви. Среди них были и вы, дорогой владыка Марк. Вы участник и свидетель того удивительного чуда, которое называется Церковью. Она способна благодаря той самой полноте Святого Духа собрать воедино разрозненных чад и воссоздать то, что людям казалось утерянным, но в Боге всегда пребывает неизменным и вечным. Русская Церковь возродила в сердцах людей веру и любовь к Богу, и эта вера вновь объединила нас». В ответном слове митрополит Марк поблагодарил начальников обеих миссий за их труды на благо единой Русской Православной Церкви и обратился к богомольцам с пастырским словом. По окончании богослужения в храме архимандрит Васян дал официальный прием в трапезном зале исторического здания миссии для участников этого памятного мероприятия и многочисленных гостей торжества. Торжественная церемония присвоения имени Никиты Алексеевича Струева Большому залу Дома русского зарубежья имени Солженицына состоялась 18 мая в Москве. В присутствии большого числа гостей директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин зачитал свой приказ о том, что с этого момента Большой зал будет носить имя Никиты Алексеевича Струве, одного из вдохновителей и соучредителей Дома русского зарубежья, французского русиста, издателя и переводчика, публициста и просветителя, десятилетие кончины которого отмечалось 7 мая. После торжественной церемонии состоялся вечер памяти Никиты Алексеевича Струве, многократно выступавшего в Большом зале Дома русского зарубежья. Вечер памяти начался с литии, который совершил протоиерей Борис Даниленко, настоятель Свято-Никольского храма в Старом Ваганькове. В молитве присутствующие поминали Никиту Алексеевича и его супругу Марию Александровну Струве. «Никита Алексеевич был по-настоящему церковным человеком», вспоминал отец Борис Даниленко, которого в 1988 году поразило исключительно братское, очень дружелюбное отношение к нему, молодому священнику, маститого профессора, известного директора ИМКО-пресс и редактора «Вестника русского христианского движения». Оказалось, что та самая русская эмиграция, которая была так далеко, но так близко в сердце, вот она в нем. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачу протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление». 5 июня – День памяти американского писателя Рэя Брэдбери.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
3: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит первое зачало деяний святых апостолов, отрывок из первой главы.
1: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царствии Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
0: Послушайте 114-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 24 главы.
2: В то время воскрес Иисус из мертвых, встал посреди учеников Своих и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им: «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником вас, возлюбленные Господи, братья и сестры! Церковь наша православная отмечает сегодня Вознесение Господне. И сегодня на Божественной Литургии мы с вами слышали в храмах, а также сейчас в программе нашей радиостанции, отрывки из первой главы книги Деяний Святых Апостолов и из 24 главы Евангелия от Луки. На самом деле, автором книги «Деяний апостолов» является тот же самый Лука. Поэтому прочитанный отрывок из книги «Деяний» является продолжением Евангелия от Луки, который мы только что слышали. Оба фрагмента повествуют о Вознесении Господнем, о том, как Господь после 40 дней явления ученикам Своим после воскресения из мертвых вывел их до Вифании на Елеонскую гору и вознесся. А ученики с радостью, подчеркну это, с радостью вернулись в Иерусалим. Казалось бы, они расстались с Господом. Какая же радость? Ведь расставание — это всегда печаль. Но здесь важно слово, Господь сказал им, что будет с ними. И они поняли, что Он не оставил их. И мы должны понять, что Вознесение Господне — это не оставление Господом этого мира. Он всегда пребывает с нами. Может быть, не столь видимо, как вот первые 40 дней после воскресения из мертвых, но все равно Господь с ними, ученики это поняли, что Он их не оставляет. До сих пор на Елеонской горе показывают место, где когда-то при Святой Елене была построена базилика в честь Вознесения Господня. Сейчас это место принадлежит мусульманам. Там показывают камень, на котором, по преданию, ставил Господь, из которого вознесся. Тот ли это был камень, или не совсем он, или плюс-минус 100-200 метров от этого места, может быть, не столь важно. Главное, что это было на этом самом месте, на Елеонской горе, недалеко от Вифании. И вот когда находишься там, то понимаешь еще одну вещь. В книге «Деяния апостолов» говорится, что когда облако взяло его из вида, то предстали два мужа ученикам и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Предание Иерусалимской церкви утверждает, что Господь явится таким же образом, как и вознесся, и причем явится на то же самое место. Вот почему при царице Елене там был построен храм, очень интересный, с открытым куполом, дабы самим видом этого купола напоминать о небе, куда вознесся Господь. И с другой стороны, дабы подчеркнуть, что вот, Господи, мы ждем Тебя, путь на землю, на это же самое место для Тебя открыт. Что интересно, у иудеев также есть предание о том, что Мессия должен явиться именно на Елеонской горе. И именно поэтому на склонах этой горы сейчас находится самое большое и дорогое еврейское кладбище в мире. Ибо предание таково, что Мессия воскресит людей своих и будет их судить. И это будет как раз там, на Елеонской горе, когда будет Его пришествие. Для нас, христиан, второе пришествие. И когда стоишь на этом месте, оттуда открывается чудесный вид на Иерусалим. И начинаешь понимать многие евангельские слова. Например, в Евангелии о страшном суде говорится, что Господь, когда явится и будет судить людей, то будет отделять их. Вот мы сейчас живем в мире, где добро и зло смешаны. И в каждом из нас, и в обществе человеческом, и даже в церкви. Суд, он как нож, резанет по всему человечеству. И кто-то окажется с одной стороны, а кто-то с другой. И вот как порой вместе пасутся овцы и козы одним стадом, но приходит пастух и начинает разделять. Так будет и страшный суд. Овцы по правую руку, а козлища, как сказано в славянском тексте, встанут по левую руку от судьи. И вот когда смотришь на Иерусалим, то получается, можно занять такое положение, именно там, на Елеонской горе, что с правой руки от тебя будет вход на место, где был храм Господень когда-то, золотые ворота, а с левой руки будет Гехеном, долина Енома, в которой когда-то была городская помойка. И отсюда образ гиены огненной. Слово «гиена» происходит от слова «гехеном», долина Енома, ручья Еном. Вот и получается, что праведники пойдут в жизнь вечную, в Новый Иерусалим, очень символично получается, а грешники отправятся в гехеном, в гиену, как бы будут выброшены на помойку. Вот эти евангельские слова о втором пришествии, о суде, там как бы оживают. И что характерно? Мы с вами, когда рассуждаем о страшном суде, мы думаем об Антихристе, о чем-то таком страшном и ужасном. Да, все это будет. Но давайте вспомним, чем заканчивается Апокалипсис, последняя книга Нового Завета. Она заканчивается фразой «Ей гряди Иисусе». Вот апостол Иоанн, описывая все эти ужасы, в конце пишет: «Пусть все это будет, да, Господи, иди». Потому что на самом деле Апокалипсис закончится не Антихристом, а наоборот Христом. Христос придет, явится на это самое место, и начнется новая жизнь. И поэтому, празднуя Вознесение, видимое удаление от нас Господа, мы, тем не менее, этим самым празднуем и вспоминаем, и ожидаем и Его второе пришествие, и этот самый суд, и надеемся на то, что этот самый суд будет началом новой жизни. И если мы будем об этом помнить и жить по заповедям Божьим, то мы окажемся в новом, горнем Иерусалиме, по правую руку от возлюбленного нами Спасителя, который был, есть и будет с нами во веки веков. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 21 мая, 8 мая по старому стилю церковь празднует память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ему Господь открыл тайны конца времен. Он единственный из апостолов, кто не окончил земную жизнь мученически, а дожил до глубокой старости и был свидетелем распространения Церкви Христовой в начале II века. Празднование святому апостолу Иоанну Богослову 8 мая вошло в церковную традицию воспоминания ежегодного исхождения в этот день на месте его погребения тончайшего розового праха. Христиане собирали его и хранили как святыню, от которой происходили многие исцеления. Вспоминается в этот день и преподобный Арсений Великий, заслуживший это название за молитвенные подвиги и истинно монашескую жизнь. Наставление в выборе пути спасения Арсений Великий получил от самого Бога, который глазом с небес повелел ему подвязаться в молчании. Также сегодня прославляется и другой Арсений, подвижник Киево-Печерской обители, Арсений Трудолюбивый, живший в XIV веке. Никогда никто не видел его в праздности, он либо молился, либо исполнял монастырское послушание. Его нетленное тело было положено в дальних пещерах. В этот день совершается память еще одного печерского подвижника, преподобного Пимена Постника, который был игуменом Киево-Печерского монастыря в XII веке. Наш церковный календарь продолжит житие святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн Богослов был сыном Заведея и Соломии, дочери святого обручника Иосифа. Одновременно со своим старшим братом Яковом он был призван Господом нашим Иисусом Христом в число своих учеников на Генесарецком озере. Оставив отца своего Заведея в лодке, Заведей занимался рыболовством, оба брата последовали за Господом. Апостол Иоанн был особенно любим Господом за совершенное незлобие и душевную чистоту. После своего призвания святой Иоанн не расставался с Господом. Он был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к себе. Он присутствовал при воскрешении дочери Иаира и при преображении Господа на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, склонившись на грудь Спасителя, спросил его об имени предателя. Апостол Иоанн следовал за Господом, когда его связанным ввели из сада Гефсиманского на суд беззаконных первосвященников Анны и Киафы. Он же находился во дворе архиерейском при допросах своего божественного учителя и неотступно следовал за ним по крестному пути, сострадая ему всем своим сердцем. У подножия креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к ним с высоты креста слова распятого Господа: «Жена си сын твой, и к нему си мати твоя». С этого времени Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил ей вплоть до ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божьей Матери апостол Иоанн, по выпавшему его жребию, направился в Ефес и другие малазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Во время путешествия поднялась сильная буря, и корабль потонул. Все путешественники были выброшены на сушу, кроме одного только апостола Иоанна, который остался в пучине морской. Прохор горько рыдал, лишившись своего духовного отца, и пошел в Ефес один. На 14-й день пути он, стоя на берегу моря, увидел, что волна выбросила на берег человека. Подойдя к нему, он узнал апостола Иоанна, которого Господь сохранил живым, несмотря на то, что он провел 14 дней в морской пучине. Находясь в Ефесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Христе.
5: Проповедь его сопровождалась многочисленными чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. В это время началось гонение на христиан, воздвигнутое императором Нероном. Апостол Иоанн был отведен в узах на суд в Рим. За исповедание своей пламенной веры в Господа Иисуса Христа апостол Иоанн был приговорен к смерти, но сохранен живым силою Божией. Он выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался невредим. Таким же образом он вышел невредимым и из котла с кипящим маслом, в который был ввергнут по приказанию учителя. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет. По пути к месту ссылки апостол Иоанн совершил много чудес, и когда прибыл на Патмос, его проповедь, сопровождавшаяся дивными чудесами, привлекла к нему всех жителей острова. Апостол просветил светом Евангелия большую часть жителей, изгнал многочисленных бесов, находившихся в идольских капищах, исцелил великое множество больных. Волхвы оказывали большое сопротивление проповеди святого Иоанна. Они издавна держали в своем подчинении язычников различными бесовскими наваждениями. Особенно устрашал всех надменный волхв Кинопс, который хвалился тем, что доведет до гибели апостола. Но великий Иоанн, сын Громов, как именовал его сам Господь, силой, действующей через него благодати Божией, разрушил все ухищрения бесовские, на которые надеялся Кинопс. Гордый волхв бесславно погиб в морской пучине, так как апостол Иоанн одним своим словом связал бесов, ранее помогавших Кинопсу. На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором на пустынную гору, где совершил трехдневный пост и молитву, после чего гора заколебалась и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить. «Ас есмь, альфа и омега, начаток и конец, глаголит Господь, сы и ижебе и грядый вседержитель», возвещал Дух Божий через святого апостола. Так, около 67-го года была написана книга Откровения «Апокалипсис» святого апостола Иоанна Богослова. В этой книге раскрыты тайны судеб церкви и конца мира. После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Ефес, где продолжил свою деятельность, поучая христиан остерегаться возникающих ересей. Около 95-го года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Он заповедал всем христианам любить Господа и друг друга, и этим исполнит закон Христов. Апостол любви, так именуется святой Иоанн, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. В трех своих посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви. Уже в глубокой старости, узнав об одном юноше, совратившемся с пути истинного и сделавшемся предводителем шайки разбойников, апостол Иоанн пошел искать его в пустыню. Когда же виновный, увидев святого старца, скрылся, апостол побежал за ним и умолял остановиться, говоря, что грех юноши он берет на себя, лишь бы тот покаялся и не губил своей души. Тронутый такой любовью, юноша действительно покаялся и исправил свою жизнь. Апостол Иоанн прожил на земле более 100 лет, оставшись, наконец, единственным живым человеком, видевшим Иисуса Христа во время его земной жизни. Остальные апостолы в это время все уже скончались мученической смертью. Вся христианская церковь глубоко чтила апостола Иоанна как тайнозрителя судеб Божиих. Сам Господь дал своему любимому ученику и его брату, апостолу Якову, наименование «Воанергес», что значит «сыны Громовы», а церковь назвала его богословом за глубину возвещенных им миру божественных откровений. На иконах святой апостол Иоанн изображается с орлом, символом высокого парения его богословской мысли. Когда настало время отшествия апостола Иоанна в загробный мир, он удалился за пределы Эфеса с семью своими учениками и повелел ископать для себя в земле крестообразный гроб, в который лег, сказав ученикам, чтобы они засыпали его землей. Ученики с плачем целовали своего любимого апостола, но, не решаясь ослушаться, исполнили то, что он сказал. Они закрыли лицо его платом и закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но не нашли в ней тело апостола, по особенному усмотрению Божию, переселенного в загробный мир. Каждый год из могилы святого апостола Иоанна в мае 8 числа по старому стилю выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись от болезней душевных и телесных. Поэтому церковь празднует память святого апостола Иоанна Богослова 8 мая по старому стилю.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Арсения Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Арсений Великий родился в 354 году в Риме в благочестивой христианской семье, давшей ему хорошее воспитание и образование. Он изучил сочинения всех риторов и философов, и хорошо знал как греческий, так и латинский языки. Он изучил сочинения всех риторов и философов, и хорошо знал как греческий, так и латинский языки. Император Феодосий, правивший в то время восточной половиной Римской империи, искал для своих сыновей Аркадия и Гонория учителя, который научил бы их и философии, и богословию не только словом, но и примером своей добродетельной жизни. Услышав об образованности и благочестии диакона Арсения, он поручил ему воспитание своих сыновей. Однако придворная жизнь тяготила молодого Арсения, стремившегося к служению Богу в безмолвии иноческой жизни. Преподобный Арсений стал со слезами молиться Богу, чтобы он направил его на путь спасительный, и однажды услышал свыше голос, говоривший: «Арсений, беги от людей, и ты спасешься». Тогда, сняв с себя роскошные одежды и надев одеяние странника, он тайно ушел из дворца, сел на корабль и отплыл в Александрию, откуда немедленно поспешил в Скитскую пустыню. Проходя послушание под руководством преподобного Авва Иоанна, преподобный Арсений вскоре превзошел в подвижничестве многих отцов-пустынников. Но и тогда преподобный молился, чтобы Господь научил его, как спастись. В ответ ему был голос с неба, говоривший: «Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании. Это корень добродетели». С тех пор преподобный Арсений поселился вне скита, в уединенной келье, приняв подвиг безмолвия, приходя в церковь только в праздничные воскресные дни, и ни с кем не беседовал, соблюдая полное молчание. Когда иноки, подвязавшиеся в Скитской пустыне, спрашивали его, почему он скрывается даже от них, святой отвечал: «Знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми. На небе все единодушно славят Бога, но на земле это невозможно, потому что есть много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли, и каждый из нас имеет различные намерения». Один странствующий инок, посетив преподобного, не услышал от него ни одного слова. А когда пришел к преподобному Моисею, то тот принял его с радостью, предложил отдохнуть и подкрепиться пищей. И инок признал лучшим преподобного Моисея, оказавшего ему большую любовь. Другой инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так: «Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает большей благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» И в ответ на молитву свою этот инок имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его. В другом корабле был преподобный Моисей, кораблем же его управляли ангелы Божии. Об этом видении инок рассказал другим, более опытным подвижникам, и все нашли, что более совершен преподобный Арсений, пребывающий в молчании, нежели преподобный Моисей, принимающий странников, потому что с первым пребывал сам Бог. Преподобный Арсений учил: «Есть много таких людей, которые всячески стараются соблюдать чистоту телесную и для этого умерщвляют тело свое постом, бдением и многими трудами. Но мало таких, которые ревниво оберегают душу свою от греха, тщеславия, гордости, сребролюбия, зависти, братоненавидения, гнева, пометозлобия, осуждения. Таковы снаружи чисты телом, но душа их грязна. Они подобны гробам снаружи разукрашенным, внутри же полным костей смердящих. Блажен тот, кто старается сохранить от скверны как тело, так и душу свою. Часто говорил преподобный такие слова. Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда. Великий подвижник-безмолвник провел 50 лет в иноческих трудах и подвигах, постом и молитвой, вознося хвалу Богу. Прожив 40 лет в ските, затем он несколько раз менял место своих подвигов, удаляясь от почестей. Преподобный Арсений почил о Господе в возрасте 95 лет в середине V века, заслужив от современников название великого.

прозвучал духовный концерт праздника Вознесения Господня композитора Римского-Корсакова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Николая Боткина.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третий — роща, холм и поле, его не занимали боли. Потом уж наводили сон, потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами продолжаем наш разговор о теме карт и карточной игры в творчестве и в жизни Пушкина. И мы с вами основываемся на таком фундаментальном исследовании Юрия Михайловича Лотмана. Это большая статья, которая называется «Пиковая дама и тема карты карточной игры в русской литературе начала XIX века». И вот мы с вами говорили уже о том, что Лотман, анализируя большой исторический материал, показывает, что общественная ситуация, которая существовала в России в XVIII веке, фаворитизм, процветавший в том числе и потому, что XVIII век — это век женского правления, когда просто случайность попасться в нужный момент на глаза императрицы, это означает сделать блистательную карьеру. Эта ситуация в сознании людей конца XVIII, начала XIX века, а мы прибавим к этому еще и то, что фигура Наполеона, человека, который мгновенно приобрел мир, случайно. Не потому, что он был намного расчетливее, умнее и талантливее других, а просто потому, что так встали звезды, так карта легла. Вот все эти факторы привели к тому, что карточная игра становится некоторым универсальным символом. Да? То есть люди понимают, что очень возможны такие ситуации, когда немотивированные совершенно неожиданные вещи являются самым сильным фактором строительства человеческой судьбы. Вот Лотман говорит: причудливое перемещение богатств невольно напоминало перемещение золота и ассигнаций на зеленом сукне во время карточной игры. И если действие экономических законов, расчета, производственных усилий для достижения богатств ассоциировалось с коммерческой игрой, в которой путем к выигрышу были расчет и умение, то внезапные и незакономерные обогащения, а именно такие были характерны для дворянского осмысления самого понятия богатства. Не случайно приобретатель Чичиков, с детства усвоивший завет «копить копейку», делается не заводчиком, а жуликом, стремящимся к мгновенному и незакономерному обогащению. Получили в качестве аналога банк или ШТОС. Но не только эти области жизни, служебная и денежная, подчинялись закону немотивированности, неожиданности, превращающей цепь событий не в развертывание некоторой структуры с нарастающей избыточностью, а в последовательность взаимонезависимых эксцессов. Челядаев видел в этом нечто более общее. И дальше Лотман приводит невероятно интересную цитату. «Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Неруководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах. У нас же это общая черта. В наших головах нет решительно ничего общего. Все в них индивидуально, и все шатко и неполно. Вот так пишет Чаадаев. Замечу на полях, что это, конечно, невероятно интересно. Потому что вот это самое чувство непрерывности и ощущение предсказуемости прошлого и будущего, ну, которое для Чаадаева скорее положительная черта. Он же такой западник, он такой немножко, ну, с католическими симпатиями человек и все такое прочее, да. Но для нас, для русских, в этом, конечно, есть некоторая ущербность западного мира. И история показала, ну, конечно, ни Чаадаев и ни Пушкин не могли об этом знать, что мы правы, потому что вот это самое чувство непрерывности, оно совершенно разрушилось в наши времена. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, и мы помним, как все это начиналось со всяких пожаров Нотр-Дам, ковидов там и прочих разных разоблачений, ужасных скандалов. И мы понимаем, что сегодня вот эта самая твердость, непрерывность и прозрачность, и предсказуемость, и объяснимость, все это обнаружило свою иллюзорную природу. И поэтому вот этот самый наш русский подход, когда в наших головах нет ничего решительно общего, это подход правильный. Ну, то есть, правильный или неправильный, это здесь, наверное, неподходящие слова, но чувство прерывности, чувство необъяснимости мира, а значит, необходимости руководствоваться в этом мире не логикой, не правилами коммерческой игры, а отношениями с неизвестными факторами. Это такое хорошее русское свойство. Когда мы понимаем, что правила игры знать полезно, но это нам не поможет. А поможет только тот, кто находится за пределами всех человеческих закономерностей. Вот это интересно. Так вот, значит, тема карточной игры, она для Пушкина интересна именно потому, что она позволяет ему как-то не просто задумываться о законах мироздания, а вступать с этими самыми силами мироздания в какие-то прямо даже отношения. Помните, мы с вами говорили, что у Лотмана есть такая продуктивная мысль о том, что в коммерческой игре, где все, ну, предсказуемо и закономерно, один человек играет с другим человеком, и они выясняют, кто из них лучший психолог, у кого лучше память и у кого лучше работает голова. Но зато аромат и интерес азартной игры заключается в том, что человек как будто бы уже оказывается лицом к лицу с самим роком, который движет рукой банкомета. Банкомет ведь он не больше, чем, ну, игровой автомат, да, в этой ситуации. И вот Юрий Михайлович Лотман говорит о том, что можно через феномен игры как-то ухватить являющий лик хаос, торжество случайностей. И мир азартной карточной игры — это и есть вот это самое проявление лика хаоса. Лотман пишет, рационалистическая теория Вольтер или Декарт и колода карт в руках банкомета — двуединая форма, которая именно в своей взаимосоотнесенности охватывает, по формуле Лермонтова, всю толщу русской жизни, его эпохи, от стройных теорий ума до игры с неизвестными факторами реальной жизни. И дальше Лотман начинает рассказывать о фараоне, вот об этой самой игре, которая является апофеозом игры с неизвестными факторами. Да? Неизвестные факторы, напомню, с большой буквы, потому что речь идет о непостижимых таинственных силах. Ну и чтобы закончить вот эту тему карты карточной игры, хочу я процитировать последние слова лотмановской статьи. Они совершенно прекрасны. Он там говорит о том, что когда-то Эйнштейн уподобил Достоевского, ну вот с его романами, своей теории относительности. И Лотман дальше говорит, художественное открытие позднего Пушкина можно было бы сопоставить с принципом дополнительности Нильса Бора. То, что один и тот же символ, например, карточной игры, может наполняясь противоположными значениями, представить несовместимое как аспекты единого, делает произведение Пушкина не только фактами истории искусства, но и этапами развития человеческой мысли. И мне кажется, что вот эти слова Лотмана про то, что Пушкин — это этап развития человеческой мысли, потому что у него одна и та же форма, один и тот же символ может являть несовместимое и противоположное, и тем самым он делает их аспектами единого. Это очень глубокая и революционная мысль. Собственно говоря, Юрий Михайлович, ну, статья эта была написана там где-то, не знаю, в 80-е годы. Я помню, мы еще были студентами, а уже эту статью читали и там конспектировали. Ну, значит, может, даже конец 70-х, да? Но Лотману удалось сказать о Пушкине невероятно важные вещи. То есть Лотман практически утверждает, что Пушкин — это философ, который дает художественную картину мира невероятной точности и продуктивности. То есть, читая Пушкина, мы освобождаемся от простоватых таких схем, которые пытаются реальность уложить в какое-то прокрустово ложе рационально формулируемых простеньких вещей. И мы оказываемся внутри очень сложной философии, которая по мере своей сложности похожа на современную физику. Да? Нильс Бор — это один из отцов уже такой новой совсем физики, да. И это важно. Это важно для нас, потому что Пушкин — это автор актуальный. Я все время пытаюсь как-то вот об этом сказать. О том, что Евгений Онегин — это не просто какие-то трогательные картинки жизни XIX века. Нет, это такой способ мыслить, чувствовать, смотреть на мир, смотреть на самого себя, который для нас сегодня важен, потому что, если честно, это большое утешение. Когда в минуты растерянности и смятения мы вдруг видим, что есть кто-то, кто еще 200 лет назад все это понял, и кто способен нас взять за руку, как Вергилий берет за руку Данте, да, в «Божественной комедии», и сказать: «Не бойся, я с тобой. Мы с тобой найдем свое место в мире, во-первых, а во-вторых, этот мир по-прежнему прекрасен». И вот именно это и делает для нас Александр Пушкин.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Два дня ему казались новы, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья. На третьей роще холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: Екатерины Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь из 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Вознесение Господне, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию статьи из журнала «Вечное» об этом 210-м празднике.
2: Из журнала «Вечное» за 1995 год. Вознесение Господне. В прощальной беседе с учениками, ввиду приближающихся крестных страданий и искупительной смерти, Господь говорил своим повергнутым в печаль собеседникам: «Я исшел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 28. И потом, уже по воскресении своем, расторгнув узы ада и смерти, Он снова повторил Марии Магдалине: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Таким образом, по своем воскресении Господь принадлежал уже не столько земле, сколько небу. Это вполне понятно. Подвиг земного служения Сына Божия окончился. Он уже совершил дело, которое Небесный Отец Его поручил Ему исполнить. и теперь ему надлежало войти.

0: войти в славу свою, которую он имел прежде даже мир не бысть». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5. Однако любовь к ученикам, этому малому стаду, которое до конца возлюбил Спаситель мира, еще удерживала его на земле. Вот почему, хотя пречистое человечество его, онебесенное крестом, стремилось уже выспрь, в мир пренебесный, к Отцу, Господь все-таки не тотчас вознесся на небо. Он уже не пребывал с учениками своими постоянно, не делил с ними дня и ночи, отдыха и трапезы, как это было раньше. Но время от времени он являлся среди них, то во время домашней беседы, когда двери их дома были заперты, то на пути, то во время рыбной ловли. Дивную усладу проливали в отягченные печалью сердца учеников эти чудодейственные явления. Бесславная смерть Господа Иисуса в Иерусалиме во время праздника Пасхи разрушила все их надежды на своего Учителя, как на Мессию-Избавителя. Мы надеялись было, что Он избавит Израиля. Конечно, многие повторяли с эммаусскими спутниками, но Он умер на кресте. Этот пророк в деле и слове сильный пред Богом и перед народом. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 20-21. И вот теперь поколебленная вера учеников снова оживилась, повергнутая в печаль любовь опять восторжествовала. Господь воскрес и своими явлениями неоднократно засвидетельствовал перед учениками истину воскресения своего. Для уверения их он ел и пил с ними. Евангелие от Луки, глава 24, стих 42. Давал осязать руки и ноги свои. Показывал язвы на руках, ногах и ребрах своих с тем, чтобы они осязали их перстами своими. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. Но не для уверения только в истине воскресения своего являлся Господь своим ученикам по восстании из мертвых. Во время этих явлений Он продолжал наставлять их в истинах Евангелия, говоря о Царстве Божьем то, чего нельзя было говорить им до креста, и о чем, однако же, им нужно было бы услышать от Учителя своего еще до сошествия к ним нового наставника, Духа Святаго. В это время Господь отверз ум учеников к разумению Писаний, говорил им о Своей божественной власти на небеси и на земле, о божественном избрании их проповедовать Евангелие всем народам, крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа и учить блюсти вся и лика Господь заповеда им. При этом он обещался быть со своей церковью во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 18-20. Так постепенно Господь подготовлял своих учеников к тому великому служению, на которое они были призваны, к проповеди Евангелия Царствия Божия. Среди такого подготовления прошло 40 дней. В это время ученики Божественного Учителя постепенно привыкли к мысли о разлуке с Ним. Видя Его не пребывающим с ними постоянно, а только время от времени являющимся, они научились признавать в Нем существо премирное, принадлежащее не нашему миру, но высшему. Думая о Нем, они уже говорили «Господь», а не «Учитель», как прежде. И чувство любви к человеку сливалось у них с трепетным благоговением ко Господу. Мало-помалу они, конечно, приходили к мысли, что пребывание Господа на земле — это временное состояние, не свойственное Его природе, и что разлука с Ним неизбежна. Теперь они время от времени видят Его телесными очами. Это их праздник, но праздник не может продолжаться долго. Так от радости о воскресшем Господе апостолы постепенно переходили к мысли о неизбежной разлуке с Ним. И вот в 40-й день по воскресении Господнем настало время этой разлуки. Число 40 по всей священной истории было отличным, как время окончания великих подвигов. В 40-й день по рождению первенцы Израиля по закону Моисееву должны были являться в храме пред лице Иеговы. В 40-й же день по воскресении, как бы в новом рождении, должен был войти в небесную скинию и первенец из мертвых, Господь наш Иисус Христос. Не видно, чтобы ученики Господа предварительно были извещены о том, что этот день должен положить конец их видимому общению с Божественным Учителем. Однако же они по явному повелению, которое могло быть дано в одном из предшествующих явлений, собрались к этому дню в Иерусалиме. Как ни полон был Святой Град врагами Господа Иисуса, но все же нашлись люди, у которых ученики его могли иметь и убежище, и место для своих собраний. И весьма возможно, что таким местом была та самая горница, в которой совершена была Тайная Вечеря, а по прошествии нескольких дней по Вознесении сошел на апостолов Дух Святой. Среди собравшихся учеников явился и Господь. Без сомнения, так же таинственно и внезапно, как являлся и раньше по своем воскресении. Беседа Господа с учениками при этом последнем явлении не передается евангелистами во всех подробностях. Но у евангелиста Луки дано несколько указаний, из которых можно видеть, о чем велась эта беседа. Прежде всего, Господь еще раз раскрывает ученикам необходимость крестного пути для Мессии Избавителя. Так написано, то есть от века определено и предсказано еще пророками, и так надлежало, говорит он, пострадать Христу и воскреснуть в третий день, и проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-27. На подвиг этой проповеди и призывает теперь своих учеников Божественный Учитель, вверяя им окончание своего благовестнического дела. «Вы свидетели всего происшедшего, вы видели, как Искупитель умер за грехи мира, видели его и воскресшим. Потому я и посылаю вас на проповедь Евангелия всем народам». Как бы так говорил Господь. Но прежде исшествия на всемирную проповедь апостолы должны были принять благодатные дары Духа Святаго, имевшего явиться им. В явлении этого божественного наставника они могли найти для себя замену своего учителя, утешение в разлуке с ним, освящение на великое служение Церкви, окончательное просвещение богооткровенную истинную и, наконец, ту силу свыше, которая была необходима для преодоления трудностей и препятствий, предстоящих им в деле проповеди. Потому Господь в дальнейших словах дает апостолам повеление не отлучаться от Иерусалима, но ждать исполнения обетования Отче, которое они слышали через Него, когда Он прощался с ними перед страданиями Своими. «И я, продолжает Спаситель, пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Евангелие от Луки, глава 24, стих 49. «Некогда Иоанн крестил вас водою, а теперь вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стих 5. Преподав эти наставления, Господь вывел учеников Своих из Иерусалима и пошел с ними по направлению к Вифании. Это был путь, который неоднократно проходил Он с учениками Своими и который совершил с ними в последний раз перед самыми страданиями. Дорога лежала мимо Гефсиманского сада, куда Господь не раз удалялся по ночам для молитвы, где Он накануне Своих страданий, в присутствии избранных учеников Своих, бывших свидетелями Его славного преображения, боролся с немощью плоти, всем существом Своим возмутившийся перед трудностью поднятого им на себя подвига, и откуда Он был взят архиерейскую стражу для суда и крестной смерти. Мысль учеников сама собою обратилась к недавно пережитому тягостному прошлому, и, невольно сопоставляя его с настоящей радостной минутою, они подумали, что Божественный Учитель не напрасно ведет их по этим местам, исполненным грустных воспоминаний, что, может быть, там же, откуда начался путь бесславных крестных страданий его, должна открыться пред всем миром слава его. Недавно услышанные ими слова, что близится время, когда они будут крещены Духом Святым, укрепляли их в этой мысли. Они слышали, как еще Иоанн Креститель говорил о Мессии, что Он будет крестить не водою, а Духом Святым. Евангелие от Марка, глава 1, стих 8. Значит, если настало время для такого крещения, то, очевидно, их Господь скоро откроет себя миру славным Царем, Мессией. И вот они в радостном возбуждении подступают к Учителю и обращаются к Нему с вопросом. «Господи, не в сие ли время устрояешь Ты Царство Израилево?» Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стих 6. Не пред Гефсиманию быть бы такому вопросу, вопросу, который явно показывал, что прежний предрассудок о земном воцарении Господа Иисуса над Израилем еще не был разрушен в уме учеников. Но вопрошавшие еще не были крещены Духом Святым, который имел навсегда их поднять от земли к небу, возвысить их ум и очистить его от всего грубого земного. Потому-то они рассуждали теперь по-человечески, разумели Учителя, даже воскресшего еще по плоти. Божественный наставник кротко выслушал этот вопрос и не отвечал на него упреком и даже прямым отрицанием. Он только с любовью заметил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Книга Деяний святых апостолов, глава 1, стихи 7 и 8. То есть, как бы так говорил Спаситель мира: «Не о царстве и о наградах вам должно думать теперь, а о подвигах и терпении даже до смерти. Предоставьте будущее тому, в деснице коего оно находится, и сосредоточьте все внимание свое на том, что предстоит вам и над чем вы должны потрудиться». Среди такой беседы они достигли вершины Елеона, отстоявшей от Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Субботний путь — это пространство, которое дозволено было иудеям проходить в субботу вне жилища. На основании книги «Исход», где сказано: «Оставайтесь каждый у себя в доме своем в седьмой день», раввины, простиравшие строгость субботнего покоя до мелочей, требовали, чтобы в субботу никто не делал более 2000 шагов или около версты. Это расстояние и называлось субботним путем. Итак, когда они достигли вершины Елеона, Господь остановился, воззрел на учеников Своих, потом воздвиг руки Свои и благословил их тем благословением, которое простирает свою силу навеки и передается от одного поколения к другому, почивая на всех верующих. И, благословляя, Он поднялся в глазах учеников и стал отдаляться от них и возноситься на небо, не при помощи кого-нибудь ведшего Его, но по замечанию святого Иоанна Златоуста, сам шел этим путем. Восхождение это совершалось столь неспешно, что ученики могли вполне насладиться величественным зрелищем. Когда же возносящийся был уже на такой высоте, что зрению было трудно следовать за ним, явился светлый облак и сокрыл его от лица земли. С необъяснимым чувством смотрели апостолы на последнее, совершающееся пред ними, чудо его, следя за тем, как все дальше и дальше скрывался от них Божественный Учитель, и, конечно, не могли отвести очей своих от сладчайшего зрелища. Уже Господь совершенно скрылся от них, но их взор все еще стремился за Ним, все еще искал Его. Среди такого напряженного внимания апостолов к совершавшемуся последнему таинству Евангелия вдруг их поражает голос, который выводит их из оцепенения. Это говорили два светлых небожителя, неожиданно представшие перед ними в белых ризах. Пробудив учеников от бездейственного изумления, небесные вестники разъяснили им, что отшествие Господа есть видимое сокрытие Его до времени второго пришествия. «Мужи галилейские, — говорили они, — что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо. Придет так же нечаянно и непредвиденно, так же явно и торжественно, так же на облаке и с телом». После этих слов апостолам уже нечего было ждать на Елеоне, и они, с благоговением поклонившись вознесшемуся, возвратились в Иерусалим. Возвратились не с печалью от разлуки, но, как замечает евангелист, с радостью великою. Евангелие от Луки, глава 24, стих 52. Они радовались славе своего Учителя, вознесение коего свидетельствовало, что Он есть истинный Бог, Владыка неба и земли. Радовались и собственному предназначению, так как видели, что призваны на дело Божие, великое и святое. Радовались самому явлению ангелов и вести о них принятой, которая показывала, что отшедший Учитель не прервал с ними общения любви, что в нужных случаях они будут получать наставления свыше. В числе свидетелей вознесения Господня вместе с апостолами была и Пречистая Матерь Господня, которую церковные песнопения представляют также свидетельницу этого дивного события. К Как мать, она во время страданий сына своего болезновала сердцем более всех, а теперь ей более всех подобало при виде славы плоти его насладиться преимущественную радостью. Взирая вместе с апостолами на восходящего на небо сына и Господа своего и постигая совершение всего чудесного, что хранилось в сердце ее о сыне ее, она возвеличила его не только любовью, но и верою в божество его. Так совершилось вознесение Господа на небо. Как тихий дождь на руно сошел он в утробу Преснодевы, как фимиам утренний вознесся теперь к горе, к Отцу. Но среди такой тишины и безмолвия совершилось лишь отшествие Бога-человека с земли, с места его подвигов и конечного истощения. Вступление его в мир горний происходило при другой, высшей степени торжественной обстановке. По изображению небесных тайнозрителей, победитель ада и смерти вошел на небо не один, а в сопровождении сонма ангелов небесных, которые и во время земного странствия служили ему. Когда возносящийся на небо приблизился к пределам небесным, лик сопровождавших его ангельских сил, предупреждая горние силы, восклицал: «Поднимите верхи, князи, врат небесных, пусть они как можно шире растворяются, ибо входит царь славы». «Кто есть сей царь славы?» — вопрошает на это лик ангелов на небесах. «Кто сей, восходящий от земли с такой славою и величием?» Это чрезвычайное и беспримерное восшествие изумило мир небесный. Он видел два восшествия на небо — Еноха и Илии. Но те вхождения совершались не собственную силу, не с таким величием и не на такую высоту. Они были взяты яко на небо, а не на самое небо. Потому-то необычайное шествие Господа, возносящегося с плотью, в рабьем зраке, вызывает среди встречавших его такое недоумение. Но сопровождавшие Господа ангелы поясняют, что входящий в образы человека есть никто иной, как единородный Сын Божий. «Господь сил, Он Царь славы!» — восклицают они. Однако и после того недоумение сил небесных не прекращается. Господь, как по воскресенье являлся апостолом с язвами от поранений на кресте, так и на небо вознесся с такими же знаками своих крестных страданий, со следами своей пречистой крови на обожествленном теле. Такой вид его поражает небесные силы новым недоумением, и они вопрошают: «Кто сей, пришедший от Едома? Отчего червлены ризы его?» «Это истоптавший точило ярости Божией и обогревший ризы свои. Это проливший кровь свою за человеческий род. Оттого червлены ризы его», — отвечает лик, сопровождающий Господа. Когда все недоумения относительно лица восходящего на небо окончились, небесные силы разрешаются пением и воскликновением. На это указывает псалмопевец, восклицая: «Взыди Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне». Псалом 46, стих 6. В это время, по свидетельству небо-таянника Павла, мир ангелов торжественно покорился вознесшемуся Господу и признал в нем своего главу и правителя. Так Божественный Искупитель, совершив наше искупление в состоянии крайнего самоуничижения, вошел в предвечную славу свою с прославленным человечеством. Вошел превыше всех небес, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Святой евангелист Марк, как бы проникая взором в самую глубину неба, вслед за восходящим Господом говорит, что он по вознесении своем воссел одесную Бога. Евангелие от Марка, глава 16, стих 19. Это сидение одесную Бога Отца, по согласному толкованию святых отцов, означает равночестность с Отцом, которую Сын Божий, как Бог единосущный Отцу, имеет прежде веков, и в которой, воплотившись в последние времена, воссидит и телесно по прославлении плоти его. Святой Иоанн Дамаскин. Таково славное, недомыслимое для самих небесных сил завершение спасительной жизни на земле Господа нашего Иисуса Христа. Великие блага для искупленного человечества принесло с собой это событие. Господь вознесся как победитель греха, смерти и ада, как первенец нашей славы и блаженства, как всемощный предстатель о нас у престола Вседержителя. Небо и земля от начала времен разделялись в великую непроходимую бездну. В 500 лет только два человека вознеслись от земли с плотью — Енох и Илия. Но вознеслись не своей силой, не зная, как и куда. Вознеслись, как сказано в Писании об Илии, яко на небо. Поэтому они не могли обозначать нам стези своей на небо, тем менее сделать ее проходимую для нас. Но Христос вознесся Сам свою божественную силу и Своим восхождением открыл бывший для всех заключенных вход в небесное святилище. В самом деле божество в Иисусе Христе никогда не оставляло небо. Он и тогда был на престоле с Отцом и Духом, когда находился в гробе плотске, в аде с душею, в раи с разбойником, как сказано в песне пасхальных часов. Следовательно, во Христе восходит на небо наше человеческое естество, то, которое в нем страдало, погребено и воскресло, естество прославленное и обоженное. Оно-то и воссело одесную Бога Отца, как выражается евангелист Марк. Таким образом, сидение Господа одесную Бога Отца в конечном своем результате знаменует собою обожение и прославление человеческого естества во Христе. Обожение, говорит митрополит Макарий, не в том смысле, будто человечество во Христе превратилось в божество, потеряло свою ограниченность и получило вместо свойств человеческих свойства божеские, а в том, что, быв воспринято Сыном Божиим в единство Его ипостаси, оно приобщилось к божеству Его, стало едино с Богом Словом, и через это приобщение божество Его возвысилось в своих совершенствах до высшей, возможной для человечества степени, не переставая, однако же, быть человечеством. Так прославлен был во Христе начаток естества нашего, по выражению святителя Иоанна Златоустова. Но если начаток нашего естества прославился во Христе и обожен, то через это и всем нам приобретено освящение. Где глава, там должны быть и члены. Глава на небе, в славе, не останутся на земле в унижении и члены ее. «И когда я вознесен буду от земли, — сказал Господь, — всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Но Господь не только вознес на небо естество наше, Он вместе с Ним воссел также одесную Бога Отца и почтил Его, по выражению церковных песнопений, со сидением с Отцем. Удивишися по изображению церкви чины ангельские зрящие на престоле Отчим, насажденное от падшее естество человеческое, затворенное в преисподних земли. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры, в надежде и самим потом достигнуть неба, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан.
1: Статью о празднике Вознесения Господня из журнала «Вечное» на июнь 1995 года для вас читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь из 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Вы слушаете передачу на радиостанции «Град Петров», которую мы условно назвали «Сложные вопросы богословия». Сегодня четвертая передача, и мы говорим с вами о вступлении христианина в церковь. Напомню, что на протяжении последних трех передач мы говорили о том, для чего человек рождается в этот мир, каким образом человек может вступить в церковь. В двух словах напомню, что пришедший в этот мир Христос, как говорят святые отцы, обновляет человеческую природу. Сам, имея богочеловеческую природу, то есть природу из божественного и человеческого соединенную, Спаситель сообщает всем верующим в Него через крещение, через таинство крещения, вот эту новую богочеловеческую природу. В этом смысле крещение не просто таинственный, прекрасный, благочестивый обряд омовения от грехов, как некоторые считают. Крещение — это знак, это таинство умирания для прежней жизни. Это таинство вхождения в новую жизнь, приобщения к новому опыту жизни с Богом. Человек, крестящийся, погружаясь в воду, как бы умирает для прежней жизни, воскресает для жизни новой. Через крещение крестящийся обретает новую богочеловеческую природу. И вот затем вот эту богочеловеческую природу, полученную при крещении, христианин должен в себе взращивать, если хотите, должен воспитывать в себе, должен умножать, развивать в себе через участие в других таинствах церкви, например, через исповедь, через таинство Евхаристии, когда принимает христианин в себя тело и кровь Христову, то есть саму жизнь, саму силу жизни Божией. В прошлых наших передачах мы говорили о символике воды, говорили о символике погружения, о том, что это есть тайна умирания для прежней жизни. Мы говорили о чинопоследовании крещения, даже в двух словах рассказали о отношении православной церкви к крещению инославных. Сегодня мы с вами продолжаем эту тему введения в эту таинство крещения. Мы расскажем вам о обряде пострижения крещаемого и обряде воцерковления крещаемого. А затем уже сегодня, в нашей сегодняшней передаче, мы перейдем к изложению чинопоследования крещения. Но всему свое время. Итак, пострижение крещаемого. Наверное, каждый из вас, кто присутствовал при крещении, обратил внимание, что священник при чтении определенных слов берет ножницы и крестообразно постригает голову крещаемого со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем кусочек воска с влепленными в него волосами он бросает в купель крещальную. Сострижение волос означает принесение в жертву, посвящение. Во времена Христовой жизни всякого принесенного в храм, в священный Иерусалимский храм, быка, барана или другого животного посвящали Богу через срезание с его лба пучка шерсти. Затем эту шерсть сжигали на жертвеннике. И отныне, с этого самого момента, животное считалось посвященным Богу и принесенным в жертву Богу. Отсюда эта традиция переходит и в чин крещения, и в чин монашеского пострижения. А на Западе трансформируется в обычай выстригать священнику или монаху макушку, так называемое гуменцо. Кстати сказать, у нас до 17 века тоже священникам выстригали при рукоположении макушку, как сегодня, сегодня делается это реже, только в самых каких-то таких традиционных монашеских общинах, а до 60-х годов 20 века, прошлого века уже, по сути, над всяким священником в католической церкви тоже совершали этот обряд выстригания макушки. Поэтому на обряд пострижения волос следует смотреть именно как на акт посвящения себя Богу. Обряд пострижения вошел в христианскую практику около 4-5 века, однако сообщения об этом обычае крайне скудны. Конкретное чинопоследование этого обряда мы имеем с 8 века. У святого Симеона Солунского в 14 веке мы находим такое объяснение пострижения. Архиерей, или иерей, да, то есть священнослужитель, священник, постригает крестообразно волосы на голове крещаемого, частью в знамении того, что главой своей он имеет Христа, и что должен он молиться с непокрытой головой, как и Павел учит, а вместе с тем и возлагает таким образом как бы некоторую печать, почему и постригает крестообразно, чтобы человек отверг всякую лишнюю мысль.
С этой мыслью и монахи постригаются, и всякий верный должен удаляться всего излишнего и не необходимого. Кроме того, замечает святой Симеон Солунский в XIV веке, кроме того, волосы крестившегося приносятся Христу как начаток и жертва от человеческого тела, ибо они суть как бы воскурения от всего тела. Во время крестообразного пострижения волос священник каждый раз отдает состриженные волосы восприемнику, и тот влагает их в кусочек воска. Или сам влепляет волосы в кусочек воска, затем воск с постриженными волосами опускается в купель. А сейчас несколько слов об обряде воцерковления. Обряд воцерковления – это чин приобщения христианина к жизни церкви. Подтверждая, что младенец или взрослый человек соединен с Богом и допущен в самый центр христианской жизни, в святая святых, новокрещенного ребенка или взрослого вводят или вносят в святой алтарь. В требниках Древней Руси и в современных старообрядческих указывается, что по вхождении во святой алтарь епископ или священник прикладывают новокрещенного мужского пола губами к святому престолу. Согласно древнему константинопольскому правилу, и девочек после крещения заносили, если они были маленькими, или заводили в алтарь. Но примерно в XI веке, в XII веке эта практика отмирает. Наш очерк истории таинства крещения будет неполным, если не указать, что непосредственно после крещения Святая Церковь предлагает христианину приступить к Евхаристии. Жизнь новокрещенного должна быть неразрывно связана с храмом, с евхаристической трапезой. Центром христианской жизни, безусловно, является Евхаристия. Когда Спаситель посылал учеников в мир, он сказал удивительные слова: «Я с вами во все дни до скончания века». И это присутствие не символическое, но реальное. Господь Иисус Христос действительно пребывает с нами в своем теле и в своей крови. Следует напомнить, что в традиционном ветхозаветном представлении тело означало целостного, живого, активного человека. Кровь считалась вместилищем души. Кроме того, кровь была символом завета, то есть союза человека с Богом. Соответственно, когда Господь обещал свое пребывание среди учеников в своих теле и крови, Он хотел сказать, и люди того времени и той культуры его прекрасно поняли, что Он сам, живой, воскресший, прославленный, вошедший с ними в завет, в новый и вечный завет, будет навсегда с ними. Помните, «сие творите в мое воспоминание». Воспоминание по-гречески «анамнесис» означает не интеллектуальное действие, но констатацию действительного пребывания. Господь обещает нам, что Он всегда будет с нами, что Он всегда будет приходить к нам, что Он близок к нам. Это великий дар и радость для всех христиан. Можно указать на три момента, характеризующие Евхаристию. Первое. Сам живой Господь через Евхаристию приходит к нам и входит в нас. Второе. Принимая в себя Сына, мы соединяемся и со всей Троицей, с которой Сын состоит в неразрывном единстве. Третье. Через единого Христа в Его теле мы обретаем единство друг с другом. Следует помнить, дорогие братья и сестры, что вся жизнь христианина должна быть ориентирована на принятие в себя Господа, Его силы, Его жизни. И это не отвлеченное умствование, но реальный факт. Освящение – единственная форма жизни для тех, кто считает себя последователями Христовыми. Если ты не вкушаешь пищи тленной и земной – «Ты умираешь от голода», — пишет святитель Иоанн Златоуст. «Не более ли мы должны стремиться к вкушению пищи небесной, пищи будущего века, чтобы нам не умереть душой?» Именно поэтому с самых ранних времен мы встречаем указание на то, что сразу после крещения неофиты, то есть новообратившиеся, приступают к причащению. Даже в требниках 17 века, это 1600-е годы, говорится, что крещение должно совершаться до литургии, так, чтобы новокрещаемый мог принять в ней участие. Само собой разумеется, что и сегодня, если новокрещенный успевает, он должен после крещения причаститься. Но если крещение совершается во вторую половину дня или к вечеру, причаститься следует в ближайшее время – на следующий день или, например, ближайший воскресный день. А теперь мы предлагаем благочестивому вниманию читателей чин крещения в сокращенном варианте в переводе на русский язык.
Если сегодня в Русской Православной Церкви крещение совершается на церковно-славянском языке, так что с непривычки бывает нелегко понять, что читается или поется, то мы предлагаем русский вариант чина крещения, который, собственно, я сам и перевел. Итак, чин оглашения и крещения. Напомню, что перед ниже следующими чинопоследованиями над младенцем, которого приносят к храму, должна быть прочитана молитва на наречение имени, и ему должно быть наречено христианское имя. Зачем мы приводим сокращенный чин крещения? Да за тем, что если, дорогие братья и сестры, вам придется участвовать в крещении, я уж не говорю о том, что крестить своих детей или внуков, хотя и это прежде всего, а, например, быть восприемником, то есть крестным, то тем более вам необходимо знать, что говорится, что читается, на каких пунктах христианского вероучения акцентируется мысль верующего в чинопоследовании крещения. Как я уже сказал, на слух бывает нелегко сразу уловить церковно-славянский текст. Поэтому я предлагаю специально такой облегченный русский вариант перевода чина крещения. Повторяю, что это сокращенный вариант чина крещения.

начинается чинопоследование крещения с молитв оглашения. Собственно, молитвы оглашения – это первая часть чина крещения. Чин крещения состоит из оглашения и самого крещения. Чин оглашения, если вы слушали наши предыдущие передачи, мы говорили об этом, чин оглашения – это чин исповедания христианином своей веры, то есть новокрещаемым своей веры, и формула отречения новокрещаемого от сатаны. Христианин подтверждает, что он порывает с сатаной, что он ничего общего не хочет иметь с сатаной, с врагом рода человеческого. Дальше, в знак этого пренебрежения к дьяволу, христианин дует, как бы извергая из себя сатану, и плюет вниз, как бы подчеркивая пренебрежение, плюет на сатану, подчеркивает пренебрежение к всем злым силам. Но по ходу чина крещения я буду пояснять. Итак, начинается чин крещения с первой молитвы оглашения. Священник говорит: «Господу помолимся». Поставляет его лицом на восток, босого, с непокрытой головой, с развязанным поясом нижней рубашки. Священник трижды осеняет голову пришедшего, возлагает руку ему на голову. Все это совершается в притворе, но можно и в самом храме. «Господу помолимся», — говорит священник. «Господи, помилуй», — отвечают верующие. Священник читает: «От Твоего имени, Господи Божий истины, и единородного Твоего Сына и Святого Твоего Духа, возлагаю руку мою на младенца или просто на раба Твоего», называет имя, «удостоившегося обратиться к святому Твоему имени и под кровом Твоим обрести защиту. Удали прежнее его заблуждение, наполни его Твоей верой, надеждой и любовью. Пусть уразумеет он или она, что Ты и единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святой Дух, и единственный истинный Бог. Дай рабу сему следовать путями Твоих заповедей. Да творит он угодные Тебе добрые дела, ибо если исполнит этот человек, будет жить. Напиши имя раба Твоего в книге жизни Твоей, веди его в Твое овчье стадо, стадо Твоих наследников, да прославится в нем имя Твое святое и имя возлюбленного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа и животворящего Твоего Духа. Взирай всегда на раба Твоего с милосердием, слушай голос его молитв. Пошли ему радость в его трудах и в его детях, чтобы он, поклоняясь, исповедовал Тебя и прославлял Твое великое и высокое имя, и благодарил Тебя всегда во все дни своей жизни. Ибо Тебя воспевают все небесные силы, и Твоя есть слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь». И дальше начинаются так называемые заклинания от дьявола, экзорцизмы по-гречески. Заклинание от дьявола – это определенная молитва-формула, очень насыщенная, очень ответственная. Христианин в этой молитве отказывается иметь что-то общее с сатаной, и священник просит, чтобы дьявол навеки отпустил, покинул этого крестящегося человека. Священник подтверждает, что христианин становится чужим дьяволу. «Господу помолимся», — говорит священник, — «Господи, помилуй». Заклинание первое. «О дьявол, изгоняет тебя пришедший в мир и поселившийся среди людей Господь. Господь сокрушил твое мучительное иго и освободил род человеческий. Он, вознесенный на крестном древе над войском вражеских полчищ, низверг их. Померкло солнце, земля задрожала, распахивались могилы, из гробов святые восставали. Смертью он сгубил смерть. Он, Бог, разрушил власть владыки смерти, твою, о дьявол, и лишил тебя работы. Заклинаю тебя, дьявол, Богом, который, явив древо жизни в раю, поставил одаль на страже Херувима с огненным сверкающим мечом. Заклинаю тебя, дьявол, тем, кто ходил по морю, словно по суше, кто повелевает бурям, взор которого проницает бездны, от слов которого тают горы. Он заклинает тебя, дьявол, моими устами. Устрашись, выйди, удались от всего создания безвозвратно, никогда не возвращайся. Выйди и не таись, не встречайся, не искушай ни ночью, ни днем, ни в полночь, ни в полдень сего человека. Убирайся в преисподнюю до самого судного дня, великого и уже предопределенного. Устрашись, дьявол, Бога, который, восседая на херувимах, взглядом своим проницает беспредельное. Того Бога, перед кем трепещут все ангельские чины, ангелы, архангелы, престола господ, с начала власти, силы, многочитые херувимы, шестокрылые серафимы. Бога устрашись, перед которым в трепете небо, земля и море с их обитателями. Выйди, сатана,
и удались от этого, запечатленного благодатью новоизбранного воина Христа Бога нашего. Богом, ходящим на крыльях ветра, делающим ангелов своих пламенеющим огнем, заклинаю тебя, сатана, выйди и удались от всего создания со всем своим войском и всеми своими ангелами, да прославится имя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Далее священник второй раз заклинает сатану. «Господу помолимся, Господи, помилуй». Напоминаю, что мы даем молитвы чина крещения в сокращенном варианте, в переводе, сделанном нами на русский язык. В общем-то, этот перевод практически точно следует нашему славянскому оригиналу. «Господу помолимся, Господи, помилуй». «Бог святой, дивный и славный во всех деяниях, и непостижимый в могуществе своем, который тебе, дьявол, предопределил томление вечных мук, через нас, его слуг недостойных, повелевает тебе и всем твоим слугам и ангелам удалиться от новозапечатленного именем истинного Бога Господа нашего Иисуса Христа, раба сего. Заклинаю тебя, духа хитрого, скверного, нечистого, мерзкого, чуждого Духа Божия, силы Иисуса Христа, полновластного владыки земли и небес, который повелел глухонемому бесу, выйди из человека и более не входи, отступи, пойми свое бессилие, невластное даже над свиньями, вспомни того, кто сам послал тебя в свиное стадо. Устрашись Бога, чьим велением земля утвердилась, небо возникло, того, который воздвиг горы, словно отвес, проложил долины, как мерную трость, Бога, который устлал песками пределы морей, смирив дерзкие воды. От касания Божьего дымятся горы, дневной свет для него словно риза. Купол небес он простирает, как шатер. Вся земля непоколебимо утверждена им на твердых основаниях. Он берет морские воды в небеса и проливает их дождем на лицо земли. Выйди, сатана, удались от готовящегося ко святому просвещению. Заклинаю тебя, спасительным страданием нашего Господа Иисуса Христа, истинным его телом и кровью, дивным его вторым пришествием, ибо не замедлит он прийти и судить всю вселенную, и ввергнет тебя с войском лукавым твоим в гиену огненную, где огонь не гаснет и червь мучения не дремлет, ибо держава Христа Бога нашего со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. В древности эти молитвы произносились не однократно, как сегодня, а до 10 раз. «Господу помолимся», — говорит священник перед началом третьего заклинания. Всего существует 4 этих заклинательных молитв, страшных молитв изгнания злой демонической силы, когда священник не просто молится и просит, а требует от имени Бога, чтобы дьявол покинул душу, покинул существо человека, пришедшего к крещению. «Господу помолимся, Господи, помилуй». Господь Саваоф, Господь воинств небесных, исцеляющий недуг и избавляющий от расслабленности, взгляни на раба твоего сего, позаботься о нем, испытай его, отгони от него всякое воздействие дьявола. Заклятием своим изгони нечистых духов и очисти создание твоих рук. Твоим сокрушительным, а в греческом стоит слово резким, пронзительным, острым, твоим сокрушительным действием повергни сейчас сатану под ноги рабу твоему. Даруй рабу твоему победы над сатаной и над нечистыми его духами, чтоб, получив милость от тебя, приходящий к тебе, удостоился бессмертных и небесных твоих таинств и воздал тебе славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Священник читает 4-е, последнее, самое короткое заклинание. «Ты, — говорит священник, обращаясь к Господу, — ты, владыка Господи, сотворивший человека по образу твоему и по подобию, давший ему возможность вечной жизни, не отвергнувший даже отпавшего от тебя, но воплощением Сына твоего, открывший спасение миру, сам Господи и сие создание твое, избавь от действия бесовского, прими его в Царство твое небесное, отверзи ум раба твоего или рабы твоей, к уразумению святого Евангелия. Дай в спутнике ему по жизни ангела светлого, избавляющего раба твоего от замыслов вражих, от встреч с лукавым, от демонов и от нечистых грез». Далее священник дует крестообразно поверх уст, чела и груди оглашаемого. Уст, чела и груди, то есть поверх губ его, лба и груди. Дует трижды и при этом говорит: «Изгони из раба сего всех лукавых и нечистых духов, скрывающихся и гнездящихся в сердце его». И далее: «Духа заблуждения, духа злобы, духа измены истинному Богу, духа всякой алчности, духа лжи и всякой нечистоты, всех тех духов, которые действуют по побуждению дьявола. Соделай раба сего
овцой духовного и святого стада Христа Твоего, драгоценным членом Твоей Церкви, сыном и наследником, или дочерью и наследницей Царствия Твоего, чтобы он, проводя жизнь согласно Твоим заповедям, сохранив нерушимую печать крещения и нескверную ризу христианской чистоты, вошел в блаженство святых в Твоем, Господи, Царстве, благодатью, щедротами, человеколюбием единородного Сына Твоего, с которым Ты благословен, с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. В древности Восток считался стороной Божьей. Солнце, как мы знаем, всходит на востоке. Иерусалим был на востоке. Считалось, что Эдем, этот первозданный утерянный рай, тоже был на востоке. Во всяком случае, так говорит нам Библия. Поэтому Восток с древности считался стороной Божьей. И вот алтари в храмах всегда строились по направлению к востоку. Запад же, противоположная от востока сторона, считалась стороной дьявола. Поэтому, отрекаясь от дьявола, после всех тех молитв, которые священник прочитал, которые я сейчас вам в сокращенном варианте привел, священник поворачивает крещаемого лицом на запад, то есть лицом к сатане. Христианин лицом к лицу стоит с сатаной, и христианин отрекается, бросая сатане в лицо этот вызов, отрекается от сатаны, от всякого зла, от всякого компромисса с этим миром, с грехом. Священник поворачивает оглашенного лицом на запад. Далее следуют вопросы священника и ответы оглашаемого. А если это младенец, то за него, за младенца отвечают восприемники. Вопросы и ответы повторяются, все повторяются трижды. Священник спрашивает, отрекаешься ли ты от сатаны, от помощи его, от всех ангелов его, от всякого служения его, от всякой гордости его? Оглашаемый говорит, отрекаюсь. Священник спрашивает, отрекся ли ты от сатаны? Оглашаемый, отрекся. Священник, в знак отречения дунь и плюнь на дьявола. Символически крещаемый дует, под ноги себе плюет, плюет на дьявола, как бы показывая свое презрение к сатане. Далее оглашаемый поворачивается лицом на восток. Священник спрашивает, соединяешься ли со Христом? В славянском тексте, сочетоваешь ли со Христу? Греческое слово, которое употреблено там и переведено как «сочетоваешься», греческое слово «синтаксис», употребленное в оригинале, в прямом значении обозначает связь, принадлежность, сочетание. То есть то, что прямо противоположно отпадению, разрыву. Эти слова созвучны воинской присяге. Христианин как бы присягает на верность Господу. Итак, священник спрашивает, соединяешься ли со Христом? Оглашаемый, соединяюсь. Священник, веруешь ли во Христа? Оглашаемый, верую в Него, как в Царя и в Бога. И далее читается символ веры. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век. Свет от света. Бога истина от Бога истина. Рожденно, несотворенно, единосущно, Отцу им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавший погребенный, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судить, и живым и мертвыми, гоже царствию не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же

0: вручил. Священник, поклонись Христу. Со словами «поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущней и раздельней», крещаемый падает ниц или делает поясной поклон. «Благословен Бог», — возглашает священник, «желающий всем спасения и познания истины ныне и присно и во веки веков. Аминь». И далее заключительная молитва. «Господу помолимся», — говорит священник, «Господи помилуй, Владыка наш Господь, призови раба своего к святому крещению, сподобие его великой благодати познания истины, оставь все прошлое его в прошлом, обнови его, воссоздай для жизни вечной, наполни его силой святаго твоего духа, соедини со Христом, чтобы, отвергнув грех, стал он сыном или стала она дочерью твоего царствия, благоволением и благодатью твоего единородного сына, с которым мы тебя благословляем вместе со пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Вот так, наверное, можно в двух словах сказать вам о предварительном к крещению чине оглашения, то есть чине отречения от дьявола и чине сочетания со Христом. В следующей нашей передаче мы поговорим с вами, братья и сестры, о, собственно, самом крещении.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 451 градус по Фаренгейту, температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Посвящение. Дону Конгдону с благодарностью. Эпиграф. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес. Передача первая. Часть первая. Очаг и саламандра.

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник бронспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные обуглившиеся страницы

истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб. Глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти. Он нажимает воспламенитель, и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рой огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве — сунуть в огонь прутик с леденцом. Пока книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом, они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь. Жесткая улыбка застыла на лице Монтега. Улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда он вдруг опалится огнем, и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения. Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже, в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица. Никогда. Сколько он себя помнит. Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа. Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок по хорошо смазанной трубе подземного туннеля, и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов. Насвистывая, Монтег поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине, не думая ни о чем, во всяком случае, ни о чем в особенности. Он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени. Ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог вглядеться или произнести хоть слово. Он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он был уже за углом и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал. Он завернул за угол. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовое белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье. Оно шелестело.
Монтегу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук, светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара. Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она была готова отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтега. Ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка как завороженная смотрит на изображение саламандры на рукаве у тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил: «Вы, очевидно, наша новая соседка. А вы, должно быть, пожарник?» Голос ее замер. «Как вы это странно сказали. Я догадалась бы даже с закрытыми глазами», — тихо проговорила она. «Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется», — он засмеялся. «Дочисто его ни за что не отмоешь». «Да, не отмоешь», — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх. Монтегу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места. «Запах керосина», — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание, «а для меня он все равно, что духи». «Неужели правда?» «Конечно. Почему бы и нет?» Она подумала, прежде чем ответить. «Не знаю». Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. «Можно я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан». «Кларисса, а меня Гай Монтег. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?» Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару. И Монтегу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно. Ведь на дворе осень. Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом. И в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что она сейчас обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них. «Ну вот», — сказала она, — «мне 17 лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит, если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе 17 и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца». Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво: «Знаете, я совсем вас не боюсь». «А почему вы должны меня бояться?» — удивленно спросил он. «Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек?» В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение. Темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное, даже складки у рта, как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее мягкое мерцание свечи.

0: Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий. Мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше. Вдруг Кларисса сказала: «Можно спросить вас, вы давно работаете пожарником?»
1: «С тех пор, как мне исполнилось 20, вот уже 10 лет».
0: «А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?» Он рассмеялся. «Это карается законом». «Да, конечно. Это неплохая работа. В понедельник сжечь книги Эдны Миллей, в среду Уитмена, в пятницу Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз». Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила: «Правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их?»
1: «Нет. Дома всегда были несгораемыми, поверьте моему слову».
0: «Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой от какой-нибудь неосторожности, и тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь». Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза. «Почему вы смеетесь?»
1: «Не знаю».
0: Он снова засмеялся, но вдруг умолк. «А что?»
1: «Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила».
0: Монтек остановился. «А вы и правда очень странная», — сказал он, разглядывая ее. «У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику».
1: «Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям».
0: «А это вам разве ничего не говорит?» Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.
1: «Говорит», — шептала она, ускоряя шаги.
0: «Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?»
1: «Меняете тему разговора?»
0: «Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости. Покажите им зеленое пятно, и они скажут: «Ага, это трава». Покажите розовое, они скажут: «А, это розарий». Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более 40 миль в час. Его арестовали и посадили на 2 дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.
1: «Вы слишком много думаете», — заметил Монтек, испытывая неловкость.
0: «Я редко смотрю телевизионные передачи и не бываю на автомобильных гонках и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в 200 футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в 20 футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог».
1: «Нет, я этого не знал», — Монтек коротко рассмеялся.
0: «А я еще кое-что знаю, чего вы, наверное, не знаете. По утрам на траве лежит роса». Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог, и вдруг почувствовал раздражение. «А если посмотреть туда,
1: — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на Луне. Но ему уже давно не случалось глядеть на небо. Дальше они шли молча. Она, задумавшись, он, досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды. Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены. Что здесь происходит? Монтегу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме. Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость. Все равно, как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали. Да, за то, что он шел пешком. Вам очень странные люди. Ну, о чем же вы разговариваете? Девушка засмеялась. «Спокойной ночи», — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством вгляделась в его лицо. «Вы счастливы?» — спросила она. «Что?» — воскликнул Монтек. Но девушки перед ним уже не было. Она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь. «Счастлив ли я? Что за вздор?» Монтек перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась. «Конечно, я счастлив, как же иначе?» «А она что, думает, что я несчастлив?» — спрашивал он у пустых комнат. В передний взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза. Какая странная ночь. И какая странная встреча. Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда, в парке, год назад, когда он встретился со стариком, и они разговорились. Монтек тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки, такое, каким оно сохранилось в его памяти, прекрасное, даже больше удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце. «В чем дело?» — спросил Монтек у своего второго подсознательного «я». «У этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку». Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно. Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... Он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, на факелы, которые полыхают во всю мощь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей. Сколько времени они шли рядом? 3 минуты 5? И вместе с тем так долго. Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка. И, вспомнив об их встрече, он подумал, да ведь право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний
0: час».

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Маргарита Тучкова, передача вторая. Как-то раз ехали молодые и счастливые молодожены Тучковы в повозке. Останавливает их нищий старец, протягивает посох и говорит: «Мать Мария, возьми посох». «Ты ошибся, отец, меня не так зовут», — отвечает удивленная Маргарита. Но незнакомец настаивает, и она вынуждена принять из его рук странный подарок. Впоследствии игуменья Мария, в миру Маргарита Михайловна Тучкова, будучи уже престарелой, ходила, опираясь на него. Маргарита Тучкова, урожденная Нарышкина, родилась в знатной и благочестивой семье. Родители дали девочке не только христианское воспитание, но и прекрасное образование. Она говорила на нескольких языках, великолепно музицировала и пела так, что гости, слушавшие ее, смахивали слезу. В 16 лет ее выдали замуж. Брак оказался крайне неудачным, принесший Маргарите немало горя и разочарований. Александр Тучков, блестящий офицер и красавец, стал вторым ее мужем и единственной любовью на всю жизнь. В 1806 году они поженились, а весной 1807 года Александр отправился в военный поход против Наполеона, полки которого были уже в Пруссии. Маргарита, не желая расставаться с любимым мужем, отправилась с ним. Она так любила своего Александра, что сопровождала его во всех военных походах, переодевшись денщиком. Утонченная аристократка переносила все тяготы армейского житья, а на вопрос, не страшно ли ей, всегда отвечала: «Расстаться с мужем еще страшней». Молодая и деятельная, она не могла оставаться в бездействии, когда вокруг было столько нуждающихся в помощи. Она готовила повозки для раненых, ассистировала полковому доктору при операциях и перевязках, помогала конюху ухаживать за лошадьми, во время боевых действий помогала раненым добраться до санитарной повозки. Точно так же она сопровождала супруга и во всех дальнейших походах, кроме одного, последнего. В июне 1812 года Маргарита уехала с сыном Николаем, рожденным в одном из военных походов, к родителям в Москву. А в августе ее муж погиб в Бородинском сражении. Едва оправившись от удара, она отправилась на поиски тела Александра. Стояла вторая половина октября, когда вместе с монахом с соседнего Лужицкого монастыря Маргарита приехала на Бородинское поле. Как писал современник, ежедневно два лица являются на поле Бородинском, и тот отшельник, схимник соседственного монастыря, и та женщина, вдова генерала Тучкова. Двухнедельное скитание среди трупов оказалось бесплодным. Маргарита вернулась обратно в Москву к сыну, но горечь потери вновь и вновь возвращала ее сюда, к тому месту, с которым незримо соединился Александр. Для нее он не умер и не исчез безвозвратно. Здесь она продолжала ощущать его как живого, всей силы любви, жившей в ее сердце. Единственное, что удерживало ее в жизни, это маленький Николенька, которому не исполнилось и полутора лет. И Маргарита выжила ради сына. Обрушившиеся на нее удары судьбы она восприняла как знак свыше, призывающий ее покинуть мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Вот когда ожили в ее памяти слова: «Монахиня Мария, возьми посох». Говорят, что впоследствии тот самый посох долгие годы хранился в Спасо-Бородинском монастыре. Шло время. Маргарита уже не покидала Бородинского поля. Вся ее жизнь после гибели мужа была связана только с этой землей. Но уединения и молитвы, которых она искала здесь, она не получила. Весть о доброй барыне, помогавшей нищей братии, разошлась на всю округу.
Тропинка к старушке Тучковой становилась все протоптаннее и шире. Однажды Маргарита Михайловна увидела телегу, везущую парализованную крестьянку, и ее двух маленьких дочерей, шагающих рядом. Муж-пьяница выгнал из дому. Куда им деться? Как-то к порогу старушки пришла женщина из распутных, от которой отвернулись все. А солдатки-вдовы со всех краев, кто говорил им о Тучковой, кто указывал им дорогу к ней? Но ведь находили же и приносили к ней свои скорби. Молодая мать принесла Тучковой своего ребенка, и та, развернув грязные пеленки, осматривала тельце, изнуренное сыпью. Нарывы, язвы, переломы, недужные тела, калеки, убогие, юродивые, крестьяне. Прошения, письма, бумаги, которые составлялись и отправлялись по просьбам неграмотных. Горькие слезы битых жен, искавших у нее защиты. Унылые личики сироты-подкидышей, что приводили к ней впавшие в отчаяние погорельцы. Бедолаги, притесняемые местным урядником. Все это теперь составляло смысл ее бытия. Она жила в небольшой сторожке, рядом с которой вскоре появилась маленькая, простая по архитектуре и убранству церковь. Сюда своими руками внесла вдова тот самый образ Спаса Нерукотворного, который передал ей когда-то муж. С каждым годом все более делался похожим на отца, и не только внешне, подрастающий Николенька. То особое тучковское изящество и благородство души передались внутренне от отца к сыну. Каким трепетным чувством проникнуты строки восьмилетнего мальчика, обращенные к матери. «Мамочка, жизнь моя, если бы я мог показать вам мое сердце, вы увидали бы там вырезанным ваше имя». Как и все Тучковы, Николай хотел стать военным. С раннего детства он был определен в пажеский корпус в Петербурге, но по слабости здоровья жил при матери. Вместе они вспоминали Александра, вместе ходили молиться, вместе посадили у монастырской стены крошечный тополек в память о погибшем муже и отце. В 1826 году 15-летний Николай Александрович Тучков умер на руках у матери от сильнейшей простуды. В часовне рядом с мраморным крестом с надписью «Помяни Господи во царствии Твоем Александра в обрани убиенного» появилось еще одно надгробие — сына. Теперь уже ничто не связывало Маргариту Михайловну с мирской жизнью. В первые годы своей пустынной жизни она носила вериги, но и без того не слишком крепкое здоровье от этого еще более слабело. Ее духовный наставник, святитель московский Филарет Дроздов, потребовал, чтобы она отказалась от такого испытания. Немало сил положил митрополит Филарет в деле устройства Спаса Бородинской обители. К 1833 году вокруг Бородинской отшельницы было уже более 40 женщин. Император Николай I по ее просьбе утвердил Спасо-Бородинскую общину, а в 1838 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Маргарита Тучкова приняла монашеский постриг с именем Мария. Ее община преобразовалась в Спасо-Бородинский монастырь, а она сделалась его первой настоятельницей. Вот и сбылось давнее пророчество неизвестного странника. Ее духовный авторитет был высок и для представителей Большого Света, вплоть до императорской фамилии, и для тех, кто жил с ней бок о бок. Для всех в монастыре она была примером кротости, воздержания и снисходительного отношения к чужим недостаткам. Ее нравственному влиянию все охотно подчинялись и несли матушке все свои горести и недоразумения. Задуманный как место увековечения памяти мужа, монастырь превратился в памятник в
всем погибшим здесь воинам. На это игуменью Марию подвигнула сила, которая даже более любви к Александру питала ее сердце. Эта сила — любовь к Отечеству, наследственное, родовое преимущество именитого рода Нарышкиных и доблестного рода Тучковых. Так писала о ней в 1875 году православная писательница Новосельцева. Незадолго до своей кончины, в 1851 году, игуменья Мария заложила новый храм — собор в честь Владимирской иконы Божией Матери, строительство которого завершилось в 1859 году архитектором Быковским. Также она отблагодарила людей, окружавших ее все эти годы, а еще сожгла все письма родных, друзей и своего мужа. Время и жизнь не пощадили ее. Она сильно сгорбилась, посох стал необходимой для нее опорой. Медленная походка изобличала усталость и страдания. Ей минуло 72 года. 29 апреля 1852 года игуменья Мария представилась ко Господу и была похоронена в Спасской церкви монастыря. Закончилась ее земная жизнь, закончилась ее бесконечная разлука с самыми родными людьми, мужем Александром и сыном Николаем. После кончины игуменья Мария почитается как праведница, а жители местных сел считают, что находится под незримым покровительством знаменитой игуменьи, что ее душа не покидает место своей скорби, Спасо-Бородинский монастырь. Наконец-то возродилось из забвения когда-то широко известное по всей России имя Бородинской игумени Марии, как возродилась и ее Спасо-Бородинская обитель, закрытая в конце 20-х годов прошлого века. Сколько безбожных лет пережил монастырь. В период закрытия в нем размещалась школа, военный госпиталь, турбаза, музей. Во время Великой Отечественной войны здесь 3 месяца хозяйничали фашисты, и при отступлении сожгли домик игумени Марии, где после ее смерти в 1852 году все сохранялось в неприкосновенности. С 1970-х годов по инициативе Бородинского военно-исторического музея архитектурный ансамбль монастыря был отреставрирован. В начале 1990-х годов часть здания была возвращена Русской Православной Церкви, и 11 августа 1992 года монастырь возродился. В мае 1990 года, в годовщину смерти Маргариты Михайловны, в усыпальнице Тучковых, где покоится и ее прах, первый раз за многие десятилетия состоялся поминальный молебен. И снова бесценный образ Спаса Нерукотворного внесли в Бородинский храм, как когда-то внесла его сюда Маргарита, поминая своего Александра.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В прошедшие месяцы нашего вещания вы немало узнали об акции «Неделя православного донора». Это совместный проект «Радио «Град Петров» и городской станции переливания крови при поддержке фонда президентских грантов. Перед торжественным открытием акции 22 мая в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александра Невской лавры состоялась пресс-конференция в Санкт-Петербургском центре ТАСС, участники которой говорили о самом проекте, об особенностях приема крови и трансплантации костного мозга, о просветительских аспектах донорского движения. Иеромонах Алексей Степанов, секретарь наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, рассказал, как неожиданным образом территория лавры связана с историей донорства в нашем городе.
2: В Свято-Троицкой Александра Невской лавре был центр переливания крови. Это наследие того времени, когда монастырь не существовал. Но среди многих и многих учреждений, достаточно чуждых православию, которые, к сожалению, в советские годы были в Александра Невской лавре, центр переливания крови, он весьма и весьма коррелировал с действующей церковью, с Свято-Троицким собором, который был еще открыт в советский период. И также до 2007 года действовала станция переливания крови. Мы дружим с городской станцией переливания крови. Они регулярно приезжают к нам. В юбилеи проходят станции в Духовно-просветительском центре. И как и предыдущий наместник епископа Назарий, так и нынешний епископ Вениамин полностью поддерживают деятельность станции. И мы рады принять неделю православного донора в стенах нашей святой обители. Как мы знаем, врачи у нас заботиться о здоровье организма. Священнослужители стараются помогать людям заботиться о душе. Нельзя не отметить общие важности и того, и другого дела. Даже основа социальной концепции нам говорят о том, что донорство крови, оно всячески поддерживается, потому что это воплощение заповеди Христовой о любви друг к другу. Мы знаем, что переливание крови помогает многим людям спасти жизни. И это как нельзя более точно олицетворяет фразу Спасителя о том, что необходимо положить душу свою за други своя. Очень надеюсь, что данное начинание «Неделя православного донора» станет традиционным событием. Мы, стены и насельники обители, которые тоже регулярно участвуют в акциях по переливанию крови, всегда рады принимать подобные мероприятия у нас.
1: О том, каково участие городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, говорила Татьяна Засухина, главный врач.
3: В нашем городе достаточно много проходит различных акций, инициатив, направленных на пропаганду безвозмездного донорства крови. Но все равно еще остаются определенные какие-то категории людей, которые не в полной мере информированы об этом важном и серьезном деле. Как раз инициатива в данном случае исходила не от нас, а как раз от Православной Церкви. Мы не могли не поддержать проведение такой акции, направленную также действительно прежде всего на информирование, но не только информирование и пропаганда, но и непосредственное проведение мероприятий по забору донорской крови. Действительно, нас связывают серьезные, хорошие, дружеские отношения с Александрой Невской лаврой, с этой Меккой, с этим намоленным местом, с огромной историей. Мы с большим пиететом продолжаем туда возвращаться, хотя почти 20 лет, как мы не находимся на территории Александры Невской лавры. Городская станция переливания крови непосредственно принимает участие в этом мероприятии, а именно 22 мая, в пятницу, на территории Александры Невской лавры состоит выездное донорское мероприятие, в котором примет участие выездная бригада нашей городской станции переливания крови, организует выездной прием доноров. Но акция не проходит только в один день. Это у нас целая неделя, как и объявлено, неделя православного донора. И в последующие дни с 25 по 29 мая уже на нашей непосредственно станции Московский проспект, дом 104, мы будем принимать организованные группы в рамках проведения недели православного донора. Ученые всего мира еще сегодня не придумали, чем заменить донорскую кровь. Хотя разработки такие ведутся, в определенных больших биорегуляторах пытаются вырастить эритроциты, хотя они тоже делаются из крови человека. Поэтому ближайшее десятилетие без доноров, без их маленького подвига, как мы называем, без их участия, нельзя спасти в прямом смысле слова многие человеческие жизни. Потому что пациентами, которым переливают кровь, это действительно от мала до велика, и донорская кровь требуется ежедневно и сейчас. Те, для кого мы заготавливаем донорскую кровь, это новорожденные детишки в нашей первой городской больнице, недоношенные дети. И это самые старшие возрастные группы, и все их лечение тоже не может обойтись сегодня без донорской крови. Я уже не говорю про травмы, кровотечения, сложные ситуации при родах. Поэтому все, что делают наши доноры, и все, что направлено на то, чтобы как можно больше людей желали помочь другим людям, даже и с точки зрения непосредственной помощи, но и с точки зрения своего морального, духовного развития. Наши очень многие доноры отмечают, такое слово «удовлетворение» на них не совсем подходит, но после того, как они сдали кровь и понимают, что они помогли другим людям, и на самом деле одна вот доза донорской крови, эти 450 мл в специальном мешочке, могут спасти не одну, а несколько человеческих жизней. Поэтому чем больше будет таких людей в нашем городе, тем лучше.
1: Почему же так важно донорское движение для верующих людей? Об этом рассуждал протоиерей Андрей Битюков, настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.
4: Я думал, как лучше подготовиться к сегодняшней встрече, и ничего лучше не придумал, как стать в этот день с утра донором в третий раз. Сегодня, да, удалось сдать кровь. И, конечно же, для нас, для верующих людей, самое главное в жизни – это уподобиться Христу. А как мы можем уподобиться Христу? Только через любовь, через доброделание, через милосердие и сострадание. Есть некое мнимое заблуждение о том, что Ветхий Завет запрещает употребление крови, но это совершенно мнение несостоятельное, потому что Ветхий Завет запрещает употребление крови исключительно в пищу. Есть такой тип заповеди в иудаизме, который называется коротким словом «хок». Так вот, даже этот «хок» касается только употребления крови в пищу. Это очень строгая заповедь, но она касается только пищевых моментов, тогда как медицинские аспекты или какие-то другие обходятся стороной. Поэтому ссылаться на библейский запрет на употребление крови несостоятельно. Это надо, конечно, помнить в первую очередь. А для христианина любая возможность сделать добро, как мы знаем из послания апостола Павла, является базовой необходимостью, и наоборот, отказ от возможного делания добра становится для человека грехом. Как говорит нам послание апостола Павла, что тот, кто может делать добро и не делает, тот грешит. Безусловно, Христос своей жизнью, своей кенотической любовью, которую Он умалился ради человека, показал нам путь жертвенной любви, которую мы можем исполнять совершенно разнообразным способом. И есть у нас проблема мегаполиса, когда люди реально не знают, кому они могут помочь. Вот эта невозможность какой-то помощи делает человека каким-то безоружным, что ли. А проблема в делании добра стоит очень остро. Поэтому как раз сдача крови является одной из возможностей сотворить любовь и сотворить эту любовь совершенно анонимно, потому что называется, наша правая рука, в которую вставлен катетер, не будет знать, что делает левая и кто будет адресатом нашей крови. Тем более, что, возможно, мы приобретем себе и кровных братьев, и даже если человек находится вне церкви, может быть, как раз кровь верующего, причащающегося человека будет для него одной из возможностей услышать голос Божий к себе. Также мы сталкиваемся с таким чувством, которое происходит у человека, особенно после потери близких людей, это чувство вины. И человек ищет способов избавиться от этого чувства, и как раз, мне кажется, донорство является одним из способом как раз совершить это милосердное дело ради своих усопших, ради пользы живущих. Поэтому, конечно, нужно решиться, помня, что условия для кровосдачи сейчас комфортные. Люди, которые это делают, профессионалы, это не больно. Это не опасно. То есть, опять же, не надо себя в этом плане ограничивать, а стараться максимально реализовать этот призыв Божий и попробовать вот эту новую форму делания добра. Потому что иногда человеку кажется, что вот есть некий небольшой список этих возможностей, а он гораздо более широк, и поэтому не надо бояться пробовать. Поэтому я всех призываю попробовать прикоснуться к этому благому делу и действительно умножить любовь и сострадание, милосердие на нашей земле. Приходите, пожалуйста.
1: О своем опыте участия в донорском движении говорил Виктор Андронов, руководитель благотворительного фонда «Энергия доброты», основатель федерального проекта «Первая помощь».
5: Начну с того, что мой донорский путь 40 лет назад как раз и начался в Александро-Невской лавре, и как раз, наверное, там я посетил первый раз храм. И уже тогда мне пришла в голову мысль, что, наверное, порядок в этом мире будет тогда, когда мы будем жить по законам Творца этого мира. И никто меня не переубедит, что нет ничего важнее человеческой жизни. Это самый большой подарок, который нам дал Господь Бог. конечно, вторая цитата, которая у меня засела в голове, это то, что если все люди, которые на земле посещают храмы, будут жить по заповедям, наверное, в мире тоже будет порядок и благоденствие. В блокадном Ленинграде моя бабушка сдавала кровь. Тогда Ленинград отличился тем, что единственный случай, наверное, в мировой истории, когда один регион еще снабжал донорской кровью соседние два региона, тогда два соседних фронта. А у нас есть большая проблема в России, то, что не хватает доноров костного мозга. Каждый день, по статистике, мы теряем 10 человек примерно из-за того, что не можем найти в нашей стране совместимого донора костного мозга. Причем сама процедура, она не намного сложнее, чем сдача крови. Она примерно такая же, как человек, который сдает на станции переливания крови тромбоциты или плазму. Из 42 миллионов добровольцев, которые в любой момент безвозмездно, подчеркиваю, это готовы помочь нашему тяжелобольному пациенту, россиян всего 300 тысяч. 300 тысяч – это за примерно 13 лет активной деятельности, информации и пропаганды донорства костного мозга. Став донором костного мозга 2 года назад, я ощутил действительно вот это счастье, когда ты несешь ответственность и выполняешь свой христианский долг по отношению к ближнему. Ребенок, которого мне удалось спасти, сейчас живет в Перми, уже заканчивает школу. И это большое счастье, когда ты чувствуешь, что ты конкретно помог конкретному человеку. И у этого мальчика, который сейчас выздоравливает на другом конце России, теперь такая же группа крови, как у меня. Возможно, у него уже такой же цвет глаз, как у меня. У меня в 59 лет появился еще один сын, с которым, я надеюсь, мне удастся встретиться, если этому будет содействовать регистр и фонды, которые это устраивают. Вы занимаетесь какой-то сложной деятельностью, возможно, вы многим помогаете и тратите на это много времени, но нет ничего проще и ничего быстрее, чем вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. На это у вас уйдет примерно 15 минут сдать образец крови или образец слюны. Мы работаем в этом направлении каждый день. Вы можете обратиться в наш благотворительный фонд или на станцию переливания крови, или найти информацию в интернете, можно зарегистрироваться на госуслугах. И очень часто на донорских акциях я рассказываю донорам, что сдавая 450 грамм, добавьте еще одну пробирку, и в этот момент вы даете гарантию спасения жизни своему генетическому близнецу, возможно, еще не родившемуся, а возможно, который уже за стенкой этого медицинского учреждения ждет помощи именно от вас. Давайте будем соблюдать заповеди, тогда мы вместе сможем делать мир лучше.
1: О вопросах трансплантации костного мозга в пресс-центре ТАСС было выступление Любови Гавриловой, медицинской сестры отделения криоконсервации с лабораторией контроля качества гемопоэтических клеток НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой при Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени академика Павлова.
3: Трансплантация костного мозга. Для начала нужно понимать, что такое костный мозг. Это очень серьезный орган в нашем организме. Костный мозг находится в костях. В больших трубчатых костях, в больших плоских костях. У взрослого человека в основном большее количество у нас в тазовых костях, подвздошной кости, в гребне. Трансплантация нужна людям при заболеваниях крови, онкологических заболеваниях. Трансплантация бывает аутологичная и неродственная или родственная донорская, аллогенная. При аутологичной трансплантации, когда человек свои же клетки заготавливает для того, чтобы, если химиотерапия не помогает, он проходит высокодозную химиотерапию, потом восстанавливается своими же клетками, которые мы заготавливаем, замораживаем, он проходит лечение, и потом же ему переливают для того, чтобы он восстановился. Но у нас сегодня речь про донорские клетки костного мозга. Это могут быть родственники или неродственники. Сейчас как раз говорим про неродственных доноров костного мозга, совершенно чужих людях. Но есть человеческий лейкоцитарный антиген, 10 антигенов основных, которые входят как раз вот этот код, который, когда мы сдаем пробирку на типирование, появляется вот этот код антигенов, и эти 10 антигенов подыскиваются также у пациента. Когда 10 из 10, мы говорим о том, что мы нашли совместимого, 100% совместимого донора костного мозга. Какие заболевания лечат трансплантация костного мозга донорской аллогенной? Это заболевание в основном острого лейкоза, то есть это онкогематология, серьезные заболевания у человека, не может обойтись. Если у него не будет трансплантации костного мозга, его костный мозг не работает, он погибнет и не сможет он жить. Поэтому это жизненно необходимо. В нашем отделении и в других клиниках трансплантации стараются делать день в день, так называемый день ноль, когда пациент готовится за несколько дней до трансплантации, донор готовится, и в день ноль они встречаются. Пациент ждет своей трансплантации, донор сдает клетки, и вот эти клетки в день ноль переливаются. У нас сейчас речь идет про то, что у нас мало доноров костного мозга, неродственных. И мы призываем всех, что кто в основном это люди, конечно, которые приходят в отделение переливания крови, они более активны, и они об этой теме знают. Очень многие не знают, потому что к донорству не имеют никакого отношения. Мы как раз хотим рассказать про эту тему, что приходите, сдавайте кровь, сдавайте образцы, тогда будет больше шансов на излечение, тогда можем сделать доброе дело. Я хотела сказать, что насколько это опасно или больно, или не больно. Два способа заготовки стволовых клеток костного мозга. Это либо берется из тазовой кости. Костный мозг не имеет никакого отношения ни к головному, ни к спинному мозгу. Тазовая кость, гребень воздушной кости, находится у нас, вот если на талию положить руку, вот куда опирается наша рука, это и есть тазовая кость. Вот из гребня кости в операционный под общим наркозом, это не больно, берут шприцом прямо из кости, берут костный мозг, он такой же жидкий почти как кровь, и заготавливают в пакеты определенные для заготовки крови. Этот костный мозг обрабатывается в течение там нескольких часов, и концентрат стволовых клеток, выделенных из костного мозга, переливается пациенту вот как раз в день ноль. Второй способ заготовки клеток – это из периферической крови. Когда донору в течение 5 дней проводят стимуляцию, подкожно колят препарат для того, чтобы сказать костному мозгу, чтобы клетки, стволовые клетки вышли в периферическую русло. На специальных сепараторах такие машины для заготовки крови, плазмы, компонентов крови. Человек лежит в комфортных условиях. В течение в среднем 3-4 часов у него из одной руки берут кровь, она проходит через сепаратор. Машина забирает нужный слой, и все остальное возвращается донору. Костный мозг, клетки восстанавливаются очень быстро, что при взятии милой эксфузии в операционной, что при взятии сепаратора. Поэтому человек, когда проводит трансплантацию, донор ничего не теряет. У него все восстанавливается в течение там 2-3 недель. Поэтому это не больно, это безопасно, это все одноразовые инструментарии. Все донор обследованный, пациент обследованный, поэтому можно этого не бояться. Рисков нет. Никаких рисков для донора, потому что донор, во-первых, если у него какие-то есть заболевания или противопоказания, его не возьмут.

0: подарки памятные, мы их вручим торжественно в Александро-Невской лавре или, если желающие, придут на станцию переливания крови в день 22 мая. Несмотря на то, что мы заявили время с 9 до 13 часов, можно прийти уже в 9 часов, настроиться, успокоиться, погулять по лавре. И уже в 10 часов непосредственно начнется прием крови. Специалистами выездная бригада будет работать в духовно-просветительском центре Свято-Духовский. До 12 часов будет проходить акция. Далее уже будет демонтаж оборудования. И также можно будет побеседовать с нами, с представителями радио «Град Петров». И экспертов мы, конечно же, пригласим, если останутся вопросы. И самое главное, что на протяжении всей недели можно будет вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. Также будут специалисты присутствовать и в Александро-Невской лавре, и на городской станции переливания крови. Поэтому всех ждем. И, естественно, время – это первая половина дня, потому что это самое подходящее время для забора крови.
1: Итак, открытие акции «Недели православного донора» состоится 22 мая в пятницу в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александро-Невской лавры. Донация крови будет осуществляться с 10 до 12 часов в этот день. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Душанбе открылись Дни Петербурга, приуроченные к 35-летию установления побратимских связей между городами. Мероприятие организовано по инициативе губернатора Александра Беглова и председателя исполнительного органа Душанбе Рустами Эмомали. В составе петербургской делегации представители органов власти, а также специалисты из сфер промышленности, торговли, образования, здравоохранения, молодежной политики, туризма и культуры. Возглавил делегацию председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Программа визита началась с церемонии возложения цветов к памятнику Исмаилу Самани, основателю таджикской государственности. Также прошли отраслевые переговоры с руководством ключевых управлений Душанбе, образования, здравоохранения, по делам молодежи и спорта, культуры и туризма. Представители Петербурга посетили местные образовательные учреждения и предприятия. В Петербурге активно продвигается стройка коричневой линии метро Красносельско-Калининской. На строящемся втором участке завершается монтаж четвертого тоннелепроходческого комплекса. 300-тонная машина под названием КТПМ-5,63 станет уже шестым действующим щитом, который пробивает подземные тоннели в городе. Планируется, что новый комплекс пустят по первому пути от будущей станции Каретная в сторону Боровой и далее к Заставской. Возле Заставской он зайдет в специальную камеру и завершит работу. Щит собирают в шахте 852. Он точная копия комплекса под женским именем Вера, который прокладывает параллельный соседний тоннель. В новом строящемся пусковом отрезке коричневой ветки будут построены 4 станции – Броневая, Заставская, Боровая и Каретная. В Петербурге прошла церемония прощания с Владимиром Горюгиным. Он возглавлял петербургский метрополитен 30 лет. Прощание состоялось 21 мая в похоронном зале на Партизанской улице. Соболезнования от губернатора Александра Беглова зачитал вице-губернатор Кирилл Поляков, сам глава города в командировке. Свои соболезнования выразили сотрудники метрополитена, друзья и родственники покойного. Владимира Горюгина похоронят на Волковском кладбище. Горюгин возглавлял петербургский метрополитен с 1990 до 2020 года. Был удостоен звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. Скончался 19 мая на 77-м году жизни. В Петербурге стартовал 7-й международный транспорт-фест. В этом году он посвящен юбилею регулярного автобусного движения в нашем городе. В рамках фестиваля пройдут автопарад исторической техники, выставка современного транспорта и деловые мероприятия. Проведение транспорт-феста способствует развитию кадрового потенциала отрасли и укреплению статуса Петербурга.

как одного из основных транспортных центров России, отметил губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что фестиваль проводится с 2019 года. Особое внимание на нем уделяется популяризации транспортных профессий и вовлечению молодежи в инженерные специальности. На второй день 10-го Всероссийского водного конгресса Петербургский водоканал представил инновационное решение проблемы коррозионной активности воды. С докладом выступил директор Департамента анализа и технологического развития Владимир Гвоздев. Предприятие начало применять доломитизированный кальцит. Материал добавляется в фильтрующую загрузку, постепенно растворяется, повышает уровень кислотности и снижает коррозионную агрессивность воды. Это особенно актуально для борьбы с ростом содержания железа. Опыт Петродворца, где проблема вторичного загрязнения воды железом стояла наиболее остро, подтвердил эффективность решения. Сейчас технология изучается на основных водопроводных станциях города. Первые обнадеживающие результаты получены на Волковской водопроводной станции. В Лужском районе Ленинградской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом в 13 часов 4 минуты сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Опасность беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве была объявлена в 10:57. В этот раз только в Лужском районе, а не по всей области. Ограничения на полеты в Пулково не вводили. Но проблемы с мобильным интернетом в Петербурге наблюдались. Около 12 часов сервис Down Detector зафиксировал резкий скачок числа жалоб на сбои. К часу дня их количество сократилось. В 4 районах Петербурга зафиксировано превышение нормы вредных веществ. Об этом сообщили специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сотрудники службы в апреле текущего года провели проверку качества воздуха в городе и выяснили, что в ряде локаций превышена норма диоксида азота, обычного спутника автомобильных выхлопов и заводских труб. Больше всего концентрации ядовитого газа в историческом центре и на востоке Петербурга. Так, согласно данным, в Васильевском районе норма превышена в 1,6 раза, в Центральном районе в 1,4 раза, в Петроградском районе в 1,3 раза, в Красногвардейском районе в 1,1 раза. В целом, по Петербургу экологи оценивают уровень загрязнения как повышенный, однако экстремальных или катастрофических выбросов в городе не зафиксировано. Вместе с теплой погодой и цветами в Санкт-Петербурге показался борщевик. Комитет по благоустройству оперативно реагирует на сигналы жителей, а садово-парковые предприятия выезжают на места и обследуют участки. Один из наиболее серьезно зараженных парков – Полежаевский. Сотрудники садово-паркового предприятия «Красносельское» испробовали множество средств. Мульчирование, снятие и перепашка верхнего слоя земли, баранование и замещающие посадки люпина. Сейчас специалисты занялись берегами Дудурговского канала, где борщевик еще не достиг опасной стадии, поэтому применяется ручное выкапывание. Помимо Полежаевского, очаги фиксируются в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах. Основные методы – косьба и прополка. В комитете отмечают, что ситуацию удается удерживать под контролем. Концентрация растения заметно уменьшается. В завершении нашего выпуска, как всегда, несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 22 мая облачная погода, утром небольшой дождь, днем без осадков 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 760-761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В субботу 23 мая небольшая облачность без осадков плюс 17-19. Атмосферное давление 761-762 миллиметра, относительная влажность воздуха 55%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра с утра небольшой дождь, днем облачно без осадков плюс 13-15, в субботу небольшая облачность без осадков 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и российского общества. Сегодня наша 87-я программа. И мы начинаем разговор об одном из самых значительных и важных царствований в истории России. Мы будем говорить в наших ближайших программах о царствовании Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, сын первого представителя династии Романовых на русском престоле, царя Михаила Федоровича, родился от брака Михаила Федоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой 9 марта 1629 года, 9 марта по старому стилю. На русский престол Алексей Михайлович взошел всего в возрасте 16 лет после смерти своего отца, которая последовала 16 июля 1645 года. И довольно быстро он стал круглым сиротой, потому что буквально более чем через месяц умерла и его мать Евдокия Лукьяновна. Короновался он 28 сентября 1646 года, и его царствованию было 30 лет, целая эпоха не только по меркам 17-го столетия, но и по меркам 20-го столетия. Скончался Алексей Михайлович в возрасте всего неполных 47 лет 29 января 1676 года. Он титуловался весьма величественно. Посмотрим, как звучал его титул: «Божией милостью, великий государь, царь и великий князь, всея великие и малая и белая Россия самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич, и дедич, и наследник, и государь, и обладатель». Эпоха царя Алексея Михайловича была в значительной степени переломной для русского общества. Некоторые исследователи полагают, что именно в царствование Алексея Михайловича началось вот то трагическое, катастрофическое движение России к печальным событиям первой четверти XX века и к Октябрьской всероссийской национальной катастрофе, имея в виду, что первым шагом к этой катастрофе был церковный раскол середины XVII века, конечно, которому мы позднее уделим особое внимание. Однако, как я уже неоднократно подчеркивал в своих программах, я противник какой бы то ни было предопределенности или неизбежности исторических событий. Еще раз напомню мнение выдающегося русского мыслителя Георгия Петровича Федотова о том, что история — это мистерия человеческих поступков. И те или иные исторические события, те или иные исторические факты — это в первую очередь проявление свободной воли наших соотечественников, которая, правда, в тех или иных обстоятельствах могла реализовываться самым драматическим образом. И поэтому, конечно, несмотря на печальные события, связанные с церковным расколом, потому что, конечно, для православного христианина первая ассоциация связывается применительно к царствованию Алексея Михайловича с этими событиями, несмотря на печальный трагический церковный раскол, как раз эпоха Алексея Михайловича была знаменательна еще и другим обстоятельством, это продолжавшимся и принявшим уже необратимый характер именно в это царствование сближением с Европой. Но об этом мы еще поговорим и вернемся даже вот в этой программе к этому очень важному и знаменательному сюжету. Эпоха Алексея Михайловича могла бы привлекать внимание и многих представителей искусства и кинематографа, в том числе в современные наши дни, хотя бы в первую очередь потому, что само это царствование было наполнено очень яркими, очень значительными событиями. Россия в это царство не только выправляется окончательно от последствий смутного времени, преодоление которых, как я неоднократно говорил, успешно осуществлялось в царствовании Михаила Федоровича, но и, безусловно, и российское государство, и русское общество продолжали движение вперед по реформаторскому пути, по реформаторскому курсу, который, с одной стороны, должен был укрепить российскую государственность и те ценные элементы, которые в ней существовали, а с другой стороны, этот курс, может быть, даже не всегда достаточно четко очерченный, но интуитивно осознаваемый Алексея Михайловича, вот продолжал, в общем-то, ту магистральную линию русского развития, которая была начертана еще во времена Бориса Годунова. Я имею в виду сближение с европейской цивилизацией, с Европой, без причинения каких-то колоссальных потрясений для основ русской жизни, для основ русского быта и уклада, особенно уклада социально-экономического. Я как раз хочу сказать, и этой теме я, наверное, уделю какое-то отдельное внимание, о том, что политика, внутренняя политика Алексея Михайловича так или иначе была протекционистской, направлена на развитие вот того самого духа предпринимательства, который и созидал в значительной степени институты гражданской свободы и дух этой самой гражданской свободы в европейском сообществе. Здесь, кстати, не лишним, например, будет упомянуть о том, что один из голландских купцов в последний год царствования царя Алексея Михайловича, вот в конце 1675-го, в начале 1676 года, или уже при следующем русском царе, его сыне Федоре, писал о том, что на Москве или в Москве гораздо больше лавок купеческих и торговцев, чем даже в Амстердаме. Это интересное свидетельство, и позднее мы к нему вернемся. При всем при этом, само царствование Алексея Михайловича было весьма трудным, и во многом именно благодаря связанным с ним драматическим событиям весь XVII век в русской истории получил название века бунтажного. И раскол православной церкви, и крестьянская война, по сути своей, один из самых свирепых в основе своих бунтов под руководством Степана Тимофеевича Разина на юге России на рубеже 70-х годов XVII века. Восстание в Новгороде, бунты в Москве, Пскове, волнения в присоединенной Малороссии. Все это не способствовало, конечно, мягкому правительственному курсу и какой-то внутренней стабилизации, внутренней консолидации общества. Но, тем не менее, политический курс Алексея Михайловича оставался в целом достаточно последовательным. Ему очень многое удалось сделать и для укрепления российской государственности, в том числе и даже для расширения его границ. Так, например, мы помним даже из учебников школьных историй о том, что в 1654 году к России присоединилась Малороссия, как тогда и в последующие века называли Украину. В 1667 году победно закончилась тяжелая 13-летняя война с Польшей. Россия вернула себе не только Смоленск, но и Киев, древнюю русскую столицу. И все левобережье Днепра воссоединилось с русским государством. На Востоке, и вот эта восточная эпопея продвижения русских в Сибирь, которая была начата еще в конце предшествующего 16-го столетия, и которому так мало уделялось внимания в трудах тех наших современников, которые сейчас, допустим, занимаются популяризацией русской истории, на Востоке трудами таких первопроходцев, как Дежнев, Поярков, к России были присоединены сибирские земли. Началось проникновение России на Северный Кавказ, и именно в царствование Алексея Михайловича Россия фактически начинает формироваться вот в тех границах, если исключить Малороссию, в которых она пребывает в качестве Российской Федерации и сегодня. Внешнеполитический курс Алексея Михайловича заслуживает самого серьезного внимания. Можно сказать, что более-менее централизованная, активная внешняя политика Алексея Михайловича способствовала вот этим успехам в связи и с деятельностью посольского приказа. Были установлены дипломатические отношения практически со всеми странами Европы. Ну и, конечно, все это в той или иной степени способствовало, с одной стороны, как развитию русской хозяйственной инициативы за пределами Московского государства, так и появлению на русском внутреннем рынке иностранных купцов. Надо сказать, что особо, конечно, необходимо сказать, и мы будем об этом говорить, о возвращении Малороссии. Ведь Польша давний и достаточно активный противник России, достаточно вспомнить роль Польши в событиях смутного времени, оказывается одолена именно в царствование Алексея Михайловича. Эта трудная война заканчивается действительно очень такой яркой победой. Да, Алексею Михайловичу досталась при вступлении на престол в возрасте 16 лет страна бедная, которая была слаба и силами, и средствами после тяжелых десятилетий смутного времени. Но задачи, которые стояли перед Россией в середине 17 века, в первую очередь связанные с выбором магистрального пути развития страны, достаточно уже понимались не только молодым царем, но и представителями русской элиты. Поэтому Алексей Михайлович, по большому счету, начинает проводить те изменения, которые были необходимы, но которые не превращались в революционные действия. Этих изменений коснулись важнейшие области русской государственной жизни, и юридическая, и экономическая, и военная, и религиозная. Исправление богослужебных книг – эта проблема назрела еще в предшествующее царствование, об этом мы будем говорить. К сожалению, именно вот эта реформа, которая должна была проводиться очень осторожно, очень мягко, очень тактично, привела к русскому церковному расколу или, во всяком случае, послужила поводом для него. Если говорить о, безусловно, позитивных мероприятиях во внутренней политике Алексея Михайловича, нужно упомянуть о принятии таможенного в 1653 году и новоторгового в 1667 году уставов, способствовавших развитию частной инициативы. Была издана кормчая книга, не говоря уже о принятии массы частных разных законоположений, призванных упорядочивать течение неторопливой русской жизни. Впервые, наверное, с конца XVI века во внешней политике стратегическая инициатива на наших границах вновь переходит в руки Москвы, и Литва и Польша отказываются именно в царствовании Алексея Михайловича от экспансии, от натиска на русские окраинные земли, и именно вот этот курс завершится в 18-м столетии полной победой над давними внешнеполитическими противниками российского государства. Считается, что самым крупным деянием царя Алексея Михайловича в области внутренней политики было создание уложения, свода законов, отпечатанного типографским способом, очень разнообразного, очень широкого по своему содержанию. Надо сказать, что это уложение впервые устанавливало принцип обязательной юридической ответственности перед законом для всех подданных русского царя. Это был, конечно, колоссальный шаг вперед для формирования общего правового сознания, пускай даже еще и отягощенного разными сословными, социальными и иными какими-то ограничениями или противоречиями. Надо сказать, что, как писал один из исследователей, наш уже современник, одно лишь знаменитое уложение царя Алексея Михайловича могло бы составить славу целого царствования. Оно действовало на всей территории русского государства. Напомню, что еще раз его принятие, мы будем подробнее говорить, появилось в 1649 году, содержало 25 глав, построенных по тематическому признаку и разделенных на 967 статей. В подготовке этого уложения участвовала целая комиссия во главе с князем Адоевским, которая была сформирована Земским собором 16 июля 1648 года. Уже в 49-м следующем году были осуществлены три издания уложения. Надо сказать, что за первые 5-6 лет до 1654 года в разных городах России было продано 1173 экземпляра уложений. Это огромный тираж по тем временам. Да, уложение фиксировало состояние крепостного права, которое к тому времени уже стало фактической нормой и неотъемлемой частью русской жизни. Уложение, безусловно, фиксировало и прикрепление крестьян и посадских людей к месту своего жительства. Окончательно был запрещен переход не только крестьянам-домохозяевам, но и их потомкам, детям, братьям и племянникам. Замечательный историк русской церкви Антон Владимирович Карташов об уложении, в частности, писал так. В этот документ была вложена идея радикального контроля над использованием продуктов хозяйства, обширных церковно-монастырских владений в интересах общегосударственных. По сути своей, это уложение было первым шагом по пути урегулирования очень сложных отношений между светской административной властью и властью церковной. Однако, когда подчеркивается о том, что уложение зафиксировало, например, состояние крепостного права для тяглых классов, хотя, в общем, не было на тот момент, под тяглыми классами традиционно понимают крестьян и посадских людей, но на самом деле и дворянство, и купечество несло не менее обременительные тяготы в пользу общерусской солидарности. И хотя действительно уложение зафиксировало вот это крепостное состояние, но оно зафиксировало только то, что и так уже исторически сложилось, начиная еще с конца 15-го столетия за последующие 150 лет. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, мы об этом будем еще далее говорить, о том, что то крепостное состояние, которое зафиксировало соборное уложение 1649 года, подразумевая фиксацию определенного бремени, да, определенного тягла, которое несло каждое сословие в общерусскую пользу, вот это крепостное состояние, оно отличалось достаточно серьезно от тех форм, которые приняло крепостное право в конце первой трети XVIII века, то есть в конце царствования императора Петра I, сына Алексея Михайловича, и вот в год вступления на престол императрицы Анны Иоанновны. Между вот этими состояниями крепостными середины XVII века и конца первой трети века XVIII была серьезная разница в смысле ухудшения положения тех, кого у нас традиционно называют крепостными. Итак, вот так вкратце, бросив такой общий взгляд на какие-то важные и самые сущностные события царствования Алексея Михайловича в третьей четверти XVII столетия, необходимо, наверное, внимательно присмотреться и к личности самого царя Алексея Михайловича, которого самые разные историки признавали человеком, воплотившим в себе наиболее характерные черты своих сограждан, своих современников, черты и религиозного, и даже в какой-то степени бытового миропонимания.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Детство Алексея Михайловича прошло в тереме Московского дворца. Ну, как это и положено было в русских семьях русской национальной элиты. До 5 лет он был окружен многочисленными мамками и няньками, а с 5 лет будущего государя передали на попечение его дядьке, коим стал весьма преуспевший потом в политической деятельности боярин Борис Иванович Морозов. О личности этого человека мы поговорим. С этого времени Алексея Михайловича стали учить грамоте, по букварю, затем по часовнику, псалтыри, деяниям апостольских. В 7 лет он уже умел писать, а в 9 стал учиться и церковному пению. Интересно, что в отличие от очень многих своих предшественников, у царя Алексея Михайловича было довольно много игрушек в детстве, причем игрушек по тем временам, ну, я бы сказал, весьма и весьма серьезных. Был у него конь немецкого дела, то есть явно, так сказать, сделанный на Западе и привезенный из-за границы, как бы мы сейчас сказали. Были игрушечные доспехи или рыцарские латы, были разные музыкальные инструменты и санки потешные. Но интересно, что уже даже в игрушках будущего русского царя были игрушки, скажем так, европейского производства. Была очень интересная, совершенно уникальная новинка для того времени, для 30-х годов 17 века, которую современники называли немецкими печатными листами. Это были немецкие гравюры, выписанные из-за границы, и этими гравюрами Борис Иванович Морозов пользовался для того, чтобы учить царевича чтению и письму. Дарили Алексею Михайловичу и книги, это тоже весьма любопытно, следовательно, он явно испытывал интерес к чтению и знакомству с окружающим миром, и из этих подарков составилась его знаменитая личная библиотека, насчитывавшая 13 томов. В 14 лет Алексей Михайлович, незадолго до вступления своего на престол, был торжественно явлен москвичам, объявлен народу, как тогда говорили. И вот в 16 лет он оказался на русском престоле, причем оказался в состоянии полного сиротства. Отец и мать его умерли. Ну, мать, как я уже говорил, буквально через месяц после его фактического вступления на царство. Михаил Федорович, как мы помним, тоже занял русский престол в достаточно юном возрасте. Но, что естественно, Алексей Михайлович отличался от Михаила Федоровича гораздо большей живостью ума и характера и получил воспитание уже в соответствии с неким накопленным историческим опытом. Может быть, именно благодаря вот этим обстоятельствам, тому, что Алексей был вторым Романовым, личность его гораздо рельефнее, гораздо более так отчетливее запечатлелась в русской истории XVII века, о нем осталось достаточно много сведений и свидетельств, больше, чем об его отце. Считается, что по характеру своему и по облику, но далеко не всегда по взглядам, он пошел в своего деда, патриарха Филарета. Имеется в виду то, что Алексей Михайлович не только был фактическим, да, но и ощущал себя государем по статусу своему, природным монархом. Современники искренне любили Алексея Михайловича как человека за некие важные черты его характера. И, наверное, в этих свидетельствах нет какого-то преувеличения, особенно если учитывать то, что многие свидетельства современников подкреплялись аналогичными показаниями и иностранцев, которым бы уж не имело смысла лгать. По своему характеру Алексей Михайлович был рассудительным, часто говорят спокойным, но, может быть, спокойным не всегда, а вот то, что добрым и милосердным, наверное, эти свидетельства следует считать правдивыми. Именно поэтому чаще всего Алексея Михайловича именуют или называют тишайшим. Может быть, не только за то, что у него был абсолютно спокойный нрав, как мы потом увидим, далеко не всегда, в общем-то, Алексей Михайлович сохранял какую-то сдержанность, но то, что нрав его был добрым, на мой взгляд, это не подлежит сомнению. И, конечно, это было тем более поразительно для современников, учитывая все те достаточно страшные и тяжелые царствования, которые пережило московское государство в предшествующий период своего существования. Достаточно вспомнить, допустим, о бывании Грозном. Москва не знала такого живого, впечатлительного, доброго государя, как Алексей Михайлович, говорили современники. Он был одним из самых образованнейших людей московского общества, знал очень хорошо и церковную, и светскую литературу своего времени, до тонкости усвоил книжный язык. Говорят, что чтение развило в нем весьма глубокую и, что очень важно подчеркнуть, подлинную, сознательную религиозность. Алексей Михайлович не просто часто молился, как светский человек, он любил молиться, строго соблюдал посты, знал очень хорошо церковный устав и старался соизмерять свои поступки с правилами или с этикой христианского попечения о спасении собственной души. Но при этом он ни в коем случае не напоминал, например, Федора Иоанновича, да, затворяясь как бы вообще от мирских дел. Его интересы были весьма-весьма разнообразны. Его интересовали и политика, и война. Он даже пытался писать мемуары о войне с Польшей. И соколиная охота особенно, и садоводство, и театральные представления. Первый театр, кстати, появляется в Московской Руси именно при дворе царя Алексея Михайловича. Понятно, что, как я уже, вот, например, говорил, его вот такое внешнее спокойствие далеко не всегда сопровождало все его поступки. Но если ему приходилось кого-то обидеть, или, например, его какие-то шутки и веселья оказывались обидными для того, над кем пошутили, то он старался всегда сгладить нанесенную обиду, смягчить неловкую выходку. И вот, наверное, Алексей Михайлович-то запомнился своим современником, прозвавшим его тишайшим, именно тем, что вот эта мягкость нрава и доброта в человеке, который, во-первых, был облечен очень высокой властью, во-вторых, царственник, как я еще раз его говорю, в социальном отношении с точки зрения спокойствия и мира общественного было весьма сложным, тем не менее, вот эти все качества Алексея Михайловича оказывались бы достаточно редкими, и это, конечно, не могло не оставить своего следа в истории. Совершенно очевидно, что Алексей Михайлович имел достаточно ясное и твердое представление и о, скажем так, философском осмыслении царской власти, и о ее богоустановленном чине. Хотя, тем не менее, именно, может быть, в этом, в таких представлениях укрепил Алексей Михайлович его знаменитый конфликт с патриархом Никоном, о чем мы тоже будем в свое время говорить достаточно серьезно, поскольку, видимо, так сказать, он ясно старался следовать вот тому принципу, известному многим нашим слушателям, о том, что Богу Богову, а кесарю кесарю. И попытка Никона установить фактически теократическую власть в московском государстве, осознанная или неосознанная, понятно, не могла не вызвать протеста у, казалось бы, в общем-то, мягкого и достаточно тактичного государя. Сама наружность государя располагала в его пользу, и на станции описывали его так: в живых голубых глазах светилась искренняя доброта, лицо было полное и румяно, ободряя и обнадеживая собеседника выражением добродушной приветливости, не мешавшей, впрочем, серьезности и важности, приличествующей августейшей особе. Полная фигура царя сохраняла осанку величавую, чинную, подчеркивая осознание Алексеем Михайловичем важности и святости своего сана, который был возложен на него Господом Богом. Здесь необходимо сказать, что как раз, несмотря на очень строгое соблюдение постов и вообще стремление ограничивать себя в пище, Алексей Михайлович даже по московским меркам середины 17 века оказался человеком достаточно полным, дородным. В общем-то, считается, что его вот это, может быть, излишняя в чем-то полнота и привела к его преждевременной кончине. Ну, говоря современным языком, высокое давление, наверное, так или иначе было одной из косвенных причин его преждевременной кончины. Очень любопытно, что среди современников, оставивших довольно положительные отзывы о самом царе Алексея Михайловича, о его характере, было достаточно много иностранцев. Так, например, путешественник и дипломат из Курляндии Якоб Рейтенфельс писал, что Алексей Михайлович – такой государь, какого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют. Личным врачом Алексея Михайловича с 1659 по 1666 год был выпускник Кембриджа и Оксфорда Самуэль Коллинз, который ставил Алексея в один ряд с добрейшими и мудрейшими государями своего времени. Австрийский дипломат Адольф Лизик свидетельствовал о том, что русский царь одарен необыкновенными талантами, имеет прекрасные качества и украшен редкими добродетелями. Он покорил себе сердца всех своих подданных, которые столько любят его, сколько и благоговеют перед ним. Наконец, силезский дипломат барон Августин Мейерберг отмечал, что при неограниченной власти своей в русском обществе царь Алексей Михайлович не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Действительно, Алексей Михайлович всем, кто имел случай его лично узнать, казался личностью и незаурядной, и достаточно приятной в общении, приятной своими душевными качествами и достоинствами. Даже на письмах самого Алексея Михайловича лежит отпечаток его личности. Русский царь вообще довольно охотно брался за перо или же начинал диктовать свои мысли дьякам. Он пробовал даже писать стихи, составил уложение «Сокольничья пути», то есть, грубо говоря, такое своеобразное пособие по соколиной охоте. Как я уже говорил, писал записки о войне с Речью Посполитой. И вот этот литературный материал достаточно богатый, рисует очень полно нам личность русского монарха предпетровской России и, в общем, позволяет понять, насколько эта личность была необыкновенна, особенно на контрасте с его сыном. Я имею в виду, конечно, в первую очередь Петра Алексеевича. Надо сказать, что Алексей Михайлович говорил достаточно легко, старался избегать каких-то непонятностей, то есть обычной, распространенной в те время риторики, но в то же самое время, как многие русские люди, любил поговорить, может быть, что называется, за жизнь, или даже поговорить о чем-то умном, пофилософствовать. Вот и одновременным достатком, и в то же время недостоинством была его необыкновенная восприимчивость, впечатлительность. Поэтому, кстати, он иногда бывал скор на гнев, несмотря, в общем-то, на свое добродушие. Он любое событие или какое-то явление, поступок, который могли его потрясти, он мгновенно в себя впитывал и мог переживать его прямо до слез, до мглы душевной, обо всем, что брало его за сердце. И вот эта такая впечатлительность действительно провоцировала его очень часто на поступки, может быть, даже не совсем корректные по отношению к окружающим. То есть он мог в какой-то момент под влиянием эмоций разгневаться, и разброниться, и даже подраться. Так, например, в одном из заседаний Думы государь изругал, побил и пинками выгнал из комнаты своего тестя Милославского, первого тестя. Но надо отметить, что потом довольно быстро принес сразу же извинения. В этом смысле вот эта его такая, может быть, назовем ее вспыльчивостью, имела обратной стороной то, что он никогда не хранил зла и достаточно быстро остывал. Да, он любил и пошутить, и посмеяться, но его шутки зачастую от тех шуток, которые практиковал Петр Великий по отношению к своему окружению, очень сильно отличались. Что интересно, это то, что Алексей Михайлович, наверное, в отличие от Петра, не очень был склонен каждодневно трудиться, занимаясь делами государственного управления. Если Петра потом впоследствии мы видим в образе человека, который всегда и повседневно занимается черновой работой, то Алексей Михайлович, отец, видимо, эту работу перепоручал кому-либо из своего ближайшего окружения. Я, конечно, говорю не о принятии решений, а о решении конкретных задач и проблем, которые могли иметь место, а он ограничивался только вынесением или принятием нужных решений. Надо отметить, что, опять-таки, на контрасте с Петром, и в семейной жизни Алексей Михайлович проявлял добродушие. Он был очень хорошим семьянином, и со своими супругами, и с Марией Ильиничной первой женой и с Натальей Кирилловной, матерью Петра I, жил достаточно комфортно, уютно, в том числе и для этих женщин. Ну, видите, если считается, что мужчина в браке должен стремиться к тому, чтобы сделать счастливой свою избранницу, то во всяком случае Марию Ильиничну, с которой Алексей Михайлович нажил 13 детей, несчастной назвать весьма сложно. Как я уже говорил, Алексей Михайлович был дважды женат. Первый его брак был заключен 16 января 1648 года с Марией Ильиничной Милославской. В этом браке, как я уже говорил, государь имел 13 детей. Первым был первенец Дмитрий, родившийся в октябре 1649 года и умерший уже через 2 года в совсем маленьком возрасте. Девочка Евдокия, второй ребенок, первая дочь Алексея Михайловича, родилась зимой 1650 года и прожила достаточно по меркам тому времени длинную жизнь. Она скончалась весной 1712 года. В конце 17 века, уже в царствовании Петра Алексеевича, Евдокия Алексеевна была уличена, если не в участии, то во всяком случае в том, что она сочувствовала замыслам своей сестры Софьи, поэтому подвергалась Петром некоторым стеснениям. Вторая дочь Алексея Михайловича и Марии Ильиничны, Марфа, родилась в августе 1652 года, скончалась через 55 лет, в июле 1707 года, и как раз тогда же, когда опала постигла и Евдокию, опала постигла и Марфу. Осенью 1698 года Петром она была сослана в Успенский девичий монастырь, и там приняла постриг с именем Маргариты. Интересной фигурой был второй сын Алексея Михайловича и потенциальный наследник русского престола, царевич Алексей, родившийся зимой 1654 года и проживший 16 лет. Он умер незадолго до смерти отца в январе 1670 года. По отзывам современников и русских, и иностранцев, Алексей Алексеевич отличался весьма большими способностями и любознательностью. Он получил весьма неплохое образование в духе такого европейского просвещения под руководством Семёна Полоцкого. Интересно, что в середине 50-х годов, когда царь находился на театре военных действий, некоторые грамоты писались от имени царевича Алексея Алексеевича, и Алексей Михайлович даже вынашивал возможную идею о том, что его можно было бы посадить на польский престол, чтобы окончательно привязать Польшу к России. Жена Яна Казимира сочувствовала достаточно этой идее и даже хотела выдать замуж за Алексея свою племянницу. Смерть Алексея Алексеевича, которая последовала 17 января 1670 года, в общем-то, в ранней юности, оказалась совершенно внезапной. Она произвела очень тягостное впечатление и на семью, и на самого Алексея Михайловича, и на современников. Забавно здесь нужно сказать, что вот этой кончиной первого Алексея Алексеевича воспользовался Степан Тимофеевич Разин. Он как раз распустил слух о том, что царевич не умер, а бежал от жестокости царя и происков бояр на Волгу и идет на Москву, чтобы восстановить некую нарушенную справедливость. Очень недолгой оказалась жизнь и третьей дочери Алексея Михайловича, Анны, которая прожила всего 4 года и умерла весной 1659 года. О царевне Софье Алексеевны, которая оказалась едва ли не одной из самых первых, очень умелых, искушенных в политике русской женщин, мы будем говорить отдельно. Упомяну сейчас только о том, что она родилась в сентябре 1657 года, и, конечно, тогда еще никто не мог увидеть в ней вот той фигуры на русском престоле, которая оказалась, и разглядеть той роли, которую она в русской истории конца 17 века сыграла. Интересно, что, наверное, только Екатерина Алексеевна, которая прожила достаточно долгую жизнь, она родилась в 1658 году и прожила 10 лет, скончавшись в 1718 году. Вот эта сводная сестра Петра Великого, она принципиально держалась в стороне от каких-то политических событий своего времени, не попала в опалу и даже была восприемницей при крещении Екатерины I, будущей императрицы Екатерины I Марты Скавронской. Еще одна дочь Алексея Михайловича, Мария, родилась в 1660 году и умерла незадолго до смерти Петра I в марте 1723 года. Очень недолгим по меркам даже 17 века оказалась жизнь следующего русского государя, сменившего Алексея Михайловича, Федора Алексеевича. Он родился в мае 1661 и умер в апреле 1682 года. Ну и, наконец, нужно упомянуть еще о двух последних детях Алексея Михайловича. Это дочери Феодосии, которая родилась в 1662 году, умерла в 1713, и Симеоне, который прожил всего 4 года, с 1665 по 1669. Интересно, предпоследний сын царя Алексея Михайловича в первом браке любопытен тем, что в 70-е годы 17 века в Запорожье и на Дону действовал лже-Симеон, который прикрывался именем умершего царевича. Иоанн Алексеевич родился в 1666 году и умер в 1696 году. Ребенок этот был достаточно слабым, хотя и был соцарствователем Петра Алексеевича. К его истории мы еще вернемся. Ну и, наконец, последним ребенком царя Алексея Михайловича была Евдокия, которая умерла очень скоро, в 1669 году. Именно смерть Марии Ильиничны во многом связывают с последствиями вот этих родов. Мария Ильинична Милославская умерла 3 марта 1669 года. Вторым браком царь Алексей Михайлович сочетался 22 января 1671 года с Натальей Кирилловной Нарышкиной. В этом браке он имел 3 детей: Петра Алексеевича, будущего императора, Петра Великого, родившегося в мае 1672 года, и здесь двух дочерей, Наталью и Феодору. Феодора родилась незадолго до смерти отца в сентябре 1674 и прожила всего 4 года. А вот Наталья, младшая и любимая сестра Петра Великого, родившаяся в августе 1673 года, довольно оставила заметный след даже в Петровской эпохе. Она умерла в 1716 году, участвовала в забавах и развлечениях своего царственного брата, и особенно Наталья Алексеевна пристрастилась к театральным представлениям. Она сочиняла комедийные действия, выступала в роли режиссера, и даже в Преображенском в начале XVIII века в своем дворце устроила такой домашний театр. Авторству Натальи Алексеевны приписывали современники две пьесы: комедия «Святой Екатерине», «Цезарь Атон» и еще некоторые произведения для театральных постановок. Примерно в 1710 году или около этого времени Наталья Алексеевна переселилась в Санкт-Петербург, который вскоре после ее приезда стал официальной столицей российского государства, и тоже здесь устроила театр. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что она внесла огромный вклад в популяризацию театрального искусства в российском государстве вот на переломной эпохе его существования. Таким образом, мы познакомились в общих чертах с семьей царя Алексея Михайловича, с его женами, с его детьми, хотя о Наталье Кирилловне Нарышкиной мы будем еще далее говорить. И на этом мне бы хотелось на сегодня прерваться, сделав небольшой перерыв. И в нашей следующей программе мы поговорим о частной жизни Алексея Михайловича, о распорядке его дня и о том, в какой степени черты его характера, которым мы уделили сегодня столько внимания, накладывались вот на тот образ жизни, который он вел как русский царь. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и российского общества – был историк Кирилл Михайлович Александров. Всего вам доброго, до новых встреч.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского.

0: необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Можно пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, а также есть хлеб, отварные крупы, макароны или кашу, сваренную на воде без масла. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: представитель Русской Церкви осветил Вознесенский храм в подмосковной Электростали. Патриарший экзарх всей Белоруссии возглавил торжества в честь явления Жировической иконы Божьей Матери. Скончался иеромонах Роман Матюшин, известный православный автор стихов и песен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Вознесенского храма в городе Электростали Московской области, Балашихинская епархия Московской митрополии, и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании литургии было совершено славление празднику Вознесения Господня. Епископ Балашихинский Орехово-Зуевский Николай приветствовал святейшего владыка и преподнес его святейшеству икону с изображением Вознесения Господня. Представитель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. В дар прихода святейший патриарх Кирилл передал образ Спаса Нерукотворного. Затем состоялось вручение церковных наград участникам строительства храма Вознесения Господня. Всем участникам богослужения были розданы иконки Вознесения Господня с патриаршим благословением. 20 мая в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения государственных наград представителям органов государственной власти, Русской Православной Церкви, других традиционных религиозных объединений и экспертов. Мероприятие открылось словом первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, который поблагодарил всех за активную работу по поддержанию межнационального и межрелигиозного мира в России. Затем он вручил государственные награды участникам мероприятия. 19 мая в Тамбовской духовной семинарии состоялось пленарное заседание 2-го межрегионального Петеримовского духовно-образовательного форума «Святитель», посвященное теме «Миссия образования и духовного просвещения в русском культурном пространстве». Форум проходил на различных образовательных площадках Тамбовской области с 18 по 20 мая. Организаторами форума являются Российская академия образования, правительство Тамбовской области, Министерство образования и науки региона, Тамбовская митрополия, региональное отделение Всемирного русского народного собора. Главная цель форума – объединение усилий государственных, общественных и религиозных структур для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в системе воспитания и просвещения подрастающего поколения. Участниками форума стали свыше 500 педагогических работников из 11 субъектов Российской Федерации. 20 мая, в день отдания праздника Пасхи Христовой, в Успенском Жировическом митрополичьем мужском монастыре прошли торжества, посвященные явлению иконы Божьей Матери, именуемой Жировическая. За божественной литургией в Успенском соборе в день праздника патриаршему экзарху всея Беларуси сослужили архиереи, клирики, насельники Жировического монастыря, преподаватели Минской духовной семинарии в священном сане, духовенство экзархата. по отпусти божественной литургии архипастыри, священнослужители и паломники совершили крестный ход чудотворным образом к Явленскому храму, где был совершен молебен с акафистом Божией Матери пред ее чудотворной жировической иконой.

0: иконы. Патриарший Экзарх поздравил всех прибывших разделить радость молитвенного общения в день явления иконы Божьей Матери Жировической, архиереев, священнослужителей, паломников и обратился к присутствующим со словом назидания. И последнее сообщение. Иеромонах Роман Матюшин, известный православный автор стихов и песен, член Союза писателей России, скончался 19 мая в аэропорту Белграда. Иеромонах Роман, в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года в селе Репчевск Трубчевского района Брянской области. Стихи Александр начал писать в юности, первая публикация появилась в районной газете. В 1980 году поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. В 1981 году перешел в Псково-Печерский монастырь, в котором в 1983 году принял монашеский постриг с именем Роман в честь преподобного Романа Сладкопевца. Служил на приходах Псковщины в Киево-Печерской лавре после ее открытия. В 1985 году рукоположен в иеромонахи. С 1994 года по благословению протоиерея Николая Гурьянова и митрополита Псковского и Порховского Евсевия иеромонах Роман жил в скиту Ветрово в Псковской области. Большую часть этих лет он провел там в одиночестве. Его песни исполняют Жанна Бичевская, Олег Погудин, Николай Гнатюк и другие артисты. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоаннопредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источнике Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наш цикл передач о библейских музыкальных инструментах. А в прошлой нашей передаче мы разбирали такой духовой музыкальный инструмент, как халил. Мы говорили о том, что различают два вида халилов — священный и обыкновенный. Сегодня мы продолжим рассматривать этот инструмент. На храмовых священных халилах минимальное число составляло два инструмента, а максимальное — 12. В одиночестве инструмент этот не употреблялся. Так вот, на храмовых халилах играли по одной из версий только 12 дней в году. Это в канун и в первый день праздника еврейской Пасхи, в так называемый день второго Песах, в первый день праздника Шавуот, а также в каждый день праздника Суккот. А всего их 8 дней. При этом суббота, если она выпадала на один из перечисленных дней, не отменяла храмовой игры на халиле. По другой версии, халил был слышен в Иерусалимском храме каждодневно два раза в сутки, утром и вечером. И вот только лишь суббота, наоборот, как раз могла являться препятствием для игры на нем. Обыкновенный, не храмовый халил использовался гораздо чаще, чем его храмовый собрат. На нем играли и на свадьбах, и на похоронах, и на пиршествах, и в пророческих хорах, как сказано в Библии. Под его музыку пели, танцевали, веселились, печалились. В общем, этот инструмент составлял неотъемлемую часть древнееврейского быта. Другими словами, выражаясь языком нашего времени, разница между храмовым и обыкновенным халилом была приблизительно такая, как между продольной флейтой и свирелью, то есть как между, так скажем, элитарным и простонародным инструментами. Соответственно, статусу халила различался и материал. Если изначально всякий халил изготавливался из тростника, то впоследствии храмовый халил стал производиться из дерева и иногда из металла, а халил, употреблявшийся вне религиозных ритуалов, из овечьей бедренной кости. В Ветхом Завете халил упомянут 7 раз, то есть, в общем-то, немного. Поэтому приведем соответствующие тексты. Первое упоминание халила – первая книга царств, 10 глава, 5 стих. Пророк Самуил, помазывая Саула на царство, в частности, говорит ему: «Ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан и свирель, и гусли, и они пророчествуют». Свирель в данном случае есть халил. Следующее упоминание. Третья книга царств, 1 глава, 40 стих. Прочитаем этот отрывок. «Весь народ провожал Соломона и играл народ на свирелях и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Если в первой цитате речь, по видимости, идет о храмовом Халиле, или, скорее, о его предшественнике, но ведь на тот момент, во времена пророка Самуила и будущего царя Саула, храма еще не было, то в этой цитате мы встречаем разновидность Халила, которую употребляли в быту. Идем далее. В книге пророка Исаии Господь говорит о безобразиях, творящихся в его, как сказано, винограднике, под которым подразумевается дом Израилев. В частности, 12 стих 5 главы содержит такие слова: «И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют». Здесь опять речь идет о простонародной разновидности халила, употребление которой Божьим народом, увы, противно Богу. Кстати, талмудисты считали игру халила опасной, соблазнительной, богохульной, что как раз может и подтверждаться этой цитатой. Такое негативное отношение сказалось и на употреблении храмового халила, который постепенно перестал быть инструментом богослужебным. В связи с этим, может быть, стоит вспомнить церковный запрет на игру на народных инструментах в средневековой России, как и вопрос об употреблении инструментальной музыки за богослужением, а мы этого с вами коснулись в прошлый раз. Эту тему следует разбирать отдельно. Кратко скажу так. Вопрос не в том, что употребляется, а как. Пойдем далее. Так вот, негативное отношение, как я сказал, постепенно сказалось на храмовом халиле, который перестает быть со временем инструментом богослужебным. Но, однако, у того же пророка Исаии есть в некотором смысле апология халила. В 29 стихе 30 главы мы читаем: «У вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой». Это еще одно доказательство того, что греховен не сам инструмент, а, может быть, греховно его употребление. Далее. В книге пророка Иеремии халил упоминается дважды в одном стихе, конкретно в 36 стихе 48 главы. «Сердце мое стонет о Моаве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли». Ну и последнее, седьмое упоминание халила находится во второканонической первой книге Маковейской, цитирую 45 стих 3 главы. «Иерусалим был необитаем, как пустыня. Не было ни входящего в него, ни выходящего из него из природных жителей его. Святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его. Он стал жилищем язычников, и отнято веселье у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры». В Новом Завете мы тоже имеем соприкосновение с этим инструментом. В Евангелии от Матфея упомянуты музыканты, играющие на халилах. «Пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении». Читаем мы в 9 главе, 23 стихе этой главы. Это из рассказа о воскрешении дочери Иаира. В Апокалипсисе, когда говорится о том, как будет повержен Вавилон, в частности, сказано, это 18 глава, 22 стих, «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами – тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе». Упоминается Халил и в апокрифической литературе, в так называемых «Евангелии от евреев» и в «Деяниях от Фомы». Что касается переводов. Ранние переводы не отличаются точностью. Вероятно, переводчики не очень-то представляли себе, что это за инструмент. Поэтому могли перевести его даже не как духовой, а как ударные или струнные инструменты. Либо совсем не как инструмент. Например, как некую радость, некий танец. А то и вообще могли проигнорировать его, то есть попросту опустить в тексте. Более поздние переводы точнее отражают типологию Халила. По крайней мере, часто он трактуется как духовой инструмент, хотя нередко путается с трубой или рогом. Большинство новых переводов трактуют Халил как флейту. Ее, кстати, Халил и обозначает на современном иврите. Хотя все равно есть и иные весьма сомнительные интерпретации. Как было уже сказано, церковнославянские и синодальные тексты закрепляют за Халилом название свирели. Однако первые церковнославянские именуют Халил еще и трубой, Геннадьевская Библия, пищалью, Острожская, сапелью, также Острожская, Елизаветинская, цивницей, Елизаветинская, и некими ликами. Это Геннадьевская, Острожская, Елизаветинская Библии. Если сапель и пищаль, будучи деревянными духовыми инструментами высокого звучания, действительно как-то отражают звучание и вид Халила, если и цивница в какой-то мере тоже находится с ним в родстве, о цивнице мы говорили в одной из наших первых передач, то вот труба менее всего отражает природу древнееврейского инструмента. Ну а скалькированные с септуагинты лики, то есть хоры, совершенно маскируют ее, маскируют этот инструмент, искажая смысл. Ну, на этом мы закончим наше знакомство с Халилом. А теперь рассмотрим другой инструмент, который считается одним из самых-самых древних инструментов. Это угав. Изобретателем именно этого духового инструмента был Иоувал. Об этом мы читаем в книге «Бытие», 4 главе, 21 стих. По одному из мнений, угав или угаб, югаб, абув был одного с Халилом рода продольной флейты и выглядел, соответственно, так же, как Халил. По-другому, это была флейта поперечная, в чем и состояло отличие угава от Халила. Это возможно. Сведения о том, что в древности существовали духовые инструменты с штучным отверстием сбоку, можно найти, в частности, в работе Машкова. Но и сейчас на Востоке, даже так, скажем, ближе к Китаю, к Индии, в этих самих странах есть подобные инструменты, сохранившиеся с древности. Некоторые исследователи сближают угав с симфонией, сумфонией. О ней мы говорили несколько передач назад, определяя эти оба инструмента как волынку –

Еще одна гипотеза, которая кажется еще менее вероятней, характеризует угав как флейту пана, инструмент пастухов. В связи с этим опять вспомним цивницу, сближая ее с мошеракитой. О ней нам еще предстоит с вами поговорить. Однако в самом «Диксенер де ла Библь», в котором изложено вот это мнение, замечено, что дать точное определение угаву не представляется возможным, и что это еще предстоит сделать. Есть еще одно, самое невероятное, на мой взгляд, предположение, которое приведу для полноты картины. По этой версии духовой инструмент, упомянутый в 150-м псалме, в 4-м стихе, и названный церковно-славянским и русским синодальным переводом органом, был не просто каким-то язычковым инструментом, но имел такую некую воздушную камеру переменного объема, ну, то есть мех, и являлся предком аккордеона, физгармонии и органа. В нашей отчизне Ройзман пытался доказать существование органа в Древней Руси. Пытаясь это доказать, он трактует употребление слова «орган» в древнерусской гимнографии не только в собирательном смысле, но и как указание на инструмент орган. Вы, дорогие радиослушатели, конечно же, слышали, как звучит орган. Для этого даже не обязательно заходить на службу в католический или, скажем, лютеранский храм. У нас в Санкт-Петербурге есть органы, например, в Большом зале филармонии, в капелле. Кстати, есть орган и в одном из древних православных храмов, храме XI века в Пицунде. Этот орган называют одним из лучших на территории бывшего Советского Союза. Однако поспешу заметить, что храм этот, увы, не действующий. Орган установлен только в 70-х годах прошлого столетия. Так вот, представьте, что во времена древних евреев раздавалось звучание подобно этому. Весьма сомнительно, не правда ли? Даже скорее не сомнительно, а невероятно. Однако, правды ради, стоит заметить, что есть органы и более скромного звучания. Вот как звучит менее привычный нашему слуху кабинетный орган –

0: Ну и такое не столь масштабное звучание, по свидетельству многих исследователей, не раздавалось на просторах Палестины в ветхозаветные времена.
1: Скорее всего, угав все-таки представлял собой какую-то флейту, продольную или, может быть, поперечную. Но на всякий случай я все-таки поясню, что такое продольная, а что такое поперечная флейта. Продольную флейту держат в положении, близком к вертикальному. К такому типу флейты можно отнести известную в Европе блок-флейту. В общем-то, и известную уже нам флейту Пана, цивницу, можно также отнести к разряду продольной флейты.

поперечную флейту держат горизонтально. Это та флейта, которая сейчас общеизвестна, которую можно увидеть в любом симфоническом оркестре. Для этого достаточно сходить на какой-нибудь концерт. А для тех же, кто не имеет возможности ходить на концерты, предлагаю послушать звучание поперечной флейты прямо сейчас. Послушаем виртуозный номер для поперечной флейты из балета Петра Ильича Чайковского под названием «Китайский танец».

Что же касается употребления угава, исходя из текста Библии, можно утверждать, что в быту он использовал так же активно, как халил, и в дни радости, и в дни скорби. По всей вероятности, угав использовался и как храмовый инструмент. Но обратимся к текстам, в которых мы можем вот это все увидеть. Угав четырежды встречается в Священном Писании. О первом упоминании я уже сказал. Это Бытие, 4 глава, 21 стих. Сын Ламеха и Ады и Увал в этом месте назван отцом всех играющих на гуслях и свирели. Под гуслями подразумевается кинор, который мы с вами рассматривали в самом начале наших встреч. А вот свирель в данном случае — это и есть угав. Ну, кстати, свирель — это общее название духовых инструментов типа продольной флейты, ну а также язычковых и тростевых инструментов. Язычок же — это такая тонкая пластинка, которая колеблется от струи вдуваемого воздуха, вдуваемого музыкантом воздуха, тем самым помогая образованию звука. А те инструменты, в которых есть язычок, называются язычковыми. Следующее место – книга Иова, 21 глава, 12 стих. «Потерявший все, Иов многострадальный, задается вопросом, почему беззаконные живут хорошо, в частности, веселятся при звуках свирели». В той же книге, 30 глава, 31 стих, Иов, обращаясь к Богу, говорит: «И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным». И последнее упоминание содержит Псалтирь, 4 стих 150-го псалма. «Хвалите его с тимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе». Здесь угав скрывается под словом «орган». Как помните, инструмент типа органа фигурировал в одной из гипотез, характеризованной мной как самую невероятную. Но, однако, как ни странно, орган оказывается не столь неуместным наименованием для обозначения угава. А дело в том, что помимо, собственно, конкретного духового инструмента, угав со временем стал обозначать флейтовые инструменты вообще. Как упоминавшийся в одной из предыдущих наших передач термин «миним» употреблялся для обозначения струнных инструментов вообще. В этом смысле употребляется слово «орган» не для обозначения известного нам органа, конечно, а, повторяю, для обозначения семейства флейтовых инструментов. Таково мнение ряда современных исследователей-библеистов. Кстати говоря, флейта называется верхний регистр инструмента орган. Возможно, вот такая вот неопределенность с идентификацией угава породила ту путаницу, которую мы наблюдаем в церковнославянских текстах. На четыре упоминания угава в Библии предлагается целых три различных варианта. Причем лишь органы, заимствованные из септуагинты и вульгаты, хоть как-то отражают то, что представлял собой угав. Гусли, присутствующие как в Геннадиевской, Острожской, Елизаветинской Библии, так и в Библии, переведенной Франциском Скориной, никоим образом природе угава не соответствует. А песнь, присутствующая в первых трех из названных, скрывает угав так же, как лики халил. Синодальный текст, как мы видели, представляет нам два варианта наименования угава – свирель и орган. На этом мы с вами закончим наше знакомство с инструментом под названием угав и закончим и нашу сегодняшнюю встречу. Всего доброго. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16 часов 10 минут.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Явление Господа Иисуса Христа десяти апостолам. Когда апостолы, слушая рассказ Луки и Клеопы, вдруг сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Они испугались, думая, что видят духа, так как никто не мог войти к ним в дом, потому что двери были заперты, поскольку они опасались иудеев. Но Иисус успокоил их: «Чего вы так перепугались? Взгляните на мои руки и ноги, это я сам. Потрогайте мое тело. Дух не имеет ни плоти, ни костей, как у меня». От радости они еще не верили и удивлялись. Чтобы они, наконец, убедились, что это Он, Иисус попросил их дать Ему какой-нибудь пищи. Они подали Ему печеную рыбу и сотовый мед. Он взял это и ел, а потом сказал: «Вот, исполнилось все, сказанное обо Мне у пророков». И Он дал им способность понимать Священное Писание. Христос разъяснил им, что должен был пострадать и умереть, а в третий день воскреснуть. И теперь во всем мире должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов. И апостолы будут свидетельствовать об этом повсюду. Потом вновь сказал им: «Мир вам! Как мой Отец послал меня в мир, так и я посылаю вас на проповедь Евангелия по всему миру». Затем дунул на них и произнес: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому они простятся, а кому нет, на том они останутся».

Уверение апостола Фомы. Апостола Фомы не было при первом явлении Господа ученикам. Когда ученики рассказали ему, что видели воскресшего Христа, он не только не поверил, но сказал: «Пока сам не увижу ран от гвоздей на руках его и не дотронусь до этих ран и до ребер его, не поверю». На восьмой день после воскресения Христова ученики снова собрались вместе, и Фома был с ними. И Иисус вновь вошел в дом при закрытых дверях, встал посреди учеников и сказал: «Мир вам». Потом обратился к Фоме: «Подойди и прикоснись к моим ранам и ребрам, и больше не сомневайся, но верь в мое воскресение». Тогда Фома, убедившись, что перед ним сам Иисус, с радостью воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны те, которые не видели меня, но верят». По преданию, святой апостол Фома проповедовал Евангелие в Индии и там принял за Христа мученическую кончину. Святая Церковь хвалит святого апостола Фому, пожелавшего лично удостовериться в истинности воскресения Христа, так как благодаря ему мы получили еще одно сильнейшее свидетельство о воскресении Господа.

Явление Иисуса Христа на море Галилейском. Господь Иисус Христос велел ученикам идти в Галилею и там ожидать Его. В Галилее ученики занялись знакомым ремеслом — ловлей рыбы в Тивериадском море. Однажды апостолы Симон, Петр, Фома, Нафанаил, Иаков, Иоанн и двое других всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Настало утро, и они решили возвращаться к берегу. Вдруг на берегу моря явился Иисус. Но они не узнали Его. Он спросил их: «Дети, есть ли у вас что-нибудь съестное?» «Нет», — ответили они. «Тогда закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества пойманной рыбы. Тогда Иоанн сказал Петру: «Это Господь». Симон Петр, услышав это, бросился в море и поплыл к берегу, а другие ученики приплыли в лодке, таща сеть с рыбой. Когда они вышли на берег, то увидели разведенный костер, на котором пеклись рыба и хлеб. Христос повелел им принести рыбу, которую они поймали. Симон Петр пошел и вытащил сеть, наполненную большими рыбами. Их было 153, но сеть не прорвалась. Иисус сказал ученикам: «Садитесь, обедайте». Когда они обедали, Иисус трижды спросил у Петра: «Петр, любишь ли ты меня?» Петр также три раза отвечал: «Господи, ты сам знаешь, как я люблю тебя. Паси овец моих». Каждый раз Господь говорил Петру. Так, трижды исповедав свою любовь к Господу Иисусу Христу, Петр получил прощение за свое троекратное отречение. Господь повелел ему учить людей вере Христовой и восстановил его в апостольском звании. Он предсказал Петру мученическую смерть за веру.

Вознесение Господне. В течение 40 дней после своего воскресения Господь Иисус Христос являлся ученикам и беседовал с ними о Царстве Божием. Он подготавливал их к апостольскому служению, потому что они должны были распространить Христову веру по всему миру. Однажды, когда они находились с Ним на горе в Галилее, то Он сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и проповедуйте Евангелие всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие будут именем Моим изгонять бесов, говорить новыми языками, без вреда будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Учите людей соблюдать все, что Я вам заповедал. Я же буду с вами неразлучно до скончания века». В 40-й день после своего воскресения Господь в беседе с учениками повелел им: «Оставайтесь в Иерусалиме. Через несколько дней на вас сойдет Святой Дух, и вы получите свыше великую силу для проповеди Евангелия. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Затем Иисус Христос направился с ними в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Там Он, подняв руки, благословил их. Благословляя учеников, Он стал отдаляться от них и возноситься на небо. И скоро облако скрыло Его. Апостолы стояли и с изумлением долго смотрели Ему вслед. Неожиданно перед ними появились два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который сейчас вознесся, снова придет на землю таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Ученики с великой радостью возвратились в Иерусалим и пребывали там в храме, прославляя и благословляя Бога. В 50-й день по воскресении Христа исполнилось обещание Спасителя, данное апостолам. Когда они все вместе находились в Сионской горнице, постились и молились, на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. И они начали славить Бога на разных языках, которых раньше не знали. Этот дар знания иностранных языков они получили, чтобы успешно проповедовать учение Христово всем народам. После сошествия Духа Святого апостолы ходили и проповедовали Евангелие по всему миру, а Господь подтверждал их слова многими чудесами. Господь Иисус Христос сотворил много и других чудес, о которых не рассказано в этой книге. Но если бы описать все подробно, то и весь мир не смог бы вместить составленных книг. Евангелие написано, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия, и через веру в Него получили вечную жизнь.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал достойник праздника Вознесения Господня, композитора священника Петра Турчининова.
1: Дорогие братья и сестры, 22 мая приглашаем вас в Свято-Духовский центр Александра Невской лавры на торжественное открытие акции «Неделя православного донора». Выездная бригада городской станции переливания крови будет принимать желающих сдать кровь с 10 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую

0: Чаще аспирин и анальгетики. В период с 25 по 29 мая наша акция будет проходить на станции переливания крови по адресу Московский проспект 104 с 9 до 13 часов. Быть донором значит дарить жизнь.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с 315-летием основания Ораниенбаума Ломоносова. По словам главы города, в историю нашей страны этот пригород Петербурга вписал яркие страницы военных подвигов, научных открытий и культурных достижений. Основанная как резиденция сподвижника Петра I Александра Меншикова, Ораниенбаум стал одной из жемчужин в созвездии дворцово-парковых ансамблей Петербурга, сказал губернатор. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Ораниенбаумский плацдарм сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда и операции «Январский гром». За мужество, стойкость и героизм защитников Ломоносов удостоен звания «Город воинской славы». Сегодня Ораниенбаум Ломоносов бережно хранит культурное наследие и развивается как современный город, отметил Александр Беглов. Первым объектом реставрации исторического центра Гатчины станет дом НКО. В комитете по строительству уже согласовали планировку инженерных систем и комнат в здании на улице Киргетова, 3, которое входит в ансамбль госпитального городка 18-19 веков. Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области, впереди только согласование проекта и адаптация объекта культурного наследия под современное использование. Работы на объекте планируется начать в 2027 году. Здесь разместятся офисы, конференц-зал и переговорные для реализации социальных инициатив. Председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путранен поблагодарила строителей и архитекторов за профессиональный подход в работе со сложным объектом. В Театре юных зрителей имени Брянцева появился собственный музей, первый за всю историю площадки. Экспозицию разместили в историческом здании ТЮЗа. Специально для этих целей отреставрировали зал на 5-м этаже. Пространство создано силами Бахрушинского театрального музея при поддержке Министерства культуры страны. Сценические костюмы, афиши, архивные фотографии, эскизы декораций и редкие театральные артефакты. Более 250 экспонатов рассказывают историю одного из старейших детских театров страны. В центре экспозиции макет декораций к легендарному «Коньку-горбунку», самому первому спектаклю ТЮЗа, с которого и началась история театра.

Сегодня, 21 мая, на Дворцовой площади открылся 21-й Санкт-Петербургский международный книжный салон. Свою продукцию на нем представляют более 260 экспонентов. В течение 4 дней гостей салона ожидают более 280 мероприятий. Презентации новых книг, встречи с писателями, панельные дискуссии и автограф-сессии. На этот раз главная тема книжного салона – объявленный президентом России «Год единства народов России». В мероприятиях примут участие представители отделений Союза писателей России из Татарстана, Якутии, Чечни, Карелии, Дагестана, сообщили в Смольном. Полная программа 21-го Петербургского международного книжного салона представлена на сайте.

23 мая по 5 июня в Санкт-Петербурге пройдет 13-й международный фестиваль новой музыки. Торжественное открытие состоится в концертном зале Мариинского театра. Здесь ансамбль «Репонс» исполнит мировые премьеры произведений российских и зарубежных композиторов. Среди них Франческо Стамбати,

Олег Пайбердин, Михаил Крутик, Ольга Раева и другие. Афиша фестиваля насчитывает более 50 событий. На разных площадках Петербурга пройдут концерты, онлайн и офлайн образовательные программы, презентации, круглые столы, лекции, композиторские читки, творческие встречи и композиторские курсы. В поселке Лисий Нос пройдет уже традиционный международный фестиваль короткометражного кино «Кинолес». «Кинолес» – это фестиваль под открытым небом. Он проводится ежегодно с 2016 года. В центре фестиваля открытый смотр короткометражных фильмов, созданных молодыми российскими режиссерами, студентами и выпускниками кинематографических вузов. Программа формируется из фильмов фестивальных хитов последних лет с хорошим зрительским потенциалом. Кинопоказы проходят в вечернее время под открытым небом на берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Помимо кинопоказов, на фестивале проводятся творческие встречи и мастер-классы для широкой аудитории, а также обширная досуговая программа для зрителей и гостей фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. С 21 по 24 мая в Петербурге в Севкабель-Порту пройдет ярмарка современного искусства «Порт Арт Фейр». Тема 4-й «Порт Арт Фейр» – «Бланк». Ярмарка предлагает участникам и зрителям начать с чистого листа, с нулевой точки, с пустоты, чтобы наполнить ее собственными смыслами. Куратором ярмарки вновь стала Анна Заведий. Посетителей ждет живопись, графика, фотографии, различные инсталляции, междисциплинарные практики и так далее. В фокусе минимализм, пустота в искусстве и судьба художника в эпоху генеративных технологий. Всего на ярмарке ждут 97 участников из более чем 15 городов, 48 галерей из самоорганизаций, 44 независимых художника и 5 художников секции «Диджитал». Посетителей ждет и образовательная программа, лекции и дискуссии с экспертами в области современного искусства. И в завершение нашего выпуска, как обычно, несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 22 мая утром небольшой дождь, днем облачная погода без осадков, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 760-761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В субботу 23 мая небольшая облачность без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 761-762 миллиметра, относительная влажность воздуха 55%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра с утра небольшой дождь, днем облачно без осадков, плюс 13-15, в субботу небольшая облачность без осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит аудиозапись лекции иерея Евгения Тимофеева «История Библии. История европейской культуры», прочитанной в цикле «Щедрая среда» 18 февраля 2026 года в конференц-зале радио «Град Петров».
1: Тема, которую сегодня хотелось бы озвучить, звучит следующим образом. История Библии. Длинное тире «История европейской культуры». И вы знаете, по сути, вся лекция будет посвящена вопросу о том, что поставить на место тире. История Библии, тире, история европейской культуры. Как они связаны между собой? История Библии – это история европейской культуры, либо история Библии внутри этой культуры, либо как составная часть. В общем-то, правильному уяснению вот, взаимосвязи этих двух понятий будет посвящена, в общем-то, вся эта лекция. Ну, это главный будет вопрос, на который, вы знаете, как недавно один наш преподаватель Духовной Академии такую мысль процитировал одного какого-то ученого, который сказал, что до тех пор, пока я не напишу текст, я не знаю, как я думаю. И действительно, мне кажется, каждый, кто занимался практикой ведения дневника, либо каких-либо конспектов, записей, понимает, что до тех пор, пока мысль не высказана, пока она не записана, ее и самому-то понять, в общем-то, сложно. Так что надеюсь, что мы с вами совокупными усилиями попытаемся на этот вопрос ответить. Ну, и я должен, конечно, оправдаться за то, что, как было сказано, тема какая-то не очень православная. Да, ну, на самом деле, конечно, ничего неправославного, противоречащего православию в ней нет, но я должен говорить сразу про слово «европейское». Вообще-то, изначально я хотел назвать лекцию «История Библии как история культуры в целом». Но тут сразу бы можно было бы сказать, ну, а что вы знакомы с китайской культурой, японской и так далее, с нашим ближним, и не только ближним, Дальним Востоком, и здесь, чтобы быть чуть-чуть скромнее, я все-таки сказал о европейской культуре только потому, что, наверное, она нам из нашего Санкт-Петербурга видна как будто бы чуть лучше, да, возможно, это предположение. И блаженный Иероним Стридонский, изображенный на картине Караваджо, это картина первого десятилетия 17 века, которая называется «Пишущий святой Иероним», замечательного художника Караваджо, который знаменит своими библейскими сюжетами и не только. Я думаю, она олицетворяет все то, о чем мы будем говорить сейчас в этой лекции. Вот давайте я спрошу вас, а что делает святой Иероним здесь? Правильно, блаженный Иероним известен тем, что он стал автором латинского перевода Библии, и, по сути, блаженный Иероним является одним из тех редких примеров святых отцов, которые в совершенстве владели древнееврейским языком. Как правило, большинство наших святых отцов, например, Сесилиан Златоуст, они читали Библию по-древнегречески, для них это был родной язык. И поэтому, как правило, они пользовались греческим текстом Библии. Блаженный Иероним известен тем, что он сличал текст Ветхого Завета с древнееврейским, и поэтому мы видим здесь три томика. Это еврейская Библия, греческая и латинская, которую он пишет. Поэтому блаженный Иероним, о нем будет сказано еще впоследствии, может в принципе быть назван, наверное, главным библеистом европейского средневековья и, пожалуй, главнейшей, важнейшей фигурой в деле развития библейского наследия и развитие европейской культуры в частности. Именно поэтому образ блаженного Иеронима столь полюбился художникам. В нашем Эрмитаже есть тоже несколько картин, изображающих святого Иеронима. И он известен тем, что обычно он изображается со львом, здесь льва нет, а лев изображается по той причине, что в его жизнеописании содержится такая история, что он помог льву, вынул занозу из его лапы, и тот был ему очень благодарен за это дело. А те, кто из вас знает святого Герасима Иорданского, могут провести параллель эти житие святого Иеронима Средонского и Герасима Иорданского. Ну и череп, да, Мементо море, помни о смерти, да, все в классических таких тонах Караваджо изображает военного Иеронима. Итак, в нашем разговоре будут два понятия: история Библии и история культуры европейской. Ну, в общем-то, я должен сразу сказать, что я не искусствовед, не культуролог. Я занимаюсь историей Библии, собственно. Поэтому большая часть нашего разговора будет посвящена, собственно, истории Библии как таковой. Но обычно, когда говорят про Библию и культуру, обычно понимают следующее. Как библейские образы, сюжеты были отражены, скажем, в литературе, в живописи, в музыке и так далее. И этому посвящен, в частности, цикл работ замечательного нашего исследователя, отца Александра Мини, который до сих пор, на мой взгляд, является непревзойденным в области вот исследований именно этой стороны культуры. Да, он является автором нескольких статей, изданных в замечательном журнале «Иностранная литература». Я думаю, что здесь есть, значит, среди нас, те, кто с этим журналом знакомы, не понаслышке. Отец Александр Мини написал ряд статей для журнала «Иностранная литература», посвященных интерпретации образа Иисуса Христа в разных литературных произведениях. И у него получилось замечательно. Но главный вывод, к которому он склоняется на протяжении всех своих работ, посвященных этой теме, его работы на этот счет обобщены в таком зелененьком томике, который называется «Библия и литература». Может, кто-то видел у отца Александра Мини такой зелененький маленький томик. «Библия и литература». И главный вывод, к которому он приходит, следующий, что, в общем-то, никому не удалось создать адекватный образ Иисуса Христа, который отражал бы всю глубину евангельского повествования и в то же время был интересен с точки зрения современных литературных норм. Ни одно литературное произведение, которое пыталось подойти к этой проблеме, отца Александра не устраивало, и я здесь склонен с ним согласиться. И именно поэтому, во-первых, потому что я не искусствовед, во-вторых, потому что я немножко прочитал отца Александра Мини, я позволю себе посвятить нашу лекцию не тому, о чем можно было бы догадаться, предположить, что будет рассказано про иллюстрации к Библии Караваджо, Рафаэля, Нестерова, наших русских и так далее, а будет рассказано о том, как внешняя история Библии, то есть история Библии с точки зрения ее, простите, материальной части, тесно переплетена с самыми основными вехами, собственно, человеческой в целом и конкретно европейской культуры. Конкретно мы поговорим о том, как с точки зрения вот, внешней истории создавалась Библия. Поговорим об истории самых интересных, важных, значимых для нас библейских рукописей, переводов Библии, изданий Библии и о том, как эти издания повлияли на европейскую культуру. Надеюсь, я смог обозначить то, о чем я буду говорить. Итак, давайте приступим. Что такое Библия? С точки зрения нас, как христиан, Библия – это Слово Божие, Священное Писание, которое лежит на престоле, которое является откровением от Бога, данным израильскому народу, а через этот израильский народ – всем нам. Но с точки зрения своей материальной части, Библия – это свод книг. И для начала, чтобы нам разобраться в этой сложной истории, я позволю себе немножко напомнить нам о том, откуда взялось само слово «Библия». Вообще-то слово «Библия» по-гречески означает «книги», «Библия». И только уже начиная с латинских переводов, затем у нас в Геннадьевской Библии и так далее, это слово «Библия», которое изначально было множественного числа, книги, стало пониматься в собственном смысле. Библия как конкретный свод книг. Да? Для, знаете, недавно я был в школе и общался с старшеклассниками, и один из старшеклассников задал мне вопрос: а как вы относитесь к книгам Библии, написанным после смерти Иисуса Христа? Вот такой был коварный вопрос. Наверное, автор вопроса предполагал, что это поставили какое-то неловкое положение, что вот, дескать, как-то подделали Библию, да, значит, Иисус Христос умер, да, как же Библия после Него написана? Вот, ну, в общем-то, для нас, как христиан, нет никакой проблемы, потому что новозаветная часть написана десятками лет позже смерти и воскресения Иисуса Христа. Однако ветхозаветная часть, как нам известно, написана гораздо раньше. Так вот, само слово «Библия», греческое слово «библос», откуда наша библиотека, восходит, вероятно, да, этимология – это вещь очень неблагодарная. Вообще можно рыться в этимологии очень долго, и потом какой-нибудь ученый 21 века тебя оспорит, скажет, что все это неправильно. Но все-таки попробую немножко вдаться в этимологию. Так или иначе, слово «Библия» – «библос» – связано с городом Гевал или, по другому произношению, город Библ. Город Библ – это был замечательный финикийский город, очень древний город, который также у нас фигурирует в нашем Священном Писании. Древняя Финикия, второе тысячелетие до Рождества Христова. Финикия прославлена тем, что это морская держава, торговая держава, которая ведет активную морскую торговлю. И, естественно, самый близкий сосед, те самые Тир и Сидон, о которых мы так много читаем в нашем Священном Писании, естественно, самый близкий сосед, помимо киприотов, это, естественно, Египет. По-еврейски Мицраим. И именно с Египтом финикийцы ведут активную торговлю. Чем же они торгуют? Ну, много чем, конечно. В частности, изготавливаем в Египте папирус. Папирус изготавливается из тростника, из стебля тростника. Это пищематериал, который изготавливается следующим образом. Берется стебель тростника, его специальным образом разрезают и сдавливают между собой. Таким образом получаются такие небольшие полотна, сантиметров по 30. И их склеивают друг с другом, и получается такой длинный лист папируса. Так вот, именно в город Библ привозили из Египта папирус, который был основным пищематериалом, уже начиная с второго тысячелетия до Рождества Христова. И именно, вероятно, по этой причине слово «библос» – «книга» связано с городом Библ, в который привозили папирус, и в этом городе изготовляли, собственно, книги. По другой версии, в общем-то, все было ровно счетом наоборот. Само слово какого-то догреческого происхождения, а город Библ назвали потому, что в нем делали книги. В общем, как я сказал, темология вещь не очень благодарна. Но то, что связь между этим городом и словом «Библос», «книга» есть, это совершенно однозначно мы можем говорить. Таким образом, само слово «библос», оно входит в обиход древнегреческого языка, и уже в эпоху нового, в христианскую эпоху, это слово, та Библия, то есть эти книги, начинают применяться к Священному Писанию. Ну, я вот говорю «книги, книги», а все-таки Библия – это сколько книг? Как вы думаете? 27. Это Новый Завет. Отлично. Так, 60 или не совсем? 40. Разные версии. Или тысячи книг. Ну, на самом деле, достаточно определенные цифры мы можем назвать. Новый Завет действительно это 27 книг. 4 Евангелия, книга Деяний, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Апокалипсис. Ветхий Завет состоит из двух частей. 39 книг еврейского канона и 11 книг, которые входят в раздел так называемых неканонических книг. Это те книги, которые не признаются Священным Писанием у евреев, но входят в христианскую Библию. Таким образом, 39 плюс 11 – 50, 50 плюс 27 – 77. 77 книг, если уберем неканонические, будет 66. Это те книги, та Библия по-гречески, которая образует свод Священного Писания. И для нас, конечно, вот эта внешняя история играет, ну, как бы, вроде бы, второстепенную роль. А для нас Библия – это, в первую очередь, откровение от Бога. Фрески из замечательной синагоги в местечке в Сирии, которое называется Дура Европос. Дура – это крепость. И в этом месте, в III веке, были изготовлены эти фрески, которые сейчас экспонируются в Национальном Дамасском музее. И на этих фресках самые древние изображения сцен из Ветхого Завета. И вот одно из них, фреска III века, которая иллюстрирует исход евреев из Египта. Евреи, переплывающие через Черное море, не путать с Черным морем и с Красным морем, через то самое Черное море, они вот перебираются, а по центру это Моисей. И насколько мы можем судить, вот эта фреска III века является первым изображением Моисея, дошедшим до наших дней. Середина III века по Рождеству Христу. Что интересно на этой фреске? Мы знаем, согласно второй заповеди Деколога, было запрещено изображать Бога. Не сотвори себе кумира. Никакого изображения того, что на небе вверху, и так далее, и так далее, и так далее. Изображать Бога было строго запрещено. Ну, в общем-то, по вполне практичным соображениям. Потому что наш брат с вами падок на обожествление всяких символов, и представим себе, что какие-нибудь наши евреи второго тысячелетия до Рождества Христова, получив некое изображение Бога, естественно, были бы склонны это изображение абсолютизировать, обожествить тем самым. Понятно, поэтому вполне практичность и глубина смысла второй заповеди, но все-таки как-то же нужно изображать действие Бога. Вот здесь мы видим, как это изображено. Руки. В верхней части фрески вот эти самые руки. Что изображают эти руки? Действие Бога. Моисей, он берет жезл, ну, то есть трость, посох, простирает его над водами Черного моря, и он, и эти воды расступаются, и войско фараона тонет в них. Но это же не сила самого Моисея. Это же сила Бога, верно? И вот эту Божию силу мы видим изображенную здесь, вот в образе этих самых рук. Читая внимательно псалмы, мы слышим выражение «мышца Господня», «рука Господня», образы определенные, да, которые пытаются донести до нас очень важную идею, то, что Бог вмешивается в человеческую историю, как протягивает руку, как на той самой знаменитой фреске Микеланджело, где Адам и Бог соединяют свои руки. Так вот, Священное Писание для нас – это, конечно, вторжение Бога в историю, это откровение от Бога. По-гречески слово «откровение» означает «апокалипсис», буквально «откровение». Но мы сегодня попытаемся посмотреть, как это откровение от Бога обрело конкретную материальную форму – историческую, географическую, филологическую. И если мы попытаемся понять, каков мир Библии, то окажется, что мир, знакомый библейскому еврею, может уместиться в понятие, ну, скажем так, восточной Средиземноморья, ну, с некоторыми примечаниями. Но надо сказать, что здесь мы не должны терять бдительности. То, что, скажем, Пакистан упомянут в Библии, это не значит, что библейские евреи о нем очень много знали. Конечно, имеется в виду земля, на которой находится современный географический объект. Другие страны современные, естественно, упомянуты не по их современным названиям, а по тем регионам, которые были известны в древности. На самом деле, конечно, собственная история Библии протекает в регионе, который у нас, благодаря англоязычной терминологии, принято называть Левант. То есть, собственно, Передняя Азия. Если мы поместим всю историю, скажем, от Авраама до Иисуса Христа, то она, в принципе, уместится в этот самый Левант. Здесь у нас и Ур Халдейский, и эта земля Гесем в дельте Нила, и Иерусалим, и Иерихон, наша Палестина. То есть, в принципе, помещается все это дело. Но если мы уже берем историю Нового Завета, то здесь у нас открываются миссионерские путешествия апостола Павла, это Кипр, это Малая Азия, это европейские путешествия, наконец, Рим, предание о том, что он путешествовал даже до Испании и так далее. Так вот, мир Библии – это, в общем-то, в первую очередь, этот самый Левант. Почему же мы говорим о европейской культуре, если Библия – это плоть от плоти, продукт, ну, скажем так, с точки зрения с человеческой своей стороны, именно Передней Азии? В этом есть множество причин. И в первую очередь потому, какова история рукописи Библии и ее изданий и переводов. Но об этом мы чуть-чуть тоже поговорим. Мне бы хотелось также сослаться на замечательного преподавателя, профессора Юрия Григорьевича Циркина, который преподавал также в нашем Петербургском университете и который издал замечательную монографию, которая называется «История библейских стран». И вот в этой монографии автор настаивает на том, что он предпочитает название не Левант, а именно библейские страны. То есть тот самый регион, который я упомянул, он называет библейскими странами. Мне нравится это название. Предлагаю взять на вооружение и с ним работать. Итак, но если с точки зрения географии мы с вами определились, то хотелось бы определиться с точки зрения языка. Библия, на каком языке она написана? На самом деле, преимущественно Ветхий Завет, если мы берем вот, собственно, книги еврейского канона, ну и не только, некоторые неканонические книги тоже, были написаны на древнееврейском языке. Здесь я тоже немножко пояснить. Вот давайте с вами уясним, обговорим, договоримся о некоторых понятиях. Язык. Есть понятие «письмо». А есть понятие «алфавит». Вот эти понятия вроде бы очень близкие друг к другу, на самом деле обозначают немножко различные вещи. Да? Ну, например, в нашей истории мы говорим о древнееврейском языке, но каким письмом этот древнееврейский язык был записан? Оказывается, что за время своего существования древнееврейский язык использовал как минимум два, может быть и больше, способа письма. Здесь мы видим современное еврейское письмо, тот самый иврит, если вы приедете в Израиль, вы увидите там, скажем, какие-то надписи, вот именно на современном еврейском языке. Вот алиф, бет, хей и так далее. Современное еврейское письмо восходит к арамейскому квадратному письму. Об арамейском языке чуть-чуть позже поговорим. Однако до того, как древнееврейский язык стал записываться на вот этом квадратном письме, видите, разница между вот этими двумя столбцами очень небольшая. Да, вот алиф, алиф, ну практически одинаковые. Ну практически очень близки друг к другу. Если мы сравним с другими, то кажется, что гораздо больше. Хотя они есть, безусловно. До того, как древнееврейский язык стал записываться вот этим квадратным арамейским письмом, существовало палео. Ну, палео означает буквально древний. Отсюда у нас наука палеография. Палеос – греческий, графу пишу. Древнее писание – палеография. Так вот, палеоеврейское письмо, древнееврейское письмо, оказывается, что оно по своему алфавиту, да, вот здесь мы третье понятие применяем, язык, письмо, алфавит. Алфавит такой же, как и в современном еврейском языке. Количество букв такое же. Сам палеоеврейское письмо, по всей видимости, восходит своим алфавитом к финикийскому алфавиту, который до 20 века считался первым алфавитом вообще в человеческой истории. Возможно, в учебнике истории 5 класса вы так и услышите, что финикийский алфавит – это первый алфавит вообще существующий, самый древний алфавит. Так считали действительно до 20 века. У нас наш замечательный современник Алексей Тимович Левданский, замечательный ученый, библеист, гибраист, филолог, является автором исследований по истории западно-семитского письма. У него замечательное исследование за счет статьи в российской, большой российской энциклопедии, в православной энциклопедии. Он преподает в Высшей школе экономики в Москве. И вот он пишет о том, что, в общем-то, до 20 века действительно считалось, что финикийский алфавит – это самый первый алфавит, самый древний алфавит. Однако находки первой половины 20 века, а именно обнаружение протосинайского письма, были обнаружены некоторые памятники, которые называют протосинайским письмом. Тексты, написанные протосинайским письмом, датируют примерно началом второго тысячелетия до Рождества Христова, 1800-е годы до Рождества Христова. И здесь мы видим основание считать, что не протосинайское письмо произошло от финикийского, а скорее наоборот, финикийское у протосинайского. Но откуда возникло протосинайское письмо? Оно, в свою очередь, восходит к древнеегипетским иероглифам. Да, мы видим очень похожую взаимосвязь. Буква «Алиф» буквально означает «голову быка». Само слово «Алиф», как и в других языках, в еврейском языке буквы означают, название букв обозначает конкретные слова. Например, «Алиф» — это «бык», «Бет» — это «дом» и так далее. «Рэш» — «дело» и так далее. И почему все это очень важно? Еще, пожалуй, до 19 века скептические ученые спрашивали, ну, помилуйте, вы говорите про некого библейского Моисея. Ну, предположим, он жил в 15 веке до Рождества Христова. Но разве тогда существовала вообще алфавитная письменность? Как он мог записать эту вашу Тору, если не было письменности? Такое, казалось бы, ну, вроде бы аргумент очень мощный, да? Однако уже в начале 20 века мы находим письменность старше Моисея на 300 лет, находящуюся в том самом ареале, где потом библейский Моисей получает заповеди Торы. И, что важно, давайте еще раз отметим, в чем принципиальная разница между иероглифами и алфавитным письмом. В иероглифическом письме иероглифы обозначают конкретные понятия. В алфавитном письме они обозначают звуки, буквы. Мы можем, конечно, записать нашу Библию, скажем, на языке древнеегипетских иероглифов. Но это будет очень большой текст и будет очень сложно читать. Алфавитное письмо – это огромная революция в деле записи вообще любых текстов. И поэтому тот факт, что протосинайское письмо было обнаружено, играет очень важное значение. Кстати, здесь обращу ваше внимание на то, как в протосинайском письме обозначается буква «тау». Греческая буква «тав» обозначает цифру 300. И в христианской традиции толкования вот это сходство цифры 300 и христианского креста, оно было очень давно обнаружено, и у святых отцов есть ряд толкований аллегорических, связанных именно с этой как буквой. Вот здесь мы видим, это самая древняя рукопись Библии, которая у нас есть вообще в нашем распоряжении. Это отрывок из книги чисел, 6 глава, 24 стих и далее. Благословение, священническое благословение. Почему оно до нас дошло? Вообще удивительно, как вообще ученые смогли это расшифровать. Вот что вообще понятно? Вот это то самое палеоеврейское письмо. Так вот, здесь мы видим, что это очень узкий вот такой отрывок материала, на котором палеоеврейским письмом запечатлен текст этого священнического благословения. Текст был скручен в такую небольшую трубочку, Речь идет о так называемых тефилин и мезуот. Это такие, простите за термин, аксессуары, да, которые носят иудеи, строго следуя 6 главе книги чисел, которая гласит, что заповеди твои должны быть перед глазами твоими постоянно. Они поняли эту заповедь буквально и реально записали их на небольших листочках бумаги, скрутили небольшую трубочку и повесили на своей голове. Вот, собственно, вполне буквальное исполнение этой заповеди. Если спросят, где была ваша заповедь, можно достать из-за ушка, значит, текст и сказать «вот здесь». Ну, при всем уважении к еврейской традиции, да, надеюсь, это не будет воспринято как-то, да, превратно. Но именно благодаря этой замечательной традиции до нас дошел этот текст 6-7 века до Рождества Христова, собственно, одна из древнейших библейских рукописей. А вот эта потрясающая рукопись называется «Большой свиток Исаии». Это 7 метров папируса, 7 метров, на котором записана почти полностью вся книга пророка Исаии. Здесь мы видим как раз то самое квадратное арамейское письмо, уже не палеоиврейское, а вот то самое квадратное арамейское письмо. Большой свиток Исаии представляет из себя именно свиток. То есть это мы видим как раз тот самый, очень хорошо видно технику изготовления свитков. Листы папируса, соединены друг с другом и свернуты в большой длинный свиток. Ну как вы думаете, удобно ли использовать свиток? Вот я попрошу вас, найдите там главу 39, стих 3.
2: Сейчас разберем, да.
1: Свиток.
3: Читали по очереди, каждый день.
1: Свиток наматывался на две специальных палки. Очень вполне понятное приспособление, да, свиток. Вполне надежное. Тот факт, что это древнейшая рукопись, это рукопись до христианской эпохи, эта рукопись была найдена в кумранских пещерах в 40-х годах 20 века. А эти рукописи были сохранены только по одной причине. Про них забыли. Значит, свитки, библейские свитки, возможно, Иерусалимского храма, библиотеки Иерусалимского храма, были помещены в специальные сосуды и сверху закрыты специальным материалом и погружены, оставлены в пещерах. А после того, как Иерусалим был разрушен в конце 1 века, 70-м году нашей эры, иудеи эти свитки, в общем-то, так или иначе, забросили, и случайные, значит, бедуины нашли эту пещеру, ну, подумали, что в этих сосудах находится, ну, может быть, деньги, какой-то клад, начали их доставать. Эти бесценные рукописи, которым больше 2000 лет, стали рассыпаться прямо на их глазах. Но, слава Богу, все-таки не все они, значит, разрушили. И очень быстренько люди все-таки сообразили, что перед ними бесценные манускрипты. Однако содержание этих манускриптов, тех самых кумранских рукописей, очень долго было скрыто от широкой общественности. В 47 году первые рукописи были обнаружены. Как вы думаете, когда они полностью были опубликованы? В 91 году. Почти 50 лет. Мы снимаем квартиру, и в этой квартире жила замечательная бабушка, которая очень интересовалась Библией. Так получилось. Совершенно не связанная со мной никак, не связанная бабушка, которой, к сожалению, уже нет на свете. В этом доме мы с супругом обнаружили огромное количество книг, связанных с библеистикой. Представляете, вот так вот. Всякие еврейские энциклопедии исписаны, Библия исписана, прям вот выписаны номера заповедей, какие-то комментарии к Библии ручкой проставлены. Представляете, вот такие тексты. И замечательная библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова. Может быть, кто-то сталкивался с ней. Это как библейская энциклопедия архимандрита Никифора Бажанова, еще 19 век. И вот замечательное издание, и там куча газет. Вырезок из газет, чувствуешь, она сама своими ручками вырезала ножницами, писала что-то. И там, значит, такая газета. Судя по тому, что на обратной стороне речь идет какую-то кубинскую историю, это 60-е года прошедшего столетия. И там, значит, такой заголовок. Кумранские рукописи. Конец христианства. Значит, и замечательная статья. которой прекрасный автор описывает, что вот, буквально еще пару лет, максимум 5 лет, и, наконец, весь мир узнает о том, что христианство – это подделка, Иисус Христос – это просто сектант из кумранской общины. На самом деле все это придумано, значит, только осталось вот просто расшифровать эти кумранские рукописи. Вот буквально чуть-чуть, пару-тройку лет, и все, наконец, христианство будет покончено. Такой, знаете, оптимизм такой, да, человек. В 91 году, наконец, мы получаем первое опубликованное собрание всех кумранских рукописей. Но опять-таки, то, что их опубликовали, это же древнееврейский язык. Там есть и древнегреческие рукописи и так далее. Их же нужно еще перевести и расшифровать, интерпретировать, понять, в общем, это очень долгая работа. Так вот, сейчас, в 2026 году, можно вполне со 100% уверенностью гарантировать, что в истории христианства кумранские рукописи ничего с ног на голову не переворачивают. Скорее, даже наоборот. В чем уникальность кумранских рукописей? Кумранские рукописи – это древнейшие свидетели еврейской Библии, которые во многом подтверждают ее христианское прочтение. Дело в том, что вас, может быть, удивит тот факт, что, собственно, до 20 века древнейшие еврейские рукописи, полные, которые мы располагали, это 10-11 век по Рождеству Христову. Давайте вспомним, когда жил еврейский Моисей. Есть две датировки. Обычно, традиционно, это 15 век до Рождества Христова. Есть еще другая датировка, это середина 13 века. Так вот, между еврейским Моисеем и самой древней рукописью Библии у нас получается сколько? 2500 лет. 2500 лет. Представьте себе. Ну как же так? Где же все рукописи? Спросите вы. Ответ следующий. Оказывается, что в постхристианскую эпоху евреи, после того, как был разрушен Иерусалимский храм, евреи были распространены по Средиземноморью, не только, образовали диаспору, и у них возникла проблема, то, что в отсутствии единого религиозного центра рукописи Библии становятся все более непохожими друг на друга. Ну, знаете, попробуйте переписать конспект вашей подруги слово в слово. Вы сделаете с десяток разночтений, я уверен. Даже я пытался переписывать свои собственные какие-то тексты. И, знаете, пропустишь строчку, два раза напишешь одно и то же слово. Ну, то есть, такие бытовые ошибки. А представьте, сколько таких ошибок закупится за 1000 лет. Огромное количество. Но евреи – народ мудрый. И поэтому они приняли следующее решение. Дабы вот предохранить текст Библии от такого вот бесконечного размывания и какого-то наслоения этих разночтений, необходимо текст унифицировать. Что значит унифицировать? Привести в единый формат. И поэтому уже позже, несколькими столетиями позже, начинается работа еврейских ученых масоретов. Масора по-еврейски означает предание. Масореты тщательнейшим образом переписывают текст Библии. И они добились того, что текст Библии, восходящий к 10 веку, совершенно точно унифицирован. То есть одна и та же Библия лежит на полках наших замечательных синагог, именно благодаря тому, что древние еврейские ученые, эти масореты, сожгли все остальные рукописи и тщательно следили за тем, чтобы текст был похожим на себя самого. Итак, кумранские рукописи, благодаря тому, что они очень древние, открыли для нас, во-первых, то, что вот масоретский текст, еврейский текст, оказывается очень надежным, он очень похож на то, что содержится в этих рукописях, да, протомасоретский текст. И, наконец, они открыли для нас то, что христианская традиция прочтения Библии имеет историю гораздо раньше, чем собственно, сама христианская вера. Об этом, может быть, чуть позже вернемся к этому. Я бы хотел прокомментировать тезис о том, что Библия написана преимущественно на древнееврейском языке. Замечательный ученый Хагай Мискав, филолог, у которого есть замечательные лекции по Таре, то есть по Пяти книжкам, и который открыл очень интересную деталь. Давайте вспомним историю Иосифа Прекрасного. Помним, да, кто такой Иосиф? Иосиф, сын Иакова, был продан в Египет. Там он был при Потифаре возвышен. Затем, собственно, благодаря той же жене этого Потифара, он был посажен в тюрьму. И там, давайте вспомним, какие спутники у Иосифа. Виночерпий и хлебодар. Главный хлебодар фараона и главный виночерпий фараона. Чем известен Иосиф Прекрасный? Он толкователь снов. Иосиф Прекрасный видел сны, ну, мы тоже видим сны, но Иосиф Прекрасный умел их толковать. То есть имел этот замечательный дар истолкования снов. И вот к нему эти два его спутника, сокамерника, хлебодар и виночерпий, говорят о своих снах. Значит, сон виночерпия, что он наливает вино в чашу фараону, и тот пьет из этой чаши. И Иосиф говорит, что через 3 дня фараон тебя освободит, и прошу тебя, вспомни обо мне, когда ты выйдешь на свободу. Хлебодар говорит о другом сне. У него 3 некоторых, значит, решетчатых корзины, в которых на его голове, ну, несут, значит, на голове корзины с хлебом, и птицы клюют этот хлеб. И что говорит Иосиф? 3 корзины – это 3 дня, а через 3 дня тебя поведут к фараону, тебя убьют, и твое тело будут клевать птицы. Ну, такой трагичный сон. Почему сейчас я вспомнил эту историю? Вот давайте еще раз детали. Сон хлебодара – птицы, хлеб, и Иосиф говорит о его теле, который видит, что тело клюет птицы. То есть тело, хлеб и птица. Все зафиксировали. 3 детали. Хлеб, птицы и тело. И оказывается, что на древнеегипетском языке есть такой замечательный словарь древнеегипетских иероглифов. Слово «смерть» записывается 3 иероглифами. Как вы думаете, какими? Птица, хлеб и тело. Представляете? Уникальная взаимосвязь между древнеегипетскими иероглифами и сном хлебодара, который толкует Иосиф. Если мы внимательно будем читать подробности и жизнеописание Авраама, те обычаи наследования, брака, которые существовали в то время, то мы совершенно точно обнаруживаем те обычаи древности, которые не то что там каким-то вавилонским иудеям, даже сейчас нам, с нашей Википедией,

0: 10 минут. Полную видеоверсию лекции можно также найти на странице «Радио Град Петров» ВКонтакте в разделе «Видео».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской метрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Память протоиерея Владимира Сорокина почтили в Санкт-Петербурге. Митрополит в Арсенофии совершил божественную литургию в Софийском соборе. Епископ Митрофан осветил храм иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в поселке Кабралово. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В годовщину кончины преснопамятного протоиерея Владимира Сорокина 20 мая его имя особо поминалось за божественной литургией в Князь-Владимирском соборе, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. На Никольском кладбище Александра Невской лавры у могилы отца Владимира была совершена панихида. В просветительском центре Федоровского собора прошел вечер памяти, который вел его сын и настоятель собора протоиерей Александр Сорокин. Он рассказал, что портрет отца Владимира, украшающий зал, был написан в 1988 году художницей Ириной Ковалевой. У нее была задумка создать серию картин на тему церкви, в том числе портрет современного священника. Протоиерей Владимир Сорокин был тогда ректором Ленинградской духовной академии. Нынешний настоятель князь Владимирского собора иерей Илья Макаров поделился воспоминаниями об отце Владимире, у которого учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Он рассказал, что отец Владимир очень любил порядок, приучал к этому студентов и говорил: «Если есть порядок, будет и любовь». Он трепетно относился к памяти усопших и вел практику синодиков, в которых поминались все, кто имел отношение к тому или иному месту. Теперь синодики есть в храмах, где отец Владимир служил настоятелем, в учебных заведениях и других организациях, например, в нотариальной палате. Отец Илья подчеркнул, что отец Владимир был принципиальным человеком и всегда открыто высказывал свое мнение, невзирая на лица. Напомнил, что впервые в нашем городе стал заниматься катехизацией именно отец Владимир. Он был автором многих церковных начинаний, которые мы сейчас воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Протоиерей Александр Сорокин рассказал, что к годовщине готовилась книга воспоминаний, но завершить ее не успели. Работа обязательно будет доведена до конца, книга увидит свет. Князь Владимирским собором издан памятный альбом. Клирик Федоровского собора протоиерей Дмитрий Сизаненко отметил, что отца Владимира отличала внутренняя свобода. В мире, где все играют роли, он был равен сам себе. Отец Дмитрий вспомнил случай, произошедший, когда он еще учился в Герценовском институте, ныне университете. Отец Владимир велел ему составить список студенток вуза, кормящих матерей, и направил им гуманитарную помощь. Многие люди могут сказать, что благодаря отцу Владимиру их жизнь переменилась. Он был открыт для всех – процветающих и нищих, здоровых и больных, известных и неизвестных. В этом проявлялась его свобода. Было показано слайд-шоу из архивных фотографий, начиная с юности и заканчивая последними снимками. Отец Александр объяснил, какого года та или иная фотография, что за событие и кто на ней запечатлен. Отец Александр показал фотографию надгробного памятника, который уже практически завершен и будет установлен летом. Монумент из серого гранита, на котором высечены слова «Твоя от твоих, тебе приносящая, а всех и за вся», венчает крест из красного камня. В завершении была показана архивная видеозапись освящения храма новомучеников и исповедников российских в 1998 году. Многие из тех, кто запечатлен на этом видео, находились в зале. В канун праздника Вознесения Господня 20 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил всенощное бдение в Вознесенском храме Колпино. Его Высокопреосвященству сослужили благочины Колпинского округа протоиерей Александр Селиванов, настоятель протоиерей Серафим Сологуб с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Комаров был награжден правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона апостола Иоанна Богослова. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, подарил ему сувенирное пасхальное яйцо с изображением преподобного Серафима Саровского и букет цветов. Верующим раздали иконки святой мученицы, великой княжны.

0: Марии Романовой. В праздник Вознесения Господня 21 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Вознесенском Софийском соборе Царского села. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Геннадий Зверев, благочинный Пушкинского округа протоиерей Никита Зверев, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были учащиеся воскресной школы. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены иерей Максим Зубрицкий правом ношения камелавки, иерей Сергий Ночкин правом ношения набедренника. Было совершено славление перед иконой Вознесения Господня. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Настоятелю преподнесен наперстный крест с украшением. В воскресенье 24 мая Санкт-Петербургская митрополия приглашает горожан на традиционный праздник трезвости в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». В Александро-Невской лавре соберутся духовенство, общины трезвости, социальные работники и все, кому близка идея здорового образа жизни. Торжества начнутся в 17 часов с соборного молебна у Никольского храма на Никольском кладбище. После богослужения участники пройдут крестным ходом по территории лавры. Завершится вечер праздничным концертом в синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления. Начало в 18:30. В Музее христианской культуры в Петербурге пройдет круглый стол «Проживая сакральное». Его проведут в рамках выставки «Традиция. Время. Вечность» 22 мая. Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено современной храмовой архитектуре и восприятию сакрального пространства. Участники обсудят вопросы, связанные с архитектурой современного храма, синтезом церковных искусств, влиянием света, звука и материалов на восприятие пространства, а также темой национальной идентичности в сакральном искусстве, сообщают организаторы. Участие в круглом столе примут архитектор и теолог, руководитель мастерской «Прохрам» Дмитрий Остроумов, заслуженный архитектор России Михаил Мамошин, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров, архитектор, руководитель направления храмостроительства Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Екатерина Кузнецова и другие специалисты. 18 мая в праздник иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь этого святого образа в поселке Кабралово Гатчинского района и божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященству сослужили благочинный Гатчинского районного округа, протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма иерей Алексей Дудин, иерей Вячеслав Краснорусский, Кирилл Межевых, Сергий Яблоков, Вячеслав Шаляпин и Леонид Данилов. На сугубые к тени были вознесены особые прошения, архипастор прочитал молитву о Святой Руси. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к верующим со словом проповеди и отметил епархиальными наградами приходских тружеников и благотворителей. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
3: 22 мая – день памяти одного из самых любимых святых в нашей церкви, святителя Николая Чудотворца. В 10 часов утра начнется трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Затем прозвучит проповедь протоиерея Николая Гундяева. В 13 часов в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение проповеди святого Николая Сербского о святителе Николае.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 42-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 19 главы.
1: В те дни во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: „Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам“. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете“. Фома сказал ему: „Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь“. И Иисус сказал ему: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его“. Филипп сказал ему: „Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас“. И Иисус сказал ему: „Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне“.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие, в сегодняшнем зачале снова поднимается тема о том, что Христос – Отче сияние. То есть Он и Отец одно. Он в Отце и Отец в Нем. Тема дел, которыми Христос и раскрыл, что Он в Отце, Отец в Нем, это тема, которая пронизывает Евангелие от Иоанна. Но также здесь подвергается разбору и вопрос о блаженстве после телесной смерти и о том, как достичь ее. Понятие блаженства всегда связывается нашим сознанием с Царствием Божиим. Блаженство человека в нем зачастую понимается нами лишь в контексте воздаяния в загробной жизни. Это неверно, так как из Евангелия мы знаем, что Царствие Божие пришло в силе, и оно внутри нас есть. Таким образом, плоды веры могут быть ощущаемы нами уже сейчас. Исходя из учения Исаака Сирина, загробное воздаяние – это продолжение того, что началось здесь, в земной жизни. Рай и ад начинаются здесь. Рай и ад – не какие-то отдельные места, тем более, что ад разрушен Христом, Его воскресением и победой над смертью. Рай и ад не имеют между собой четкого рубежа. Рай и ад – крайние степени близости и отлучения по отношению к Богу. Рай и ад – это высшая радость и безграничное отчаяние. Там только любовь Божия, по слову святого Исаака. Она или согревает душу человека, или превращается для противящегося ей на земле в бич там за гробом. Не потому, что Бог зол или по-нашему справедлив. Нет. Исаак говорит, что Бог несправедлив, а именно благ, и желает блаженства всем. Но человек, противящийся любви земной жизни, будет ее противником и после перехода в вечность. Хотя мы и знаем, что в доме Отца Небесного обителей много, но Слово Божие ни в каких человеческих и плотских образах не описывает нам блаженство душ усопших там. И христианские религии или обещают чуть ли не плотское удовольствие за гробом, и христианские религии могут обещать душе после смерти какие-то удовольствия. Некоторые религии даже призывают идти и раствориться в небытии или предлагают обеспечить новое лучшее воплощение в другом качестве. Так или иначе, но личность уничтожается. Христианское же представление о полноте личного блаженства за гробом исходит из тех переживаний радости о Христе Иисусе, которые мы испытываем здесь на земле. Что такое блаженство в христианском понимании? Оно не может пониматься в телесных категориях. Господь говорил, что царство его не от мира сего. Но вместе с тем и безличное блаженство нирваны неприемлемо в христианской антропологии и нравственности. Блаженство христианина – это общение с Богом, незамутненное человеческой гордыней и грехом. Как каждый из нас ищет радости общения с любимым человеком или просто с интересным собеседником, как ждет от него новых переживаний, откровений или знаний, так и верующий ищет общение с Богом, зная, что испытываемые им чувства, духовные переживания и откровения, данные его сердцу, несравнимы с человеческим общением. Преподобный Исаак сравнивает блаженство с опьянением. Но опьянение Богом, опьянение общением с Ним в чтении Слова Божьего, молитве, правильно основанной на смирении, никогда не принесет пресыщения, оскомины или похмелья. В движении души к Богу нет и не может быть предела. Вот о таком блаженстве, о таких обителях, говорит нам сегодняшнее Евангелие, да дарует нам Господь место в Царстве Своем. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: прозвучал кандак святителю Николаю, композитора Николая Голованова, в исполнении хора Московской патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Быть донором значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Дорогие друзья, добрый вечер. В студии сегодня Людмила Зотова, я и наш сотрудник Валентина Пас. Валентина, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: А звукооператор прямого эфира Арина Верстова выводит нас, как всегда, в прямом эфире. Видеотрансляция у нас включена ВКонтакте, дорогие друзья. Вы можете нам писать ВКонтакте тоже, как всегда. И звонить по телефону 328-29-32. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас последняя передача из цикла «Неделя православного донора». И именно поэтому накануне нашего самого ответственного момента мы пришли в канал, который обычно ведет Даниил Варламов, но полчаса он нам выделил, потому что сегодня уж очень важный день для нас. Итак, Валентина у нас была, можно сказать, главным проводником в этой акции «Неделя православного донора». А эта акция у нас проводится, городская акция по инициативе «Радио Град Петров», и нас поддержал фонд президентских грантов. И вот Валентина нам расскажет о том, что она успела за это дело, вот как скоординировать за это время, что у нас происходило. Ну, а вы, наверное, знаете, что вот у нас уже прошло 13 передач, больше 2 месяцев мы с вами встречались с разными людьми, и сегодня заключительная передача этого цикла. Валентина, я знаю, что на вас выпала очень большая ответственность, много работы вы проделали. Расскажите, что вот вам удалось сделать, а что, может быть, не очень?
2: Хорошо, спасибо, Людмила. Ну, мы сегодня, получается, подводим итоги и резюмируем просветительскую, вот работу просветительскую, которая была проделана. И действительно, 3 месяца назад мы выиграли грант. Предварительно мы договорились со станцией переливания крови, что станция будет нашим партнером в этом проекте.
1: Это городская станция номер 1, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Самая известная.
2: Да, и Татьяна Николаевна Засухина, главный врач станции, откликнулась на наше предложение, с удовольствием его приняла и согласилась, чтобы станция выступила партнером вот такой акции. И, как уже звучало из ее уст на пресс-конференции, которая недавно состоялась в пресс-центре, ТАСС.
1: Которую вы организовали, опять же, и провели.
2: Да, с Божьей помощью, слава Богу, такая пресс-конференция прошла. Татьяна Николаевна тоже смогла вырваться на эту пресс-конференцию и подтвердила, что акция очень важна. И самое главное, что она подчеркнула, все-таки инициация была от нас, от Русской Православной Церкви. Да. И это не может не радовать. Это очень приятный момент, потому что обычно станции приходится самим, да, вот продвигать такие идеи, привлекать доноров, а здесь мы сами предложили, и, конечно, станция согласилась.
1: И епархия тоже откликнулась.
2: Конечно,
1: на это, да?
2: Да, наша епархия Санкт-Петербургская откликнулась. Владыка Варсонофий поддержал наш проект. Владыка Вениамин, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, тоже поддержал проект, благословил его проведение. И вот завтра с 10 до 12 на территории Александро-Невской лавры в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский стартует наша акция «Первый день». Это будет торжественное открытие. Мы всех очень ждем. На протяжении этих 3 месяцев мы готовили вас, дорогие радиослушатели, мы приглашали экспертов, и мы очень благодарны тем, кто к нам пришел. Это специалисты и фонда «Адвита», и городской станции переливания крови, и российской и научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии. Елизавета Ким также провела лекцию в Федоровском соборе. К ней присоединилась Татьяна Пономарева. Она рассказывала, как вступить в регистр доноров костного мозга. Это очень важная информация. Она сама прошла эту процедуру, и она сама столкнулась с проблемой, когда необходим вот такой донор костного мозга, и когда его невозможно было найти в ее случае. И все-таки, в конце концов, донор нашелся, и операция была проведена. И сейчас вот Татьяна Валерьевна прекрасно себя чувствует и приглашает всех, кто может помочь, кто готов помочь, вступить в вот такой регистр и быть в базе, чтобы, если вдруг понадобится, оказать такую помощь.
1: То есть гарантии, что вы станете донором костного мозга, нет никакой. И, может быть, ваш генетический близнец, как они называют профессионалы, может быть здоров, и ваша вот эта кровь не понадобится, стволовые клетки из вашей крови. Но, а если все-таки вы кому-то сможете помочь, это невероятно почетно и невероятно, ну, я не знаю, такая жертвенная христианская любовь проявится просто к незнакомому человеку. Валентин, вот мы с вами так долго вообще занимались этой темой. Лично для вас открылось что-нибудь новое? Вот про
2: очень
1: себя
2: много,
1: расскажите.
2: Очень много. Потому что действительно, как мы уже тоже говорили на пресс-конференции, сформировались некоторые мифы медицинские, и вот в нашей православной среде тоже есть разные мнения. Но когда пришли специалисты и рассказали, все разложили по полочкам, все стало ясно. Даже вот вопрос элементарный, как подготовиться к донации. На самом деле ничего сложного нет. Вот просто ограничить себя в еде. Вот я сама сейчас готовлюсь к донации, я просто поняла, что так, мне нужно исключить определенные продукты, жирное, жареное, вот рыба, мясо, шоколад. Да, который всеми любим, mm-hmm. но я думаю, что один день, то есть на несколько минут, чтобы пройти вот такую процедуру, можно ограничить себя в продуктах, и ничего страшного не произойдет, а потом дальше снова жить нормальной, обычной жизнью, но при этом совершив вот такой маленький подвиг. Хотя доноры, вот даже те, которые сдали стволовые клетки, они и прошли эту процедуру, тоже им казалось, что это сложная процедура, их называют героями, их, вот, да, что они совершили подвиг, но они, пройдя эту процедуру, говорят, а почему вы называете это подвигом, это обычная процедура, ничего... Тем более, когда вы лежите, и вам оказывают внимание, вы можете смотреть телевизор, вы можете общаться, то есть ничего сложного тоже нет. И, а в донорстве крови и подавно. Процедура занимает всего 10-15 минут, ну, в крайнем случае 30, и все. И человек, да, ему потом нужно немножко отдохнуть, но все вполне можно восстановиться очень легко.
1: Ну, вот вы знаете, я, проводя передачи и с волонтерами, и со специалистами, и священник у нас был в гостях, для себя сделала вывод, что это настолько нужное, востребованное дело. Это такой акт милосердия, который дается очень легко. Мы не отрываем от себя ни деньги, ни время, совершенно мало это занимает. Вы сейчас подробнее расскажете об этом. И при этом результат вот такого участия просто невероятен. И я думаю, что завтра, 22 мая, с 10 до 12, наши сотрудники тоже придут в Александро-Невскую лавру. Дорогие друзья, мы будем очень рады увидеть и вас там. Валентина, ну вот расскажите, как процедура проходит? Вот для тех, кто... Я очень надеюсь, что люди все-таки тоже вошли в эту тему и готовы присоединиться к этой акции.
2: Процедура проходит так. Вы сначала приходите, у вас возьмут первичный забор крови.
1: С чем прийти надо?
2: Нужно прийти с паспортом и с НИЛС взять с собой. Обязательно два документа, они необходимы. И да, у нас открыта регистрация, но если даже вы не зарегистрируетесь, у вас нет такой возможности, вы можете спокойно прийти в центр Свято-Духовский, в Лавру, и взять обязательно документы, заполните тоже необходимые бумаги, это не так долго, и далее специалист возьмет кровь, да, посмотрит уровень гемоглобина и другие показатели необходимые, и уже отправит на донацию. Да. Пройдет небольшая беседа, обязательно нужно будет сказать, если есть хронические заболевания, если были проведены операции или другие манипуляции, все нужно рассказать. Как вот она
1: ничего
2: здесь...
1: не скрывать.
2: Ничего не
1: потому
2: скрывать,
1: что это для
2: конечно.
1: Человека, для донора очень опасно.
2: Должна быть видна полная картина специалисту, и дальше уже будут стоять специальные ширмы с кушетками, и специалисты уже начнут забор крови.
1: Сколько времени сам забор занимает?
2: Как мне сказали, да, по-разному, но вот не более получаса.
1: Да, а самое минимальное время, как мне тоже говорили, от 10 до 10-15 минут и до получаса. Это зависит от индивидуальности организма. У кого-то кровь так и идет, так и хлещет, да. А кто-то немножечко там напор слабенький. Вот чтобы напор был нормальным, достаточным, чтобы долго не лежать на кушетке, какие рекомендации врачи давали?
2: Рекомендации пить больше воды. Попить чай теплый, сладкий, и, естественно, вот ограничения в еде, да, вот чтобы такой тяжелой пищи не было принято с утра. С утра лучше есть кашу на воде.
1: Да.
2: Вот. Хлеб тоже можно есть. И, конечно же, лучше выспаться, чтобы прийти полными сил и хороший настрой, чтобы было обязательно, что это благое дело. Все-таки мы можем не просто даже помочь, а иногда и спасти жизнь. И никто не застрахован.
1: Да.
2: И как тоже сказала Татьяна Николаевна, главный врач станции переливания крови, нам нельзя останавливаться в этом деле, потому что небольшое промедление, и уже может возникнуть дефицит крови. Но чтобы он всегда был в наличии, поскольку никто не знает, как может сложиться жизнь каждого из нас, нужно банк крови пополнять. Вот для этого такие акции проводятся. И действительно, как вы сказали, Людмила, это от нас не требуется вот что-то, чтобы какие-то материальные затраты. Нам не нужно отдать квартиру, машину, руку, ногу. Нет, это частичка крови. Всего лишь несколько миллилитров. И уже есть хоть небольшая, но гарантия, что кто-то может быть спасен.
1: Да. Да, если вдруг... собственная кровь восстанавливается довольно быстро,
2: конечно,
1: в организме.
2: Конечно.
1: То есть для человека это ничем не грозит. А что ожидает нас на станции переливания крови? Потому что говорят, что чай там дают. Вот что будет нам? Какие бонусы тем, кто придет сдавать?
2: Конечно, будет чай, будет возможность восстановить силы, успокоиться, прийти в себя. Если кому-то станет немножко дурно, да, как никто не может такое произойти, ничего, специалисты, конечно, да, специалисты помогут человеку восстановиться и дальше уже продолжать деятельность трудовую. И будет выдана обязательно справка, кому это необходимо.
1: Освобождение от работы,
2: освобождение от работы, от учебы, да, кому
1: на
2: потребуется.
1: Два дня?
2: Да, да, на два дня. И обо всех вот полномочиях, да, которые дает вот такая процедура, конечно же, специалисты расскажут подробно, они уже знают, у них уже механизм налажен, и обязательно будет компенсация.
1: Денежная
2: тоже.
1: Или...
2: Да, да, это уже процедура, вот здесь ничего нового нет, регулярно такие акции проходят и в Александро-Невской лавре, и уже даже помещение, которое выделено для нас, для нашей акции, оно регулярно, постоянно используется той же станцией переливания крови, и также насельники обители тоже принимают участие в таких донорских
1: акциях.
2: Вполне
1: возможно, что и студенты Духовной академии к нам присоединятся, и я знаю, что некоторые священники высказывали желание, посмотрим, очень надеемся, что они тоже примут участие. Причем вот меня удивляет, все гости вот нашего цикла говорили, что удивлены, почему православные так как-то вот неохотно откликаются, почему у них так мало информации об этом, ну, казалось бы, таком христианском шаге в своей жизни. Вот вы с этим сталкивались, Валентина, что именно православные, нам надо не подкачать.
2: Да, ну, может быть, действительно было в нашей среде не так много информации необходимой.
1: Да.
2: И, ну, сейчас вот, пожалуйста, есть такой проект.
1: Да.
2: Вот у нас есть хорошая подборка видео, записи программ, которые были в этой студии со специалистами. Их можно прослушать, пересмотреть, для себя что-то пометить важное, если вдруг в этой акции кто-то не сможет принять участие, или, например, завтра кто-то не сможет поучаствовать, можно приехать на станцию переливания крови с 25 по 29 мая.
1: Это с понедельника уже до пятницы.
2: Да, с понедельника до до пятницы в утренние часы, обязательно утренние, потому что это самое подходящее время для донации. С 9 до 13 часов можно приехать и сказать, что мы хотим принять участие в неделе православного донора. Мы в поддержку радио «Град Петров».
1: Вот, обязательно, дорогие друзья, обязательно говорите о нашем радио, потому что для нас это тоже очень важно, чтобы мы понимали, что мы не зря с вами вот беседовали на эти темы. Это очень важно. Значит, получается, что завтра с 10 до 12 мы всех ждем для сдачи крови в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры. Вы там уже побывали?
2: Конечно.
1: Там помещение подходящее для
2: этого. Все очень рады, все очень дружелюбные. Да, все очень ждут нашу акцию, и уже все готово.
1: Что наше радио, вот чем может порадовать тех, кто придет сдавать кровь именно от нашего радио?
2: Конечно же, будут памятные подарки, мы уже подготовили, они уже, можно сказать, на пути в лавру. И я думаю, не будет лишним сказать, что всех доноров, да, которые выступят в поддержку нашей акции, мы еще отдельно будем чествовать, мы устроим обязательно какой-то такой торжественный прием, вечер.
1: И уже у нас на радио.
2: Уже у нас на радио. И почему необходима такая встреча? Потому что можно будет поделиться своими впечатлениями, своими переживаниями, у кого как пройдет донация. Для нас это тоже важно, вот такая обратная связь, поэтому я считаю, что такая встреча необходима.
1: Да, она очень уместна, и я думаю, что мы сделаем репортаж. Наши гости смогут рассказать о своем опыте, первый он или не первый, о своем впечатлении, и мы потом пустим по радио такой репортаж. Так что, дорогие друзья, мы вас не оставим. Вот просто так вы сдали, и мы про вас забыли. Нет. Итак, подарки будут. Еще какие бонусы мы можем предложить нашим слушателям?
2: А бонусы еще вот такие будут. Мы будем всех фотографировать. У нас будет идти съемка. Епархиальное издание «Вода живая» тоже приедет на нашу акцию и будет делать фотографии, которые потом можно будет посмотреть на сайте информационного агентства «Вода живая». И мы сами тоже, наш сотрудник приедет, чтобы всех пофотографировать, чтобы осталось
1: в архиве нашего радио.
2: В архиве, да, и на память. Да. Также можно будет оставить адрес электронной почты, и мы сможем эти снимки прислать тем, кто пожелает их, чтобы получить. Мы их всем отправим.
1: Да. Еще такой момент. Руководитель этого проекта «Неделя православного донора» и инициатор этого проекта, наш главный редактор, отец Александр Степанов. Именно это его идея была, и мы сначала, может быть, несколько прохладно отнеслись к этой идее, где там донорство, где наше радио. Но по мере вот работы мы поняли, что это, он был настолько прав, это все очень-очень востребовано. Ну и так как он священник, что он обещают для наших слушателей? Какие бонусы?
2: Конечно же, мы будем молиться о всех, кто придет. Все имена будут записаны, и мы будем молиться, благодарить Господа за проявленное милосердие. Поэтому приходите, и еще будет для вас молитвенная поддержка.
1: Мы,
2: отец Александр сам, он сам сказал, что обязательно имена всех, кто придет на акцию, чтобы мы записали.
1: Да. Может быть, имена тех, кто придет, имена какого-то еще близкого, ради которого, может быть,
2: человек можно будет, пришел. Да, у нас будут лежать записочки о здравии, можно и о упокоении тоже, да, может, кому-то нужно попомянуть.
1: Да,
2: совершенно верно. Такой. Да, можно будет заполнить, и все имена будут переданы в наш храм, и отец Александр помолится.
1: Да. Еще надо напомнить, что завтра, 22 мая, мы отмечаем память святителя Николая Чудотворца. Это, наверное, самый почитаемый святой не только на Руси. И он прославился вот своими делами милосердия. И в этот день вот помянуть святителя Николая вот таким актом помощи, это, наверное, тоже очень созвучно тому, что делал он. Так что вот давайте это тоже будем учитывать.
2: Конечно.
1: Да. Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Может быть, кто-то из вас захочет высказаться и сказать, что я хочу завтра поучаствовать в нашей общей акции, или пишите ВКонтакт, мы будем очень рады. Может быть, вы скажете, было достаточно ли информации вот за эти почти 3 месяца, которые мы с вами были в эфире и проводили другие мероприятия. Вот, пожалуйста, делитесь с нами. И завтра мы надеемся с вами встретиться в Александро-Невской лавре. Валентина, а что у вас больше всего, может быть, поразило? Какие открытия вы сделали? Может быть, вы никак не ожидали, вот столкнувшись с идеей донорской помощи, никак не ожидали, что даже вот такое есть или нет? Вот ваше впечатление. Ну,
2: вы знаете, дело в том, что не знала, как сочетаются группы крови между собой. И когда специалисты объяснили, да, вот, например, что первая группа крови, она универсальная, и рассказали про другие группы крови, и вот это очень важная информация. То есть человек, когда приходит на донацию, и надо иметь в виду, что если он носитель самой распространенной и самой такой универсальной группы, это первая, да, то он может, его кровь может подойти и другим группам. И сразу можно иметь в виду, что я могу помочь как раз. Иногда родственники не знают, но если у тебя первое положительное, то есть уже можно и не знать, да, у человека, какая группа крови, она подойдет любому.
1: Да, ведь многие люди даже до зрелого возраста так и не знают, какая у них группа крови. То есть это такой важный момент, если вы узнаете и зададитесь вопросом, какая группа крови у ваших близких, у ваших детей, почему иногда не совпадают группы крови, это тоже очень такая интересный момент. Раз мы заговорили о группах крови, есть ли такое понятие, группа востребованная, и значит, завтра я приду, а моя группа, она такая мало востребована, там, как бы четвертая, третья, и я не пойду по этому. Кому она нужна? Вот есть такое понятие?
2: Конечно, нужно следить за донорским светофором. Вот сейчас, например, востребованы первая отрицательная, вторая отрицательная и третья отрицательная. Но когда проходят акции, то не нужно ориентироваться на донорский светофор, нужно просто прийти и сдать кровь. А специалисты уже дальше распределяют. Тем более, вот как раз, что касается открытий, тоже было открытие для меня, что берутся разные компоненты крови. И может не цельная кровь, а разные, да, вот фракции пойдут на разные нужды, так назовем. Вот это тоже было интересно. Вообще все наши программы, все, что рассказывалось, это невероятно интересная тема. И вот такое погружение в эту тему стало, конечно, большим опытом для нас всех.
1: У вас был опыт сдачи крови?
2: Еще нет.
1: Еще нет.
2: Да, я думала, да, об этом. И вот завтра как раз хочу поддержать нашу акцию.
1: Что касается вступления в регистр костного мозга, кому вы рекомендуете? И вот сами вы приняли участие в записи в регистр?
2: Да, вот на самом деле проект для меня начался с того, что я вступила в первую очередь в регистр доноров костного мозга.
1: Это не больно?
2: Это не больно. Для этого не нужно сдавать кровь. Для этого нужно взять палочку у специалиста и сделать то, что он говорит. Из ротовой полости происходит забор. И все. Это 5 минут.
1: Генетическая информация, которая остается на этой палочке, она вот как раз учитывается, ее рассматривают специалисты и помещают вас.
2: Совершенно верно, да. Также необходим паспорт и СНИЛС, потому что нужно заполнить определенную форму, и все. И таким образом происходит вступление в регистр. Вот так я начала наш проект вступление в регистр.
1: Замечательно, это очень похвально. И вы знаете, то есть получается, это 2 разных акта. То есть вы можете прийти только записаться в регистр, а можете прийти только сдать кровь, а можете совместить и то, и другое.
2: Конечно, да, можно совместить. Если кто-то сомневается или переживает, что не сможет пройти вот эту процедуру именно
1: сдачи
2: крови, то можно просто вступить в регистр. Не обязательно, что вы в итоге станете донором, но, по крайней мере, будет шанс у другого человека, да, и может быть, как раз здесь может пройти несколько месяцев или несколько лет, да, когда вам предложат стать донором костного мозга, и к этому времени, может быть, уже вы примите решение, готовы вы или нет.
1: Ну, вот отказаться можно в любой момент.
2: Отказаться можно, да. Ну вот как у нас здесь был Виктор Андронов, он сказал,
1: почетный донор,
2: он почетный донор России, и также он прошел процедуру, поделился стволовыми клетками с мальчиком и спас ему жизнь. То есть для него это невероятный опыт. И вот такое ощущение, что когда ты помог продлить жизнь другого человека, это, мне кажется, это вот очень ценно.
1: Да, вы правы абсолютно. Валентин, кому вы завтра не рекомендуете прийти? Мы всех приглашаем. Ну, кому точно не надо приходить, чтобы не тратить свое время, потому что вы не сможете стать донором? Кто это? Эти люди, которые...
2: Если человек знает свои противопоказания, да, они есть. Есть такой сайт ядонорспб.ру. Там есть список противопоказаний, можно с ним ознакомиться заранее. И если или вам врачи говорили, что вам ни в коем случае нельзя, например, пониженный гемоглобин.
1: Это вот первый такой.
2: Да, это первое. Значит, не стоит.
1: Если вы сейчас находитесь в стадии заболевания, тоже нет, да?
2: Конечно, острая стадия заболевания тоже не стоит.
1: А по возрасту? Вот у нас много людей довольно зрелого возраста уже. Вот кому можно прийти, а кому не стоит? Или, например, если человек уже достиг какого-то возраста, ну, почтенного, но он был раньше донором, может ли он опять прийти и повторить, если здоровье позволяет?
2: Если здоровье позволяет, прийти стоит. Да. Для вступления в регистр доноров костного мозга есть ограничения, но оно, опять же, не связано со здоровьем, оно связано скорее с тем, что вот к моменту процедуры, когда она потребуется, вот уже тогда может возраст быть таким неподходящим. То есть человек подойдет, его данные, а здоровье уже к тому моменту может вот показатели
1: уже измениться.
2: Измениться, да. Поэтому чем раньше, тем лучше.
1: Конечно.
2: Вступить.
1: Да. Дорогие друзья, мы очень надеемся встретиться завтра с вами. Духовно-просветительский центр Свято-Духовский, Александра Невская лавра. Это, я думаю, всем нашим слушателям адрес известен. Можно прийти пораньше, а можно там в храм зайти перед этим и уже после молитвы прийти к нам с 10 до 12. И давайте еще раз повторим, те, кто завтра не сможет по каким-либо причинам, куда им идти дальше? Станция переливания крови, вы сказали, где она находится?
2: Адрес: Московский проспект, дом 104.
1: Это совсем недалеко от Новодевичьего монастыря, да?
2: Совершенно
1: да,
2: верно.
1: Это уже всем известно.
2: Да, можно приехать, и там вас встретят специалисты. И адрес Александра Невской лавры, набережной реки Монастырки, дом 1, если вдруг кто-то... Будут стоять указатели. То есть будет путеводитель, также волонтеры помогут добраться, потому что там небольшой ремонт на территории лавры, да.
1: Но... Пусть это не пугает никого.
2: Да, да? Пусть никого не пугает. Путеводитель будет. Да, как дойти до центра Свято-Духовский.
1: Последняя минута пошла у нас, нашего программы. Валентин, что вот вы хотели бы самое важное сказать для тех, кто сейчас нас слышит?
2: Я бы хотела сказать, что приходите. И поскольку акция вот у нас такая кратковременная, у нас нет возможности регулярно проводить донорскую вот такую акцию. Но есть возможность у вас. У нас есть акция, а у вас есть возможность присоединиться и проявить вот такой милосердный акт.
1: И потом мы с вами встретимся, и вы расскажете о своем опыте присоединения к этой акции. Ну что ж, наверное, наше уже время подходит к концу. Нам пока никто не написал. Валентина, где зарегистрироваться можно? Вот еще последний, наверное, вопрос.
2: Да, сейчас на экран выведен QR-код. Да, мы еще повторим сейчас, да, и можно будет записаться, перейдя по этому QR-коду. Или же на нашем сайте. А еще в группе ВКонтакте тоже вся информация.
1: Можно предварительно зарегистрироваться, а можно прийти, повторяем, и без регистрации.
2: Конечно, всех примем.
1: Да. Валентин, спасибо вам большое за вашу работу, за ваше участие вот в этом эфире. И ждем всех завтра. Посмотрим, какие результаты дала наша работа, вот трехмесячная почти.
2: Спасибо вам, Людмила. Спасибо, дорогие радиослушатели. Ждем вас.
1: До завтра.
2: До завтра.
1: С Богом.
2: С Богом.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Торжественная церемония вручения третьей национальной премии имени Дмитрия Сергеевича Лихачева прошла на исторической сцене Малого театра России в рамках международного фестиваля «Интермузей БРИКС Плюс». В 2026 году впервые наградили лучший международный выставочный проект, а всего победителей назвали в 17 номинациях. При этом впервые в России в профессиональном музейном конкурсе были объединены два рейтинга – мнение экспертного совета и мнение соискателей. С приветственным словом к номинантам и лауреатам обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Статуэтки лауреатов получили руководители и сотрудники музеев художественного профиля, среди которых Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей русского импрессионизма, филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде, а также ряд музеев-заповедников Куликово поле, Владимира Суздальский, Московский объединенный, Царицыно, пещера Шульган-Таш. Также в список победителей вошли Красноярский краеведческий музей, Музей архитектуры имени Щусева и Музей истории космонавтики имени Циолковского. Книга о поэте Александре Блоке и его жене Любови, дочери Дмитрия Менделеева, выйдет в 2026 году в издательстве «Молодая гвардия». Об этом сообщила поэт-прозаик Екатерина Барбаняга на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, посвященной литературно-просветительскому проекту «Большая страна, большая книга» фестиваля «Книги и чтения. Читай, Екатеринбург». Сейчас я работаю над книгой о поэте Александре Блоке и его жене Любови Менделеевой, дочери Дмитрия Ивановича Менделеева, известного нашего гениального химика. Так как сейчас я нахожусь уже в финале своей работы, я думаю, что к концу года она уже выйдет. Книга будет выходить в издательстве «Молодая гвардия», — сказала она. Романы «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Мартин Иден» Джека Лондона вошли в число самых читаемых произведений зарубежной классической литературы среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования книжного сервиса «Кион Строки». Ко дню рождения итальянского поэта, мыслителя и богослова Данте Алигьери книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, какие произведения зарубежной классики наиболее востребованы сегодня. Первое место среди самых востребованных произведений зарубежной классики занял «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке расположился «Мартин Иден» Джека Лондона, говорится в сообщении. Согласно данным сервиса, третье место занял роман Марии Карелли «Скорбь сатаны». В пятерку наиболее популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера. Исследование показало, что интерес россиян к зарубежной классике за последний год вырос на 60%. Наиболее востребованным автором стал Александр Дюма. В пятерку самых популярных зарубежных классиков также вошли Артур Конан Дойль, Жюль Верн, Эрих Мария Ремарк и Джек Лондон. Кроме того, самой активной аудиторией зарубежной классической литературы стали женщины в возрасте от 45 до 54 и от 35 до 44 лет. Чаще всего пользователи обращались к таким произведениям по вторникам, а наиболее популярным временем для чтения оказался период с 16 до 20 часов. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио, «Лунная ночь в Крыму», написанный в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». «Лунная ночь в Крыму» была написана в 1879 году, и автор – известный пейзажист Лев Феликсович Лагорио, чьи работы можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее и других крупных собраниях. Благодаря работе специалистов Министерства иностранных дел, Министерства культуры и Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» полотно доставлено в Россию. Передача картины музею-заповеднику Гатчина состоялась сегодня на пленарной сессии ИКОМ России на фестивале «Интермузей БРИКС Плюс», сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что в ноябре 2025 года частный коллекционер Паоло Пальвани заявил послу России в Италии о желании вернуть картину Лагорио в Гатчинский дворец, после чего были проведены исследования, которые подтвердили подлинность и мемориальную ценность произведения. По словам директора музея-заповедника,

полковника Гатчина Василия Панкратова. В настоящее время в арсенальном каре Гатчинского дворца продолжается реставрация личных покоев Александра III и его семьи, возвращение одного из подлинных предметов в коллекцию музея, а впоследствии возрожденную экспозицию – огромное событие. И особенно приятно, что картина возвращается на свое историческое место накануне празднования 260-летия Гатчинского дворца, которое намечено на 6 июня, отмечено в сообщении. Выставка «Великолепие русской живописи XIX-XX веков. Шедевры из собрания Владимира Пешича» открылась в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. На церемонии открытия собрались гости более чем из 10 стран. Экспозиция проходит как визуальное путешествие через 150 лет истории русской живописи, позволяющее публике открыть для себя 12 направлений искусства, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС владелец коллекции картин и автор проекта сербский коллекционер Владимир Пешич. Он пояснил, что выбрал именно Российский культурный центр для организации выставки, вдохновившись золотыми куполами, расположенного на его территории Свято-Троицкого кафедрального собора. По его словам, они напомнили ему об одной из его любимых картин «Сияющие купола» великой княгини Ольги Романовой, которая стала символом нынешней экспозиции. В Германии в Дортмундской опере поставят спектакль по известному фильму Вима Вендерса «Небо над Берлином» «Wings of Desire». Премьера оперы запланирована на май 2028 года. Режиссером постановки выступит сам 80-летний немецкий кинорежиссер. Музыку пишет австралийский композитор Елена Кац-Чернин. На главную роль приглашен мексиканский тенор Роналдо Вильязон. «Мы испытываем большую радость и гордость по поводу того, что нам предоставлена такая возможность адаптировать это эпохальное произведение на оперной сцене», заявил интендант Дортмундской оперы Хериберт Гермисхаузен. Таким образом, Оперхаус Дортмунд отмечает свое 60-летие. Фильм Вима Вендерса 1987 года считается одним из определяющих произведений европейского кинематографа. На Каннском кинофестивале картина получила приз за лучшую режиссуру.

0: В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 22 мая облачная погода без осадков, днем только утром небольшой дождь, 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 760-761 миллиметр, относительная влажность воздуха 68%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В субботу 23 мая небольшая облачность без осадков, плюс 17-19. Атмосферное давление 761-762 миллиметра, относительная влажность воздуха 55%, ветер западный 4-6 метров в секунду. Итак, завтра утром небольшой дождь, днем облачно без осадков, плюс 13-15. В субботу небольшая облачность без осадков, 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня наша передача сократилась до 1 часа, и в течение этого часа мы побеседуем с протоиереем Дмитрием Дашевским. Добрый вечер, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет стандартный режим. У нас прямой эфир. Если вы слушаете в четверг, можно позвонить и задать вопрос отцу Дмитрию по телефону 328-29-32. И также можно оставить сообщение в чате трансляции на платформе ВК-видео. Вот, и мы будем слушать новости и их обсуждать. Ну вот, может быть, начнем все-таки не с новости, а с комментария. Уже Эдуард написал комментарий как раз по поводу праздника Вознесения Господня, который мы сегодня празднуем. «Здравствуйте, дорогой отец Дмитрий и Даниил, с Вознесением Господа Иисуса Христа, строки о Вознесении, Сын Божий, и когда пришел на землю, восприняв человеческую природу по домостроительству, не лишил небес своего величия, и теперь, вознесшись плотью, не оставил землю без своего управления». Иоанн Златоуст. Вот такое предисловие для нашей сегодняшней праздничной программы. И давайте послушаем, может быть, новость не очень, на самом деле, праздничную. Появилась статистика по количеству православных в России, и давайте послушаем эти цифры.
2: Подавляющее большинство россиян, 65%, считает себя православными. Не относит себя к какому-либо вероисповеданию почти каждый шестой респондент, 16%. Атеистов среди населения оказалось лишь 6%. К такому выводу пришли социологи Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета на основе опроса 1501 совершеннолетнего респондента в феврале-марте этого года. К исламу отнесли себя 9% опрошенных. По сравнению с результатами более ранних опросов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Свято-Тихоновского богословского института, доля православных уменьшается. В 2011 году среди респондентов их было 78%, атеистов только 2%. Они относили себя к какому-либо вероисповеданию 11% опрошенных. Всплеск религиозности во время пандемии связан с неопределенностью и беспокойством людей за свое здоровье, говорит старший научный сотрудник лаборатории социологии и религии Свято-Тихоновского университета Елена Пруцкова. Она обратила внимание на увеличение доли тех, кто регулярно причащался. К 2020 году она выросла в 3 раза. По словам Пруцковой, в обществе наблюдается поляризация. Есть люди, действительно живущие церковной жизнью. И есть те, кто соотносит себя с православной верой, потому что это часть их этнической идентичности. Религиозность в Российской Федерации расширялась в 1990-х годах и первые 2 десятилетия 21 века, говорит профессор Российского государственного гуманитарного университета Валентина Слобожникова. В неопределенности после распада СССР население обратилось к дорациональным, доидеологическим картинам мира, религиозным. В стране начался религиозный ренессанс. Увеличилось количество верующих и численность конфессий, пояснила она.
0: Отец Дмитрий, а у вас какие ощущения, становятся православных больше или все-таки меньше?
1: У меня такого ощущения вообще нет. Действительно, то, что было в 90-х годах, то, что вот было названо религиозным ренессансом, это было заметно, но здесь нельзя сказать, что там как-то проявилась вера. Просто надо понимать, что развалилась и идеология атеистическая, да. А всегда у нас, если где-то вот снимают какую-то плотину, всегда поток льет. И вот здесь, да, множество народа ринулось в церковь. Конечно, еще спровоцировало эту ситуацию то, что 90-е годы были малоспокойными, там годы такого развала Советской империи, общей неустроенности, потом, конечно же, экономическая ситуация в стране была не лучшим образом. И во все такие времена, когда наступают катаклизмы, конечно, человек ищет какой-то помощи, с надеждой смотрит на небеса. Вот. И тем более, что я говорю, что вот стало можно, и проявился интерес. Но сказать, что это была подлинная религиозность, просто много народу вообще не знало, что оно хочет. Вот. Был бум крещения. Некоторые этот период называли вторым крещением Руси. Вот. Но крестить-то мы крестили, вот церковить не смогли. Вот. Потому что скорее это было какой-то такой бум даже не религиозности, а многие это делали из суеверия различного, да, вот зачем вы ребенка крестите? Ну, чтобы ребеночек не болел, чтобы был здоров, там еще какие-то вещи, зачем венчаетесь? Чтобы брак был крепче, там, чтобы вот любимый не ушел. Ну и так, в общем-то, эти мотивации и сейчас есть. Вот. А самое главное, что идеология атеизма, она рухнула, а ничего другого, ну и вот то, что было до этого, конечно. Вот. Но люди верить крепче не стали. Вот, понимаете, все это было поверхностно. Это было вот такой момент толпы, что ли. Некоторые шли креститься даже за вот, целыми не семьями, а даже толпами. Я помню эти крещения. Вот. Я еще, правда, в начале 90-х, вот, 89-й, 90-й, 91-й не был священником, но наблюдал, сколько народу приходило в храм. Вот. Но потом ситуация успокоилась. А сейчас что? Народу крестится мало, немного. Но опять же, я стою не на пике, все-таки храм находится в таком несколько отдаленном месте, поэтому по своему
0: Лисинус,
1: храму.
0: Да, но...
1: да, по своему храму я не могу этого сказать, но я могу сказать одно, что когда мы вели катехизацию, вот, то взрослого населения вот за год, если 2-3 человека крещу при минимальной катехизации, это хорошо.
0: А для детских крещений не нужна катехизация?
1: Ну, для детских крещений можно собеседование с родителями, восприемниками в смысле, но надо понимать, что значение восприемников сейчас сильно перегрето. Они в самом деле ни на что не влияют. Вот.
0: Пожалуй.
1: Ну, потому что политику воспитания ребенка определяют родители. И даже будьте вот эти восприемниками, ну, 7 пядей во лбу, и очень православными, и очень воцерковленными, если они не будут иметь физического доступа к ребенку, а так и бывает, потому что если родители не разделяют, они хотят крестить ребенка, но при этом они не разделяют христианских ценностей. Но там же ведь подставь щеку, она скажет, что это такое за слабость, подставить другую щеку-то, да, нельзя. Как можно, вот, и воспринимает христианство, ну, во всяком случае, Нагорную проповедь, как слабость. Поэтому нет, говорит, нам не по пути, это мы нашего ребенка учить не надо, у нас нужно сильный ребенок, он должен выживать в этом мире, а значит, он должен уметь дать сдачи. Ну, в общем, то, что с христианством не очень коррелируется. И поэтому крестные просто не смогут получить доступ к этому ребенку. Поэтому проводить с ними беседы, конечно, можно, но это в большинстве случаев бессмысленно. Это только в тех случаях, когда родители хотят вот этих людей, но они не дотягивают. Тогда да. Вот. Поэтому это такой частный случай, поэтому институт крестных сильно переоценен в настоящее время. А уж взрослым вообще... Потому что кто такие крестные? Крестные – это костыль. Вот когда не на кого опереться, сам институт возник тогда, когда было мало верующих и нужны были наставники, а священников не хватало. Вот тогда появился институт крестных. Сейчас у нас есть и информация, и все читать умеют, и могут прочитать любую литературу, и священник стал более доступен, потому что храмов много. Вот. Можно найти себе как врача, священника по сердцу, что называется. Это очень даже хорошо, мне это нравится. Да? То есть, ну, не понравилось, пошел. Если у человека есть стремление к поиску, это хорошо. Да. Поэтому больше ли стало? Ну вот когда-то один полемист предложил такую схему определения, сколько у нас верующих, сколько причастников в Великий Четверг. Великий Четверг, как это известно, установление Дня Евхаристии, да, то есть это день рождения Евхаристии, и вот сколько народу реально, вот давайте посмотрим, сколько у нас населения в городе и сколько у нас причастников по храмам, и тогда мы получим процент действительно православных, потому что человек вне литургии – это не христианин, это основа всего Евхаристии, без этого ничего не может быть. А у нас все что угодно, посещение монастырей, поставить свечку и полная вся вот православная, ну, весь культ, он может соблюдаться, кроме одного.
0: Самого главного.
1: Да, самого главного, а Евхаристии нет. И тут возникает почему. Кому-то кажется, что это не очень гигиенично, кому-то считается, что это не очень важно. Но тем не менее, Великий Четверг, у меня процент высок, потому что у меня прихожан немного. Вот у меня, грубо говоря, сотенный приход. Ну, у меня плюс-минус 100 человек в храме, да, там, в воскресенье. 80, 90, 100 максимум. Ну, вот у меня Великий Четверг и причащается 120, ну, еще дальние подходят. Вот все. На Пасху у меня причащается храм. И я не могу сказать про Россию, но знаю, что у меня, вот моя община, она охвачена всем этим таинством. Я объясняю, что... А кому не нравится, они голосуют ногами. Потому что без Евхаристии нет христианства. Это я объясняю с самого начала.
0: А к вам в храм ходят исключительно жители поселка Лисинос?
1: Нет, как или... раз-таки поселок Лисинос очень... Это такая петербургская Рублевка, можно сказать. И люди, которые там живут... Нет, есть люди, которые из Лисиноса. Но в основном, конечно, религиозность проявляют те люди, не у которых такие огромные там вот средства, да, они заняты там чем-то другим, не потому что они неверующие, у них сейчас другие приоритеты, там бизнес, там работа, прочее, там многие из них чиновники высокого, поэтому они, в общем, им сейчас не досуг пока, вот, поэтому у меня Сестрорецк, Приморский район, немножко Лисиноса. В храм ходят те, кто живут не в загородных домах, а кто живут в квартирах, у меня такая вот, такое ощущение.
0: Да. А что нужно делать для того, чтобы в храмах было больше людей, чтобы больше людей называло себя православными?
1: Очень вопрос сложный, и я не знаю, нужно ли что-то делать для того, чтобы в храме. Священник должен быть открыт для того, чтобы... Но для того, чтобы прийти в храм и стать христианином, должен внутренний позыв быть у этого человека. Его очень сложно пробудить извне. Как-то. Понимаете?
0: Как же проповедь, миссия?
1: Проповедь, она... Миссия... Ну, мы присутствуем в школах, и, ну, в смысле, имеются священники или не священники, так специально обученные там учителя, ОПК, вот. Христианство, ну, оно не очень нуждается в рекламе, это то, что что-то сокровенное, это как Царствие Божие внутри человека, так и христианство зарождающееся, оно внутри зарождается, потому что есть вот какая-то необходимость этого, тяга. А наша задача, вот священника, самая лучшая задача приходящего человека не... Ну, не вытолкнуть из храма, да, излишними императивами, вот, быть настолько деликатными, чтобы ему захотелось прийти еще побеседовать. То есть, вот, быть, с одной стороны, открытыми, с другой стороны, деликатными, потому что нельзя по человеческой душе ходить в грязных сапогах. Это неплохо бы запомнить.
0: Ну, вот из сектантов как раз бывает весьма навязчивая техника миссионерства, и она все-таки приводит к тому, что к ним много людей обращается, и в те же самые 90-е годы как раз был расцвет, в том числе,
1: ну,
0: и сектантство. В 90-е
1: годы у всех был расцвет, и у сектантов, и у православных. У православных больше привлекало участие в каких-то обрядовых вещах, потому что у сектантов практически-то нет. Ну, я имею в виду крещение, венчание там, да. Вот. Это понятно, это красиво. К ним тоже обращались люди, но это общее движение, вот когда вдруг веру запрещали, а тут сказали «можно». Или, во всяком случае, перестали на это обращать внимание, и тем более преследовать. Ну и тогда все это как плотину сняли, и все рвануло. Вот. Сейчас я думаю, что и у сектантов тоже народу не очень-то много.
0: Вот. Не, ну хорошо, но мне бы просто хотелось понять вашу позицию по такому вот активному миссионерству. Например, ходить по домам, предлагать, не знаю...
1: Предлагать
0: прийти в храм. Или, может быть, раздавать листовки где-то на улице.
1: Вот а что-то кто-то таким... еще не слышал про православие. Вот при наличии
0: слышал,
1: интернета ходить и раздавать листовки, по-моему, это шаг назад. Вот. Я, конечно, не знаю. Наверное, миссионеры, которые занимаются, они более в теме. Но мне кажется, надо дать человеку возможность немного самому что-то сделать, а не навязывать ему, не идти по пути сетевого маркетинга, понимаете? Вот, когда вот
0: только если речь, отец Дмитрий, о спасении душ, то, может быть, и по пути сетевого маркетинга можно немножко пройти.
1: Мы этим души спасаем. Нет, ну, рассказывать нужно, идти в школы нужно, но стучаться в квартире надо уважать право на... Когда никто не знал, я понимаю, что апостолы ходили, но о христианах тогда никто ничего не слышал. Другая была ситуация. И все-таки они приходили изначально в места, где люди искали Бога. Ну, приходили кто? Апостол Павел приходил в Ареопаг, например. В основном апостолы приходили, где уже собирались исповедующие, то есть собирались религиозные люди. Неважно, они другого Бога исповедовали. Кто-то ходил в синагоги, кто-то ходил в языческие какие-то капища, где собирались. То есть они искали Бога, и апостолы предлагали свое видение, какой Бог, вот, милосердный, любящий Бог, Отец, а не его дети, это не в каждой религии было, да, это все понятно, вот, сейчас, ну, редко кто что-то не слышал, вот, люди, вот, и в школах, да, в школах следует предложить молодому поколению договариваться со школами. Это я согласен. А просто вот ходить и раздавать листовки, ну, мне кажется, это какое-то сектантство попахивает. Мне это вот именно важны не только действия, но и методы, которыми ты действуешь. Мне вот эти методы не близки, не нравятся. Ну, и поскольку от меня не требуют это, я такие методы не использую.
0: Вот. Эдуард спрашивает, как вы думаете, много христиан сейчас готовых пострадать за Христа?
1: Я не могу это сказать. Это может выясниться только тогда, когда за Христа начнут мучить и пытать, и убивать. Вот тогда будет понятно. А так это делать фантазийно, мне кажется, достоверных сведений от этого не получишь. Вот. А потом ведь многие думают, что они готовы пострадать за Христа. Придет время и окажутся малодушными, например.
0: Да. Перейдем, наверное, к следующей новости. Послушаем, может быть, сюжет про искусственный интеллект на уроках информатики.
2: С 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Об этом рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что толчком для этого новшества послужила Всероссийская олимпиада школьников, завершившаяся в мае. По словам министра, олимпиада всегда задает вектор развития для всей системы образования. Ранее Министерство просвещения добавило в федеральный перечень первый школьный учебник по искусственному интеллекту. Сообщается, что пособие, разработанное Альянсом в сфере искусственного интеллекта и издательством просвещения, появится в школах уже в 2026 году. Курс введения в искусственный интеллект рассчитан на учеников 5-9 классов.
0: Отец Дмитрий, искусственный интеллект опасен ли для ребенка?
1: Пока таких сведений у меня нет, но то, что им активно пользуются и программами, которые, правда, я не использую, там типа чат GPT и множество там разных вот программ с искусственным интеллектом, это, говорят, это очень удобно, и, но под задачу все делается, вот ради чего? Компьютер ради компьютера или компьютер для работы, например, если эта технология помогает людям освоить какую-то профессию или добиться что-то в этой профессии, ну, наверное, это имеет право. Во всяком случае, то, что под руководством опытных программистов, педагогов, это если процессом не управлять, я так думаю, это может принять случайные какие-то формы, неконтролируемые. Поэтому образование для того и существует, чтобы этим процессом управляли. И если появились такие технологии, если появился такой запрос, то, значит, надо давать правильную направленность вот тому уже явлению, которое есть. Иначе оно будет принимать неуправляемый стихийный характер. Наверное, это, там можно чего угодно ожидать.
0: Вы говорили когда-то, отец Дмитрий, что у вас на приходе много родителей многодетных.
1: Да.
0: И, ну, наверное, это все-таки люди, имеющие большой опыт взаимодействия со школой, как и вы. Вот скажите, пожалуйста, они видят ли какую-то вообще опасность в использовании искусственного интеллекта детьми, например, при приготовлении домашних заданий или там непосредственно во время учебы? Вот появление искусственного интеллекта для них — это шаг куда?
1: Вы знаете, вот из тех родителей, что я знаю, они используют... По поводу искусственного интеллекта не могу сказать, насколько это используется, но люди используют цифровые технологии и компьютер, да, и дети сейчас в школе без компьютера. Но есть родители, например, которые спокойно к этому относятся, есть, которые осторожно. И, например, контролируют количество часов, которые ребенок проводит у цифровых устройств. Я имею в виду не только компьютер, но обычно сейчас все это с телефона делается. То есть телефон — тот же мини-компьютер.
0: Но пугает их все-таки не сам, не искусственный интеллект, а вот сами эти устройства и, как говорят, зависание ребенка в гаджетах.
1: Без этого устройства невозможно добраться до искусственного интеллекта. Здесь важно контролировать само устройство, вот сколько оно в руках и как ребенок не может от него отлипнуть. Я знаю родителей, которые просто страдают, видят, как ребенок, ну, не может ничего, у него начинается истерика, паническая атака, если у него отбирают на какое-то время, он не может спокойно поесть, не залезая в телефон. Вот. Даже мои дети, вот разные дети разных возрастов, у моего, там, скажем, старшего ребенка, а он там 94-го года рождения, компьютер появился, сейчас бы сказали, очень поздно, в совсем последних классах. Вот. Что-то нужно было делать, он делал на моем, у него не было компьютера, не было такой необходимости, особой, острой необходимости. Вот. И он очень много читал книг. И вообще он по сию пору читает книги и меньше пользуется компьютером. А последние дети уже, они все из школы. Вот за 24 года моего присутствия в школе школа поменялась. Последние годы я не мог понять, вообще дневник исчез.
0: А у вас есть еще дети школьного возраста?
1: Нет, все, слава богу. В прошлом году я закончил этот самый, я как будто срок отсидел. 24 года в школе. И я такой радости никогда не испытывал, когда был на последнем своем выпускном у ребенка. Вот. Некоторые родители плакали, я говорю, вы что вообще? Я не понимаю, о чем речь. Я говорю, я мечтал об этом дне, когда я наконец-таки 1 сентября не поеду в школу. Слава богу. Вот это, ну, всего понемногу, хватит уже. Вот. И вот последние дети, вообще, я удивлялся, дневник не ведут, все задания связаны, то есть отруби интернет и телефон, им нечем заниматься. Вот. И это, вот эта привязанность, наверное, все-таки надо оставить старые носители, умение работать с книгой, любить книгу. Но вот у меня еще третий ребенок любит читать, несмотря на то, что полностью с компьютером работает, вот он любит читать, он покупает бумажные носители, и мне это приятно очень. Вот, видеть, когда он читает. Я говорю, а что ты не читаешь через электронную, там, скачал, и все. Он говорит, нет, мне нравится пошуршать.
0: Отец Дмитрий, а как защитить ребенка от излишнего погружения в общение с искусственным интеллектом? Просто отбирать девайс?
1: Да, вот одна моя прихожанка так и делает. Она просто отбирает у ребенка телефон, если ему не надо готовить там уроки, еще что-то такое. Вот как только это самое, телефоны все на стол, все. А ночью сдают все телефоны на ночь. Никто не виснет. Вот,
0: ну, вы одобряете такой подход?
1: Ну, я его не осуждаю, скажем так, если она нашла такой выход. Но она говорит, что они иначе залипнут, они всю ночь спать не будут и утром в школу не станут, если я не отберу телефон. Ну, и она такая разумная, у нее четверо детей.
0: Вот. Ну, как-то все-таки большинство детей еще ходят в школы, так что и при этом практически все, конечно, дети с гаджетами не расстаются ночью. Не знаю, мне кажется.
1: Нет, что... забирает. Нет. И старшая даже дочери, она дает. Потому что если у нее телефон, она не будет заниматься, ей надо заниматься, да, вот она там скрипкой занимается, и ей нужно много заниматься. Вот. Телефон дается под задачу. Вот не далее, как позавчера приходила ко мне в гости домой, вот, и предварительно забрала все цифровые носители, спрятала у детей, чтобы они делали уроки. Но, во всяком случае, чтобы не балбесничали с цифровой. Как только забудет это сделать, сразу они все там. Ну и потом дети перестают общаться, слушайте, ну вот эти подвижные игры там на улице, ну это все, если есть телефон, все это не нужно. И я видел реальные истерики у детей, у которых, причем у маленьких детей, которые еще дошкольники, 4 года, там 3 года, отбирают телефон, и он начинает просто, ну, бесноваться без телефона. Это говорит, вот это уже говорит о серьезных проблемах, что он не видит себя в мире без этого цифрового устройства. Это плохой признак.
0: Ну, да, не
1: поспоришь. Не сам гаджет плох. Плохо, как его используют. Плохо, любая неумеренность, она вредит, особенно детям, потому что они еще не умеют видеть, где есть опасность, где ее нет.
0: Послушаем еще одну новость, может быть, про китайскую собачку, которая собирала бутылки.
2: Французскому бульдогу по кличке Сяо Бай, который прославился в социальных сетях собиранием пластиковых бутылок для хозяина, стали угрожать отравлением. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Владелец собаки Джан 7 мая получил сообщение от подписчиков. Он предупредил хозяина, что в группе, посвященной жестокому обращению с животными, обсуждают план отравления Сяо Бая. Кто-то из участников сообщества даже прислал адрес, где живет Джан с питомцем. Один из пользователей написал, что хочет распылить изониазил – препарат, который используют для лечения туберкулеза. Он действует на нервную систему животных. Вечером того же дня Джан заметил мужчину, одетого во все белое с зонтом. Тот ходил рядом с его домом и фотографировал. Тогда владелец собаки обратился в полицию, и незнакомца задержали. «Живодеры – отбросы общества. Я полон решимости бороться с этой группой, чтобы отомстить за убитых ими животных», – сказал Джан. Бульдог Сяо Бай стал популярным в социальных сетях благодаря видео, на которых он собирает пластиковые бутылки. За последние 5 лет питомец и его хозяин заработали более 100 тысяч юаней, 1 миллион рублей, продавая бутылки на переработку.
0: Отец Дмитрий, вот вы уже сегодня говорили про христианский подход относительно «ударь в другую щеку, подставь другую щеку». Вот Джан, владелец собачки, собирается мстить живодерам. То, что как-то живодерство мало совместимо с христианством, думаю, понятно. Но вот, скажем, как нам реагировать на живодеров, как нам с ними бороться? Вот бывают действительно ситуации, когда наши домашние животные страдают от действий вот этих всяких дог-хантеров. Там даже если не смертельно, то мы знаем, что они там раскидывают какие-то... Значит, эти вещества отравленные, да, и все это заканчивается проблемами со здоровьем у собаки. Вот как нам-то быть, как нам с живодерами поступать?
1: Ну, у нас ведь есть законы, нам никак не поступать. Мы не можем брать на себя функцию блюстителей порядка. Как только это значит, что государство плохо работает. Для этого мы государству платим налоги, чтобы оно решало квалифицированно и грамотно эти вещи. Поэтому бороться никак. Только можно, ну, привлекать здесь правоохранительные органы. Вот. Если говорить о, в принципе, почему так общество разделилось, у меня есть своя версия, скорее не священника, а обычного жителя Петербурга, да, который вот там живет, наблюдает. Я сразу скажу, что я не отношусь не то чтобы к дог-хантерам, даже к людям, которые их как-то поддерживают. Но все-таки хотелось бы узнать, у нас город для собак или город для людей? Ведь те люди, которые умиляются собак, они мало за ними ухаживают. Эти собаки, простите, гадят на детских площадках. Вот я когда жил в Рыбацком, снимал квартиру, вот, не было дня, чтобы мой ребенок, а там вот как раз берег Невы, и там очень много выгуливали собак. Ну, очень много собачников было. Не было дня, чтобы у меня ребенок не пришел без собачьего дерьма. Вот. Люди не ухаживают за своими, они посчитают. Конечно, собаку не научишь ходить на унитаз, это безусловно, но тогда ответственные хозяева должны, вот так, как это в Европе, да, пакетик в кармашке, раз, все замотал, пошел и потом утилизировал. Но у нас для кого город? Для людей или для собак? Это надо понимать. Поэтому прежде чем осуждать, кроме того, мне рассказывали историю об одном дог-хантере, тоже не поддерживаю, у которого вот такая вот собака без намордника обезобразила лицо ребенка. Ну, просто там ему бросилась, убить не убила, а обезобразила там. Что там, пару ударов клыками, и можно все что угодно с лицом ребенка сделать. И он ходил и многие годы разбрасывал отраву по местам, где люди выгуливают собак. Вот, полагая, что собаки должны быть в намордниках, а в наморднике она ничего не съест. Ну, не знаю, у него своя какая-то логика была. Вот. И мне рассказывали, я не поддерживаю такого человека. Но вы понимаете, что человека довело до такого отчаяния?
0: Это понятно, но да. А почему все-таки не поддерживаете?
1: Я не поддерживаю, потому что нельзя. Надо другими способами решать эти проблемы. Не должно население выяснять, слушайте, ну давайте мы сейчас вооружимся, купим кольты, двустволки, и будем, как только собака без намордника, будем сразу стрелять на поражение. И вообще займемся самосудом. У нас же будет не город, а просто какой-то банда Нью-Йорка, только в реальном времени. Так нельзя делать. Этим должен заниматься закон, и должны люди, которые проводят эти решение закона, то есть правоприменительная практика, никак по-другому. Поэтому я не поддерживаю. И потом собаки не виноваты, надо наказывать хозяев. Я терпеть не могу, когда в сетевой магазин приходят какие-то, обычно это женщины, чаще всего реже мужчины, с собачками и сажают их на ленту, где продукты. Или вообще в тележку, где мы продукты вводим. Зачем? Что с собакой? Ну, закрой ее в машине. Пускай она на парковке сидит, не сдохнет она там за 30 минут, это уж точно. У нас не Майами, и поэтому нет такой жары. Поставь подземную парковку, открой окна, пускай собака сидит. И некоторые так и делают. Я вижу собак, сидящих в машине. Но зачем же пса тащить? Пусть он маленький, пусть он тебе очень нравится. Чаухуа там. Пожалуйста, целуйся с ней, ешь с ней с одной миски. Это сколько угодно. Мы-то при чем здесь? Мы не хотим быть промежуточными хозяевами для ее глистов. Зачем нам это нужно? У нас дети тоже с нами в магазине. Поэтому получается либо дети, либо животные. Вот. Я вырос, где у меня всегда была собака, но она жила во дворе и никогда в доме. Я как вот обычный нормальный человек, я против собаки в доме. Именно в доме, внутри дома. То есть это животное уличное. Для меня вот полное убеждение. Я никому не навязываю. Вот. И даже когда там я прихожу в дом, где есть собака, ну, если она мне слишком начинает слюнями мазать, я ухожу куда-нибудь, да, там ее там, прошу убрать. Вот. В принципе, погладить могу. Я хорошо отношусь к собакам, как у меня в доме есть кошка, но кошка – это домашнее животное. И то мои кошки знают, что на стол прыгать нельзя. Вот. То есть они знают, что хозяин сердится. Не то, чтобы они не прыгали никогда, я слышу, когда кто-то соскочит. Но я не оставляю ее. То есть я как, отношусь к ним как ответственный хозяин. Когда они болеют, я их лечу. Но понимаю, потому что в доме, а у нас я живу в деревянном доме, да, там в лесе у нас, если кошек не держать, там будет просто мыши будут строем ходить. А мыши – это еще хуже опасность, чем от собак. От собак глисты, от мышей есть такие болезни, которые вообще не лечатся. У нас один священник в Петербургской епархии от мышей умер. Вот, да? Вот. То есть я не помню, как называется эта инфекция, которая с пометом мышей. Вот они где-то там бегали, там все, и он случайно это перешло. Споры там, не знаю что. Сразу не определили, человек Это буквально вот знакомая, она осталась вдовой. Это жуткая вещь. Вот, поэтому я держу кошек, но, опять же, я их не целую. Но это животные, о которых я забочусь. Да? Вот. Некоторые держат экзотических, это ваше право, но другие люди не должны страдать. Но когда сердобольные бабушки разводят кошатню, и ты заходишь в подъезд, а там вонючее кошачье, ну что там говорить, да, это омерзительно. Вот. Конечно, их нужно отлавливать, стерилизовать, там, в Эрмитаж давать, пусть они там мышей ловят, не знаю, что делать, но эту проблему решать нужно. Вот, неуправляемость. Но, тем не менее, конечно же, уничтожать самостоятельно животных нельзя. Это не просто, это и даже не свинство, это преступление. Животные ничем не виноваты, что когда-то их приручили и бросили. Вот. Или ими не занимаются. Она не научится никогда ходить и убирать за собой. Вот.
0: Если бы у вас во дворе появился пес, который таскает пластиковые бутылки.
1: Да ради бога, ну пускай, он же, а псу-то что плохо, если возвращаясь к Китаю, чего плохого в этом? Пластик это не то, что должно валяться.
0: Он забрался в мусорный контейнер, там разбросал все вокруг, и зато довольный идет с этой бутылкой, несет хозяину.
1: Ой, ну в Китае не вы знаете, у меня такое ощущение, что там контейнеры должны закрываться. Вот. Нужно за мусором следить. Я помню, был в одном европейском городе, который считается там европейской столицей и все такое прочее. Там очень грязно, и все контейнеры вот так вот посреди города стоят открытые, и вокруг них бросаются. И псы здесь ни при чем. Сами французы, я извиняюсь, не очень хорошо ухаживают за своим Парижем. Вот. И там очень грязно. Вот. А если пес утилизирует тару, кроме того, что человек получает доход, казалось бы, коммерция. С другой стороны, пластик не самое хорошее, что есть в городе. Поэтому они, можно сказать, делают полезное дело. Они уничтожают эти отходы и отвозят их в специализированную переработку.
0: Да, но меня впечатлила, конечно, сумма, которая в эквиваленте составляет 1 000 000 рублей. Это же пес заработал столько денег для своего хозяина. Это здорово.
1: Молодец хозяин, ведь он научил его не все, что попало, потрошить, да, а приносить вот конкретную вещь, бутылки. Ну, молодец, чего? Он делает полезное дело, в принципе, кроме того, что это еще и бизнес. Нас же не раздражает, когда люди делают на чем-то бизнес. Если он не мешает другим, почему нет? Я вообще не понимаю, почему народ возбудился и за счет этого пса и хочет его убить. Чем он там? Ну, научите своих
0: носится,
1: собак собирать.
0: Бегает, гавкает, так сказать, бутылку, правда, не оставить, тут же подбегает и хватает. Ну, вот, наверное, такие причины.
1: Ну, а в Таиланде, говорят, обезьяны коктейли у туристов воруют. Что их теперь, стрелять, что ли? Вот. Ну, не оставляйте вещи, не только коктейли, они еще и телефоны воруют. Вот. Вот. Ну, что не оставляйте? Китай, ну... Большая страна, много людей, много собак, ну, вот, и меня бы это не раздражало, вот.
0: Что, у нас еще одна новость остается, послушаем, наверное, последний сюжет про, заключенных, страдающих психическими заболеваниями.
2: Министерство юстиции предложило изменить порядок медицинского сопровождения людей, находящихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы. Разработанный ведомством проект приказа предусматривает передачу сведений о психическом состоянии заключенных в гражданские медицинские учреждения после их освобождения или изменения меры пресечения, обратили внимание ведомости. Речь идет о пациентах, находящихся под диспансерным наблюдением из-за психических расстройств, а также расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. Согласно проекту документа, медицинские организации уголовно-исполнительной системы должны будут направлять сведения о состоянии здоровья пациента в профильные медицинские учреждения по месту его жительства или пребывания. Фактически речь идет о выстраивании механизма преемственности между пенитенциарной и гражданской медициной. «У нас за решеткой большое количество людей с подтвержденным психическим диагнозом», объясняет член Союза по правам человека Ева Меркачева. При этом, если по суду гражданину назначено лечение, которое, согласно законодательству, должны оказывать в учреждениях, в колониях должен быть психиатр или возможность получения помощи, замечает она. Проект направлен на непрерывное отслеживание обозначенных категорий лиц, говорит адвокат из Яковлев и партнеры Евгения Рыжкова.
0: Отец Дмитрий, вы много лет в тюрьме служите?
1: Ну, наверное, около уже 17 где-то лет.
0: Часто ли вам приходилось встречаться с психически нездоровыми заключенными?
1: Нет. Нет. У нас вот в той тюремной общине таких вот я даже и не видел. Ну, может быть, конечно, какие-то пограничные состояния, чтобы вот совсем явно было, что с человеком что-то не то происходит. Да и туда, там, собственно, община-то небольшая. Вот, туда много людей не приходит, хотя колония большая. Уж не знаю почему. Вот. Но если говорить о том, надо было вот сообщать, но, видимо, если возникла сама по себе такая проблема и возникло ее обсуждение, значит, проблема есть. Ее как-то ведь в самом деле психическое состояние этих людей, которые вдруг попали в систему исполнения наказаний, значит, эти преступления были как-то связаны с их психическим состоянием, да, вот, и ведь всегда, когда человек совершает какое-то преступление, ну, жестокое, да, всегда его очень часто, или не всегда, очень часто его проверяют на психическую вменяемость, ну, там, Институт Сербского этим занимается, у нас какие-то психиатров судебные инстанции привлекают. Значит, если у него есть подтвержденный диагноз, чтобы это не повторялось, и ему вовремя оказывали помощь, и он не совершил повторные преступления, конечно, его нужно отслеживать.
0: Отец Дмитрий, ну вот на ваш взгляд, все-таки склонность к насилию, склонность к вообще преступлениям любого рода, это далеко не всегда следствие каких-то отклонений, которые можно принять за
1: психические. Не всегда. Мотивы могут быть разные. Бывают мотивы просто неприязни, ненависти. Бывают мотивы внешние, вроде, например, наркотиков, алкоголя, да, которые делают из человека, там, невменяемого человека. А может быть, это мотив корыстный какой-то. Жестокие преступления делаются из корысти. Что-то отобрать, посягнуть на чужое. Человек не отдает, значит, возникает злоба. Ну и может отнять с применением жестокости или вообще лишить смерти. Но у нас, поскольку колония все-таки общего режима, а не усиленного, поэтому наши...
0: Напомните, что за колония?
1: Пятая колония ИК-5 в Металлострое.
0: Вот. Это для взрослых.
1: Да, для взрослых. Она общая, поэтому там нет тяжких преступлений. Тяжкие – это уже другие совсем. Вот строгий режим – это не моя колония. Вот, поэтому и у нас, наверное, публика попроще чуть-чуть у меня, слава богу. Вот. Ну, вор, мошенник там такое, но...
0: Каких-то юродивых?
1: Серийных убийц у меня нет.
0: Каких-то людей вот... Получается, что не замечаете. Да? То есть, ну, довольно странно, на самом деле, потому что в моем вот представлении, ну, если человек готов совершить тяжелое преступление, значит, у него что-то не вполне все-таки с головой, ну, как бы, он же должен понимать последствия, ладно, там, для другого человека, но для самого себя. Если он готов, там, не знаю, убить, ограбить, ну, как бы,
1: ну,
0: вопрос, почему он готов.
1: Когда человек состоит в состоянии большого возбуждения, неважно из-за чего, а это могут быть, например, алкоголь или наркотики. Вот они сидели, пили, а потом началось, да? Вот, а потом пошла драка, и в пылу кто-то кого-то пырнул, даже если не убил.
0: Все-таки алкоголизм и наркомания – это тоже признаки все-таки того, что
1: человеком
0: что-то не так.
1: Но это не психическое заболевание. Это к психическим заболеваниям никакого отношения не имеет совершенно. Вот. А наркоманов у нас там много, да. И самих наркоманов, и те, которые продают для того, чтобы заработать на это. Это вот 228-я, это у нас, пожалуйста, все. Вот, они как раз это наши клиенты. Но там они все, скорее, они артисты большие, они там доказывают, что они жертвы, что они такие милые зайчики, все это самое. Вот там другое. А психических там нет. Ну, кроме того, те, кто связаны с каким-то заболеванием, у нас есть там тюремная больница. Правда, не знаю, есть ли у нас, где у нас тюремная психушка, там психушки нету. Вот. По-моему, психушка у нас в другом месте где-то, тюремная, и нигде не знаю. Вот. Так что у меня, в общем-то, сидят относительно вменяемые люди. Ну, а что касается этой новости, конечно, еще раз повторю, если государственные чиновники обозначили эту проблему, а они находятся, безусловно, в теме, значит, эта проблема существует, и значит, ее надо как-то решать. Вот. Речь же идет не о карательной медицине, да, когда человека делают психом и запирают за инакомыслие куда-то. Речь идет о действительно людях, которые потенциально могут быть опасны для общества, и за ними нужно приглядывать. Чтобы не потому, что они плохие, а чтобы другие, хорошие, не пострадали. Это разумно, мне кажется.
0: Вот исходя из того, что в том числе и вы сейчас говорите, получается, что действительно вот, не так уж и много в местах заключения людей с психическими заболеваниями. А, ну, они, наверное, содержатся в специализированных учреждениях, психиатрических лечебницах, да, там есть тоже какой-то конвой, какая-то охрана, какие-то надзиратели, но тем не менее там совершенно другой режим. И приходится иногда слышать, когда произойдет какое-нибудь страшное преступление, и вот в соцсетях люди начинают обсуждать, а что делать с этим преступником. Преступник, очевидно, не в себе. И вот люди пишут, что ну а с какой стати он там будет доживать жизнь пускай в психушке, но в относительно комфортных условиях. Я считаю это несправедливым, пускай его все-таки в тюрьму посадят. Вот как вы считаете?
1: Да, о чем вы говорите? Какие комфортные могут быть условия
0: в сравнении с тюрьмой, наверное,
1: да, она мало чем отличается. Если люди тяжелые, то там те же самые решетки, там режим, и, в общем-то, они сидят в палатах, которые, в принципе, можно считать камерами. Это же не значит, что они могут куда-то выйти или это самое. Кроме того, их еще и пичкают очень часто препаратами. То есть они, бывает, если они начинают буянить, их усмиряют. Поэтому это вполне себе не санаторий. Вот. А если говорить еще вот интересная тема, которая возникает здесь, вот, например, люди, которые признаны вменяемыми, да, там насильники, всякие там маньяки, которые сидят уже в спецтюрьмах, да, там на Вологодском пятаке или еще где-то, вот, «Черный дельфин», там «Белый лебедь», все вот это были такие романтические названия. Ну, я несколько передач видел, журналисты снимали о них это самое. Вот по разговору и по ним очень сложно представить, что это нормальные люди. Они признаны вменяемыми, осуждены как вменяемыми по тяжкой уголовной статье, но при этом видно, что с человеком что-то не то, понимаете? Он просто лишь у него... Он не в психушке сидит, но в тюрьме, которая ничуть не лучше. Но, в принципе, у него уже давно не все в порядке. Вот. Поэтому здесь, наверное, вот эти состояния, которые можно признать вменяемые, невменяемые, при тяжких преступлениях они весьма пограничные и условные. Я не психиатр, не могу судить. Но такой человек не может нормальным, который просто несколько человек жесточайшим образом лишил жизни. Ну, как его можно признать нормальным, да? Он психически ущербный, это очевидно же. Но просто его вот одних содержат в психушке там, а других... Но в любом случае приглядывать за ними надо, безусловно, потому что общество нельзя бросать на произвол судьбы.
0: Протоиерей Дмитрий Дашевский принимал участие в вечернем канале. Спасибо большое, отец Дмитрий. Напомню, что завтра, 22 мая, в пятницу, в Лавре, в центре Свято-Духовский, будет проходить наша акция по сбору крови. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность, приходите с 10 до 12 часов. Можно это сделать. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Синод Кипрской церкви определил дату выборов митрополита Павского. На Фиджи скончался первый православный священник из коренного населения. В США два подростка устроили стрельбу в мечети. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Священный Синод Кипрской Православной Церкви единогласно утвердил новый устав и официально объявил о проведении выборов нового митрополита Павского. Синод возобновит свою работу 26 мая. На предстоящем заседании Синод рассмотрит и утвердит список кандидатов на Павскую кафедру, после чего, вероятно, сразу приступит к избранию. Согласно установленным критериям, прецеденты должны

0: тема исчерпана, он находится под запретом. Архиепископ также подтвердил, что отношения Кипрской церкви с Константинопольским патриархатом остаются неизменными. Думитру Дорин Прунариу, первый и пока единственный космонавт в истории Румынии, удостоен награды Румынской православной церкви, ордена святого Дмитрия Нового. Прунариу стал первым румынским космонавтом в мае 1981 года, когда совершил полет в космос на советском корабле «Союз-40» и провел 8 дней на космической станции «Салют-6». Орден святого Дмитрия Нового, небесного покровителя Бухареста, был вручен космонавту от лица патриарха румынского Даниила на специальной сессии Академии наук по случаю 45-летия его полета в космос. Награду вручил экзарх по культуре Бухарестской архиепископии протосинкел Симеон Куцуй. Первый в республике Фиджи православный священник, представитель коренного населения Варфоломей Синибулу, скончался 25 апреля. Он был рукоположен во диакона в монастыре святых архангелов в Таре, остров Родос. Священническую хиротонию совершил в Салониках митрополит новозеландский Амфилохий, Константинопольский патриархат. Отец Варфоломей отдал служению церкви 25 лет, из которых 17 провел на разных приходах Фиджи, а затем в православной миссии в соседнем королевстве Тонга. Папа Лев XIV объявил о включении святого Нерсеса Шиарали, благодатного, католихоса Армянской апостольской церкви, в римский мартиролог. Нерсес Шиарали, католикос Армении с 1166 по 1173 год, признан и почитается в армянской традиции как одним из величайших святых, говорится в заявлении Дикастерии по содействию христианскому единству. Пастырь, богослов, поэт, автор гимнов, он также является предшественником современного экуменизма, говорится далее в заявлении. Во время своего служения в качестве епископа и католикоса он трудился над примирением между церквами, в частности между армянской и византийской. Его гимны включены в богослужение как армянской апостольской, так и армянской католической церквей. Ему посвящены многочисленные храмы. Ватиканская дикастерия также напомнила, что в римский мартиролог ранее были внесены имена и других восточных святых, не являющихся членами католической церкви. Это Григор Нарикаци, Исаак Ниневийский, то есть Исаак Сирин, и 21 копский мученик, пострадавший от рук исламских радикалов в Ливии в 2015 году. Стрельбу в исламском центре города Сан-Диего, штат Калифорния, в котором также расположена мечеть, устроили два подростка. Позже они покончили с собой. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к месту стрельбы спустя 4 минуты после получения соответствующего сигнала. У входа в мечеть они обнаружили тела трех мужчин, в том числе охранника центра. Внутри здания в момент стрельбы были студенты и преподаватели. Они не пострадали. Позже, в нескольких кварталах от места преступления, посреди улицы был найден автомобиль, в котором находились нападавшие. Они были идентифицированы как 17-летний Кейн Кларк и 18-летний Калеб Васкес. По словам матери одного из них, у ее сына были суицидальные наклонности. Правоохранители пока рассматривают произошедшее как преступление на почве ненависти. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Весь вечер разбойники сидели у очага и решали, как им быть. Как выгнать разбойников Борки из Северной башни? Вот над чем ломал себе голову Матис. На другое утро Рони проснулась чуть свет. Однако отец ее уже сидел за столом и ел кашу. Но каша в миске почти не убывала. Он мрачно подносил ложку ко рту, но при этом забывал, что надо раскрывать рот. И проглотить ему мало что удавалось. Он очнулся, когда в зал ворвался малыш Клип, который вместе с Туркасом и Тьёге стоял в ночном дозоре у пропасти, разделявшей замок на две части. «Эй, Матис, скорее, Борка ждет тебя. Он стоит на той стороне и орет, как полоумный. Он хочет говорить с тобой». «Вот как? Борка желает говорить со мной. А ты, пламя, что ж, пусть попробует. Но только после этого он вряд ли сможет с кем-либо разговаривать завтра», — сказал Матис и так стиснул челюсти, что зубы его заскрипели. И тут все разбойники выскочили из своих каморок, чтобы посмотреть, что происходит в зале. «Побыстрее управляйтесь с кашей», — скомандовал Матис своим людям. «И пошли. Нам надо схватить этого дикого быка за рога и скинуть его в пропасть». Рони вмиг оделась. Чтобы натянуть куртку из сыромятной телячьей кожи и такие же брюки, много времени не надо. До самого снега она обычно ходила босиком. Она не любила надевать сапоги или зашнуровывать башмаки. И уж тем более не стала этого делать в то утро, когда надо было спешить. «Вот, значит, как он выглядит», — подумала Рони, увидев Борку, который, широко расставив ноги и скривив в усмешке огромный рот, стоял перед своими людьми. «Хорошо, что он не такой высокий и статный, как мой отец Матис», — подумала она. Но Борка был явно очень сильный. Тут ничего не скажешь. Ростом, правда, он не вышел, зато какой широкоплечий и крепкий. Его рыжие волосы непослушно торчали во все стороны. Рядом с ним стоял еще один такой же красноголовый. Но у того волосы лежали ровно, и издалека казалось, что он в медном шлеме. Да, рядом с отцом стоял Бирк. И по всему было видно, что то, что здесь происходит, ему по душе. Он тайком кивнул Рони, будто они старые друзья. Ну и воображала. Чего это он вздумал? Борковский щенок. «Хорошо, Матис, что ты так быстро пришел», — сказал Борка. Матис мрачно поглядел на своего врага. «Я бы еще раньше пришел, но меня задержало одно дело». «А что же это за дело такое?» — учтиво поинтересовался Борка. «Представь себе». Стих, который я сочинял поутру. Он называется «Погребальный плач по мертвому Борке». Может, это будет хоть малым утешением для Ундиссы, когда она станет вдовой, — ответил Матис. Борка полагал, что Матис тут же вступит с ним в переговоры и не будет скандалить из-за того, что он поселился в Северной башне. Но, увы, его ждало жестокое разочарование.
2: «Все-таки выслушай меня, Матис», — снова начал Борка. «В нашем лесу мы больше оставаться не могли, потому что солдаты досаждали нам, как навозные мухи. А ведь куда-то мне надо было деться с женой, ребенком и моими разбойниками». «Это все понять можно», — сказал Матис. «Но захватить ни с того ни с сего чужое жилье, не спросив разрешения у хозяина, так не поступают люди, у которых осталось хоть капля совести». «Весьма странные речи для разбойника», — воскликнул Борка. «Разве ты не берешь себе все, что хочешь, ни у кого не спрашивая разрешения?» «Хм...» — промычал Матис. Он явно не знал, что ответить, хотя Рони и не понимала, почему отец так растерялся. «Интересно», — подумала она, — «какие такие вещи берет себе Матис, ни у кого не спрашивая разрешения? Это обязательно надо выяснить». «Кстати», — произнес Матис после некоторого молчания, Любопытно все-таки узнать, как вы попали в мою башню, чтобы тем же путем вас оттуда вышвырнуть вон.
1: — Что ж, попробуй, — ответил Борка. — Ты хочешь узнать, как мы вошли туда?
2: — У нас, видишь ли, есть один мальчишка, который с помощью длинной крепкой веревки может забираться на самую высокую стену. И он потрепал Бирка по рыжим волосам, а тот в ответ улыбнулся. И вот этот самый мальчишка закрепил наверху веревку, и мы все полезли по ней, а потом преспокойно вошли в башню и свили себе там уютное разбойничье гнездышко.
1: «Либо нам придется петь погребальный плач по мертвому Борке, либо ты со всем своим сбродом уберешься прочь из нашей башни тем же путем, каким в нее проник», — ответил Матис.
2: «Не сомневаюсь, что по кому-нибудь из нас погребальный плач петь придется», — сказал Борка. «Но из северной башни я никуда не уйду».
1: «Это мы еще посмотрим», — сказал Матис.
2: Все его разбойники дружно поддакнули и тут же схватились за оружие, но разбойники Борки тоже были вооружены, и такая схватка на краю пропасти ничем хорошим кончиться не могла. Это понимали и Матис, и Борка. Поэтому, еще раз обругав друг друга, они до поры до времени разошлись. Когда Матис вернулся в свой каменный зал, вид у него был отнюдь не победоносный, так же, как и у разбойников. Лысый Пер подмигнул пришедшим и расплылся в беззубой улыбке. «Ну, как поживает дикий бык, которого ты хотел схватить за рога и скинуть в пропасть? Как это все прошло? Наверное, раздался такой грохот, что замок затрясся в испуге.
1: Глотай свою кашу, старик, и помалкивай. А заботу о быке предоставь мне», — сказал Матис.
2: «Придет время, и я с ним расправлюсь».

0: Рони сидела с отцом у горящего камина и вдруг вспомнила, что ей хотелось расспросить его кое о чем. «А что это за вещи, которые ты брал, ни у кого не спрашивая, как сказал Борка?» Матис ничего не ответил, но за него это сделал лысый Пер. «Очень многое! Хо-хо! Хи-хи! Да-да, очень-очень многое, пожалуй, кое-что я смогу вспомнить». «Помалкивай!» — зло оборвал его Матис. «Не твое дело!» Все разбойники, кроме лысого Пера, уже отправились спать, а Лависа вышла во двор, чтобы запереть на ночь кур, овец и коз. Поэтому только лысый Пер услышал, как Матис объясняет дочери, что значит быть разбойником. А разбойник, мол, такой человек, который берет себе, что хочет, ни у кого ничего не спрашивая. А вообще-то Матис не стыдился своей работы, напротив. Он гордился и хвастался тем, что он самый могучий разбойничий атаман во всех лесах и горах. Но теперь, когда ему надо было рассказывать об этом Роне, ему стало как-то не по себе. Само собой, он собирался со временем рассказать ей о своих делах, тут уж никуда не денешься, но охотно отложил бы этот разговор. А Рони мало-помалу начала понимать, в чем дело. Только теперь она сообразила, откуда у них все бралось. То, что разбойники привозили по вечерам на лошадях в замок, разные товары в мешках и свертках, конечно же, не росло на деревьях в лесу. А оказывается, ее отец просто-напросто отнимал это у других людей. «А разве люди не злятся, когда у них отнимают их вещи?» — спросила Рони. Тут лысый Пер захихикал. «Да еще как!» Сознанием дела, — заверил он, — «Ого-го, ты бы только послушала, что они кричат!» «Старик, а старик, было бы неплохо, если бы ты, наконец, угомонился!» — сказал Матис. Но лысый Пер не двинулся с места. «Многие даже в голос ревут!» — продолжал Пер. Тут Матис заорал. «Заткнись, не то вышвырну тебя отсюда!» Потом он потрепал Рони по щеке. «Ты должна понять, Рони, так уж все устроено на свете. Так было испокон веку, и обсуждать тут нечего». «Чего уж тут обсуждать?» — поддакнул лысый Пер. «Но только люди почему-то никак к этому не привыкнут. Они так негодуют, рыдают и проклинают нас, что любо-дорого смотреть». Матис упер в него злобный взгляд, потом снова обернулся к Рони. «И отец мой был атаманом, и дед, и прадед. Знай это. И я не опозорил свой род. Я тоже атаман, и, можно сказать, самый могучий атаман во всех лесах и горах. И ты, дочь моя, тоже станешь атаманом, когда вырастешь». «Я?» — вскрикнул Рони. «Ни за что на свете! Я не хочу, чтобы люди негодовали и плакали!» Матис запустил пятерню в свои густые волосы. Он был озадачен. Он хотел, чтобы Рони восхищалась им и любила его точно так же, как он восхищался ею и любил ее. А теперь она, видите ли, кричит ни за что на свете и не желает стать атаманом, как ее отец. Матис почувствовал себя несчастным, ведь должен же он как-то ее убедить, что дело, которым он занимается, хорошее и справедливое. «Пойми, дочка, я беру только у богатых», — пояснил он. Но потом подумал немного и продолжал. «Я отдаю часть бедным». «Да-да, именно так». Тут снова захихикал лысый Пер. «Точно, помнишь, ты подарил целый мешок муки бедной вдове с 8 детьми».
1: «Еще бы! Вот так я и поступаю!»
0: Он погладил свою черную бороду, потому что был очень доволен собой и лысым Пером. А лысый Пер все хихикал и хихикал. «Матис, у тебя отличная память! О, просто отличная! История с вдовой, так я прикину, была 10 лет назад, да, не меньше. Что и говорить, ты частенько помогаешь бедным, примерно раз в 10 лет».
1: «Если ты немедленно сам не ляжешь спать», — не своим голосом завопил Матис, — «то я тебя уложу, не сомневайся».
0: Однако до этого дела не дошло, потому что со двора вернулась Лависа. Лысый тут же заковылял в свою коморку, и Рони тоже легла. Пока Лависа пела волчью песню, погас огонь в очаге. Рони лежала в своей кровати и слушала, как пела Лависа. Рони ничуть не огорчилась, что ее отец — разбойничий атаман. Он был ее отец, Матис, и что бы он ни делал, она любила его. И все же этой ночью она спала неспокойно.
2: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен, Рони, дочь разбойника, читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: в исполнении Вильяма Кристи и Кристофа Руссе прозвучала пьеса «Остроумие» из цикла для двух клавесинов «Парнасский мир» Франсуа Куперена.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57. Радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57.
2: Пастырский час, радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров», программа «Пастырский час». И сегодня в прямом эфире у микрофона священник Владислав Туманов, клирик храма Рождества и Иннопретечи Чесменский. Рад вас всех приветствовать, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Вознесения Господня. Вот уже 40 дней прошло, как мы с вами отпраздновали или продолжали на протяжении всех 40 дней праздновать Пасху. Великое торжество, я уверен, было в наших сердцах, в наших домах, в нашей жизни. Но вот сегодня этот праздник, Пасха, сменяется другим праздником, Вознесением Господним. Да? И мы слышим, я думаю, в наших храмах, как речь о том, что Господь указывает и нам путь на небеса, в свои обители. Вот путь нам открыт, и свой путь на небо, в объятия Божие, мы с вами начинаем здесь, в этой жизни. Поэтому мы говорим, что эту жизнь земную мы с вами должны стараться жить тоже достойно, сохраняя свою верность и любовь к Господу. Напомню вам, что наши программы выходят в прямом эфире, и каждый из вас может стать участником нашей передачи. Для этого вы можете писать свои вопросы или, может быть, комментарии на мои ответы, какие-то наши размышления, можете писать на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru вопросы в прямой эфир. Или вы можете смотреть трансляцию нашей программы в видео ВК. Для этого нужно найти группу нашего радио в ВКонтакте, и там будет раздел трансляции, где в очень хорошем качестве можно видеть нашу студию, можно видеть меня, отвечающего на ваши вопросы. Ну и в комментариях под этим видео можете также задавать свои вопросы. А вот как раз один из первых таких комментариев. Я даже сделаю паузу, чтобы не быть пустую не говорить, что эта связь тоже работает. Вот пишет Эдуард, наш постоянный слушатель. Здравствуйте, дорогой отец Владислав, с Вознесением Господа Иисуса Христа. Строки о Вознесении Иоанн Златоуст. Сын Божий, и когда пришел на землю, восприняв человеческую природу по домостроительству, не лишил небес своего величия, и теперь, вознесшись плотью, не оставил землю без своего управления. Прекрасно. Спасибо, дорогой Эдуард, за одобряющие нас всех строки. Не одобряющие, наверное, да, укрепляющие, хотел сказать. Уже, простите, к концу дня мысли уже немножко рассеиваются. Ну вот также, например, у нас есть, как я уже сказал, группа ВКонтакте, и в этой группе ВКонтакте накануне программ выкладываются анонсы на гостя, который придет в передачу. Вот сегодня, поскольку я должен был прийти и пришел, слава Богу, был выложен анонс про наш с вами эфир, и вот под этим и анонсом тоже Галина оставила свой вопрос. Вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Может быть, я не смогу полноценно ответить на него, Но поразмышлять, думаю, что вместе с вами получится. Вот Галина пишет, что в сети появилось и обсуждается множество различных теорий, излагаемых учеными-физиками разных стран в области квантовой физики и прочего, об устройстве и возникновении Вселенной, матрицы и прочее, планеты, человека. На первый взгляд совсем далеко от христианского учения. Очень интересно иногда послушать, что думаете об этом, или грех даже размышлять на эти сюжеты. Спасибо. Ну, скажу я вам, Галина, что наша церковь прекрасна тем, в том числе, что у нас по одному и тому же вопросу могут быть разные мнения. И при этом, являясь представителями, например, разных, даже пусть полярных мнений, мы при этом не становимся врагами друг другу, а объединены в Христе. Поэтому в церкви, конечно, есть и традиционная теория представления возникновения мира, библейская, и мы все придерживаемся, но есть также разные комментарии, которые то, что открывают ученые, физики и прочие, можно сказать, что это не расходится с Библией. Почему, спросите вы, как так? А потому что тот, кто написал Библию, тот и сотворил этот мир. Бог, как говорил нам покойный отец Кирилл Копейкин, преподаватель апологетики, он пишет две книги. Книгу природы, физику, то, что изучают физики, да, физика, что это такое, изучает, то, что изучает природные явления, и книгу Библию. И вот наша задача, наверное, может быть, не совсем наша пастырь, задача богословов, научиться читать эти две книги, правильное взаимодействие друг с другом. Поэтому я думаю, что слушать, и даже, может, поражаться, восхищаться, удивляться научными теориями возникновения мира совсем не грех, а может быть, даже полезно. Но бывают люди, которые придерживаются таких теорий, ну, мне попадались, во всяком случае, такие научные популяризаторы, они почему-то считают, что своим долгом то, что они говорят, пусть даже какие-то научные теории, обязательно противопоставить библейской теории. Но мы-то с вами сказали, что наша задача не найти противоречия, а найти, наоборот, вещи, моменты, пункты, в которых это все соприкасается. И в этом как раз, на мой взгляд, было бы больше науки и больше интереса, в том числе, конечно, и научного, не просто популярного интереса, а научного. Вот, поэтому здесь у нас как есть люди, которые придерживаются исключительно библейской теории, и они, наверное, могут позволить себе в своих мыслях, каких-то речах, высказываниях противопоставлять тоже науке, а есть огромное количество и священнослужителей, и богословов, и простых прихожан, которые могут совместить и научные концепции, такое научное мировоззрение, и христианское мировоззрение, творение мира из ничего. Ну, к примеру, да, какой пример можно привести? Вот Господь творит мир словом, да, и сказал, и стало, повелел, и случилось. И, например, одна из популярных теорий, да, возникновение Вселенной в результате взрыва. Так как вот этот взрыв, противоречит ли он словам «и сказал, и стало»? Тот скажет, что, конечно, противоречит. Но, на мой взгляд, вовсе не противоречит. Господь сказал «и стало», а физически это проявилось именно как взрыв. Может быть, теория большого взрыва уже и не актуальна, скажет отец Владислав. Вы устарели в своих познаниях. Ну, хорошо. Дорогие, двигаемся дальше. Кажется, что я вам сказал про все возможные способы нашего общения. Самый, наверное, популярный – это сайт нашего радио grad-petrov.ru. Там вы найдете вкладку «Вопросы в эфир» и, пожалуйста, присылайте свои вопросы. Кажется, что это все легко можно сделать. Я обязательно все это буду просматривать и читать. Ну вот как раз перейдем, сейчас я обновлю страничку ВК и перейдем к вашим вопросам. Да. вот пишут: спасибо студентам ГУАП за ваше служение. Отец Владислав, студенты ГУАП — это наши прекрасные соседи. Спасибо вам, что написали, потому что мы находимся, наш храм по соседству, двумя корпусами отделения института ГУАП. Да, ГУАП — это государственный университет авиаприборостроения. Вот, студенты — это наши соседи. Что ж, хорошо, спасибо вам. Можно сказать, что передали привет. Почитаем ваши вопросы. Арина пишет из Санкт-Петербурга. Ну, давайте так, я начну с конца, пока у нас новых вопросов не так уж много, но вот есть вопросы, которые остались в предыдущей передаче. На мой взгляд, есть интересные вопросы, и в рамках программы будет, мне кажется, интересно над них поразмышлять. Так вот, если вопросы не удалены здесь у нас, значит, они не прозвучали в прямом эфире. Ну, такое правило у нас. И вот, значит, как я сказал, Арина писала нам вчера из Санкт-Петербурга, что: «Здравствуйте, дорогой батюшка, скажите заповедь о почтении к родителям». Это же взрослых людей. Что подразумевает? Да, Арина, очень важный вопрос. Важный вопрос, потому что он касается очень многих. Мы с вами понимаем, что... Точнее, так. Я вижу, что это является очень большой проблемой отношения взрослых детей и их родителей. Да, вы понимаете, о чем я говорю, да, что не родители детей, а взрослых детей и их родителей. Потому что даже наши верующие взрослые родители все прекрасно знают заповеди Божии. И особенно все прекрасно знают пятую заповедь. Всегда говорят: чти отца и мать свою. Вот видишь, как сказано, Слово Божие говорит. А нам... Взрослым детям нечем крыть. Заповедь есть? Есть. Разбираться, о чем она, ну, думаю, что стоит. И очень важно, что она стоит. Да? Если мы малышам, действительно маленьким, ну, там, маленьким детям, до 18 лет, можем говорить, что папочку и мамочку надо слушать про эту заповедь, то взрослым детям уже не очень понятно, да, что значит слушаться родителям. Вот здесь эта заповедь, на самом деле, я, мне кажется, уже не раз говорил об этом, но она... В первую очередь про уважение к родителям. И это заповедь про то, что родители должны заботиться о своих детях. Давайте я сразу в подтверждение своим словам напомню вам такой сюжет из Евангелия. Когда Спаситель в лицемерии обличает книжников и фарисеев, он говорит, что про заповедь, да, есть заповедь, говорит, чти отца и мать свою, а вы говорите ковран, да, такое не очень понятное слово, жертва Богу, и на этом заповедь, отменяете эту. О чем была эта заповедь? Ну, точнее, заповедь была понятна о чем, а что такое вот это вот ковран, слово? Это слово говорило о том, что то, что я тебе должен, да, то есть этим словом мог воспользоваться, наверное, в принципе, любой человек, то, что я тебе должен, я это пожертвовал Богу. У Бога что, не можешь забрать, да, ну, к примеру, какой-нибудь злостный неплательщик долгов мог сказать своему взаимодавцу, сказать, что вот я тебе должен был, ну, пусть будет 100 динариев, как в притчах евангельских, а я эти 100 динариев отдал Богу. На самом деле, проверить, как это, так ли это, никто не мог. Вот и заповедь о родительстве, она подразумевала, что человек должен был заботиться о родителях, заботиться, именно обеспечить их старость. Потому что социальное общество было не очень развито, и люди достаточно рано теряли работоспособность, а женщины и вовсе могли не работать всю свою жизнь, и их труд, даже если они работали, был гораздо менее оплачиваемым, чем труд мужчины. И правила того общества были такие, что там старший сын, другие сыновья, как, наверное, договорятся, но преимущественно старший сын, должен был взять в себе, заботиться и о своих родителях. И это как раз об этом заповеди была, да, чтобы родители не были брошены, не остались одни, тихо, мирно умирать от голода. Об этом заповедь. То есть, это заповедь о том, чтобы старость твоих родителей была обеспечена, чтобы твои родители не остались одни. Конечно, это заповедь об уважении к родителям. В чем это уважение? Да? Пришли к тебе в гости родители, ты обязательно должен их посадить на лучшее место, обязательно должен им оказать должную встречу и должное уважение. Вот. Про взрослых детей об этом заповедь. И здесь, и сегодня также, да. То есть эта заповедь часто бывает так, что ей родители манипулируют. Да, что говорят о том, что нужно поступить так, как я говорю, потому что я твой родитель, и ты должен слушаться родителей. Ну, нет, дорогие родители, взрослых детей, ничего подобного. Заповедь – это об уважении больше, об уважении и о, в том числе и в каком-то финансовом благополучии вашей старости. Вера пишет из Выборга. Доброго вам здравия. Посоветуйте, как быть. Не могу определиться в выборе профессии на следующий год, сдавать экзамены. Да еще и не все предметы понимаю. Не по лени. Стараюсь учиться, но технические предметы не понимаю. Кому молиться, чтобы Бог дал мне прибавление ума, чтобы рассудить, куда мне поступать учиться? Да, дорогая Вера, не отчаивайтесь, не переживайте, время все-таки еще есть, и действительно очень хорошо, что вы заранее начали об этом думать. И молиться можно Господу о прибавлении ума, но есть такая традиция, да, у нас по житиям святых мы тоже, когда их читаем, понимаем, в чем, может быть, нуждались святые, просили у Бога, и им Господь давал, да, как они себя проявляли, и у нас действительно, как бы мы от этого не пытались, может быть, уйти, а есть за святыми закреплена какая-то помощь, да, кто-то помогает, какой-то святой помогает, там, не знаю, в покупке жилья, какая-то, ну, чтобы найти себе жениха, а кто-то помогает с учебой. Ну, вот скажу вам, что, наверное, Сергий Радонежский помогает с учебой. Почему? Потому что у него самого не складывалась учеба в детстве. Помните эту историю? А потом Господь его благословил, и все пошло хорошо. Вот можно молиться Сергию Радонежскому. Но еще я думаю, что можно пройти какие-то тесты, которые профориентируют человека, и попробовать посмотреть, что вам подходит. Потом взять, не знаю, вот в моей юности был такой справочник абитуриента, где были все-все вузы. Вузы и колледжи на тот момент, со специальностями, которые там были. И вот просто пролистывая, читая, какие специальности, что-то привлекало, что-то можно было обвести карандашком, нужно было обвести карандашком, спросить, узнать, и вот таким образом это все вдохновляет, да, разузнать, потому что, может быть, о многих-многих-многих специальностях мы не знаем, которые есть, будь то колледжи или университет, потому что не на поверхности, да, ну что мы там знаем, учитель, врач, военный, да, это как бы так все очевидно, но ведь на этом только, не только шли, на этом сходится все, есть прочие интересные учебные заведения и специальности. Хорошо. Смотрим. Николай пишет из Санкт-Петербурга, тоже свеженькая. Здравствуйте, батюшка. Сейчас многим не нравятся ограничения всяких социальных сетей, онлайн-сетей и прочего. И прочего интернета. В том числе и православным людям. Но ведь в известном псалме 90 просим избавить нас от сети ловчей. Как этот псалом, эти слова применить в настоящем времени? Ну, слушайте, тут частично, ну, то есть, я скажу так, что вы правы, есть, можно в таком контексте размышлять об социальных сетях, и я слышал немало проповедей на эту тему, да, что действительно проводят параллели о том, что социальные сети, мы их так назвали, что это те сети дьявола, которые пытаются нас поймать, и здесь я соглашусь, здесь, правда, очень тяжело бывает устоять, неважно, кому? Я уверен, многим людям, тем более, что у нас складывается определенная зависимость от потока информации. Действительно, многие тратят очень много времени на это, и мы выясняем, что через социальные сети приходят какие-то стереотипы для нас, да, например, стереотипы какой-то счастливой семьи, к примеру, где чистые красивые дети со сказочной улыбкой в белых рубашках. И это кажется, что этого не достичь, или наоборот, кажется, что так должно быть, и люди стремятся к этому, а когда это не получается, нахлынувает уныние. В общем, полезного не так уж много. Но в том числе, если мы посмотрим, то это бывает и правда очень удобно. У каждого храма есть своя группа ВКонтакте, а может быть, не только ВКонтакте. Откуда мы узнаем расписание богослужений, откуда мы узнаем о том, как прошла служба, может быть, какой-то отрывок из проповеди. Узнаем, ну, я так говорю про нашу группу, конечно. У радио есть своя группа, в которую мы тоже зайдем и много-много всего интересного узнаем для себя. Не только расписание передач, ну, и там какие-то программы, которые новые вышли, как помочь радио. Видео, какие-то новые проекты, которые радио реализует. В общем, это все тоже оттуда мы узнаем, и да узнаем достаточно быстро. Поэтому здесь нельзя все так однозначно сказать, что все не годится. Вот контроль над собой нужен. И контроль нужен, да, это наша внутренняя дисциплина. Временной контроль, да, кто, я знаю, сейчас очень популярно, я в том числе этим пользовался, и, наверное, к этому вернусь обязательно, устанавливать таймер. На каждом телефоне можно установить таймер на социальные сети. То есть, условно говоря, вот вы понимаете, что вы там много времени провели, не знаю, там в Телеграме, не буду называть, назову ВКонтакте, для примера. Провели много времени в ВКонтакте. Вы можете выбрать это приложение и в любом телефоне установить, что в день вы можете там проводить там 15 минут или 5 минут. 5 минут проходит, или там любое ограниченное время проходит, которое вы установили, и это приложение гаснет. Для вас. И больше его не открыть. Полезная штука, очень полезная штука. Кто-то заводит себе правила, да, что приходя домой, например, телефон остается в прихожей. И берем его только если нужно позвонить, например. Вот. Так, ну здесь вот про собак. Наверное, это как раз вы пишете, что это предыдущий эфир. Был вопрос. Мы его, может быть, оставим на потом. Хотя тема собак неинтересна. У меня у самого есть собака, поэтому могу тоже поразмышлять. Так, ну я напомню вам, что мы выходим в прямом эфире, и вообще-то эта программа для того, чтобы вы тоже принимали в ней участие, дорогие наши

ваши вопросы. Так, здравствуйте, батюшка, скажите, так, сейчас это мы прочли. Добрый вечер. Батюшка, я очень переживаю из-за того, что мне уже скоро 44 года, а я до сих пор не смогла выйти замуж и родить ребенка. Я много раз молилась, чтобы Господь послал мне любимого человека. Но я до сих пор одна, хотя стараюсь найти мужа, но ничего не получается, к сожалению. Я мужчинам либо не нравлюсь внешне, считают непривлекательной, либо встречаются такие несерьезные мужчины, для которых сегодня одна, завтра другая. А и на такие отношения я не соглашаюсь, поскольку понимаю, что это дорога в никуда. Может ли такое быть, что святой воле Божией, на создание семьи нет? Александра. Ну что ж, Александр, давайте, вы написали достаточно такое большое сообщение. Видно, что вам от этого тяжело, одиночество пережить нелегко, и это действительно так, да, когда в таком возрасте, о котором вы сказали, что человек уже, ну, это тяжело, да, потому что мы видим, что вокруг нас, там наши подруги, друзья, они уже давно, может быть, создали семьи, и у них уже давно уже подросшие дети. Но здесь я бы сказал так, что все-таки даже 44 года – это не тот возраст, когда нужно поставить точку, да, как бы такой приговор вынести себе, что ничего не выйдет. Нет, обязательно продолжайте искать, ищите хорошего мужчину, того, которому вы будете доверять, такого мужчину, которого бы вы хотели, чтобы стал отцом ваших детей, на которого можно положиться. И, на мой взгляд, всегда… Да, но мы же верующие люди, и для нас важно, чтобы мужчина тоже был верующий. Поэтому старайтесь искать такого мужчину в храме. Не стесняйтесь, не смущайтесь знакомиться, только, конечно, с неженатыми мужчинами. Да. Потом все-таки не нужно недооценивать, например, я думаю, что у нас общество, да, оно потихонечку переходит в интернет-пространство, да, какие-то сайты знакомств. В том числе есть у нас православные сайты знакомств. Там тоже, конечно, много негодяев, прости Господи, но, тем не менее, как-то попробовать попереписываться, познакомиться, там можно. И обращайте вот на те качества, которые я сказал, да, у мужчины, что вы должны чувствовать себя с ним уверенно, он должен уважать вас, и вы бы могли разглядеть в нем отца своих детей, да, на которого можно положиться. Вот эти качества. Если вы такого мужчину не найдете, то, конечно, абы с кем создавать брак ни к чему. Это будет хуже, чем вообще не выходить замуж. По поводу святой воли, я думаю, что рано об этом говорить. Ну, нужно прикладывать усилия, да. Таких каких-то случайных встреч не бывает. Надо учиться знакомиться, надо учиться интересоваться, в том числе, чтобы, конечно, стараться, чтобы мужчинам тоже было интересно с вами. Внешность, которую вы пишете, она очень субъективна. Я бы не стал от этого отталкиваться. Да, действительно, когда, может быть, бывает неудачи за неудачей, как самооценка падает, но здесь вы не должны на это поддаваться. Я уверен, что любая женщина, девушка привлекательная. И да, действительно, здесь нельзя спорить о том, что вкусы, может быть, у всех разные, но, тем не менее, на любой вкус, думаю, что может найти девушка и женщина. Ну, то есть, может быть, какой-то части мужчин вы нравитесь. Вот, я что сказал, симпатичный. Так что не отчаивайтесь. Так, ну что ж, еще раз вас призову к интересным вопросам, чтобы вы писали свои вопросы нам.

прислали, может быть, какие-то дополнения, замечания к моим ответам. Потому что нашу программу интересно делаете это вы. Ну и напомню вам, что в эфире «Радио Град Петров» идет программа «Пастырский час». Выходим мы в прямом эфире, все, что вы здесь слышите, все у нас транслируется онлайн. И я, священник Владислав, здесь с вами этот час и призываю вас писать свои вопросы в нашу программу. Александр из Санкт-Петербурга пишет. Тема к сюжету о исцелении слепорожденного. Бог учит нас не физическому совершенству, а нравственному, духовному. Каждый человек от рождения нравственно слеп. В этом состоянии мы находимся до сих пор. Единственное, что дано человеку, это смесь влаги Божьей, что Он в нас влагает, сам и наших земных ценностей, то, что мы сами хотим, наших похотей. Вот этой смесью Господь помазал наши глаза. Через нее мы видим наш мир, когда нам удобно, смотрим с позиции Бога, а когда неудобно, с позиции земных ценностей. Вот это смешение мешает нам видеть ясно. От этого смешения Господь посылает слепорожденного умыться в купели Силуам, а свет – это ясность, которую приносит Слово Божие. Спасибо. Александр, ну да, хорошее толкование на воскресный отрывок, который был на прошлой неделе. Спасибо, правда. Александр, и всегда мне приятен ваш творческий подход, что вы пытаетесь найти что-то такое, что было бы интересно всем, и да, такое иносказательное толкование. Так, ну что ж, еще немножко вопросов есть. А, вот мы вернулись, а мы на самом деле остались с вопросом про собак, который был в предыдущей программе. Ну что, давайте прочтем его. У меня есть комментарий в прямом эфире на тему о собаках, которых травят дог-хантеры. Эта проблема легко решается хозяевами при желании. Надо обучать собаку не подбирать съестное на улице. Это не так сложно. Нужно лишь заняться дрессировкой и воспитанием собак. Виктория из Воронежа пишет. Да, ну хоть вопросы не очень церковные, наверное, в прошлом эфире, была тема про это. Но здесь мне есть что добавить. Действительно, у меня, когда появилась собака, вопрос, ну, давайте так, щенки, а у них у всех вложена программа все нюхать и подбирать, что маломальски напоминает еду, все обязательно должно тянуться в рот. Так устроен любой щенок. И действительно, хозяин, нормальный хозяин, который хочет безопасности своей собаки, должен обучить ее всякую такую всячину, съедобную и несъедобную, в рот не тянуть, потому что ну, это может обернуться очень плохо. Если это будет что-нибудь несъедобное, то может застрять, и придется делать операцию. А если что-то съедобное, да, то как дог-хантеры могут отравить собаку. И есть очень интересное упражнение на неподбор. Если бы у нас была передача про собак, я бы, наверное, рассказал, как оно делается. Но я просто расскажу, какого результата мы достигли этим упражнением. Что моя собака, будучи щеночком, она прямо обходила еду, разбросанную по полу стороной, делая достаточно такой уверенный круг вокруг еды. И это упражнение, на самом деле, оно несложное. Оно делать, да, несложное, и когда ко мне приходили гости, я всем показывал какой-то фокус, как вот моя собака с удовольствием, ну, там, даже будучи голодной, ест еду с рук и не поднимает с пола. Но при всем при этом, если хозяин собаки отпускает собаку без поводка, а собаки, они такие, они все это чувствуют и видят, и если она убежит, например, на расстоянии, когда хозяин ее будет не видеть, что он там делает, то запросто, если что-то будет лежать, вот как, опять же, про дог-хантера, и это будет пахнуть вкусно, и будет надежда о том, что это что-то съедобное, то собака спокойно может это съесть, когда не видит хозяина. Вот. Ну что ж, дорогие, еще раз вас призываю писать свои письма
в нашу программу. Я понимаю, что, может быть, сегодня все еще на всеночном в честь свидетеля Николая, который мы будем праздновать завтра. Но, тем не менее, если кто-то здесь у нас с нами в эфире, то, пожалуйста, присылайте вопрос. Потому что признаюсь вам, что вопросы в прямой эфир закончились. Но не беда. Мы с вами почитаем... Почитаем мы с вами книгу Деяний. И немножко о ней поразмышляем. Ну, книгу Деяний не просто почитаем, а почитаем то, что церковь благословляет нас читать завтра. Это будет 19 глава книги Деяний, с 1 по 8 стих. Мы послушаем о проповеди апостола Павла, о том, как он шел и проповедовал, и с чем он сталкивался во время своей проповеди, с какими трудностями, искушениями, как бы мы сказали, он сталкивался. Итак, во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Итак, дело у нас пребывает, точнее, дело у нас происходит с вами в Эфесе. Мы с вами знаем этот город по названию одного из посланий апостола Павла. Ну, в том числе, да, к Эфесиным послание святаго апостола Павла чтение. Да-да, мы слышим на божественной литургии. И вот Павел приходит в Эфес и видит там некоторых учеников. Ученики, значит, они уже были, если они здесь названы учениками, значит, они походили на христиан. То есть он принял их за своих. Я напомню, что христиан тогда было очень мало. Точнее, христианство распространялось, их становилось много, но все-таки еще, да, это были такой узкий круг. Достаточно, только своих близких. И вот он разглядел у них своих. И задает этот вопрос: да, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Мы с вами помним из книги Деяния тоже, да, что Святой Дух сходил на апостолов в день Пятидесятницы в виде огненных языков. И вспомним, что когда Святой Дух сошел на апостолов, как раз они говорили иными языками. Одно из даров Духа Святого – говорение на разных языках. И здесь тоже мы увидим в 6 стихе тоже те, кто приняли Святого Духа, стали говорить иными языками и пророчествовать. Так также Святой Дух сходил уже от апостолов, когда они возлагали руки после крещения. И он спрашивает: да, приняли ли вы Дух Святого? Они же ему говорят: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. То есть у них проповедь такая была не полноценная. Он сказал им, да, то есть они, повторю еще, да, что они не были до конца, мы их не смогли назвать христианами, да, потому что они не были. Сегодня у нас Дух Святой сходит на прикрещении, да, у нас сразу бывает после. Точнее, не при крещении, а при миропомазании. Сразу после крещения у нас бывает, присоединяется таинство миропомазания. Вот через помазание Святым Миром сходит благодать Духа Святого на тех, кто крестится. А вот во времена апостолов Дух Святой сходил через возложение рук. Вот Павел спрашивает об этом. И он им говорит: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Мы помним, что Иоанн, предтеча, проповедовал на берегу Иордана и призывал, как мы с вами услышали сейчас, к покаянию. Что же это было за крещение? Дело в том, что то слово «крещение», которое у нас здесь
состоит? Это греческое слово «баптизма», «погружение». Вот и все. В общем-то, что делал Иоанн Предтеча? Он погружал людей, омывал, совершал такое ритуальное омовение, которое в том числе было принято и у иудеев. И вот говорят, что когда, например, язычник принимал иудаизм, да, то есть был презелитом, переходил язычество в иудаизм, его тоже омывали в крещальной, омывали в воде, да, и он как бы новое рождение. Например, когда человек покупал себе раба, то его слуги, другие рабы, должны были тоже его омыть, крестить. И это погрузить, точнее, в воду, омыть его, и он погружался во имя своего нового господина. Да, то есть он становился его рабом. То есть был такой обряд инициации. И здесь, в нашем крещении, мы тоже с вами, когда погружаемся, ну, точнее, мы когда погружались, будучи младенцами, или там наши детишки, мы видели, как их крестили, то тоже вот это происходит, омовение, и мы становимся, точнее, человек, который крестится, становится рабом Божьим. И, а здесь крещение Иоанново, оно было в покаянии, то есть в чем разница? А крещение в покаянии, это значит, что омывалось вся предыдущая жизнь, да, это было символично. И Иоанн говорил, что вот вы войдете в эту воду, омоетесь от своих грехов и выйдете новыми людьми. Да, вот оно будет покаяние, изменение вашей жизни. То есть тут про то, что они становятся рабами Божьими, не говорилось, да, то есть очищение. И апостол Павел говорит, что это крещение было неполноценным. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. То есть он говорит этим ученикам Иоанна Предтечи о том, что его крещение несовершенно. Что здесь, на чем еще мы можем с вами остановиться? Дело в том, что авторитет Иоанна Предтечи был очень велик, и у него было очень много учеников. И в том числе и в книге Деяний мы не раз уже сталкиваемся с представителями учеников Иоанна Предтечи. И апостол Лука, а именно ему приписывается авторство книги Деяний, он, возможно, вот такой диалог, такой момент вставляет не случайно, а вставляет он его для того, чтобы показать последователям Иоанна, его ученикам, что их крещение несовершенно. И что если они хотят полноты и быть полноценными христианами, то они должны принять крещение в Иисуса Христа, да, чтобы веровали в грядущего, говоря людям, чтобы веровали в грядущего, так, по нем в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Вот смотрите, здесь это такое указание для, еще раз повторю, для большой армии последователей Предтечи, о том, что вот есть некоторые ученики, которые отозвались на проповедь апостола Павла и крестились во имя Господа Иисуса. Здесь тоже, кстати, интересный момент. Мы видим, что когда книга Деяний писалась, еще не было так называемой крещальной формулы во имя Отца и Сына и Святого Духа. И крестили людей, в том числе, во имя Иисуса Христа. И это тоже было крещение. Это потом уже, в IV веке, до конца будет разработано, сформировано учение о Троице, и для нас станет обязательным крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Только такое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа мы с вами принимаем. Да? Вы знаете, что мы принимаем крещение не только православных, ну еще, например, и католиков, и некоторых протестантов, но чтобы крещальная формула была вот именно такой, никакой иначе. А тогда в книге Деяний еще не было единого образца, как бы мне сказать, не было требника, по которому апостол Павел мог бы совершить крещение. Итак, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Вот мы с вами видим сразу дары. Тоже нам такой намек, что
мы, как я уже сказал, тоже получаем дары Духа Святого. Но здесь Дух Святой сразу начинает приносить свои какие-то плоды. И в нашей жизни мы тоже должны не просто получить дар Духа Святого и, может быть, в лучшем случае сохранить его, но получить и приумножить. Поэтому важно для нас с вами быть, опять же, не просто сосудом, который сохраняет Дух Святой, но и рабами, работниками, которые этот Дух Святой, через которых Дух Святой приносит свои плоды. И тоже символично, всего их было человек около 12. То есть это была не просто какая-то группка небольшая, несколько человек, а было около 12. То есть их много. Это придает авторитета, весу тому, что произошло. Придя в синагогу, да, вспомним, что это место, где собирались иудеи, в том числе и в Эфесе, несмотря на то, что это языческий город, были синагоги, где люди собирались иудеи, он небоязненно проповедовал 3 месяца. То есть он проповедовал, а ему ничего за это не было, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Вот его здесь, в Эфесе, основной темой проповеди его было Царство Божие. Да, интересно, проповедовал, а потом настолько полюбил эту общину, что и послание ей написал. Так, ну что ж, теперь с вами попробуем почитать Евангелие от Иоанна. Мы с вами помним, что Евангелие от Иоанна одно из самых насыщенных богословием, и Иоанн пишет свое Евангелие позже всех остальных первых трех апостолов и евангелистов. И когда он пишет, он уже знает о том, что писали до него и Матфей, Марк, и Лука. Поэтому не повторяется в своих трудах. Так, ну, знаете, вот как-то прям, прежде чем мы начнем читать Евангелие от Иоанна, я скажу, что я беспокоен, что вопросов нет совсем. Обычно бывает хоть 2-3 вопроса, но присылают. Может быть, это связано с тем, что есть какие-то неполадки с интернетом. Не у нас, я надеюсь, а может быть, где-то в городе. Может быть, ваши вопросы не доходят. Вроде бы и день-то будний. Я понимаю, если мы с вами говорили в пятницу вечером, я бы сказал, что, ну, наверное, все уехали на дачу. Вот, да, я смотрю везде, и просто кто вдруг отправлял вопросы, например, на сайт нашей программы, можно попробовать продублировать еще под видео трансляции в комментариях. Просто попробуйте копировать, вставить и отправить. Может быть, поскольку трансляция ВКонтакте, она идет, думаю, может быть, и вопросы ваши будут обновляться. Либо ВКонтакте еще можно ставить, как я говорил, под новостью во вкладке, да, что у нас идет наша с вами программа. Вот. Ну, а сейчас пока, как и обещал, мы с вами почитаем Евангелие от Иоанна. Глава 14. Завтра будет читаться с 1 по 11 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы не знаете, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня,
видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Сложно, да, дорогие? Когда так целиком прочитал 10 стихов, давайте попробуем разбирать постепенно. Ну вот эти слова Господь говорит... Сейчас, секундочку. Такая беседа Иисуса Христа со своими учениками. Первосвященническая беседа. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Да, то есть Господь говорит, то, о чем я вам сказал здесь, пусть сердце ваше не смущается. Доверьтесь Мне, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Господь хочет, чтобы там, где нам тяжело понять, да, что происходит, ну вот здесь вот конкретно апостолам было тяжело понять, что говорит Иисус Христос. И Он говорит, что не пытайтесь сейчас понять, да, не смущайтесь, да, не тревожьтесь, просто веруйте. Вот сейчас вам нужно верить в Бога и в Меня, да, а там дальше Он скажет, что Я и Отец одно. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам». В доме Отца Моего обители много. Это значит, что в доме Отца Моего, в Царстве Божьем, места хватит всем. Обители. Ну, кто-то, я слышал такой перевод, переводится как комнаты, гостиничные номера. И вот он говорит, что там хватит много, хватит многим, почти всем, возможно. А если бы не так, я бы сказал вам, иду приготовить место вам. То есть я иду сделать так, чтобы так было, чтобы всем хватило места в доме Отца Моего. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. А почему знаете? А потому что я уже не раз говорил вам, не раз говорил вам о Царстве Божьем. И вы уже просто не можете не знать, да? Поэтому опять возвращаемся к тому, что веруйте в Бога и в Меня веруйте. А Фома, помните Фома? Скептик. Сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» То есть Фома на самом деле говорит, говорит: «Да, мы привыкли за тобой ходить, и мы никогда, ты нас никогда не посвящаешь в свои планы, и мы не знаем, куда ты идешь». Не в том смысле, что куда ты идешь, небеса, про Царство Божие, а как здесь на самом деле показан разговор, да, Иисуса Христа, который говорит своим ученикам, а они это слушают и не понимают, и задают глупые вопросы. Вот как Фома: «Куда ты идешь? Как можем узнать путь?» Да, потому что мы всегда ходим за тобой. И ты нам не говоришь, что пойдем туда и пойдем туда. А в те моменты, когда мы тебя пытаемся остановить, ты нас не слушаешь. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». Да, очень известный стих. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы хотим к Отцу Небесному. Хотим к Отцу Небесному. Как нам прийти к Отцу Небесному? Через Иисуса Христа. Как нам прийти через Иисуса Христа? Возвращаемся в первый стих. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Как нам эту веру воплотить в своей жизни? Выполнять волю Божию, а воля Божия в Слове Божьем. Вот, поэтому читаем Слово Божие, вдохновляемся и стараемся жить так, как написано в Евангелии. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Странно, что ты сказал, откуда они знают Отца Его, да о ком Он говорит. И Филипп озвучит вот это и говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Да? То есть он говорит: «Дай нам подтверждение Твоим словам, скажи, что Отец Твой Бог, ну покажи нам». Да, мы как бы и верим, и видим, и все знамения, и, может быть, даже пророчества какие-то можем разглядеть, но мы хотим удостовериться. Да, вот как иногда, может быть, какой-то тоже... скептик
А может быть и нет, может быть просто человек сомневающийся, да, говорит о том, что Господи, я поверю, да, когда ты дашь нам знак. Вот здесь примерно то же самое Филипп говорит, что Господи, я поверю, когда ты нам дашь знак, покажи нам Отца, дай какие-то доказательства. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Неужели ты, Филипп, не понял, что тот, кто видел меня, тот видел Отца, да? Что ты такое говоришь, покажи нам Отца?» Сейчас, секундочку.

разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне, да, что я и Отец одно? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Вот здесь и с вами, нас с вами и открывается такое внутритроическое отношение, да, как, откуда святые отцы делают вывод, что Бог есть Троица? А вот из этих слов. Это как раз фундамент нашего учения о Троице. «Я в Отце, и Отец во мне». Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». А если не так, то верьте мне по самым делам. Опять возвращаемся мы к вере. Да? Господь призывает своих учеников и нас с вами верить в то, что Он в Отце и Отец в Нем. А если вдруг вы засомневались на какой-то момент, то вспомните дела Божьи, которые Он творил. Вспомните чудеса, проповеди, которые Он говорил. И в этом будет подтверждение слов Спасителя. Вот такое, дорогие братья и сестры, непростое Евангелие. Ну, я надеюсь, немножко у нас что-то настало на свои места. А сейчас, дорогие, прежде чем попрощаться с вами, я должен вам напомнить об одной важной акции, которая устраивает наше радио, а именно неделя православного донора. Она будет с 22 по 29 мая. И вот завтра очень ответственный день для нашего радио, потому что наше радио «Выгород Петров» является организатором этой акции. И вот в духовно-просветительском центре Святодуховский, это Александра Невская лавра, по адресу набережной реки Монастырки 1, с 10 до 12 будет станция забора крови. И вот если кто-то когда-то пробовал сдавать кровь, или даже не пробовал сдавать кровь, обязательно приходите завтра. Вы таким образом поддержите радио. Дело в том, что радио нужно в результате вот этой кампании, лекций, вы знаете, передачи были записаны на радио, организовать людей, чтобы люди откликнулись на их призыв и пришли сдавать кровь. Вот если вы в силах завтра прийти в духовно-просветительский центр Святодуховский, еще раз повторю, что это в Александра Невской лавре находится, с 10 до 12 сдать кровь. Думаю, что радио будет вам благодарно, и больше того, вручит вам памятные подарки от радио. Вот. Ну, а те, кто не могут прийти завтра, тоже не отчаивайтесь. Можно сдать кровь с 25 по 29 мая в городской станции переливания крови по адресу Московский проспект, 104 Х. С 9 до 13. Я тоже там собираюсь сдавать кровь 28 мая, так что призываю вас всех тоже присоединиться к этому. Для радио, еще раз повторю, это важно. А сегодня в прямом эфире на радио «Град Петров» в программе «Пастырский час» был священник Владислав Туманов, клирик храма Радиславина Предтечи Чесменский. Поздравляю вас всех еще раз, дорогие братья и сестры, с Вознесением Господним и с Днем памяти святителя Николая Чудотворца. С Богом! Очень надеюсь, до новых встреч и да благословит вас всех Господь!

0: Содостойник праздника Вознесения Господня композитора протоиерея Петра Турчининова прозвучал в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Какой особой, ни на какую другую, не похожей радостью отзываются в сердце верующего эти слова: «Праздник Вознесения», «Вознесение Господне». И как вместе с тем трудно, почти невозможно объяснить или передать эту радость не только неверующему, что понятно, но и просто современному человеку, даже если он и соглашается допустить бытие Божие или, как обычно говорят, некой высшей силы. Трудно потому, прежде всего, что сама эта идея вознесения или возношения, как естественного для человека направление всей его жизни и самой его природы, идея человека как существа, как бы предназначенного именно к вознесению и подъему, давно уже выветрилась из нашей культуры, исчезла из нашей психологии. Когда-то и человек, и жизнь его, и история мыслились вертикально, как именно подъем, как восхождение. От земли к небу, от материи к духу, от человеческого к божественному. «Восхождение в сердце своем положи». Эти бесконечно древние слова псалма ощущались как не только прекрасная поэтическая строчка, но и как самоочевидная истина. И сам язык человеческий естественно это выражал: падение и восстановление, упадок и вознесение и так далее. Но потом пришли люди с жаром и пафосом, начавшие доказывать, что это вертикальное понимание и измерение человека — ложь, что ложь — мечта о небе, и восхождение — вредная мысль, отрывающая нас от земли. И вот вертикаль сменилась горизонталью. Эти люди сказали нам, что можно и нужно идти вперед, но никоим образом не вверх. Слово «прогресс», которыми люди эти обогатили человеческий язык, и означает всего лишь только вот это самое движение вперед. Вперед идти можно, а вверх нельзя, потому что никакого верха нет и идти некуда. Человеку было приказано удовлетвориться горизонталью и найти в этом величайшую и окончательную истину. Чего никогда и никто толком не объяснил, так это того, где предел этого вперед. И какое мне в сущности до него дело, если меня все равно в нем ни при каких условиях не будет? И в чем будет заключаться содержание его? Нужно верить в светлое будущее. Причем будущее буквально ничье, ибо тех, кто предположительно должен воспользоваться им, еще нет. А те, кто есть, в нем участия не примут, ибо их не будет. Но мы так привыкли к этой мысли, что уже почти не способны почувствовать, что большего кошмара, более страшной бессмыслицы еще не было выдумано на земле, и что горизонтальное понимание человека на деле привело и приводит к настоящему отрицанию человека, ставшему инструментом какой-то безличной, недоказуемой и никому неизвестной реальности будущего. И вот поэтому так трудно современному человеку, которому с детства внушают эту веру в прогресс, понять, что на протяжении веков жило и продолжает и сейчас жить совсем другое понимание человека, именно то, которое я назвал вертикальным. И что христианский церковный праздник Вознесения, с незапамятных времен наполняющий радостью сердца верующих, это выражение в молитвах, в пении, в образах, во всем том необъяснимым и, однако, реальным, что мы называем праздником, в выражение именно этого понимания, этого ощущения человека. «И вывел их вон до Вифании», рассказывает Евангелие о Христе, «и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они же поклонились ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Всего несколько слов, но попробуем раскрыть хотя бы слабым намеком, почему эта радость великая осталась с нами и живет, и все так же, как тогда, наполняет сердце. Вставим эти слова в контекст всей христианской веры. Веры в то, что в Иисусе Христе явлено в мире живо и конкретно совершенное человечество. Явлен человек, вся жизнь которого в том, чтобы до конца воплотился в нем Бог. Бог, ставший человеком. Человек, принимающий Бога как содержание и полноту своей жизни. И вот в конце всего, как последняя радость, последнее исполнение, этот человек восходит на небо. Он, человек этот, то есть вся его жизнь, исполняются в вечности. И это значит, что все в этом мире возносимо, что настоящая судьба и цель его ввысь, вечное исполнение и торжество жизни. Христианство учит о вознесении, то есть о вертикальной направленности и мира, и жизни, об их исполнении в высшем небесном, вечном и божественном образе. Восхождение в сердце своем положи. Пойми, что ты по самой природе твоей создан для этого восхождения, что первый и последний двигатель твоей жизни — это то небо, которое ты прежде всего находишь в себе самом, внутри себя, в этой жажде совершенства, света, вечности. Восхождение в сердце своем положи. Пойми, что на мир можно смотреть горизонтально, и что тогда, несмотря на все теории прогресса, он остается бессмысленным. Но если правда, что восхождение возможно вот сейчас, что моя короткая, вспыхнувшая, как пузырь на воде, жизнь, что эта жизнь может стать восхождением, что я сейчас и здесь могу прикоснуться к вечности любовью, радостью, добром, стремлением к истине, тогда мир не бессмысленен. Тогда понятна великая радость, испытанная учениками, возвращавшимися с горы Вознесения, и узнавшими, и нам раскрывшими, что не только открыт и явлен смысл человеческой жизни, но что началась уже вечная жизнь, и небом наполнена душа, и подлинно становится жизнь наша восхождением. Вознесся си во славе Христе Божием, радость сотворивую учеником, обетованием Святого Духа. Никако же отлучаясь, но пребывая неотступный, и вопиял еси любящим тя, аз есим с вами, и никто же на вы. Вот песнь праздника Вознесения. Ею мы и призваны жить в ее свете, совершать свое восхождение.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире продолжение беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайлом.
2: Ориген становится вот таким мифологическим персонажем, то есть это уже не реальный автор, которого читают и анализируют, а это, как сказать, образ которого становится неким вдохновляющим образом для людей уже последующей эпохи.
3: И раздражающим в том числе.
2: И других он раздражает.
3: Анафемастовали его за что все-таки?
2: Анафемастовали, насколько, если так смотреть исторически, зачем вообще Юстиниану нужно было анафемастовать человека, который умер больше 300 лет тому назад? Понятно, что причина не в том, что он учил чему-то неправильному. За 300 лет уже все изменится. Причина в том, что его авторитет остается прежним, и его авторитетом пользуются те силы, которые приобретают слишком значительный статус. Формально это было связано и с египетскими монахами-антропоморфитами, это было связано и еще с некоторыми, скажем так, движениями, но... Тут какая штука? Юстиниан, в общем-то, человек... Извините, сейчас вот мы совершенно отвлекаемся в другую сторону, но без этого будет непонятно. Человек, параноидально боящийся государственных заговоров. И Ориген в этом смысле – это настолько сильный миф, если миф об Оригене, да, или сама фигура Оригена. Вот, это вот как, не знаю, как в советском государстве, вот как Маркс и Энгельс. Никто их вживую не видел и особенно их не читал. Но вот под знаменем Маркса и Энгельса, потому что спустя 50 лет после смерти Ленина уже и сама фигура Ленина. Даже те люди, которые не открывали ни одной страницы сочинений Ленина и которые, может быть, даже не в состоянии его процитировать, да, но вот этот дедушка Ленин с картинками, с образами, да, вот-вот-вот-вот-вот, вот это все, да, уже создает некую вот эту мифологему вокруг лидера. И Ориген, судя по всему, становится вот такого рода мифологизированным лидером церковной оппозиции. Поэтому, насколько я представляю, как тогда все складывалось, в первую очередь это была, конечно, борьба с вот этим внутрицерковным инакомыслием, а не с идеями Оригена как таковыми. Потому что тех людей, которые реально бы учили об апокатастасисе в оригеновском понимании, кто-нибудь рассуждал об этих эонах сменяющихся? Конечно, никто не рассуждал. И теодологический субординатизм тоже уже после первых Люсинянских соборов не проходит. И если уж бороться над сарианством, а не с вот этим субординатизмом, у кого он еще? Еще Евсевий его помнит, а дальше все, он уже теряет любую актуальность. Бороться, если нужно, не с оригеновской теодологией, а с арианской, это уже другой вопрос. Но Ориген здесь опять мало что значит. Мы потом знаем, да, что идея Евсевия и через них Оригена будут использоваться иконоборцами. Но это другая эпоха, да, она еще не наступила. Влияние платоновских текстов на Оригена, которые он... Ну, опять, да, неужели вот во времена Юстиниана были люди, которые серьезно пытались вовлечь... Ну, Иоанн Филопон, ладно, который пытался. Но, опять-таки, Филопон это действительно был тоже такой человек, достаточно маргинальный для всех своих современников. И для язычников, и для христиан. То есть он пытался соединить язычество и христианство так, что в итоге он стал чужим для тех или других. То есть реально идея Оригена в том виде, за который его анафематствовали, естественно, не имели такого широкого хождения, как идея Нестория во времена, да, анафематствования Нестория или идея арианства во времена борьбы с арианством. Естественно, Ориген, вот сами те идеи Оригена, за которые его анафематствовали, естественно, не имели такой широкой поддержки, где бы то ни было. Вот в чем парадокс. Поэтому, когда Нестория анафематствует за несторианство, это понятно. Когда монофизитов анафематствуют за монофизитство, это понятно. А вот когда Оригена анафематствуют за то, что, в общем-то, давным-давно потеряла свою богословскую актуальность, вот это странно. Поэтому Оригена анафематствуют не за оригенизм, а за оригенство.
3: Ну да, поэтому это выглядит странно, что, например, его там, Ава Евагрий, ученик, да, с одной стороны, тоже вместе с ним подвергается этим анафемам, с другой стороны, остается тем отцом, который попадает потом в добротолюбие, которого читают, по которому учатся духовной жизни и так далее. Да. То есть вот это странный парадокс, да, который там, меня в свое время удивил немножко, да, и удивлял.
2: Но это как раз отражение той ситуации, которая во времена Юстиниана. Uh-huh. Да? То есть есть опять вот эта строгая догматическая позиция, а есть монахи, для которых это не важно, для которых важно не догматическое учение, а вот и духовный опыт. Вот это действительно тот конфликт, противостояние, оно как раз тоже важно для эпохи Юстиниана, потому что в этом монашество, которое к этому времени приобрело и большой масштаб по количеству людей, и влияние в церкви, оно-то как раз для них тоже фигура Оригена, это в том числе и один из столпов, на которых они опирали, можно сказать, свою автономию, автономию интеллектуальную и духовную. Когда нужно было что-то противопоставить не монашеской церкви, а противопоставить опять на какой почве? На почве духовного опыта, да, это не та вещь, как сказать, духовным опытом, как им мериться между собой. Да, мериться можно на уровне идей, на уровне концепции. И вот здесь Ориген тоже был одним из авторитетов, с помощью которого можно было спорить. Это вот тоже анафематство Оригена, здесь инструмент.
3: Да, история с осуждением получается такой довольно детективной и странной. Я думаю, что в этом еще предстоит разобраться и ученым, и церковному начальству, да, может быть, в будущем. Но сейчас мы не будем, так сказать, вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нам стоит вернуться и поговорить немножко еще о механизме, вот в этом механизме существования вообще человека, и не только человека, но вообще существ в этом космосе относительно вот этих изменяющихся ионов. Мы говорили о том, что в итоге все души, души ангелов, там, души людей возвращаются, попадают в некоторое такое вот восстановленное состояние. Но, насколько я понимаю, и мы об этом немножко говорили, у Оригена присутствовала еще идея не только вот этого завершенного идеального состояния, но и предсостояния. То есть идея о предсуществовании душ, которая, можно говорить о том, что это такое платоническое уже напрямую влияние, да, все-таки у нас наша беседа, они под знаком платонизма происходят, тут вот такая напрямую платоническая идея, за которую, я так понимаю, Оригену тоже могло влететь, что называется, да, от богословских критиков.
2: Действительно, для Оригена то, что назвали учением о предсуществовании душ, это очень тоже важный компонент, без которого его вот эта модель апокатастасиса, связанная с переходом ионов от одного к другому, она не будет работать. То есть, что здесь важно? Раз Ориген говорит о том, что наш мир эон за эоном, ступень за ступенью приходит от менее совершенного к более совершенному состоянию, должен быть субъект этого изменения. И говорить просто о космосе, опять, да, вот возвращаясь к тому, что такое космос для Оригена, нельзя говорить о космосе вообще. Да, космос в любом случае это то пространство, где живут живые существа. Именно живые существа в своем вот этом состоянии переходят от менее совершенного к более совершенному, от к падшего, то есть падшие духи становятся людьми, люди становятся ангелами. И если мы допустим, что какие-то из этих душ перестают существовать, появляются другие, то это моя интерпретация Оригена, может быть, он так бы и не сказал, но как получается, что если есть это постоянное появление новых душ, постоянное их как бы увеличение их количества раз за разом, то получается, что как вообще возможен вот этот переход в большей степени совершенства? То есть это некий такой количественный рост, а с качественным ростом непонятно, что делать. И когда Ориген говорит о том, что каждая человеческая душа уже раньше существовала в предыдущем ионе, это и есть вот этот залог того, что души, сколько их было, вообще говоря, столько их остается, их не становится больше или меньше на протяжении ионов один с другим. Речь идет, естественно, не о живых людях, а о тех душах, которые когда-то умерли, потом снова родятся, но в этом промежуточном состоянии они сохраняют свое бытие. И тем самым получается некая вот этот коллективный субъект, если так можно сказать современным языком, или совокупность душ во всем космосе, это есть некая константа, с которой и постепенно происходит вот этот ход движения к все более и более благому устроению мира. Что будет, если бы его не было? То есть если принять вот это традиционное представление о том, что человеческая душа возникает в момент рождения. Людей становится все больше и больше, еще больше, еще больше, еще больше. И, значит, душ тоже становится больше. Идет постоянное увеличение их количества. И что дальше? То есть в пределах этого эона их количество увеличилось, а в следующем эоне их опять количество еще увеличится, а потом еще увеличится. тогда получается какой-то непрестанный рост, который, в общем-то, ну, если не ведет бесконечность, да, который создает такие вот вопросы с точки зрения количества. Оригеновская метафизика предполагает некую вот такую арифметическую определенность. Мы не знаем числа, ну, собственно, и Христос говорит, что вы не знаете сроков, когда Сын Человеческий снова явится. Ни люди не знают, ни ангелы не знают, но ведь эти сроки есть. Мы не знаем, когда, но есть некое когда-то. Неизвестно когда, но когда-то это произойдет. То есть вот эта интуиция того, что пусть мы не знаем количество, но есть некая определенность, когда это произойдет. То же самое касается и вот этого количественного понимания космоса. Мы не знаем, сколько душ должно быть, но сколько-то-то их должно быть. То есть вот этот принцип, Ориген им руководствуется дальше. И если бы у него не было учения о последовательности ионов, он бы тогда мог спокойно сказать, да, что вот души появляются новые, пока их количество достигнет заданного числа, наступает конец этого эона, страшный суд и так далее, да, и все, что вот сказано уже, все, что мы знаем из Евангелия. Но как только возникает следующий эон, вот здесь что получается? Либо количество душ снова растет, либо его нужно как-то уменьшить, сократить, либо они должны перейти в какой-то другой образ существования. Получается, что есть души, которые пришли из прошлого эона, появились души из нового. То есть они различаются между собой. Возникают некие такие вот теоретические сложности, с которыми уже ничего не поделать. Поэтому для вот этой модели множества эонов представление о сохранении душ, сохранении их числа, является, ну, это вот две половинки, которые друг без друга не работают. Невозможно придумать одно без другого так, чтобы из этого получилась какая-то вот, получилась связанная теория. Поэтому другое дело, что вот сама эта идея предсуществования, кстати, тут же Лермонтов по небу полуночи ангел летел, который нес душу, которая вот так или иначе вот вселяется в тело. Да? Снова вот этот самый мотив, казалось бы, давным-давно забытый, встречается в самых неожиданных местах в нашей вот русской традиции. Ну, это так вот, к слову, я не говорю, что конечно, Лермонтов оригинист, но тем не менее вот эти идеи, они вот возвращаются. Поэтому для Оригена вот то, что связано с учением о смене ионов, то, что связано с учением о предсуществовании душ, и в конечном итоге вот эти две половинки составляют вот это одно целое. Собственно, это путь ко всеобщему восстановлению. Без вот этих двух половинок у него это не получается. Но это не значит, что оно не может получаться по-другому. Это просто вот та модель, которая у него сложилась и сложилась, она представляет ценность. Представляет ценность, в первую очередь, того, она показывает, как, находясь на, в общем-то, вполне библейских позициях, и повторяю, да, все, вот, все что вот мы говорим, да, Ориген, везде, где нужно, это подпитывает нужным количеством библейских цитат. Но при этом он использует вот эти концепции, которые взяты из языческой философии. Здесь его как раз обвиняют и в заимствовании и Федра платоновского, и Федона, и Тимея, и, соответственно, стоические корни. И вот это, с другой стороны, ведь это блестящий пример того, как вот эти элементы, эти кирпичики античных философских учений таким образом встраиваются в здание, которое, вообще говоря, исходит из главной предпосылки, что Бог творит мир благим образом. И дальше исходит, собственно, из абсолютно евангельского представления о том, что Бог ведет человека, каждого отдельного человека, да, и призывает человека к благу. Призывает человека отдельно, призывает весь мир как целое. Который, в общем-то, Христос, который спасает человека из вот тех бед и тех зол, которые есть в этом мире. То есть, изначально, сказать, этическая позиция Оригена, она абсолютно христианская. Аргументы его христианские. А инструменты, да, которые он берет, все, которые были ему доступны на тот момент, и, скажем так, то, что связано с античной наукой, и те, что связано с античной метафизикой. Ну, наука, в общем-то, аристотелевская наука, в первую очередь, и стоическая, и аристотелевская,

0: сегодня, по крайней мере, учат и в семинариях, и в академиях. Но мне кажется, что если какая-нибудь идея мультивселенных, да, которую сегодня физики всячески продвигают, да, популярна довольно-таки, то, может быть, Ориген пригодится со своими какими-то такими богословскими ходами, которые помогут тоже отвечать на современные какие-то вот теперь уже для нас современные вызовы или вопросы со стороны научного уже, в данном случае, сообщества. Я бы хотел еще задать вопрос. Мы говорим по большей части об Оригене, о его критиках мы немного поговорили, да, и вот тех, кто воспринимал, ну, даже мы не называли сегодня имена особо, да, но тех, кто воспринимал его идеи в том виде, в котором вы его описали. По крайней мере, мы большей части говорили об апокатастасисе. Рассмотреть еще один пример. Пример Григория Ниского. Вы его упоминали в самом начале, говорили о том, что вот как раз-таки тоже есть концепция апокатастасиса у человека, который не был осужден, да, который избежал вот этой участи Оригена и оригеновских последователей, но который даже прославлен в лике святых. Можно ли кратко как-то ее тоже представить, обозначить, может быть, какие-то отличия?
1: Что касается Григория Ниского, то, собственно, наверное, важнейший, можно сказать, документ о отношении Григория Ниского к Оригену и оригеновскому учению – это последние главы его трактата об устроении человека. То есть там вот, начиная с 22 главы и дальше, прямо сами формулировки глав, да, или вопросов, которые обсуждаются, это прямо такие тезисы, которые так или иначе напрямую связаны с оригеновским учением. Ну, просто вот зачитаю пару названий, чтобы было понятно, да. Ответ возражающим: если воскресение есть нечто прекрасное и доброе, то почему его до ныне не было, но подобает надеяться после нескольких оборотов времени? Да, это вот наш русский перевод, как раз отсылка к тому учению о смене ионов. О том, что и по разложению человеческого тела на составные части Вселенной можно каждому из общего снова найти в целости свое собственное. Или против утверждающих, что души существовали прежде тел, или наоборот, что тела созданы прежде душ, и вместе некое опровержение баснословности учения о переселении душ. Доказательство, что одна и та же причина существования души и тела. И так далее. То есть одна и та же причина существования души и тела. Собственно, что это значит? Да, означает, что когда появляется человеческое тело, тогда появляется и человеческая душа. То есть одна и та же причина, значит, они возникают одновременно, и каждой душе соответствует одно тело. То есть прямая отповедь учения о предсуществовании душ. Потому что по Оригену получается, что тут на самом деле как раз тоже можно думать и спорить на этот счет. Но если предположить, что душа одна и та же, а в разные ионы имеет разные тела, да, то здесь полное отрицание, казалось бы, оригеновской модели. Правда. Сейчас я, извините, сделаю тоже такой небольшой отступ в сторону, но без него вряд ли получится понять, как мыслит Григорий Ниский. Значит, не в этом, не о сотворении мира, а в беседе с сестрой Макриной о воскресении, о смерти и воскресении. Вот есть у него там такой вот замечательный пассаж, где как раз вот он тоже возвращается к вопросу о том, как душа при воскресении восстанавливает свое тело. Вот он говорит, что вот как если взять коня и вбить вокруг него в землю колышки и привязать его к этим колышкам веревками, конь-то может стоять-стоять, но в конце концов, если что-то его очень сподвинет сдвинуться, он сорвется с места, вырвет эти колышки из земли, поскачет, и вот эти колышки за ним на веревочках будут тащиться, лететь. Вот так он говорит, что и душа при воскресении также из всего окружающего мира, ну, если как говорить таким современным языком, или языком Григория Ниского, по элементам восстановит свое тело, или, как бы сказать, по-демокритовски, или по-современному, да, по атому, узнает свои атомы своего тела и восстановит его, каким оно должно быть. То есть вплоть, сейчас, если так вот чуть-чуть развить эту мысль, то есть человеческое тело после смерти, оно как-то разлагается, переходит во все более и более примитивные с точки зрения химии составляющие, потом находит место в каких-то других объектах, предметах нашего мира, но при всеобщем воскресении оно вот вернет себе свою вот эту, узнает свои части своего тела и вернет их обратно. Тут, конечно, тоже можно, современный читатель может задать много вопросов, да, потому что вот проходят века, и, допустим, состав моего тела могут попасть.

0: дать атомы тел моих предков. Да? И тогда получается, что одни и те же атомы делятся между разными телами. Что тогда делать, если кто-то там и прапрапрадед вернет часть атомов из моего тела, значит, мне не достанется. Что делать тогда? Ну, я просто к чему? Что когда Григорий Ниский предлагает свою модель воскресения, он тоже предлагает некую рационализацию, которая тоже, в общем-то, выглядит достаточно любопытно и в которой тоже есть свои, как сказать, недостатки, чисто теоретически.
1: Она тоже предполагает, что вернутся все к какому-то такому идеальному состоянию.
0: Значит, здесь речь идет вот о чем. Речь идет о воскресении в теле. То, собственно, в чисто библейском контексте, да, что есть сначала восстановление тел, а дальше происходит суд. И дальше будет уже ясно, что произойдет с каждой душой, но она будет уже подлежать суду вместе со своим телом. То есть речь идет о вот этой вполне себе, вполне православной концепции. Здесь, правда, опять можно задать массу вопросов. Ну, к примеру, наше тело-то меняется в течение жизни. Да? Вот в младенчестве мы одни, там, в зрелом возрасте другие, в старости третье. Вот восстанавливает душа свое тело. Каким оно будет? Из какого возраста оно будет взято, к примеру, или на что оно похоже? Часть атомов приходит, часть уходит, а какие остаются? Ну, это я сейчас не об этом, на самом деле. Кстати, вот опять, да, если мы говорим про оригеновский апокатастасис, который прорастает в современной мысли, то вот у Григория Ниского здесь, ну, я сейчас уже не про вот этот, не эти образы, да, сама интуиция того, что материя знает свой дух или свой эйдос, или свое идеальное начало. Да, то есть представление о том, что не только душа вытягивает, тянет за собой тело, да, а именно тело, оно знает свою душу, оно материя, которая способна отвечать идеальному началу, которая имеет, ну, некую такую способность, ну, к самоорганизации, как бы мы сказали. То, что в современной научной фантастике, там, «Терминатор 2», да, вот это существо, которое его распыляют на мельчайшие кусочки, а вот эти сами частицы его материи, которые снова сами возвращают свою форму. То есть вот эта мечта, древняя мечта человечества, вот так скажу, да, о материи, которая сама помнит свой эйдос, если говорить вот таким платоническим языком, или по-аристотелевски, да, материя, которая сама стремится к своей форме. То есть это вот такой концепт, он очень глубинный, который вот действительно восходит вот к этим истокам античной метафизики. И вот Григорий Ниский, собственно, он же не говорит, на самом деле, ни про коней, ни про колышки, ни про атомы и ни про души. Он говорит о другом. Он говорит о том, что при всеобщем воскресении материя станет не вот этой пассивной восприемницей, а она станет другой, она преобразится, да, вот будет новая земля, новое небо. Собственно, материя станет другой, а она станет не пассивной восприемницей всего, а приобретет некую самостоятельную активность, способность отвечать тому началу, которое ее призывает к себе. Поэтому снова, если говорить не о механизмах воскресения, а вот этой общей идеи, той идеи, которая стоит, то вот это один из вот этих моментов. В чем состоит это восстановление? Вот один из этих аспектов – это преображение вот этой материальной составляющей мира. Следующий момент. Для Григория Ниского, если он говорит о вот этом действительно возвращении к благобытию, поздневизантийским языком, если говорить, оно здесь связано еще вот с чем. Для него опять нет, не актуально вот это представление Оригена о смене ионов и о присуществовании душ. Да? То есть сколько душ, столько тел в пределах нашего иона. И дальнейшее восстановление в благе, это уже для него не воспринимается как, скажем, процесс, имеющий вот эту свою механику, которую можно описать, а воспринимается именно как этическая цель, то, к чему в конечном итоге все движется. То есть, несмотря на то, что он предлагает некое свое объяснение смерти и воскресения, он концентрируется как раз именно на теме воскресения, но не на механизме апокатастасиса. То есть он, в общем-то, не делает как раз вот того самого, за что Ориген потом получает вот этот весь шквал критики. Именно потому, что вот этого объяснения, как апокатастасис устроен по-оригеновски, уже нет. Он концентрируется на умирании и воскресении. То есть, опять-таки, да, вот это, можем, кстати, личность сестры Макрины здесь тоже играет вот большую роль, потому что вот он переживает эту конкретную смерть, и, видя вот эту конкретную смерть конкретного человека, он говорит о воскресении конкретного человека в его конкретном теле. То есть как раз то, о чем Ориген говорит меньше, как раз на этом Григорий Ниский концентрируется, и снова для него уже более важна вот этот микрокосм, микроэон и отдельный путь отдельно взятого человека. поскольку, как мы говорили, да, Григорий Ниский, его интересует душа отдельного человека, отдельная его судьба до смерти, в смерти, после воскресения, в этом смысле он не строит таких вот глобальных картин, так как это делает Ориген. Ориген вот в том же «О началах» целая вот отдельная главка про духов, про падших духов, про ангелов и так далее, как это происходит. То есть для Григория Ниского дать такую вот картину всего мира, разложить ее вот на уровни, показать, как каждый уровень, что с ним происходит в перспективе смерти, воскресения, суда и последующего апокатастасиса, для него такой задачи, ну, насколько я понимаю, да, он не ставит перед собой задачу, а писать ее снаружи с позиции вот этого интегрального целого. Для него интересно, и то, что у него получается сделать, описать это как бы изнутри, с позиции вот отдельно взятой души. Поэтому, с одной стороны, он приходит к тому, что все должны спастись, что вот это всеобщее восстановление должно охватить всех. А вот что значит «все»? Что значит вот это всеобщее спасение? Что вот в это вкладывается, в эту полноту? Не знаю, может быть, говорю, что, может быть, просто я не знаю всех текстов в полной мере, так что вот ими оперировать. Но из того, что я знаю и помню, получается так, что структура вот этой всеобщей полноты, она им не прописывается, так что вот объяснить подробно, кто эти все. Если говорить про того же Оригена, которого вот обвиняли в том, что дьявол спасется, он объясняет, что как это произойдет. А так, что дьявол не спасается, потому что он уже не дьявол, к примеру. Да? Да, вот эта аргументация. То есть вот объяснение, как это может быть. В этом смысле Григорий Ниский, он вот таких вот конструкций нам не предлагает. Поэтому и снова, то есть с одной стороны, может быть, в определенной степени снова он, смотря на Оригена с его вот этой попыткой дать подробную картину, понимает, что этим путем вообще лучше не идти, потому что он не приводит к такому итогу, который большинство может вместить. Кто-то вмещает, но вмещают немногие. В большинстве все-таки такие решения вызывают только споры. И видя то, как это происходит, возможно, он сознательно избегает вот такого рода объяснения. А те объяснения, которые дает, это вот такие метафоры, сравнение с вот какими-то понятными нам вещами, но без, тот же самый пример, между конем, да, для Григория Ниского конь привязанными колышками, да, а для Оригена это учение о телах, имеющих эфирную природу. Ну, то есть Григорий Ниский обходится метафорой, а Ориген предлагает некое метафизическое объяснение.
1: Такая понятийная же структура,
0: да,
1: можно сказать.
0: Угу. Вот. И оказывается, да, что как только эта понятийная структура, ее читатели сразу превращают обратно в образ, и этот образ становится таким чудовищным, что лучше бы этой понятийной структуры и не было. Он очень чудовищным, да, удивительным, необычным. Кстати, для Оригена опять это совершенно нормально. Да, другой мир, да, другая земля, другое небо, все другое. Почему от человека мы должны считать, что он будет вот такой же вот с руками, ногами, с головой, с двумя глазами? Да и вообще не обязательно. Но это настолько необычно, настолько невероятно, что это становится неким препятствием для того, чтобы все остальное его учение воспринимать серьезно только из-за вот таких интуиций. Поэтому тут мы сейчас должны к Ареопагиту вернуться, который говорит о том, что чем необычнее образ, тем он, как сказать, серьезнее отвлекает нас от наших антропоморфных представлений о Боге. Но снова, да, это вот во многих случаях так, к сожалению, не работает. И можно еще привести такую параллель прямо между биографией Григория Ниского и Оригена, да, поскольку Ориген все-таки это человек, который создает целую школу и ведет за собой огромное количество людей, а Григорий Ниский все-таки это вот такой одинокий мыслитель, который даже вот в своем кафедральном городе за всю жизнь то ли один раз был, то ли вообще не был, вот в этой самой Ниссе. Не, по-моему, приезжал, кажется, изредка. Вот. Иными словами, да, вот такой вот епископ без паствы. Кстати, снова вот его маргинальность в богословской среде и, с другой стороны, вот его близость к среде монашеской. Опять-таки, вот она здесь не зря Авва Евагрий как раз вероятнее всего имел учителем именно Григория Ниского. До сих пор, кстати, когда дойдем, тоже ходят споры, что за Григорий был его учителем.
1: Богослов или Ниский.
0: Да, богослов или Ниский. То есть у него есть как раз письмо Григорию, только неизвестно какому. Возвращаясь теперь, понятно, что Григорий Ниский, когда рассуждает об апокатастасисе. Вообще даже не об апокатастасисе, а в целом об оригеновском наследии. Он относится к нему, сейчас объясню тоже, хотел сказать критически, не совсем то слово. Дело в том, что мы знаем, что после смерти Василия Великого одна из первых забот, которая выпадает для Григория Ниского, это написание того, что получило название «Защитительного слова брату Петру». Это оправдание Василия Великого в самой затее написать «Шестоднев». То есть и в нем видели некое вот что-то такое совершенно еретическое в его интересе к языческой мудрости, к языческой науке. И он что, собственно, делает? Он показывает то, что вот эта языческая мудрость, языческая наука в синтезе с христианским учением не представляет собой чего-то предосудительного. И когда дальше он обращается к наследию Оригена, вот здесь стоит та же самая задача. То есть он понимает, какая критика может, и в общем, ну, она это существовала уже на тот момент, какая критика может быть и реально обращена к Оригену в связи с его интересом к язычеству. А с другой стороны, он понимает, как с этой критикой работать. У него есть существенный опыт. Он понимает, что нельзя просто так взять и использовать целиком некие языческие концепции для обоснования того или иного христианского богословского учения. Что уровень критичности восприятия языческой философии уже спустя век после Оригена, он другой. И поэтому Григорий Ниский здесь вот как раз идет таким путем. Он с одной стороны, принимает основное направление мысли Оригена, саму идею вот этого всеобщего восстановления. Но с другой стороны, он критически фильтрует те элементы языческой философии, которые могут быть устранены здесь, если это возможно. Поэтому, если мы говорим, что Ориген – это вот некий такой первопроходец в плане синтеза христианского богословия и античной науки, то Григорий Ниский, в общем-то, идет этим же самым путем, но уже спустя целый век. И спустя целый век у него уже другие цели, другие инструменты, просто потому, что уже за этот век таких образцов уже достаточно много. Оно так не работает. Поэтому здесь, понимаете, вот какая вещь. Мы, когда мы читаем святых отцов, мы их воспринимаем как людей, которые вещают священную мудрость. И, в общем-то, ожидаем того, что они правы в своих рассуждениях. А что Ориген, что Григорий Ниский, что их более поздние последователи, все-таки для них есть пространство действительно догматических суждений, которые действительно являются предметом веры, и те границы, за которые переступать не следует. Но кроме этого, у них есть целое пространство того, что мы сейчас называли научным поиском или научно-исследовательской работой. Это будет звучать немножко странно, но для них действительно это, с одной стороны, пространство вот теологуменов, отдельных богословских мнений, и пространство вот той науки, которая им досталась. И они пробуют, смотрят, что из этого получается. Что-то получается, что-то нет, что-то отбрасывается, что-то продолжает жить. То есть это, ну, реальная работа со смыслами. И то, что работает в одном веке, в другом веке уже не работает. И почему, собственно, богословие... Почему богословие – это не физика там, или не химия, или еще что-то? Хотя, а с другой стороны, это и, с одной стороны, не является вот этой точной, естественно, а с другой стороны, очень на нее похоже. Именно потому, что мы, с одной стороны, да, вынуждены иметь дело с некими действительно строгими определенными фактами, но в точных науках проверяемые, в догматической науке принимаемые как, ну, собственно, как догмат. А с другой стороны, они перемешаны с некими пробными конструкциями, с некоторыми построениями. И хотя, да, в той же физике есть ньютоновская физика, да?
1: Конечно, как... на научной революции мы
0: да.
1: сейчас
0: берем. То есть, с одной стороны, ну я просто к чему, да, что вот, ньютоновская физика обладает истиной или не обладает? Да, вот можно задать такой вопрос. Вот. В том смысле, да, что точно так же. То есть, с одной стороны, ньютоновская физика, то, что утверждает, это не является ведь ложью в большинстве случаев. Но, с другой стороны, она не является абсолютно полной картиной мира. То есть вот здесь есть некое в ходе эволюции, да, вот этих точных наук, мы видим, что есть нечто изменяющееся, есть нечто неизменное. В этом смысле вот, в догматическом развитии богословия есть вот эта догматическая линия, и есть та, которая остается неизменной. то, что выражается, в общем-то, в решении Вселенских соборов, то, что вот выражено в основе члена символа веры. И есть пространство тех или иных гипотез, предположений. Одни из них оказываются рабочими, другие – нерабочими. Некоторые из них по своей идее верны, да, а по исполнению не выдерживают испытаний временем и так далее. И с исторической точки зрения, в каждом веке, в каждом десятилетии, может быть, мы смотрим на вот этот баланс между вот этим догматическим зданием и богословско-экспериментальным, как бы это странно ни звучало, эти балансы можно выстраивать по-разному.
1: На этом мы прервемся и пока что остановим наш разговор об апокатастасисе. Сегодня мы говорили о такой эсхатологической тематике, можно сказать, о глобальной священной истории. И в следующий раз мы можем поговорить об истории, о смысле истории. Я подвожу к тому, что мы можем взять другого человека, который наследовал оригеновским идеям, поговорить о Евсевии Кесарийском. Я думаю, что ему можно посвятить тоже отдельную программу. Конечно. И проговорить те идеи, те мысли, которые он усвоил из оригеновского наследия и также предложил христианскому богословию для решения тех или иных исторических, историосовских вопросов. Я благодарю за этот разговор. Напоминаю, что мы говорили об оригеновской идее апокатастасис и ее восприятии, да, в рамках цикла бесед о платонизме, неоплатонизме в христианской и языческой мысли с Дмитрием Сергеевичем Курдебайло, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
3: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В прошедшие месяцы нашего вещания вы немало узнали об акции «Неделя православного донора». Это совместный проект «Радио «Град Петров» и городской станции переливания крови при поддержке фонда президентских грантов. Перед торжественным открытием акции 22 мая в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александра Невской лавры состоялась пресс-конференция в Санкт-Петербургском центре ТАСС, участники которой говорили о самом проекте, об особенностях приема крови и трансплантации костного мозга, о просветительских аспектах донорского движения. Иеромонах Алексей Степанов, секретарь наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, рассказал, как неожиданным образом территория лавры связана с историей донорства в нашем городе.
4: В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре был центр переливания крови. Это наследие того времени, когда монастырь не существовал. Но среди многих и многих учреждений, достаточно чуждых православию, которые, к сожалению, в советские годы были в Александро-Невской лавре, центр переливания крови, он весьма и весьма коррелировал с действующей церковью, с Свято-Троицким собором, который был еще открыт в советский период. И также до 2007 года действовала станция переливания крови. Мы дружим с городской станцией переливания крови. Они регулярно приезжают к нам. В юбилеи проходят станции в Духовно-просветительском центре. И как и предыдущий наместник епископ Назарий, так и нынешний епископ Вениамин полностью поддерживают деятельность станции. И мы рады принять неделю православного донора в стенах нашей святой обители. Как мы знаем, врачи у нас заботиться о здоровье организма. Священнослужители стараются помогать людям заботиться о душе. Нельзя не отметить общей важности и того, и другого дела. Даже основа социальной концепции нам говорят о том, что донорство крови, оно всячески поддерживается, потому что это воплощение заповеди Христовой о любви друг к другу. Мы знаем, что переливание крови помогает многим людям спасти жизни. И это как нельзя более точно олицетворяет фразу Спасителя о том, что необходимо положить душу свою за други своя. Очень надеюсь, что данное начинание Неделя православного донора станет традиционным событием. Мы, стены и насельники обители, которые тоже регулярно участвуют в акциях по переливанию крови, всегда рады принимать подобные мероприятия у нас.
3: О том, каково участие городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, говорила Татьяна Засухина, главный врач.
5: В нашем городе достаточно много проходит различных акций, инициатив, направленных на пропаганду безвозмездного донорства крови. Но все равно еще остаются определенные какие-то категории людей, которые не в полной мере информированы об этом важном и серьезном деле. Как раз инициатива в данном случае исходила не от нас, а как раз от Православной Церкви. Мы не могли не поддержать проведение такой акции, направленную также действительно прежде всего на информирование, но не только информирование и пропаганда, но и непосредственное проведение мероприятий по забору донорской крови. Действительно, нас связывают серьезные, хорошие, дружеские отношения с Александрой Невской Лаврой, с этой Меккой, с этим намоленным местом, с огромной историей. Мы с большим пиететом продолжаем туда возвращаться, хотя почти 20 лет, как мы не находимся на территории Александры Невской Лавры. Городская станция переливания крови непосредственно принимает участие в этом мероприятии, а именно 22 мая, в пятницу, на территории Александры Невской Лавры состоит выездное донорское мероприятие, в котором примет участие выездная бригада нашей городской станции переливания крови, организует выездной прием доноров. Но акция не проходит только в один день. Это у нас целая неделя, как и объявлено, неделя православного донора. И в последующие дни с 25 по 29 мая уже на нашей непосредственно станции Московский проспект, дом 104, мы будем принимать организованные группы в рамках проведения недели православного донора. Ученые всего мира еще сегодня не придумали, чем заменить донорскую кровь. Хотя разработки такие ведутся, в определенных больших биорегуляторах пытаются вырастить эритроциты, хотя они тоже делаются из крови человека. Поэтому ближайшее десятилетие без доноров, без их маленького подвига, как мы называем, без их участия, нельзя спасти, в прямом смысле слова, многие человеческие жизни. Потому что пациентами, которым переливают кровь, это действительно от мала до велика, и донорская кровь требуется ежедневно и сейчас. Те, для кого мы заготавливаем донорскую кровь, это новорожденные детишки в нашей первой городской больнице, недоношенные дети. И это самые старшие возрастные группы, и все их лечение тоже не может обойтись сегодня без донорской крови. Я уже не говорю про травмы, кровотечения, сложные ситуации при родах. Поэтому все, что делают наши доноры, и все, что направлено на то, чтобы как можно больше людей желали помочь другим людям, даже из точки зрения непосредственной помощи, но и с точки зрения своего морального, духовного развития. Наши очень многие доноры отмечают, такое слово удовлетворение на них не совсем подходит, но после того, как они сдали кровь и понимают, что они помогли другим людям, и на самом деле одна вот доза донорской крови, эти 450 миллилитров в специальном мешочке, могут спасти не одну, а несколько человеческих жизней. Поэтому чем больше будет таких людей в нашем городе, тем лучше.
3: Почему же так важно донорское движение для верующих людей? Об этом рассуждал протоиерей Андрей Битюков, настоятель храма во имя святой мученицы Раисы Александрийской при Институте детской онкологии, гематологии и трансплантологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова.
6: Я думал, как лучше подготовиться к сегодняшней встрече, и ничего лучше не придумал, как стать в этот день с утра донором в третий раз. Сегодня, да, удалось сдать кровь. И, конечно же, для нас, для верующих людей, самое главное в жизни – это уподобиться Христу. А как мы можем уподобиться Христу? Только через любовь, через доброделание, через милосердие и сострадание. А есть некое мнимое заблуждение о том, что Ветхий Завет запрещает употребление крови, но это совершенно мнение несостоятельное, потому что Ветхий Завет запрещает употребление крови исключительно в пищу. Есть такой тип заповедей в иудаизме, который называется коротким словом «хок». Так вот, даже этот «хок» касается только употребления крови в пищу. Это очень строгая заповедь, но она касается только пищевых моментов, тогда как медицинские аспекты или какие-то другие обходятся стороной. Поэтому ссылаться на библейский запрет на употребление крови несостоятелен. Это надо, конечно, помнить в первую очередь. А для христианина любая возможность сделать добро, как мы знаем из послания апостола Павла, является базовой необходимостью, и наоборот, отказ от возможного делания добра становится для человека грехом. Как говорит нам послание апостола Павла, что тот, кто может делать добро и не делает, тот грешит. Безусловно, Христос своей жизнью, своей кинетической любовью, которую он умалился ради человека, показал нам путь жертвенной любви, которую мы можем исполнять совершенно разнообразным способом. И есть у нас проблема мегаполиса, когда люди реально не знают, кому они могут помочь. Вот эта невозможность какой-то помощи делает человека каким-то безоружным, что ли. А проблема дела недобра стоит очень остро. Поэтому как раз сдача крови является одной из возможностей сотворить любовь и сотворить эту любовь совершенно анонимно. Потому что называется, наша правая рука, в которую вставлен катетер, не будет знать, что делает левая и кто будет адресатом нашей крови. Тем более, что, возможно, мы приобретем себе и кровных братьев, и даже если человек находится вне церкви, может быть, как раз кровь верующего, причащающегося человека будет для него одной из возможностей услышать голос Божий к себе. Также мы сталкиваемся с таким чувством, которое происходит у человека, особенно после потери близких людей, это чувство вины. И человек ищет способов избавиться от этого чувства, и как раз, мне кажется, донорство является одним из способом как раз совершить это милосердное дело ради своих усопших, ради пользы живущих. Поэтому, конечно, нужно решиться, помня, что условия для кровосдачи сейчас комфортные. Люди, которые это делают, профессионалы, это не больно. Это не опасно. То есть, опять же, не надо себя в этом плане ограничивать, а стараться максимально реализовать этот призыв Божий и попробовать вот эту новую форму делания добра. Потому что иногда человеку кажется, что вот есть некий небольшой список этих возможностей, а он гораздо более широк, и поэтому не надо бояться пробовать. Поэтому я всех призываю попробовать прикоснуться к этому благому делу и действительно умножить любовь и сострадание, милосердие на нашей земле. Приходите, пожалуйста.
3: О своем опыте участия в донорском движении говорил Виктор Андронов, руководитель благотворительного фонда «Энергия доброты», основатель федерального проекта «Первая помощь».
7: Начну с того, что мой донорский путь 40 лет назад как раз и начался в Александро-Невской лавре, и как раз, наверное, там я посетил первый раз храм. И уже тогда мне пришла в голову мысль, что, наверное, порядок в этом мире будет тогда, когда мы будем жить по законам Творца этого мира. И никто меня не переубедит, что нет ничего важнее человеческой жизни. Это самый большой подарок, который нам дал Господь Бог. Конечно, вторая цитата, которая у меня засела в голове, это то, что если все люди, которые на земле посещают храмы, будут жить по заповедям, наверное, в мире тоже будет порядок и благоденствие. В блокадном Ленинграде моя бабушка сдавала кровь. Тогда Ленинград отличился тем, что единственный случай, наверное, в мировой истории, когда один регион еще снабжал донорской кровью соседние два региона, тогда два соседних фронта. А у нас есть большая проблема в России, то, что не хватает доноров костного мозга. Каждый день, по статистике, мы теряем 10 человек примерно из-за того, что не можем найти в нашей стране совместимого донора костного мозга. Причем сама процедура, она не намного сложнее, чем сдача крови. Она примерно такая же, как человек, который сдает на станции переливания крови тромбоциты или плазму. Из 42 миллионов добровольцев, которые в любой момент безвозмездно, подчеркиваю это, готовы помочь нашему тяжелобольному пациенту, россиян всего 300 тысяч. 300 тысяч – это за примерно 13 лет активной деятельности, информации и пропаганды донорства костного мозга. Став донором костного мозга 2 года назад, я ощутил действительно вот это счастье, когда ты несешь ответственность и выполняешь свой христианский долг по отношению к ближнему. Ребенок, которого мне удалось спасти, сейчас живет в Перми, уже заканчивает школу. И это большое счастье, когда ты чувствуешь, что ты конкретно помог конкретному человеку. И у этого мальчика, который сейчас выздоравливает на другом конце России, теперь такая же группа крови, как у меня. Возможно, у него уже такой же цвет глаз, как у меня. У меня в 59 лет появился еще один сын, с которым, я надеюсь, мне удастся встретиться, если этому будет содействовать регистр и фонды, которые это устраивают. Вы занимаетесь какой-то сложной деятельностью, возможно, вы многим помогаете и тратите на это много времени, но нет ничего проще и ничего быстрее, чем вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. На это у вас уйдет примерно 15 минут сдать образец крови или образец слюны. Мы работаем в этом направлении каждый день. Вы можете обратиться в наш благотворительный фонд или на станцию переливания крови, или найти информацию в интернете, можно зарегистрироваться на госуслугах. И очень часто на донорских акциях я рассказываю донорам, что сдавая 450 грамм, добавьте еще одну пробирку, и в этот момент вы даете гарантию спасения жизни своему генетическому близнецу, возможно, еще не родившемуся, а возможно, который уже за стенкой этого медицинского учреждения ждет помощи именно от вас. Давайте будем соблюдать заповеди, тогда мы вместе сможем делать мир лучше.
3: О вопросах трансплантации костного мозга в пресс-центре ТАСС было выступление Любови Гавриловой, медицинской сестры отделения криоконсервации с лабораторией контроля качества гемопоэтических клеток НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой при Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени академика Павлова.
5: Трансплантация костного мозга. Для начала нужно понимать, что такое костный мозг. Это очень серьезный орган в нашем организме. Костный мозг находится в костях, в больших трубчатых костях, в больших плоских костях. У взрослого человека в основном большее количество у нас в тазовых костях, подвздошной кости, в гребне. Трансплантация нужна людям при заболеваниях крови, онкологических заболеваниях. Трансплантация бывает аутологичная и неродственная или родственная донорская, аллогенная. При аутологичной трансплантации, когда человек свои же клетки заготавливает для того, чтобы, если химиотерапия не помогает, он проходит высокодозную химиотерапию, потом восстанавливается своими же клетками, которые мы заготавливаем, замораживаем, он проходит лечение, и потом же ему переливают для того, чтобы он восстановился. Но у нас сегодня речь про донорские клетки костного мозга. Это могут быть родственники или не родственники. Сейчас как раз говорим про неродственных доноров костного мозга, совершенно чужих людях. Но есть человеческий лейкоцитарный антиген, 10 антигенов основных, которые входят как раз в этот код, который, когда мы сдаем пробирку на типирование, появляется вот этот код антигенов, и эти 10 антигенов подыскиваются также у пациента. Когда 10 из 10, мы говорим о том, что мы нашли совместимого, 100% совместимого донора костного мозга. Какие заболевания лечат трансплантация костного мозга донорской аллогенной? Это заболевание в основном острого лейкоза, то есть это онкогематология, серьезные заболевания. Человек и не может обойтись. Если у него не будет трансплантации костного мозга, его костный мозг не работает, он погибнет и не сможет он жить. Поэтому это жизненно необходимо. В нашем отделении и в других клиниках трансплантации стараются делать день в день, так называемый день ноль, когда пациент готовится за несколько дней до трансплантации, донор готовится, и в день ноль они встречаются. Пациент ждет своей трансплантации, донор сдает клетки, и вот эти клетки в день ноль переливаются. У нас сейчас речь идет про то, что у нас мало доноров костного мозга, неродственных. И мы призываем всех, что кто в основном это люди, конечно, которые приходят в отделение переливания крови, они более активны, и они об этой теме знают. Очень многие не знают, потому что к донорству не имеют никакого отношения. Мы как раз хотим рассказать про эту тему, что приходите, сдавайте кровь, сдавайте образцы, тогда будет больше шансов на излечение, тогда можем сделать доброе дело. Я хотела сказать, что насколько это опасно или больно, или не больно. Два способа заготовки стволовых клеток костного мозга. Это либо берется из тазовой кости. Костный мозг не имеет никакого отношения ни к головному, ни к спинному мозгу. Тазовая кость, гребень подвздошной кости, находится у нас, вот если на талию положить руку, вот куда опирается наша рука, это и есть тазовая кость. Вот из гребня кости в операционный под общим наркозом, это не больно, берут шприцом прямо из кости, берут костный мозг, он такой же жидкий почти как кровь, и заготавливают в пакеты определенные для заготовки крови. Этот костный мозг обрабатывается в течение там нескольких часов, и концентрат стволовых клеток, выделенных из костного мозга, переливается пациенту вот как раз в день ноль. Второй способ заготовки клеток – это из периферической крови. Когда донору в течение 5 дней проводят стимуляцию, подкожно колят препарат для того, чтобы сказать костному мозгу, чтобы клетки, стволовые клетки вышли в периферическую русло. На специальных сепараторах такие машины для заготовки крови, плазмы, компонентов крови. Человек лежит в комфортных условиях. В течение в среднем 3-4 часов у него из одной руки берут кровь, она проходит через сепаратор. Машина забирает нужный слой, и все остальное возвращается донору. Костный мозг, клетки восстанавливаются очень быстро, что при взятии милой эксфузии в операционной, что при взятии сепаратора. Поэтому человек, когда проводит трансплантацию, донор ничего не теряет. У него все восстанавливается в течение там, 2-3 недель. Поэтому это не больно, это безопасно. Это все одноразовые инструментарии. Все донор обследованный, пациент обследованный. Поэтому можно этого не бояться. Рисков нет. Никаких рисков для донора. Потому что донор, во-первых, если у него какие-то есть заболевания или противопоказания, его не возьмут. Если его берут, значит, у него все хорошо, и он ничем не рискует.
3: С напоминанием о том, как именно будет проходить 22 мая акция на территории Александра Невской лавры, говорила Валентина Пас, редактор новостных программ «Радио Град Петров», координатор проекта.
8: Информационное сопровождение идет в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. У нас открыта запись. Можно уже записываться, и мы призываем, чтобы люди, желающие присоединиться к неделе православного донора, регистрировались, чтобы мы понимали, насколько аудитория откликнулась на наш призыв. Всем участникам донорской акции «Радио Град Петров» подготовила подарки памятные. Мы их вручим торжественно в Александро-Невской лавре или, если желающие, придут на станцию переливания крови в день 22 мая. Несмотря на то, что мы заявили время с 9 до 13 часов, можно прийти уже в 9 часов, настроиться, успокоиться, погулять по лавре. И уже в 10 часов непосредственно начнется прием крови. Специалистами выездная бригада будет работать в духовно-просветительском центре Свято-Духовский. До 12 часов будет проходить акция. Далее уже будет демонтаж оборудования. И также можно будет побеседовать с нами, с представителями радио «Град Петров». И экспертов мы, конечно же, пригласим, если останутся вопросы. И самое главное, что на протяжении всей недели можно будет вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. Также будут специалисты присутствовать и в Александро-Невской лавре, и на городской станции переливания крови. Поэтому всех ждем. И, естественно, время – это первая половина дня, потому что это самое подходящее время для забора крови.
3: Итак, открытие акции «Недели православного донора» состоится 22 мая в пятницу в Духовно-просветительском центре Свято-Духовский Александро-Невской лавры. Донация крови будет осуществляться с 10 до 12 часов в этот день. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
9: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. Два раза в году Святая Церковь празднует память самого почитаемого святого. Это можно утверждать без всякого преувеличения и пафоса. Действительно много, да не то что много, а сонмы святых угодников Божиих, то есть тех людей, которые расслышали призыв Христа в своем сердце, откликнулись на этот призыв верой, в жизни своей эту веру явили конкретными делами и кончиной своей о ней засвидетельствовали. Имена многих святых нам хорошо известны. Они занесены в святцы, им пишутся иконы, и мы обращаемся к ним с просьбами о помощи. Но еще больше святых людей, о которых мы ничего не знаем. Ни их имен, ни их жития, ни их жизненного подвига. В своем отношении к святым каждый из нас имеет свои собственные симпатии и приоритеты. Кто-то обращается к одному святому, кто-то к другому. К кому-то мы обращаемся чаще, к кому-то реже, а к кому-то вообще никогда не обращаемся. И это неудивительно, ибо, как говорит апостол Павел, «Иная слава солнца, иная слава луны». Иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Да, всем им слава, но только слава-то разная. Но есть на этом небосводе святости одна звезда, которая расположена прямо у солнца. И она отражает этот солнечный свет многим и многим поколениям людей. Есть один святой, к молитвенному предстательству которого обращались все, обращались всегда. И будут обращаться до тех пор, пока стоит мир. Имя его – святитель и чудотворец Николай, архиепископ Мир Ликийских. Святитель Николай родился около 280 года в малазийском городе Патары. С детских лет он отличался благочестием, воздержанностью, любовью к молитве, к церковной службе, к чтению и изучению Слова Божия. Видя благочестивую жизнь будущего святителя, епископ Потарский, а епископом в Потарах в то время был его родной дядя, которого звали тоже Николай. Так вот, епископ Потарский Николай поставил юношего чтеца, а со временем рукоположил в диакона и в дальнейшем сан пресвитера. Вот с этого времени и начинается та жизнь и те великие и славные дела, благодаря которым святитель Николай снискал себе поистине всенародную любовь. И в первую очередь это дела милосердия, а также чудотворная сила, которую ему даровал Господь и которую он употреблял для помощи нуждающимся людям. Ко времени его пресвитерского служения относятся такие известные факты его жития, как помощь разорившемуся человеку, который от крайней нищеты и безысходности своего положения пришел к страшной мысли использовать красоту и молодость трех своих дочерей для поддержания своего материального положения, да, даже не столько для поддержания материального положения, сколько для средства выжить, для поддержания самой жизни. И во избежание голодной смерти не столько даже себя, сколько своей семьи. Узнав о таком бедственном положении одного из своих посомых, пресвитер Николай помогает ему. К тому же милость свою он творит так, как заповедал Господь в Евангелии, говоря: «Смотрите, не творите милости не вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас». Взявши большой узел с золотом, он в полночь, когда все спали, и, следовательно, не могли заметить его благодеяния, подошел к хижине, где жил этот бедный человек со своими дочерьми. Отворив окно, он бросил золото внутрь, а сам поспешно возвратился домой. В скором времени отец Николай еще дважды таким же образом подкидывал ему золото, позволив этому бедняку не только себя и своих дочерей уберечь от позора и греха, но и обеспечить их приданным и достойно в дальнейшем выдать замуж. Приблизительно к этому же времени относится и проявление сверхъестественной, чудотворной силы святителя, будущего святителя Николая, которая очень ярко проявила себя во время его паломнического путешествия в Палестину на корабле, когда разыгравшийся страшный шторм на море не оставлял ни команде, ни пассажирам корабля ни малейшего шанса на жизнь. Люди стали обращаться к отцу Николаю с просьбой о помощи: «Если ты, святой отец, не поможешь нам свою молитву Господу, — говорили они ему, — то мы погибнем в пучине морской». Отец Николай успокоил их, посоветовал возложить надежду на милосердие Божие, а сам на палубе корабля, встав на колени, стал горячо молиться. Сила молитвы оказала немедленное воздействие. Ветер утих, морские волнения прекратились, тучи разошлись, ярко засветило солнце, наступила тишина, то есть произошло чудо. Буря была укрощена, а люди спасены. Поклонившись святым местам, будущий святитель хотел удалиться в пустыню, но Господь призвал его служить людям в миру. Избегая человеческой славы, святой Николай отправился не в родной город Потары, а в митрополию Ликийской области, город Миры. В то время скончался архиепископ Миролекийский Иоанн, и епископы Ликийской области собрались в городе Миры для избрания нового архиерея. И Господь чудесным образом указал им на своего избранника, пресвитера отца Николая. При вступлении в управление Миролекийской епархии святитель Николай сказал сам себе: «Теперь, Николай, твой сан и твое место требуют от тебя, чтобы ты всецело жил не для себя, но для других». И это действительно было так. По словам святителя Дмитрия Ростовского, святитель Николай был зеркалом добрых дел стаду своему, то есть отражением и примером добродетели, и служил, по слову апостола Павла, образом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. В епископском сане святитель Николай остался по-прежнему человеком смиренным, кротким, милосердным. Двери его дома были всегда открыты для всех нуждающихся. Во время гонений на церковь при императоре Диоклетиане святитель Николай был заключен за исповедание веры в тюрьму. Перенося на равных со всеми тяготы заключения, он в неволе остался верен своему архипастырскому служению. Словом, делом и в первую очередь своим личным примером
11: утешая, помогая и укрепляя своих союзников. В 311 году император Галерий, сменивший Диоклетиана и страдавший от страшной неизлечимой болезни, повелел освободить всех христиан из тюрем, расчетливо полагая, что они за такое вот его снисхождение в отношении их должны молить своего Бога об его исцелении. Получил свободу и святитель Николай. Вскоре император Константин Великий даровал церкви легализацию, свободу. А это значит, что помимо повседневных забот и трудов прибавились и новые. Это открытая борьба с язычеством, постройка храмов, упорядочение церковного богослужения и благолепия, оглашение крещения тех язычников, которые обращались ко Христу. В 325 году в городе Никея состоялся Первый Вселенский собор, и святитель Николай, как один из епископов Вселенской церкви, принимал участие в этом соборе. Вот существует такое предание, что во время одного из соборных заседаний святитель Николай ударил по щеке Ария. Арий – это еретик, который отвергал божественную природу Христа, и, собственно, основной целью созыва Первого Вселенского Собора и являлось осуждение учения Ария. Но, несмотря на то, что этот эпизод отображен и в житии, и в акафисте святителю Николаю, его следует признать не более чем вымыслом. Потому что представить себе, что человек, который является образом кротости, вдруг стал распускать руки в отношении пускай даже такого опасного для церкви человека, каковым являлся Арий, представить себе такой картины просто невозможно. Она абсолютно не согласуется с тем образом святителя Николая, противоположной ему. Так что этот эпизод из жития святителя надо воспринимать исключительно как плод народной фантазии. Первый Вселенский собор был представлен очень достойными людьми, и все проблемы и противоречия были решены ими без драк и потасовок. В своем отношении к людям заблуждающимся, даже к еретикам, святитель Николай проявлял свойственную ему кротость и великодушие. И самым действенным способом для их обращения он считал не оплеухи и пощечины, а Слово Божие. Вот, например, преподобный Андрей Критский в своем похвальном слове святителю Николаю приводит следующий пример такого вразумления одного из еретиков. «Некогда ты, как повествуют, осматривая лозы винограда Христова и встретившись с мужем блаженной памяти Феогнием, словами Писания обличил его в заблуждении, обличал до тех пор, пока не обратил от лжи к истине». Но по элику в нем таилось раздражение, происшедшее от всего обличения. Ты, заметив это, возвышенным голосом произнес к нему сие апостольское увещевание. «Да не зайдет солнце в гневе нашем, брат мой, помиримся». Вот такое отношение к заблуждающимся людям для всех нас очень хороший пример. Особенно сегодня, когда таких заблуждающихся вокруг нас очень и очень много. Так вот, правоту свою надо доказывать и отстаивать не обвинениями в чей-то адрес, не скрипя зубами от злобы, не демонстрациями с плакатами и не пустыми разговорами, а отстаивать свои убеждения и интересы православной церкви надо делом. То есть так, как это делал святитель Николай, словом Божиим, кротостью, любовью, милосердием и, главное, личным примером. Очень много великих и славных дел явил святитель Николай во время своей земной жизни, как читаем мы в Акафисте святому, «Буря недоумений смущает мне ум, как достойно есть петь и чудеса твоя, блаженни Николая. Никто же бы может их исчести, аще бы и многими языки имел и глаголоти восхотел». Поэтому я не буду, наверное, более приводить примеров из жития святителя Николая, так как все его, видимо, хорошо знают, а кто не знает, может легко познакомиться с этим замечательным житием. Скажу лишь, что дата его кончины точно неизвестна. Приблизительно между 345 и 351 годами. Погребен он был в соборной церкви города Миры, а в конце XI века его мощи были перенесены в итальянский город Бари, где и покоится до сего дня. Спустя 4 столетия после его кончины Преподобный Андрей Крицкий, совершая службу в память святителя в Мирликийском храме, описывает жизнь и труды святителя Николая следующими словами. «Как же назовем тебя? Земледельцем? Так. Это имя, взятое в духовном значении, прилично тебе, ибо ты, истребив во всей области Ликийской плевелы неверия, удобрил умные пажити, посеял на них живое слово благочестия и собрал в души, как в некие житницы, духовную жатву. Назовем ли тебя архитектором, непогрешим, ибо орудием слова своего ты разрушил идольские жертвенники, эти гнездилища демонов, воздвиг церкви Христу, устроил святые храмы в честь мучеников и, как трудолюбивый земледелец, соделал плодоносным виноград сей. А зодчеством духа, как мудрый архитектор церкви, утвердил оную на основании истинной веры. Назовем тебя воином, название будет справедливым, ибо, сражаясь с невидимыми силами, ты, как некий военачальник, приял все оружие духовное, припоясал чресла твои истинную, облегся в броню правды и обул ноги твои в твердость евангельского мира. Отражая шлемом спасения нападения страстей, ты остался твердым и неподвижным, подобно камню. Защищая щитом веры и непоколебимой надежды от стрел вражеских, ты поражал противников своих ударами и, разрушая все их коварства, мужественно ограждал от них пасту свою». Сложно что-либо добавить к этому похвальному слову преподобного Андрея Крицкого, но вот о чем, может быть, стоит задуматься. Почему же все-таки мы так часто обращаемся к святителю Николаю? Как поем мы в акафисте ему: «Радуйся, Побозе и Богородице, все наши упования». То есть как бы третий в этой, если так можно сказать, иерархической лестнице. Третий для наших упования, наших молитв, нашей любви и нашей надежды. В чем феномен этого человека, в чем его сила? Почему на протяжении столетий люди совершенно различных эпох, культур и цивилизаций призывают его имя? Само имя Николай переводится с греческого языка как «победитель народов». Но ведь победитель побеждает чем-то, либо силой своего оружия, либо силой ума. Мы знаем имена таких людей, которые, совмещая в себе таланты, гениальность и умение владеть оружием, действительно побеждали многие народы. Ну, достаточно вспомнить имена Александра Македонского, Юлия Цезаря, Чингисхана, Наполеона. Только где плоды всех этих побед? От созданных ими когда-то империй не осталось и следа, а сами эти победители давным-давно на суде Божием. Да, память о них осталась, но только на страницах истории, и не более того, к их помощи никто не взывает и поддержки никто не просит. Победа святителя Николая куда более глобальная, чем нежели победа силой ума или оружия. Ибо он завоевывал не государство, не территории, а сердца и души людей. И завоевал он их один раз и на все времена. А что же это за оружие, с помощью которого была одержана столь потрясающая победа? Вот среди тех многих добродетелей, которые присущи святителю Николаю, стоит, наверное, особо отметить две. А первой мы слышим в Тропаре Святому: правила веры и образ кротости. Образ кротости. Кротость. Вот уж действительно странное оружие, странный инструмент для победы. Ведь для нас с вами под понятием кротость в первую очередь подразумевается какая-то слабость человека, его некая податливость. Но это не так, ибо кротость — это великая сила, сила, заставляющая человека подчинить свою волю воле Божией. Это сила, которая помогает человеку победить в борьбе с самим собой. А ведь победа над самим собой, над своей злой волей, над греховным началом – это и есть самая трудная победа. И вот что еще очень важно. Кротость делает человека неуязвимым. Неуязвимым для тех стрел, которые в него направляются. Ведь что человека более всего уязвляет? Вот что приносит нам боль и раздражение? Это чувство уязвленного самолюбия. чувство уязвленной гордости. А вот если нет в человеке этого самолюбия и гордости, это значит, нет той болевой точки, по которой можно бить наповал, то как тогда можно свалить такого человека? Да никак нельзя. Значит, кротость — это сила. Это непроницаемая сопротивляемость злу. И вот что еще следует отметить в личности святителя Николая. И это, собственно, то, что нас так к нему и привлекает. Это милосердие его. Невозможно исчислить тех добродетелей, которые он оказал людям. Это исцеление больных и возвращение к нормальной жизни заблудших людей, и избавление от казни невиновных, и спасение в море утопающих. Часть этих славных дел описана в его житии, но о многих мы и не знаем. Но если бы это была только история, если бы это было только свидетельство о том, что когда-то было, то к святителю Николаю никто бы не обращался. Мы просим его помощи не потому, что в его житии описаны многие чудеса, а потому что каждый из нас ощущает его помощь в своей реальной жизни. Потому что любовь, милосердие,

0: смерти никуда не девается. Действительно, если человек имел при жизни любовь, милосердие, желание всем помочь, более того, он имел силу для того, чтобы эту помощь осуществить, то почему же после физической смерти он должен утерять эти качества, когда-то качества его души? Естественно, если человек этого не имел при земной жизни, он не будет этим обладать и в вечности. Но уж если это было, то, естественно, и осталось человеком навсегда. И уже на протяжении 17 веков люди ощущают на себе и его любовь, и его милосердие, и сострадание, и удивительную целительную силу. И поэтому у нас с вами есть все основания утверждать и сегодня, что Господь по нашей вере и по молитвенному ходатайству святителя Николая дарует нам просимое. И вас всех поздравляю с этим замечательным праздником и призываю на вас Божие благословение. До свидания.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, в воскресенье 31 мая на подворье Валаамского монастыря состоится лекция на тему «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Автор лекции – специалист в области русской лингвистики, преподаватель филологии Лиана Цава. Приглашает вас 31 мая в 13 часов в воскресную школу подворья Валаамского монастыря по адресу Нарвский проспект, дом 1, дробь 29.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской метрополии». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Память протоиерея Владимира Сорокина почтили в Санкт-Петербурге. Митрополит в Арсенофии совершил божественную литургию в Софийском соборе. Епископ Митрофан осветил храм иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в поселке Кабралово. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В годовщину кончины преснопамятного протоиерея Владимира Сорокина 20 мая его имя особо поминалось за божественной литургией в Князь-Владимирском соборе, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. На Никольском кладбище Александра Невской лавры у могилы отца Владимира была совершена панихида. В просветительском центре Федоровского собора прошел вечер памяти, который вел его сын и настоятель собора протоиерей Александр Сорокин. Он рассказал, что портрет отца Владимира, украшающий зал, был написан в 1988 году художницей Ириной Ковалевой. У нее была задумка создать серию картин на тему церкви, в том числе портрет современного священника. Протоиерей Владимир Сорокин был тогда ректором Ленинградской духовной академии. Нынешний настоятель князь Владимирского собора иерей Илья Макаров поделился воспоминаниями об отце Владимира, у которого учился в Санкт-Петербургской духовной академии. Он рассказал, что отец Владимир очень любил порядок.

0: порядок, приучал к этому студентов и говорил: «Если есть порядок, будет и любовь». Он трепетно относился к памяти усопших и вел практику синодиков, в которых поминались все, кто имел отношение к тому или иному месту. Теперь синодики есть в храмах, где отец Владимир служил настоятелем, в учебных заведениях и других организациях, например, в нотариальной палате. Отец Илья подчеркнул, что отец Владимир был принципиальным человеком и всегда открыто высказывал свое мнение, невзирая на лица. Напомнил, что впервые в нашем городе стал заниматься катехизацией именно отец Владимир. Он был автором многих церковных начинаний, которые мы сейчас воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Протоиерей Александр Сорокин рассказал, что к годовщине готовилась книга воспоминаний, но завершить ее не успели. Работа обязательно будет доведена до конца, книга увидит свет. Князь Владимирским собором издан памятный альбом. Клирик Федоровского собора протоиерей Дмитрий Сизаненко отметил, что отца Владимира отличала внутренняя свобода. В мире, где все играют роли, он был равен сам себе. Отец Дмитрий вспомнил случай, произошедший, когда он еще учился в Герценовском институте, ныне университете. Отец Владимир велел ему составить список студенток вуза, кормящих матерей, и направил им гуманитарную помощь. Многие люди могут сказать, что благодаря отцу Владимиру их жизнь переменилась. Он был открыт для всех – процветающих и нищих, здоровых и больных, известных и неизвестных. В этом проявлялась его свобода. Было показано слайд-шоу из архивных фотографий, начиная с юности и заканчивая последними снимками. Отец Александр объяснил, какого года та или иная фотография, что за событие и кто на ней запечатлен. Отец Александр показал фотографию надгробного памятника, который уже практически завершен и будет установлен летом. Монумент из серого гранита, на котором высечены слова «Твоя от твоих, тебе приносящая, а всех и за вся», венчает крест из красного камня. В завершении была показана архивная видеозапись освящения храма новомучеников и исповедников российских в 1998 году. Многие из тех, кто запечатлен на этом видео, находились в зале. В канун праздника Вознесения Господня 20 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в Вознесенском храме Колпино. Его высокопреосвященству сослужили благочинный Колпинского округа протоиерей Александр Селиванов, настоятель протоиерей Серафим Сологуб с клиром и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви протоиерей Владимир Комаров был награжден правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона апостола Иоанна Богослова. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, подарил ему сувенирное пасхальное яйцо с изображением преподобного Серафима Саровского и букет цветов. Верующим раздали иконки святой мученицы великой княжны Марии Романовой. В праздник Вознесения Господня 21 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Вознесенском Софийском соборе Царского села. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Геннадий Зверев, благочинный Пушкинского округа протоиерей Никита Зверев, клир собора и другие священнослужители. Среди молящихся были учащиеся воскресной школы. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены иерей Максим Зубрицкий правом ношения камелавки, иерей Сергий Ночкин правом ношения набедренника. Было совершено славление перед иконой Вознесения Господня. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Собору подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Настоятелю преподнесен наперстный крест с украшением. В воскресенье 24 мая Санкт-Петербургская митрополия приглашает горожан на традиционный праздник трезвости в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». В Александро-Невской лавре соберутся духовенство, общины трезвости, социальные работники и все, кому близка идея здорового образа жизни. Торжества начнутся в 17 часов с соборного молебна у Никольского храма на Никольском кладбище. После богослужения участники пройдут крестным ходом по территории лавры. Завершится вечер праздничным концертом в синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления. Начало в 18:30. В Музее христианской культуры в Петербурге пройдет круглый стол «Проживая сакральное». Его проведут в рамках выставки «Традиция. Время. Вечность» 22 мая. Как сообщают организаторы, мероприятие посвящено современной храмовой архитектуре и восприятию сакрального пространства. Участники обсудят вопросы, связанные с архитектурой современного храма, синтезом церковных искусств, влиянием света, звука и материалов на восприятие пространства, а также темой национальной идентичности в сакральном искусстве, сообщают организаторы. Участие в круглом столе примут архитектор и теолог, руководитель мастерской «Прохрам» Дмитрий Остроумов, заслуженный архитектор России Михаил Мамошин, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров, архитектор, руководитель направления храмостроительства Фонда социально-культурного развития «Созидающий мир» Екатерина Кузнецова и другие специалисты. 18 мая в праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» Преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь этого святого образа в поселке Кабралово Гатчинского района и божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященство сослужили благочинный Гатчинского районного округа, протоиерей Владимир Вафин, настоятель храма иерей Алексей Дудин, иерей Вячеслав Краснорусский, Кирилл Межевых, Сергий Яблоков, Вячеслав Шаляпин и Леонид Данилов. На сугубу их тени были вознесены особые прошения, архипастор прочитал молитву о Святой Руси. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к верующим со словом проповеди и отметил епархиальными наградами приходских тружеников и благотворителей. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159-85-09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 42-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 19 главы.
1: В те дни во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием.
0: Послушайте 47-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 14 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам: „Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам“. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете“. Фома сказал ему: „Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь“. И Иисус сказал ему: „Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его“. Филипп сказал ему: „Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас“. И Иисус сказал ему: „Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь: „Покажи нам Отца“? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне“».
3: Христос воскресе, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие, в сегодняшнем зачале снова поднимается тема о том, что Христос — Отче сияние. То есть Он и Отец одно. Он в Отце и Отец в Нем. Тема дел, которыми Христос и раскрыл, что Он в Отце, Отец в Нем, это тема, которая пронизывает Евангелие от Иоанна. Но также здесь подвергается разбору и вопрос о блаженстве после телесной смерти и о том, как достичь ее. Понятие блаженства всегда связывается нашим сознанием с Царствием Божиим. Блаженство человека в нем зачастую понимается нами лишь в контексте воздаяния в загробной жизни. Это неверно, так как из Евангелия мы знаем, что Царствие Божие пришло в силе, и оно внутри нас есть. Таким образом, плоды веры могут быть ощущаемы нами уже сейчас. Исходя из учения Исаака Сирина, загробное воздаяние — это продолжение того, что началось здесь, в земной жизни. Рай и ад начинаются здесь. Рай и ад — не какие-то отдельные места, тем более, что ад разрушен Христом, Его воскресением и победой над смертью. Рай и ад не имеют между собой четкого рубежа. Рай и ад — крайние степени близости и отлучения по отношению к Богу. Рай и ад — это высшая радость и безграничное отчаяние. Там только любовь Божия, по слову святого Исаака. Она или согревает душу человека, или превращает для противящегося ей на земле в бич там за гробом. Не потому, что Бог зол или по-нашему справедлив. Нет. Исаак говорит, что Бог не справедлив, а именно благ, и желает блаженства всем. Но человек, противящийся любви в земной жизни, будет ее противником и после перехода в вечность. Хотя мы и знаем, что в доме Отца Небесного обителей много, но Слово Божие ни в каких человеческих и плотских образах не описывает нам блаженство душ усопших там. И христианские религии или обещают чуть ли не плотское удовольствие,

скрылся, по преданию, от преследований царя в дупле большого дуба, но был обнаружен и вместе с дубом перепилен пилой. Живя на земле, не чуждаясь семейной жизни, деятельно участвуя в государственных делах, в судьбах своего народа, пророк Исаия духом был весь устремлен к жизни иного, небесного Отечества, к созерцанию тайн горнего мира. Его пророчество по глубине и возвышенности, можно сказать, проникнуто духом Нового Завета. Так в свое видение Бога, когда Господь призвал его к пророческому служению, ему, несомненно, была открыта тайна Пресвятой Троицы. Новозаветный характер книги пророка Исаия свидетельствуется также и тем, что сам Спаситель и его ученики особенно часто упоминали именно его пророчество, а также тем, что эта книга широко употребляется в богослужении православной церкви. Во время Святой Четыридесятницы читается почти вся книга пророка Исаии. Сердцу каждого христианина понятны и близки слова из этой книги: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Святой пророк Исаия был погребен недалеко от известного Силаамского источника. Впоследствии его мощи были перенесены царем Феодосием-младшим в Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахерне. В настоящее время часть главы святого пророка Исаии хранится на Афоне в Хилиндарском монастыре.

0: завершает наш церковный календарь рассказ о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Бари. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Честное тело святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, по представлению его было положено в Мирах, ныне это небольшое селение в Турции, где он завершил свое земное поприще. Вскоре его мощи были прославлены от Господа благодатным истечением целебного мира. Почти 7,5 веков мощи святителя Николая хранились под спудом в Сионском храме. В царствовании императора Алексея I Комнина Византийская империя оказалась в состоянии упадка. Опустошительные набеги турок на греческие владения в Малой Азии угрожали не только жизни местного населения, которое жестоко истреблялось, но и самим христианским святыням. Еще в 792 году халиф Гарун аль-Рашид отправился в Миры с целью осквернить гробницу святителя Николая. Но это ему не удалось. Была взломана другая гробница, находившаяся рядом. Едва святотатцы отплыли от берега, как на море поднялась сильная буря, потопившая почти все суда, на которых они прибыли в Миры. Осквернение святынь возмущало христиан. Единственным выходом из этого положения было перенесение мощей святителя в безопасное место. В 1034 году турки овладели Ликийской областью и городом Миры, вследствие чего опасность поругания мощей святителя Николая Чудотворца возросла. В 1087 году святитель Николай явился во сне одному благочестивому пресвитеру в городе Бари, это на юге Италии, и открыл ему волю Божию, чтобы его святые мощи были перенесены из мир в Бари. Пресвитер рассказал об этом клиру и прихожанам, после чего был снаряжен корабль, который отправился в путь под видом торгового судна. Прибыв в Миры, 47 жителей города Бари скрыли истинные цели своего приезда. Прибегнув к хитрости, они проникли в храм, где покоилось тело чудотворца, охранявшееся 4 монахами. Посланцы города Бари под руководством 2 пресвитеров вскрыли мраморный саркофаг, который был наполовину заполнен благоуханным святым миром,

0: и с благоговением перенесли честные мощи на свой корабль. С плачем и скорбью провожали мерликийские христиане, уплывавшие в далекую Италию мощи святителя Николая. Во время обратного пути борийцы еще раз убедились, сколько великой святыней были мощи. Остановившись на ночлег в ликийском городе Патара, они 3 дня не могли сдвинуться с места, пока 5 человек, похитивших частицы святых мощей, не возвратили их. 9 мая по старому стилю 1087 года путешественники благополучно достигли родного города, которому отныне предназначалось хранить великую святыню. Жители Бари с зажженными светильниками и радостными песнопениями встретили святые мощи. Они были положены на время в храме во имя святого пророка Иоанна Предтечи, по другим сведениям, во имя святителя Григория Великого. В первые же дни после этого более 100 больных исцелились от одного прикосновения к гробнице с мощами святителя Николая. Через некоторое время мощи его были перенесены в Бенедиктинский монастырь, где покоились в храме во имя святого мученика Евстафия, до тех пор, пока в 1089 году жители города Бари не соорудили для них подземную часовню-крипту. Папа Римский Урбан II собственноручно положил мощи святителя Николая в мраморный саркофаг. Это вторичное перенесение мощей также произошло 9 мая. С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать этот памятный день. В середине 12 века над упомянутой криптой был сооружен большой 3-нефный храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца. В те времена Италия находилась в юрисдикции константинопольских патриархов. Такое положение существовало до 1196 года, когда норманны завоевали греческие владения в Италии. Таким образом, гробница с мощами святителя Николая оказалась у Рима католиков. В 1953 году, во время капитального ремонта храма, по благословению Папы Римского Пия XII, была открыта гробница, саркофаг с мощами святителя Николая. В ней оказалась чудодейственная вода, которую местные монахи, доминиканцы, называют манной, уподобляя ее манне ветхозаветной. Эта манна чудесным образом постоянно возобновляется в гробнице святителя. Русской православной церкви празднование в честь перенесения мощей 9 мая было установлено вскоре после 1087 года при митрополите Киевском Иоанне II. В честь святителя Николая Чудотворца на Руси были построены многочисленные храмы и монастыри. В каждом православном храме непременно имеются иконы святителя, чтимые чудотворные образы, свидетельствующие о благодатном предстательстве святителя Николая, явленном им на русской земле. На средства русских богомольцев в 1860 году в Мирах, на месте разрушенного Сионского храма, где некогда покоились мощи святителя Николая, был выстроен новый храм его честь. Но в наше время эта церковь, к сожалению, в запустении.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Духа. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния,
аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, востави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь.
Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жит и волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести меня от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу,
Богородице Деву, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости,
яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, яже в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова.
2: 22 мая – день памяти одного из самых любимых святых в нашей церкви, святителя Николая Чудотворца. В 10 часов утра начнется трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Затем прозвучит проповедь протоиерея Николая Гундяева. В 13 часов в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение проповеди святого Николая Сербского о святителе Николае.
3: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13 часов 30 минут, слушайте в нашем эфире передачи протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: 5 июня – день памяти американского писателя Рэя Брэдбери. «Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить», – так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
2: Имя Иисуса Христа, разделяющее надвое человеческую историю, представляет собой наибольшую несообразность, с которой доводилось сталкиваться нашему рассудку. Бог становится человеком. Каждую пятницу в 22 часа 10 минут слушайте в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» чтение книги греческого философа Христоса Яннараса «Вера Церкви. Иисус Христос».
4: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 9, часть 2. «Иосиф» был написан летом 1849 года, и уже в августе Сенковский напечатал его в своей библиотеке для чтения, сопроводив своей заметкой. «Мы сочли нужным остановить печатание начатой уже здесь повести, чтобы поскорее дать место прекрасному труду одного из даровитейших учителей благочестия на Руси, украсившего уже не однажды это издание творениями пера своего. Имя его, столь прекрасно известное, всегда было скрыто на этих страницах, но голос его, наверное, отозвался каждый раз в душе читателя тем душевным умилением, которое возбуждает он в слушателях в другом, более святом месте. Несколько строк вступления объяснят и цель почтенного автора, и причину помещения здесь повести совершенно нового рода в изящной словесности. Причина может быть высказана очень коротко. Повесть священного содержания, но изложение этой священной повести вполне литературное, и язык ее увлекательный, художественный и приспособленный к чтению, любимому современными светскими воображениями. Преподобный Ефрем Сирский, известный писатель IV столетия, составил сказание о прекрасном Иосифе в литературной форме того времени. Это сказание, или это слово, читается по указанию церковного устава на утренний во вторник на Страстной неделе. Почему же не быть такому сказанию в литературной форме нам современной? В настоящей повести сохранена строжайшая историческая точность, как того требует и предмет, заимствуемый из Святого Писания, и образованность нашего языка. Объяснение преобразований подчеркнуто из святых отцов. Редкость подобных творений, так спасительно и так нечаянно переносящих нас из суеты и ее мимолетных наслаждений в вечный мир Духа и Небесной Добродетели, составляет уже весьма достаточный повод к предпочтению здесь подобного сочинения всякому другому. Тогда не было при этой повести опубликовано предисловие самого отца Игнатия. Но в нем такие мысли, которые в отношении литературы и литературных героев, были важны тогда, а, может быть, еще более важны сегодня. В Онегине Пушкина и Печорине Лермонтова изображен эгоист, современный каждому из двух поэтов, пишет он. Взглянувшие в это зеркало, узнавшие в нем себя, ощутили ли угрызение совести? Заронилась ли в их душу, как благословенное семя, мысль исправиться? Сомнительно. Весело было автору Печорина, как он сам говорит, рисовать современного человека. Почему же и современному человеку не весело увидеть себя нарисованным? Почему современному человеку не дополнить в себе по рисунку художника того, чего не доставало? Самолюбие любуется собой, радуется своим успехом. Когда оно владеет человеком, начинает быстро стремиться к совершенству и стремиться к нему, доколе из человека не выработает демона. Разумеется, прочитали Онегина, особенно Печорина, многие молодые люди пред вступлением в свет или только что вступив в него. Прочитали со всем жаром, со всей восприимчивостью юности. Этим чтением произведено ли в них отвращение от эгоизма? Сомнительно. Сомнительно. Не такова судьба природы человеческой, даже и не испорченной еще опытами жизни. Должно быть, большая часть юных читателей заразилась ядом эгоизма. Во многих непременно блеснула мысль: вот верный способ успевать в свете и вперед, по следам Григория Александровича. Мы недолго задумываемся, особенно в лета молодости, при решении судьбы своей. лукавое обещание обольстителя «будете яко Бози» сохраняет поныне всю власть свою над человеками. Вышесказанная мысль юношей далеко не основательна, но она непременно должна родиться в душе неопытной при чтении героя нашего времени, ведь ему все сходит с рук, всякое предприятие удается. Чего больше надо? А мастерская рука писателя оставила на изображенном ею образе безнравственного, чуждого религии и правды человека какую-то мрачную красоту, приманчивую красоту ангела отверженного. Григорий Александрович соблазняет не только при чтении его подвигов, соблазняет сильным впечатлением, которое остается и долго живет по прочтении романа. Автор Печорина не решил и для себя самого, полезна ли, вредна ли его книга. Печорин умирает во время бестолкового путешествия в Персию. При жизни он был мертв для общества и, в частности, для ближних. Мало того, он заражал смертным недугом всякого, кому бы не пришлось быть в соприкосновении с ним, и этого мало. Несмотря на свое нравственное одиночество, на свое отчуждение от людей, Печорин оставил по себе многочисленное потомство последователей, которых он ведет туда же, куда достиг сам. По образцам порока портится человек, по образцам добродетели исправляется. С этой целью предполагается здесь повесть всеми началами своими противоположная двум вышеупомянутым повестям, противоположная и впечатлениям, и последствиями. Она не вымысел, изложение истинного события с сохранением всей исторической точности. Впечатление от нее должно быть положительно, существенно, верно, сильно, не мечтательное. Должно действовать истиною, а не увлечением и обольщением. Неверие — источник эгоизма, вера в Бога — источник правильной любви к себе и ближнему. Действия, истекающие из правой веры в Бога, радикально противоположны действиям, истекающим из веры в себя или в какой-то неопределенный фатализм. Всякий по необходимости должен убедиться, что в человеке добро смешано со злом. Удовлетворять одним порочным стремлением значит ли любить себя? Скорее, значит, ненавидеть. А так-то и любят себя эгоисты. Оттого они враги себе и всем. Правильная любовь к себе заключается в подавлении в себе зла, в возможном развитии добра. Здравый разум по необходимости должен признать эту любовь истинною. Такою она признается Богом. На нее указывает заповедь Божия, как на меру любви к ближнему. Оправдывают ее самые последствия. Человек поставляется в согласие с самим собою, с обществом, с обстоятельствами, каковы бы они ни были. Все действия его носят на себе печать высокой добродетели. Последствия этих действий постоянны и всегда благотворны. Верующие в Бога живою верою и руководствующиеся в поступках законом Божиим выносят с твердостью и мужеством бедствия земного странствования. Не злоупотребляет слабостью ближних, не мстит врагам, благодетельствует им, владеет сердечными чувствованиями с целью благонамеренную, не с целью преступного исполнения своих глубоко порочных замыслов. Устраивает благосостояние государственное и семейное, умеет быть мудро и благодетельно строгим для исправления людей, совратившихся с пути правды. Нравственная сила его, сила добродетели, имеет счастливое и продолжительное влияние на его потомство. Природнившееся сердцу его добродетель доставляет ему кроткое и вместе сильное наслаждение. Оно слышится в душе его. Историческим верным доказательством всего этого служит Иосиф. Желаем, чтобы его потомство было многочисленно, чтобы многие из последователей Печорина обратились в последователей Иосифа. Желаем этого для блага общего, для блага частного, для блага истинного и вечного. К сожалению, наша литература не воспользовалась литературным опытом святителя Игнатия. Она просто была не готова, как не готова и до сих пор, за исключением Гоголя, вступить на этот путь. Конечно, святитель Игнатий не сменил слово проповедника на перо литератора, но кроме прозаических миниатюр и Иосифа, он оставил одно теоретическое сочинение «Христианский пастырь и христианин-художник». Художник здесь в широком смысле творчества, когда так называют живописца, писателя, музыканта. Это беседа пастыря и художника. Вот основополагающее высказывание из ответов пастыря. Он говорит: «Один Бог — предмет, могущий удовлетворить духовному стремлению человека. Так мы созданы, и для этого созданы. Человеку дано смотреть на Творца своего и видеть его сквозь всю природу, как бы сквозь стекло. Человеку дано смотреть на него и видеть его в самом себе, как бы в зеркале. Когда человек смотрит на Бога сквозь природу, то познает его неизмеримую силу и мудрость. Чем больше человек приучается к такому зрению, тем больше Бог представляется ему величественным, а природа утрачивает пред ним свое великолепие, как проводник и только чудного зрения. Большая часть талантов стремилась изобразить в роскоши страсти человеческие. Изображено певцами, изображено живописцами, изображено музыкантами зло во всевозможном разнообразии. Талант человеческий во всей своей силе и несчастной красоте развился в изображении зла. В изображении добра он вообще слаб, бледен, натянут. Когда усвоится таланту евангельский характер, а это сопряжено с трудом и внутреннюю борьбою, тогда художник озаряется вдохновением свыше. Только тогда он может говорить свято, петь свято, живописать свято. Чтобы мыслить, чувствовать и выражаться духовно, надо доставить духовность и уму, и сердцу, и самому телу. Недостаточно воображать добро или иметь о добре правильное понятие. Должно вселить его в себя, проникнуться им. Вочеловечившийся Господь уже благословил всех приступить к Нему и приносить себя Ему в словесную жертву. Его благословения тебе вполне достаточно. Перестань скитаться, как в дикой пустыне между зверей, в плотском состоянии, среди разнообразных страстей. Войди во двор Христов вратами, покаянием и плачем. Этот плач родит в свое время радость, хотя и на земли, но не земную. Духовная радость — признак торжества души над грехом. Пой плач твой, и да дарует тебе Господь воспеть и радость твою. Этот идеал художника в нашей культуре воплотился более или менее лишь в отдельных произведениях литературы, живописи, музыки. Но в целом наша культура ушла на широкую дорогу, измельчала. Ее путь совпадает с теми духовными путями, которыми шла русская интеллигенция, точнее, все образованное общество, с теми путями к изощренному эгоизму, к безбожию. Повторим, что довольно много было и исключений. Здесь еще нет речи о так называемой массовой культуре, а уж не она ли находит бесконечно разнообразные краски в изображении зла. Отец Игнатий в свое время явился как бы единственным из критиков, кто указал ясно и недвусмысленно на этот порок культуры. Очень интересные мысли о литературе греховной, еретической, есть в трактате святителя Игнатия «Понятие о ереси и расколе». Он, конечно, говорит здесь более о книгах по еретической догматике, о книгах подвижнических, но его оценки совершенно правомерно могут относиться и к произведениям художественным, где ересь бывает часто гораздо действеннее, чем в теоретических сочинениях. Романы, комедии и прочие сочинения, явно греховные, исполненные сладострастия, пишет святитель, также суть плоды ереси. Чтение всех этих книг крайне вредно, хотя для неопытных глаз в одних из них яд приметен, а в других очень скрыт. Неприметность яда не уменьшает его силы. Напротив того, утонченные яды действуют с особенной разрушительностью. Чтение догматической, особливо подвижнической еретической книги возбуждает нередко блудные помыслы, а чтение романов возбуждает помыслы неверия, разных недоумений и сомнений относительно веры. Грехи, как и нечистые духи, имеют сродство между собою. Люди, преданные сладострастию, с особенной охотой читают еретические книги о христианском подвижничестве и совершенстве, а нравственных книг православной церкви чуждаются и отвращаются. Какая тому причина? Сходство в настроении духа. Эти люди находят наслаждение в чтении книги, написанной из мечтательности и самосмышления, приправленной утонченным сладострастием, тщеславием, высокоумием, которые кажутся благодатью умам и сердцам, неочищенным истинным учением Христовым. Православные книги призывают к покаянию и оставлению греховной жизни, к самоотвержению, к самоосуждению и смирению, чего именно Сын мира и не желает. Дух обмерщения на глазах святителя Игнатия продолжал проникать в иконописание и церковную музыку. Западное просвещение, пишет он, так сильно хлынуло в Россию, что оно вторглось и в церковь, нарушило ее восточный православный характер. Хотя нарушил его в предметах, нисколько не касающихся сущности христианства. Эти нарушения так мелочны, что могут быть весьма скоро устранены. Россия уже не повинуется и не подражает слепо Европе. Она подвергает западную образованность благоразумной критике. Русские поняли, что итальянские картины не могут быть святыми иконами. Между тем, итальянская живопись взошла почти во все православные русские храмы со времен преобразования России на европейский лад. Все движения, все позы, все физиономии на итальянских картинах или вообще на картинах, написанных западными еретиками и изображающих священные предметы, чувственны, страстны, притворны, театральны. Нет ничего в них святого, духовного. Так видно, что живописцы были люди вполне плотские, не имевшие ни малейшего понятия о состоянии духовном, не имея понятия о том, какое выражение принимают черты лица, углубленного в свою молитву святого мужа, какое выражение принимают его глаза, его уста, его руки, все тело его, они сочиняют в невежественном воображении своем произвольную, невежественную мечту. Воспитанники Русской Академии Художеств получили образование по образцам западным и наполнили храмы иконами, вполне недостойными имени икон. Изображению святого должны быть чужды изысканная поза, движение, изображающее восторженность, выражение лица романтическое, сентиментальное, с открытым ртом, закинутую кверху головою или сильно устремленными кверху глазами. Последнее положение, к которому обыкновенно прибегают для изображения молитвенного состояния, именно и воспрещается иметь при молитве святыми отцами. Также начинают многие понимать, что итальянское пение не идет для православного богослужения. Придворное пение, здесь указываю более на обедню, впрочем, Господи помилуй, поэмы на литургии, уже поется и на всех церковных последованиях. Так вот, придворное пение, ныне вошедшее во всеобщее употребление в православных церквях, необыкновенно холодно, безжизненно. Сочинения новейших композиторов выражают настроение их духа, настроение западное, земное, душевное, страстное, или холодное, чуждое, чуждое ощущение духовного. Несмотря на правильность переложения, канон Пасхи утратил свой характер торжественной радости и получил характер печальный. Это уже не восторг, произведенный воскресением всего рода человеческого во Христе, это плач надгробный. В некоторые переложения, трудившиеся в них, внесли свой характер, уничтожив совершенно церковный характер. В них слышна военная музыка, как, например, в «Благослови, душе моя Господа», коим начинается всенощная. Отчего так? От того, что переложение совершалось под руководством военного человека, вполне светского, образовавшего свой вкус по музыке антицерковной. Из всего сказанного святителем Игнатием видно, сколь многообразными путями и как хитро пробирается ересь в духовную культуру России, в жизнь Церкви.
2: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть вторая. Встреча в СССР. Глава вторая. Переводчик на французской выставке. Москва, 1961 год. В это время в Сорбонне было объявлено, что те, кто говорит по-русски, могут поработать переводчиками на французской выставке, которая будет проходить в Москве в августе 1961 года. Французская выставка проходила после выставки США. Она работала в парке «Сокольники», и ее целью было познакомить советских людей с возможностями развития сотрудничества с Францией. По образованию я медсестра и поэтому работала на медико-хирургическом стенде. Я регулярно описывала свои впечатления в письмах. Вот несколько выдержек из этой переписки. «Жить стало веселей» 17 августа 1961 года. Сегодня я встретила Доминик Лаби. Мы вместе ездили в Коломенское, бывшую вотчину русских царей на берегу Москвы-реки. Оттуда открывается широкая панорама города. Мы ехали на трамвае по сельской местности, которая постепенно превращается

переселиться в новый город с большими прямоугольными кирпичными домами, одинаковыми и уродливыми. Плохо мощенные улицы, размокшие от дождя проселки, пруды и однообразные поля. Слезы наворачиваются от тоски. Осталась еще деревенька с избами и наличниками, но даже телевизионные антенны на крышах не освобождают от ощущения бедности, даже нищеты. Кругом грязь. Дети играют среди улицы с артезианской колонкой. Само собой, нет ни водопровода, ни канализации. Женщины ходят за водой с ведрами, часто издалека. Остатки прошлого мира, которые скоро исчезнут навсегда. Дома никто не ремонтирует, скоро их снесут, а на их месте построят длинные ряды многоквартирных зданий. Но в этих деревнях еще можно встретить удивительные типы. Женщин в белых платочках, мужчин с длинными бородами сомнительной чистоты. Но молодежь одета лучше, чем 2 года назад. Иногда можно увидеть даже велосипед. Воскресенье, 20 августа. Я обнаружила, что гостиница расположена рядом с Новодевичьим монастырем. В то время, как я пишу эти строки, я слышу первый раз в Москве колокольный звон. Вероятно, сейчас совершается освящение святых даров, и низкий звук большого колокола сопровождается очаровательным перезвоном. Колокольный звон русских церквей не имеет ничего общего со звоном колоколов во Франции. Это настоящий язык, голос, которому душа не может оставаться бесчувственной. Только надо иметь возможность его слышать. Но здесь делается все, чтобы этот голос задушить. Я начинаю понимать, что современная Россия очень отличается от западных стран. Всю свою жизнь я прожила в русской образованной среде и очень быстро освоилась во Франции, приняла западную культуру и приспособилась к образу жизни. Но этой родной и понятной мне среде в России больше не существует. Ее представители либо эмигрировали, либо были уничтожены. Все эти толпы, слоняющиеся по выставке, стоящие в бесконечных очередях в мавзолее Ленина, музеи или театры, скрывают в себе сложный, уникальный мир, который нельзя сравнить с Западом. Я верю, что мое длительное пребывание в России позволит мне лучше понять волю Господа обо мне. Я чувствую в себе призыв отдать себя своему народу. Я готова идти к этому, но мне страшно. Здесь больше, чем где-либо, чувствуется разрыв между двумя мирами — миром тьмы и миром Господним. Какую тайну скрывают эти массы людей, полностью оторванных от Бога?

Москва, 24 августа. Сегодня утром я проснулась от шума строительных работ под окном. Женщины на небольших носилках переносят кирпичи и песок, равняют лопатами землю. Они в косынках, многие в мужской одежде, на руках большие толстые рукавицы. Работают медленно, отдыхая после каждого взмаха лопатой. Опершись на черенки, они болтают до тех пор, пока начальник стройки не начинает скандалить. Если идет дождь, они уходят, но строительство, несмотря ни на что, движется. Работа выполняется не слишком тщательно, поскольку советский трудящийся не склонен воспринимать общественное достояние как свое собственное. Становятся понятны лозунги, прославляющие старательных и быстрых рабочих. Вчера утром я побывала в Новодевичьем монастыре. На службу пришло около 100 человек, в основном старушки, но были и дети, и несколько молодых матерей, собиравшихся причастить младенцев. Я присутствовала при исповеди. Незадолго до причастия верующие, толкая друг друга, заспешили к левой части иконостаса. Монахиня, прислуживавшая в храме, принесла аналой, а священник, проводивший в тот день службу, Евангелие и распятие, и положил их на аналой. Потом он повернулся и обратился к малому стаду, которое собиралось причаститься. «Вы подходите к самому великому таинству нашей веры. Вы готовитесь принять тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, бессмертного и всемогущего. Подходить к таинству следует с благочестием, предварительно очистив свою совесть от всех грехов. Грех есть все, что отдаляет нас от Бога, все, что делает нас уязвимыми для сил зла. Все мы грешны, слабы, склонны к порокам. Давайте же вместе испытаем нашу совесть и спросим прощения, и через причастие тела Христова Господь поможет нам противиться лукавому». Что мы делаем? Утром, едва мы встали с постели, едва открыли глаза, как язык наш начинает осуждать ближнего. Мы судим своих соседей, дурно говорим друг о друге, вместо того, чтобы осенить себя крестным знаменем, припоручить себя Господу. Грешны ли мы в этом? И вся толпа отвечает: «Грешны, Господи, Господи, помилуй нас». Еще другое. Иногда, когда приснится нам плохой сон, мы тревожимся, и дабы успокоиться и узнать будущее, идем к гадалке. Скажите, что эта гадалка может нам дать? Неужели вы действительно думаете, что она может открыть вам будущее? Верите ли вы, что Господь открыл ей свои божественные тайны? Нет, она, подобно вам, не знает, что нас всех ждет. Она зарабатывает деньги, как может, пользуется нашим легковерием. Если вам страшно, если какой-нибудь сон встревожил вас, идите в храм, помолитесь, поклонитесь Господу, и ваши опасения исчезнут, яко дым. Силы зла существуют, и дьявол тоже, но они не имеют власти над крещенной душой, доверившей себя Господу. Для того, чтобы дьявол смог навредить нам, надо, чтобы мы дали ему за что ухватиться. Грешны ли мы в этом? И многие отвечали: «Грешны, прости нас, Господи». И так в течение получаса священник перечислял наиболее распространенные грехи и прегрешения. Грех недоверия к Богу, грех немилосердия, грех матери, убившей ребенка в чреве своем. Потом каждый подходил к священнику, тот покрывал голову кающуюся епитрахилью, читая разрешительную молитву. Затем верующие целовали крест и Евангелие и направлялись к алтарю, дабы причаститься святых тайн. Все словно перенеслись в иной мир. Не было и речи о том, чтобы спорить. Здесь было царство веры. Здесь становилось понятным, что вера — дар Божий, который сильнее смерти.

Среда, 30 августа 61 года. Как могут люди жить без веры? Неужели простое человеческое счастье может удовлетворить сердце, созданное для того, чтобы быть сопричастным жизни Бога? В здешней жизни есть что-то нереальное. Эти огромные толпы, которые все спешат, спешат. Куда спешат? Эти широкие в 4-5 рядов змеящиеся очереди, километровые очереди в мавзолей, на выставку, в театры. Эти толпы, двигающиеся вверх и вниз по эскалаторам метро, разделенные лишь рядами светильников. Только успеваешь взглянуть на человека и мимо, мимо. Усталые лица, молодые и старые, молчаливые дети. Такое чувство, что все мы придавлены чем-то тяжелым, гнетущим, чем-то, в чем нельзя никому признаться. И это радио, которое, кажется, не умеет молчать. Радио в соседних комнатах, в столовой, в парках, на улице. Оно говорит, говорит, предостерегает, советует, информирует, развлекает, играет советские гимны и марши, передает спортивные новости. Оно обличает западных колониалистов, этих преступников и предателей. Оно вызывает тошноту. Но все же люди живут. Дети кричат под моим окном, карабкаясь на шведскую стенку или играя в мяч. Первое сентября 1961 года. Сегодня первый школьный день. Вчера с 9 до 10 часов вечера мы слушали репортажи, посвященные началу нового учебного года. Радио обращается ко всем детям. Это их праздник, день, когда они начинают работать над созданием нового человека, гражданина великой советской страны, борющегося за дело мира и дружбы между народами. Поэтому дети должны любить бескорыстный и прилежный труд, ставить перед собой все более высокие цели, быть воспитанными, вежливыми, энергичными и правдивыми, смелыми, неутомимыми в труде. Но всего этого можно достичь, только любя Родину, которую все должны защищать от диких агрессоров, стремящихся помешать ее огромной работе ради мира и счастья людей во всем мире. Из окна я вижу, как на недавно заасфальтированном дворе соседней школы собираются дети с родителями. Бабушки несут букеты гладиолусов и георгинов. На девочках коричневые платья с длинными рукавами и белыми кружевными воротничками и манжетами. На всех белые праздничные фартуки. В косах белые банты, на шее красные пионерские галстуки. Мальчики в темно-синих форменных костюмах становятся позади девочек. Весь этот маленький народец одет примерно так же, как гимназисты до революции. Очень серьезные учительницы, кажется, не слишком любезны. Малыши-семилетки, впервые идущие в школу, очень милы. По сигналу дети быстро и просто, без шума, чинно входят в школу. Через окно я вижу, как склоняются над книгами их головки. Когда смотришь в детские глаза и думаешь о том, сколько лжи будут вдалбливать им в головы, становится страшно. Сегодня я подарила кому-то маленькое русское Евангелие и услышала плач. «Если бы вы знали, какие семена вы только что посеяли! Русская земля плодородна и воздаст старицею!» Четверг, 7 сентября. Утром я осталась у себя в номере, чтобы помолиться. Перед встречей с этим жестким и враждебным миром мне это необходимо, как воздух. Понимать душой и светом, что любовь нелюбима, что души, созданные для Бога, отвращены от Него, обмануты, соблазнены. Вот настоящая мука. Здесь это чувствуешь особенно остро, и обещание земного счастья ведет к ненависти, лжи, гордыне, ко всему, что исходит от князя мира сего. Вечером после работы я пошла в ближайшую церковь. Сегодня служили всеночную перед праздником в честь Владимирской иконы Божией Матери, одной из самых древних и почитаемых икон на Руси. Она датируется XII веке и прибыла на Русь из Византии. Сначала она сохранялась в Киеве, потом была перенесена во Владимир,
а позднее в Успенский собор Московского Кремля. После революции она хранится в Третьяковской галерее. Икона эта бесчетное число раз защищала Русь от нашествия татар. Все, кто пришел на богослужение, были сосредоточены и углублены в себя. Я преклонила колени перед иконой Божией Матери и присоединилась к общей молитве. Всеночная закончилась, но не прекратились мольбы, возносимые к Пресвятой Богородице. «Пресвятая Богородица, спаси нас! Кому придем, аще не к Тебе, Мати Бога нашего, единопречистая и преблагословенная? Да сподобится милости Твоей всяк к Тебе прибегающей!» Священник осенил крестом малое стадо, сбившееся вокруг него, и казалось, что это благословение укрыло под сенью креста весь мир, все эти равнодушные толпы. Девятое сентября. Утром я пошла в Третьяковскую галерею и провела там более 2 часов перед иконами Троицы и Божией Матери Владимирской. Мне кажется, что никто не может не почувствовать исходящую от нее духовную силу. Я села посреди зала, чтобы слышать, о чем говорят посетители. Многие проходят мимо, ничего не понимая, они даже не останавливаются. И очами смотреть будете, и не увидите. Другие явно удивлены и смущены, спешат уйти и защититься от чего-то запретного, от внутреннего зова, который их тревожит и разрывает душу. Некоторые, их совсем немного, просто отказываются смотреть. Женщина-экскурсовод, объясняющая значение икон, обладает тактом и даже некоторым религиозным чувством. «Христиане, — говорит она перед иконой, — веруют в единого Бога в 3 лицах — Отца, Сына и Святого Духа. Эта картина изображает эту тайну в образе 3 ангелов, явившихся Аврааму. Чаша на столе символизирует жертву Христа, который своей смертью должен был спасти мир от греха. Посмотрите, — говорит она, — на 3 божественных лика. Обратите внимание на величие, доброту и мир, исходящий от них. Спустя столько веков эта икона продолжает волновать душу, посылая ей умиротворение». При этих словах один из экскурсантов демонстративно отвернулся и сел, уткнувшись в газету. Но в других, как мне показалось, проснулись совсем иные чувства. Одни действительно созерцали икону, другие впервые открывали ее для себя.

13 сентября 1961 года. Сегодня выходной, только второй за целый месяц. С утра я писала письма. После полудня пошел дождь, и я не смогла пойти в лес, как предполагала. Тогда я села в автобус и поехала на окраину города, в квартал, где живут старообрядцы. Вдоль длинной улицы стоят ряды деревянных домов начала XIX века. Все в очень плохом состоянии. Из-за домов торчат заводские трубы. Это рабочий район, заводская слобода. Мужчины разговаривают у магазина, в котором продают пиво и минеральную воду. Магазин пиво-воды. Они все в длинных пальто, на головах кепки, в руках авоськи. На изможденных лицах застыло жесткое, пугающее выражение. Что они здесь делают? Ждут начала рабочей смены на заводе? Идут на собрание в агитпункт? Я не знаю, но спешу пройти мимо. Черная, бледная, уставшая толпа месит уличную грязь и слякоть. Она движется вдоль деревянных заборов, когда-то выкрашенных в веселые яркие цвета, а теперь облезших и обвалившихся, открыв на всеобщее обозрение внутренние дворы, забитые ржавым железом и другой рухлядью. Эти дома в прошлом были, безусловно, очень живописны. Сейчас же резные наличники сломаны и оторваны. В самом конце улицы среди деревьев виднеются золотые купола нескольких церквей. Какой контраст! Я иду вдоль кирпичной стены, за которой могилы и кресты. Это большое старое старообрядческое кладбище. Пройдя несколько дворов, сплошь застроенных полуразвалившимися сараями, я вдруг оказалась на небольшой, ухоженной площади, на которой стоят несколько довольно красивых церквей конца XVIII – начала XIX века. Желтые, розовые, серые, на мой вкус несколько вычурные, они несут на себе печать, отличающую их от всего, что я только что видела. На куче земли играют дети. Они с любопытством смотрят на меня. Я толкнула церковную дверь и оказалась в маленькой часовне, где молилось человек 8 женщин. Перед окнами курился дым от свечей и ладана. Ко мне сразу подошли. «Гражданочка, вы пришли помолиться с нами?» Я киваю в знак согласия. Церковь вся увешана великолепными древними иконами и убрана искусственными цветами. На окне перевернутое ведро и стопка маленьких ковриков, которые верующие кладут зимой себе под ноги. Минут через 10 ко мне подошла женщина и вежливо сказала: «Вы, гражданочка, не нашей веры. Ваша церковь рядом. Вы молитесь не так, как мы». Тогда-то я поняла, что попала в старообрядческий храм. В России, особенно в Сибири, еще довольно много старообрядцев. Их история мучительна и трагична. Раскол заливал кровью русскую церковь на протяжении 2 веков, и только гораздо позднее старообрядцы получили право открыто исповедовать свою веру. На обратном пути я сошла на одну остановку раньше, чтобы еще немного погулять. Пошел мелкий дождик. Но я не жалею о своей прогулке. Примерно в 500 метрах я обнаружила около дюжины церквей, увы, закрытых. На некоторых куполах и крестах, вырисовывавшихся на фоне серого неба и грязных стен, еще сохранились остатки позолоты. Большинство церквей разорено, сорваны кресты, выбиты стекла. У каждого из этих святилищ была своя душа, любимая прихожанами. Их руины возвышаются неким укором, который прохожие даже не слышат и не замечают. Церкви похожи на казненных, которым выкололи глаза. Это паломничество разрывает мне сердце, и я думаю о том, насколько прохладно религиозное чувство верующих христиан. Виновны не столько те, кто сорвал кресты, сколько те, кто жил, считая себя христианином, но не исполнял свой христианский долг и не свидетельствовал о Господе. Конечно, не все они ответственны за это, но они предали евангельскую весть. И вот результат. Теперь надо восстанавливать, любить, служить Господу без страха, в уверенности, что Его сила в слабости. Только любовь дает нам возможность участвовать в искупительных трудах и обращает души к Богу. «19 сентября 1961 год. Ленинград. Гостиница «Европейская».
Я сопровождала в Ленинград группу из 35 врачей, которые должны прочитать здесь те же лекции, что уже читали в Москве. Я воспользовалась этим случаем, чтобы снова побывать в квартире, где умерла моя бабушка. На этот раз мне удалось увидеть комнату, где она жила. Старушка, которая ее занимает теперь, отдала мне старый кожаный кошелек и несколько мелких вещиц, принадлежавших бабушке, трогательные реликвии, которые потрясли меня. Я должна вернуться туда завтра, чтобы забрать бабушкину икону. Утром я ходила на кладбище помолиться на дедушкиной могиле. Надгробие в хорошем состоянии, и я не думаю, что его разрушат. Я попросила священника из Лавры отслужить панихиду по моим дедушке и дяде. Это старый священник с очень добрым глубоким взглядом. Он истово молился в огромном пустынном соборе. Несколько незнакомых женщин подошли ко мне помолиться за моих усопших. Пятница, 22 сентября, снова в Москве. Я приглашена в гости к Александру Пастернаку, брату Бориса Леонидовичу. Он живет в центре Москвы, в маленькой квартирке вместе с семьей сына. В его распоряжении находится одна комната в два окна. Как в большинстве русских жилищ, комната разделена шкафами на две части, так что одна половина служит спальней, а другая — столовой. Мебель сборная, несколько ценных предметов обстановки, ковры, рисунки углем. Все вместе производит любопытные впечатления, смеси изысканности и богемности. В углу громоздятся книги, стульев не хватает. На столе, покрытом белой скатертью, поет самовар, фарфоровые чашки, крыжовенное варенье, пироги. Супруге Александра Леонидовича около 60 лет. Это высокая, элегантная женщина с тонкими и правильными чертами. Александр Леонидович не так высок, как его брат. У него подвижное лицо, ярко-синие глаза с металлическим блеском. Мы с ним встречались в первый мой приезд в Переделкино. Он приглашает меня сесть и долго расспрашивает о Франции, о жизни на Западе, зарплате, свободе передвижения. Мы говорим и о его брате. Он удивлен объемом переписки, которую тот вел с людьми из разных стран, на разных языках. Борис Леонидович лично отвечал на все письма и, находясь в вынужденной изоляции, получал утешение от доходивших до него таким образом откликов зарубежных читателей.

Вы слушали передачу по страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала этюд-картина «Ля минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1922 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: предстоятель Русской Церкви осветил Вознесенский храм в подмосковной Электростали. Патриарший экзарх всей Белоруссии возглавил торжества в честь явления Жировической иконы Божьей Матери. Скончался иеромонах Роман Матюшин, известный православный автор стихов и песен. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 21 мая, в праздник Вознесения Господня, день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Вознесенского храма в городе Электростали Московской области, Балашихинская епархия Московской митрополии, и божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании литургии было совершено славление празднику Вознесения Господня. Епископ Балашихинский Орехово-Зуевский Николай приветствовал святейшего владыка и преподнес его святейшеству икону с изображением Вознесения Господня. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. В дар прихода святейший патриарх Кирилл передал образ Спаса Нерукотворного. Затем состоялось вручение церковных наград участникам строительства храма Вознесения Господня. Всем участникам богослужения были розданы иконки Вознесения Господня с патриаршим благословением. 20 мая в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения государственных наград представителям органов государственной власти, Русской Православной Церкви, других традиционных религиозных объединений и экспертов. Мероприятие открылось словом первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, который поблагодарил всех за активную работу по поддержанию межнационального и межрелигиозного мира в России. Затем он вручил государственные награды участникам мероприятия. 19 мая в Тамбовской духовной семинарии состоялось пленарное заседание 2-го межрегионального Петеримовского духовно-образовательного форума «Святитель», посвященное теме «Миссия образования и духовного просвещения в русском культурном пространстве». Форум проходил на различных образовательных площадках Тамбовской области с 18 по 20 мая. Организаторами форума являются Российская академия образования, правительство Тамбовской области, Министерство образования и науки региона, Тамбовская митрополия, региональное отделение Всемирного русского народного собора. Главная цель форума – объединение усилий государственных, общественных и религиозных структур для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в системе воспитания и просвещения подрастающего поколения. Участниками форума стали свыше 500 педагогических работников из 11 субъектов Российской Федерации. 20 мая, в день отдания праздника Пасхи Христовой, в Успенском Жировическом митрополичьем мужском монастыре прошли торжества, посвященные явлению иконы Божьей Матери, именуемой Жировическая. За божественной литургией в Успенском соборе в день праздника патриаршему экзарху всея Беларуси сослужили архиереи, клирики, насельники Жировического монастыря, преподаватели Минской духовной семинарии в священном сане, духовенство экзархата. По отпусти божественной литургии архипастыри, священнослужители и паломники совершили крестный ход с чудотворным образом к Явленскому храму, где был совершен молебен с акафистом Божьей Матери пред ее чудотворной Жировической иконой. Патриарший экзарх поздравил всех прибывших разделить радость молитвенного общения в день явления иконы Божьей Матери Жировической, архиереев, священнослужителей, паломников и обратился к присутствующим со словом назидания. И последнее сообщение. Иеромонах Роман Матюшин, известный православный автор стихов и песен, член Союза писателей России, скончался 19 мая в аэропорту Белграда. Иеромонах Роман, в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин, родился 16 ноября 1954 года в селе Репчевск Трубчевского района Брянской области. Стихи Александр начал писать в юности. Первая публикация появилась в районной газете. В 1980 году поступил в Вильнюсский Святых Духов монастырь. В 1981 году перешел в Псково-Печерский монастырь, в котором в 1983 году принял монашеский постриг с именем Роман в честь преподобного Романа Сладкопевца. Служил на приходах Псковщины в Киево-Печерской лавре после ее открытия. В 1985 году рукоположен в иеромонахи. С 1994 года по благословению протоиерея Николая Гурьянова и митрополита Псковского и Порховского Евсевия иеромонах Роман жил в скиту Ветрово в Псковской области. Большую часть этих лет он провел там в одиночестве. Его песни исполняют Жанна Бичевская, Олег Погудин, Николай Гнатюк и другие артисты. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Инария Ивлеева о творчестве Франца Шуберта.

0: Ну, вот такое вступление. Сегодня тема нашей лекции будет Франц Шуберт. Причем знатоков, конечно, я прошу быть снисходительными к моему невежеству музыки как таковой.
1: Качество звучания, прошу прощения.
0: Потому что я не музыковед. Но все-таки каждый из нас может хоть что-то от себя добавить к тому, что мы в жизни слышали, видели. Ну вот «Ава Мария». Вы заметили, конечно, что эта мелодия изумительная совершенно. Звучит очень часто. Люди более старшего поколения слышат такое исполнение –

мальчик, да? Робертино Лоренци. В 50-е или в 60-е годы, где-то в начале 60-х годов. Да. Сладостный голос, конечно.

кто прислушивается к словам, может заметить, что Робертино Лоретти поет не молитву «Аве Мария». Он на итальянском языке поет перевод той песни, которую положил на музыку Франц Шуберт. Это слова Вальтера Скотта из поэмы «Дева озера», песня «Эллен». Девушка обращается к Деве Марии и просит о том-то, о том-то, о том-то, но это не, собственно, молитва «Богородицы, Дева, радуйся». Но первые слова «Аве Мария» и изумительная мелодия привели к тому, что захотелось петь молитву на эту мелодию. И вот первая сопрано, которая пела, она пела, собственно, молитву. «Аве Мария, грация плена, доминус текум» и так далее, то есть «Богородица, Дева, радуйся». А Робертино Лоретти пойдет перевод на итальянский вот этой английской поэмы. Раз уж мы начали с духовного творчества Шуберта, то немножечко о духовном. При этом я сегодня хочу начать с несколько отвлеченных тем, отвлеченных от Шуберта. Я хочу поговорить о религиозном значении музыки как таковой и о религиозных этапах музыкального развития. Из Священного Писания нам известно, что человек был сотворен по образу Божию. Ну, а что это значит более конкретно? Бога мы исповедуем как Бога-творца. Ничто тварное не является таковым. И только человек несет в себе отражение именно вот этого свойства божественной абсолютности, Бога как Творца. Только человек способен к произвольному, волевому творчеству. Творческое начало, как таковое, это и есть отражение того, что мы называем Бог в человеке. Бог-творец и человек творит. И вот у первобытных народов творчество развивалось, конечно, многообразное. И прежде всего он хотел подражать чему? Творцу, видя его творение. Конечно, первобытный человек не думал о Творце, это слишком сложная богословская концепция для диких людей, но он видел вокруг себя то, что не он сделал, и ему хотелось подражать этому. Ну, если уж мы говорим о звуковых ощущениях, о музыке, то, конечно, весь мир представлялся ему как некая симфония, ведь Вселенная не молчит, она постоянно звучит, шумит лес, поют птицы, кричат звери, воет ветер, набегают волны, журчат ручьи. И человек постоянно жил в каком-то ощущении космической симфонии. И он начал издавать звуки, сообразные тому, что он вокруг себя ощущал и слышал. Ну, Аристотель указывает на два источника первой музыки. Это, во-первых, чисто физиологический источник. Человек заметил, что наиболее воспроизводимые звуки – это ритмы. И эти ритмы человек наблюдает и в собственном организме. Биение сердца, предположим, 70 ударов в минуту. И вот человеку наиболее приятен ритм окружающего мира и воспроизводимый им самим, скажем, стучанием в ладоши или камнем по камню, который будет соответствовать вот этому физиологическому феномену 70 ударов в минуту. Ну, так это или не совсем так, но мы тут не можем быть уверены, но, во всяком случае, вот Аристотель заметил такой вот внутренний физиологический источник ритмики. Но помимо всего этого, он же указывает и на духовный источник удовольствия, получаемого от ритма. Дело в том, что в ритме человек начал усматривать порядок. Бывают вещи хаотические, а бывают вещи ритмические, волнообразные, повторяющиеся в определенном порядке. И вот человек заметил, что порядок, вносимый в жизнь, упрощает его жизнь, делает эту жизнь более удобной, более привлекательной, помогает лучше расходовать энергию. Ну, например, во время работы хорошо ритмически что-то повторять. «Эй, дубинушка, ухнем», да? Это ощущение порядка зафиксировано в самых первых музыкальных опытах человека, в опытах ритма.
барабаны, там-тамы, бубны, хлопанье в ладоши, притоптывание, движения ритмические. Вот, пожалуй, это первая стадия развития музыкального творчества. Это ритм, то есть порядок. Но музыка как таковая не может обойтись без звука, помимо отбивания ритма. Звуки для человека наиболее приемлемым образом располагаются в мелосе. Само слово «мелодия» — сладкозвучие. То есть для человека приятна определенная последовательность звуков. Почему это так? До сих пор никто на это не дал ответа. Но, во всяком случае, для человека приятно какая-то определенная последовательность звуков. Таким образом создаются первые мелодии. Причем мелодия представляет собой удивительную вещь. Если всякий ритм может быть описан математически, то мелодия никаким образом математически описана быть не может. Она представляет собой некое целостное единство, некое тело в звуковом мире. Оно разделяется, разумеется, на элементы, на отдельные звуки, но мелодия не сводится к сумме этих элементов, так же, как любой предмет, имеющий хоть какой-то смысл, не сводится к сумме элементов. Человек – это не просто куча рук, ног, глаз, ушей, но некое объединение во что-то целое. Целое всегда больше суммы элементов. Точно так же и мелодия. Она больше суммы составляющих элементов. Она содержит в себе некую тайну. Тайну, которая невыразима уже никакой математикой, она иррациональна. Вот это некое еще одно начало в человеке. Во-первых, мы говорили о рациональном начале, вот ритмике, и есть потребность в выражении чего-то иррационального и в то же самое время самым непосредственным образом воздействующего на человека, на его душу и на чувства. Действительно, если мы в мелодию вставим какую-нибудь одну-две ноты, то она исказится, она уже будет не той, она атомарна, индивидуальна, соматична, целостна. А вот такая тайна мелодии. Надо сказать, что больше всего нам известно о мелодиях, ну, если даже мы их не слышали, мы знаем, что таковые были, о мелодиях в античном мире у древних греков. Греки с большим подозрением относились к мелодии. Ницше в свое время, он определил, что в искусстве существуют два начала – аполлоническое и дионисийское. И показал это на примере античного искусства. Аполлоническое искусство всегда стремится к ясности, к рациональности, к определенности. Это светлое искусство. Но в человеке, кроме светлого и разумного начала, еще существует подсознательное, темное и демоническое начало, которое вырывается из него в виде мелодии. И поэтому вот к этому дионисийскому началу у греков было очень подозрительное отношение. И они стремились его всегда гармонизировать через какой-то ритм. А Ницше это хорошо показывает на примере греческой трагедии. Трагедия всегда некий взрыв безумия в человеческом обществе. Ну, любая трагедия, например, Медея или там Эдип, какая угодно. Но это было бы ужасным, если бы трагедия не была представлена так, как она была представлена. Расчлененная на сценические действия, сопровождаемая ритмической музыкой, хорами, поэзией ритмической. И таким образом все это безумное, дионисийское, демоническое обретало рациональную, очищающую форму. Так появлялся катарсис, очищение безумия. Ритм накладывается на воспроизводство тонов и звуков, и появляется эвритмическая мелодия. Ну, то, что мы сегодня называем просто мелодией, наша песня, скажем. Вот это эвритмика, благоритмическое воспроизведение звуков. Сегодня мы не будем с вами говорить о третьем и уже завершающем этапе развития музыкального творчества. Это о гармонии. Оставим это на Баха.
Сегодня мы с вами будем говорить о Шуберте, для которого гармоническая, полифоническая музыка не характерна. Но зато Шуберта можно назвать гением и едва ли не вершиной мелодического творчества. Того, что мы называем сладкозвучная мелодия. Ну, поскольку мы все-таки начали сегодня с его песни, прекрасной песни «Аве Мария», которая служит духовному в человеке, то и начнем мы с духовной музыки Шуберта. Надо сказать, что духовная музыка не относится к вершинам творчества Франца Шуберта. Он, правда, на протяжении всей жизни творил церковную музыку, но она нам кажется не церковной. В силу того, что у нас совершенно, ну, я сейчас даже отвлекаюсь от православия, у которого свои особенности, свои привычки, вот даже если судить по западной церковной музыке, то она прошла уже такие этапы развития, но она прошла сквозь Баха, что уж тут говорить, а Шуберт до Баха не дошел. Конечно, так, может быть, и не очень хорошо говорить, потому что каждая сторона музыкального творчества, она начинает развиваться, развивается, достигает своей вершины. И вершиной мелодического творчества был, конечно, Шуберт. Церковь больше склонна к полифонической, гармонической музыке. Несколько слов хотя бы о его жизни. Родился Шуберт в 1797 году, недалеко от Вены. И в Вене же умер в 1828 году. Итого он прожил всего 31 год. Молодым человеком умер. Жизнь его была полна трудностей. Радостно ее не назовешь, если не считать только того, что он радостно и много творил. Умер он от тифа, 31 год, истощенный физически и душевно, измученный неудачами в жизни, постоянной нехваткой средств. Ни одна из 9 его симфоний при его жизни не была исполнена. Он написал 600 песен. Из них даже напечатано-то были только 200. Правда, некоторые из напечатанных песен стали очень популярны уже при его жизни, и не только на его родине, в Австрии, но и за границей. Особенно в России. Если мы говорим о духовных сочинениях Шуберта, то следует упомянуть, конечно, о его «Мессе соль-мажор». Он написал несколько месс, но самое известное – вот это месса. Когда вы слушаете его мессу, вам трудно представить себе, что вы в этот момент присутствуете или можете присутствовать в церкви. С самого начала, с первых же звуков, вы вообразите себя в театре, сидя в партере. Вот занавес раздвигается, вот звучит прекрасная увертюра, какие-то хоры, какие-то соло, сопрано, басы, тенора. Это оперная музыка, которую нам очень трудно воспринимать как музыку церковную. Включим кирии, то есть «Господи помилуй», начало мессы.

Ну вот попробуйте сравнить это с хоралами Баха или с нашими православными исполнениями псалма. Я забыл сказать о том, что мелодия, если вы представляете себе нотную строку, мелодия всегда пишется по горизонтали. Горизонтальная музыка, линейная музыка, течет мелодия. А если мы перенесем это по аналогии в несколько иную сферу, то можно сказать, что мелодия, она течет по равнине какой-то, а контрапункт, гармония, дает нам еще и глубину вертикаль, то есть дает пространство. Вот этого пространства в этой музыке церковной нет. Ну, конечно, не совсем нет, потому что без гармонии вообще не обходится никакая музыка. Но все это в зачаточном только состоянии, не так принципиально, как, скажем, Бах. Эта музыка совершенно очевидно оперная музыка. И он любил пение, он любил оперу, и он писал оперу, писал музыку к пьесам и оперную музыку. Оперы его не ставились никогда при его жизни. И таким же духом, хотя, пожалуй, с большим влиянием Моцарта и Бетховена, можно судить о его симфонических произведениях. Вот он написал 9 симфоний. Камерная музыка, множество фортепианных, скрипичных произведений, флейтовых, а также множество квартетов, квинтетов, октетов. Ну вот давайте послушаем, всем вам известно. И вообще все дальнейшие примеры, которые мы здесь будем демонстрировать, они у каждого из вас с детства на слуху, конечно. Вот музыкальный момент для фортепиано.

Ну, это, так сказать, скерцо. У него есть гораздо более серьезные вещи, и очень серьезные, такие как сонаты, в которых он действительно подражает бетховенским сонатам. А вот послушаем концертную пьесу для скрипки.

Конечно, когда думаешь о том, что все это написал полуголодный юноша, которому недавно исполнилось 20 лет, то диву даешься. Очень красиво. Но никогда Шуберт не остался бы в памяти человечества так, как он остался, если бы не особый жанр, в котором он действительно был непревзойденным никем. Это песенный жанр. 600 песен. Причем одна другой краше, одна другой лучше. Великолепные циклы. Цикл «Прекрасная мельничиха», цикл «Зимний путь», 24 песни на слова Гёте, много песен на слова Генриха Гейне и так далее. Давайте послушаем. Всем вам, конечно же, известны некоторые его песни. Из цикла «Прекрасная мельничиха» слова немецкого поэта Мюллера. Этот цикл как бы объединен единым драматическим действием. Поет некий скиталец или странник, который отправляется в путь. И первая песня из этого цикла называется «Das Wandern». Тот, кто знает немецкий язык, может быть, помнит со школьных лет это замечательное стихотворение. «Das Wandern, des Müllers Lust, das Wandern». Странствие – это радость.

вода. Мы берем пример с воды, да, с васа, да, с васа. Вот она везде течет, никогда не останавливается. Тут надо пару слов сказать о том художественном направлении, вообще культурном направлении, которому следовал Шуберт и был одним из его родоначальников. Это направление романтизма, которое как раз возникло в начале XIX века. Рациональному XVIII веку, веку просвещения, пришла на смену совершенно другая эпоха. Эпоха разочарования в чисто рациональном постижении мира и человека. Наступило какое-то веяние, которое впоследствии было обозначено как романтика. Это продвижение духа за пределы, так сказать, математически познаваемого рационального, в глубины человеческой души, которая всегда куда-то устремляется в неведомое, в иррациональное. Отсюда этот позыв к путешествиям, к экзотике. Если люди путешествовали, то с чисто рациональными какими-то соображениями, ну, ради торговли, ради захвата каких-то новых территорий. А здесь вот просто вот путешествие для того, чтобы увидеть что-то невиданное. Путешествие не только в пространстве, но и путешествие во времени. Действительность настолько казалась примитивной, тупой, что хотелось уйти в какие-то другие исторические пласты. Вот то ли дело средневековье. Посмотрите на Шартрский собор или на Нотр-Дам, на Кёльнский собор. Какие гении жили тогда. Или фольклор. Постичь народную душу. Братья Гримм появляются, которые собирают народные сказания, и в них находят какие-то глубины неведомые. Герой нашего времени появляется, такой, который метец, который не удовлетворяет ничто здесь. Байрон, Лермонтов, Пушкин отчасти, да? Ну, а вот музыки Шуберт наиболее романтичный из всех композиторов начала XIX века. Следующая песенка из «Прекрасной мельничихи» «Вохин» называется «Куда? А куда зовет нас путь? Вохин?»

Совершенно изумительная мелодия, порхающая такая, да? Но этот мелодизм обратил внимание другой романтик, Ференц Лист. Он был настолько очарован мелодикой Шуберта, что переложил для фортепиано множество его песен. Послушаем одно из переложений. Это знаменитая песня «Приют» из цикла «Лебединая песня». «Бурный поток, чаще лесов, дикие скалы, мой приют». Вот куда стремится душа романтика.

появляется программная музыка, скажем, подражание пению птиц, или журчание ручья, плеску рыбки, форели какой-нибудь. То есть появляется пространство и глубина, но не способом гармонии, а способом каких-то вот таких музыкальных технических приемов. Вот послушаем замечательную песенку Баркаролла.

послушаем еще пару песен прекрасных. «Зимний путь» на слова Гейна. Конечно, здесь грустные мелодии. «Гуте Нахт». Под нашу зиму подходит.

Если первую половину своего жизненного пути, столь недолгого, Шуберт писал все-таки вот такие сладостные, исполненные радости, нежности песни, то в конце своего жизненного пути он как бы чувствует приближение дыхания смерти. Ромен Ролан о нем сказал, что это гений, осененный дыханием смерти. И это суждение он вынес именно на основании его последних песен, некоторые из которых я сейчас вам продемонстрирую. Ну, например, некоторые из песен на слова Гёте. Пожалуй, самым любимым поэтом Шуберта был Гейне. Гёте не так любим был как поэт, просто ценим как величайший. В то время боготворили. И Шуберт написал больше 20, по-моему, 24 песни на слова Гёте, преподнес Гёте, но они не удостоились никакого внимания поэта. Тем не менее, в народе песни Шуберта на слова Гёте обрели колоссальную известность. До сих пор, например, такой стишок народный, можно сказать, стишок Гёте «Розочка». В школе вы, наверное, учили «Рёслен, Рёслен, Рёслен, Рот, Рёслен, Аутерлайден». Когда я бываю в Германии иногда, то в какую бы семью вы ни зашли, если семья в сборе, папа, мама, иногда бабушка, дедушка, и, конечно, дети, а то и внуки, они всегда поют народные песни. У нас же ведь это давным-давно забыто. В Германии это есть, причем постоянно. Поют на несколько голосов. И вот, в частности, это «Sein Knappen Rüsslein steht, Rüsslein auf der Weiden». Ну, это на слова Гёте, Шуберта. Да. И, конечно, каждому и всем известен его «Лесной царь». Помните эту страшную балладу? Ну, детей только пугать. По-немецки очень забавно называется «Эркёниг». Ольховый царь. Ну, на самом деле, это от датского «Элленкёниг», то есть эльфовый царь, царь эльфов. Ну, немцы переделали на «Эркёниг». У Жуковского хороший перевод. Помните, кто скачет, то мчится под хладной мглой. Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Ну и в конце концов там появляется лесной царь, который забирает свою малютку. У Гёте это стук копыт постоянно. «Верретет за шпет за дождь нахт и твинт, эс из дер фатер мит зейнем кинд». Послушаем сейчас.

0: Ну вот, в конце концов, этот царь весной забирает младенца.
1: Это тоже романтическая, конечно, поэзия. И в этой балладе брежут те ноты мистики и смерти, которые сопровождают очень многие сочинения Шуберта, последних его дней или даже лет. Он чувствует приближение смерти. Вообще, для романтики всегда характерно заглядывание за пределы видимого, куда-то в невидимое, но будучи не мистиками в христианском смысле, а они заглядывали в бездну. И такой ужас темной смерти, как бездны, особенно характерен для замечательного романса Шуберта на слова Гейне «Двойник». Сейчас послушаем его в исполнении Федора Шаляпина.

вот такой страшный сюжет. Переводов ведь очень много из Гейне. Перевод Иннокентия Аменского есть, и переводы Блока. Ни один из них не хорош. А вот этот свободный текст Свободина, который поет Шаляпин, лучше всего отражает стихотворение Гейне. Речь идет о призраке. Человек видит самого себя как призрак оттуда, после смерти. Показывает ему самого себя. «Мне страшно, я взгляд его встречаю в лучах луны, узнаю я сам себя, мне жутко. Вот ты, двойник мой, мой образ печальный, зачем ты повторяешь все, что пережил я здесь когда-то?» Ну, ужасные, конечно, мотивы. Или, например, Шаляпин же, по-моему, Шаляпин там исполняет «Девушка и смерть», знаменитый тоже романс.

Эти мотивы, предчувствия Шуберту, как молодому человеку, очень хотелось умирать. Его восьмая симфония, она осталась незаконченной, как раз отражает это настроение, предчувствие печального конца и нежелание. Он пишет только две части. Вы знаете, что симфония должна содержать в себе четыре части. Он написал только две и понял, что дальше он уже не сможет. Послушаем первую часть этой симфонии.

мы видим, как мелодия обращается непосредственно к душе человека. Ее нельзя анализировать никаким образом. Она просто овладевает тобой и заставляет у тебя ту улыбку, то слезы. Такова природа мелодической музыки, гением которой, безусловно, был Шуберт. Давайте послушаем перед тем, как мы помолимся. Его квинтет, струнный с фортепиано. Чтобы не уходить с настроением неоконченной симфонии.

Я забыл сказать, что его очень любили в России. Музыка Шуберта упоминается, ну, не только у Лермонтова, у Гончарова в его романах, у Достоевского, у Толстого. Толстой помнит о смысле искусства. Это его знаменитая работа, где он не оставляет камня на камне ни на каком искусстве. Он говорит, что из всех музыкантов можно выцепить только Шуберта. Вот удивительно. Потому что никак было не совладать с тем чувством, которое вызывает эта музыка.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала беседа архимандрита Инуария Ивлева о творчестве Франца Шуберта. Беседа была записана в просветительском центре Федоровского собора в январе 2010 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. Сегодня прозвучит пятая часть беседы с Владимиром Юрьевичем Черняевым и Михаилом Никитичем Толстым о русском зарубежье в Америке.
3: Эти миллионы людей, которые живут в Кремниевой долине на протяжении, вот вдоль залива на протяжении 50 километров, они все так или иначе, вот такой концентрат в мире, так или иначе занимаются компьютерами и информационной технологией. Естественно, там русских тьма. И интересное суждение у русских. Если тебе нужно менеджера, ты нанимаешь американца. Если тебе нужно выполнить трудную работу, ты нанимаешь китайца. Если тебе нужно сделать работу, которую невозможно сделать, нанимаешь русского. И ценность русских считается их непонятно как реализующейся общей образованностью. В том смысле, что люди изучали в школе огромное количество ненужных американцам вещей. Но это развивает неконтролируемые ассоциации и позволяет в решении трудных задач находить нетривиальные ходы. Потому что ты работаешь не той частью мозга, которую только тебе образовывали и учили, а у тебя есть еще шире. Как помню разговор с американцем, такой высокий уровень. Мы работали тогда вместе по совместной работе с ракетно-космической фирмой Lockheed. Вот. Шпион Пауэрс летал на самолете Lockheed U-2, мы его сбили. Вот Lockheed, эта фирма, занималась вместе с нами космической астрономией. И вполне люди такие, вот технически образованные руководители. Я что-то сказал, что-то древнегреческое, как будто упомянул фамилию. Он спрашивает, это что такое? Говорю, ну, так же известно, не помню. То ли речь о Сократе была, а что это такое? Я говорю, откуда же вот история? Я, когда учился в колледже, истории не брал, говорил он. Ну, не брал истории.
4: Да, потому что у них там студент выбирает, какие предметы ему нужны.
3: Человек обошелся без истории. А зачем, собственно? Он же инженер, он же будет работать над совсем другим. Мозги-то забивать себе. Зачем ерунды?
5: Вы знаете, у нас тоже бывают очень интересные такие события. Такие вещи встречаются, и мы все русские люди понимаем, что нас тоже не обошла вот эта вот, скажем так, необразованность. Что, оказывается, сегодня можно каким-то образом
3: можно
5: без этого обходиться
3: один,
5: в любой стране.
3: Одна преподавательница говорила, ну, в технических вузах есть там гуманитарная составляющая до сих пор в обязательном порядке, в политехническом институте.
4: Но сейчас сокращают количество часов везде.
3: Сокращают, да, я знаю. Потому что я читал историю естествознания несколько лет по гуманитарным вузам, и отменили для гуманитарных вузов. Они понятия не имеют ничего. Их можно вкручивать в любую астрологию теперь. Так и придется говорить. Она спрашивает, скажите, а вот Анна Ахматова, что вы, значит, можете рассказать? Та задумалась, девочка сказала, это которая под поезд бросилась.
5: У нас еще есть метафорическое понимание. Еще один расскажу случай. Несколько лет назад у нас в студии радио был очень молодой потомок русских эмигрантов первой волны, как раз живущих в Америке. Юный такой вот молодой человек, который хорошо говорит по-русски. В его семье все русские корни. И папа, и мама, и бабушки, и дедушки все русские. Потомки волны первой эмиграции. Он поступил, как у нас бы сказали, вот на первый курс, да, вот университета, одного из университетов Америки, Соединенных Штатов. И вот он осуществляет такую вот поездку по России. Причем вот просто от края до края с целью познакомиться с православными приходами и с их молодежной частью во всех городах, которые он приезжает. На деньги, полученные в этом университете. В первый год своего обучения. Да. Он так за 2 месяца должен проехать. Конечно, он там договаривается, созванивается заранее. Я спрашиваю, а в чем смысл американского университета дать вот этому молодому человеку, который в 4-м поколении уже американец, деньги на то, чтобы он поехал и узнал, как в какой-то далекой России. Америке в чем смысл? Как вы потом применитесь, вот вкладывают эти деньги? И он рассказал, что такая система в университете. Там конкурс грантов, нужно написать заявку в произвольной форме, что ты хочешь. И он сказал, что его заявку, когда он сказал, что я хотел бы узнать, как современная молодежь в России, какая она в православных приходах. По всей России причем. Его заявку расценили по пункту, где выдавались деньги на самопознание и самосовершенствование. и Америка, и они дают деньги на такие вещи. У нас бы никогда не дали какому-нибудь так приезжему, чтобы он дает. Вернулся к себе так на три поколения раньше.
3: Это не Америка дает, это университет.
5: А университету какой толк?
3: А он не государственный.
5: А почему
3: интересно? А чем диковиннее, тем...
5: Диковинность.
3: Да. Ну, допустим, вот моя дочка, такое с ней случилось, она по обмену меняли на каких-то американских школьников, а она училась в американской школе, а американские школьники поехали сюда, жили в семьях. Такой был период обмена.
5: То есть это экзотика просто.
3: 90-х годах, да. Ну, для них экзотика. Вот, училась она в английской школе, английский язык знала. Они не проходили литературу. У них урок литературы был на это полугодие. Тема «Сказочные сюжеты в литературе». Они не литературу учили. Они вот ковыряли вот этот изюм из булки. Вот школа вот решила вот таким способом выпендриться, заинтересовать. Не просто читать, а вот вы найдите в литературе, вот что был где использован сказочный сюжет. И ученики должны были готовить свои задания в течение этого полугода. То есть вынуждены были из-за этого читать что-то такое и выковыривать.
4: Заставили читать их.
5: Ну, у нас, честно говоря, вот я в советской школе училась примерно то же самое. Я ничего не поняла из русской литературы по той схеме, по которой нам преподавали. Нас заставляли выискивать то, что, скажем, затем, вот в таком взрослом возрасте, я там вообще не нахожу. Какие-то социальные проблемы, которых, на мой взгляд, если просто прочитать вот для себя, там не заметишь, там другое. Вот, ну, мне кажется, что то же самое.
3: Это опять то же самое, зависимость от идеологии. Ну, здесь хоть была какая-то так, как бы государственно утвержденная идеология, а здесь каждый университет выпендривается как может.
5: Мы не упомянули все-таки характеристику второй и третьей волны. Можно ли вот как-то кратко характеризовать, что привнесла вторая волна в Америке, в Соединенных Штатах, русской эмиграции? Как она отличалась? Про третью, не знаю, может быть, даже не стоит говорить, потому что она проходила в наших глазах и как-то вот очень сильно даже отразилась и в статьях, и в обсуждениях, и даже в фильмах.
3: Она отличается третьей от четвертой.
4: Ну, там в значительной мере советские люди были. Понимаете, люди другие по воспитанию.
5: Во второй волне?
4: Во второй волне, да. Послевоенные, потому что ведь зачастую это люди, которые попали в плен, к примеру, а потом решили не возвращаться. Там по разным причинам.
5: Америка их принимала.
4: Америка их принимала.
5: Все-таки не всех,
4: да,
5: выдавали американцы.
4: Нет, да, да, нет, не всех, да. Не всех они выдали.
5: А сколько примерно вот такой категории людей оказались?
4: Я не готов сказать, сейчас число, это можно найти, конечно. Но
3: называют разные цифры. Ну, а угнанные на работу в Германии?
4: Это тоже молодежь преимущественно.
3: Тоже они...
5: А почему они в Америку попадали? Им предлагали?
3: Знаете, Европа была опасным местом для второй волны. Понимаете? Они должны были куда-то спасаться. За океан, подальше, чтобы до них не дотянулись. Но отсюда и стремление. Австралия, Южная Америка, которые легче принимали.
5: Потому что
3: это были развивающиеся
5: Америка, да?
3: страны, в которые нужны были новые силы. А в Америке не очень, собственно, новые силы. И так к ним прут в эту Америку. Америка селектировала.
4: И это при этом молодежь, как правило, была.
5: Получается, что вторая волна в США меньше присутствует, чем, допустим, в Южной Америке. Вторая волна.
4: Я бы не сказал.
3: Нет,
4: я бы не
3: сказал. Конечно, еще эти хоть и развивающиеся страны, но у русских представление, что мы ничуть не хуже других, все-таки у русских было ощущение вот, пребывания в Аргентине и в Бразилии, например, что они пребывают в общем второстепенной стране. Но мы-то, собственно, и страны самые главные, правда? Из России ты к нам. Только Америка по плечу. И, конечно, там, ну, в частности, я знаю много бразильских людей, неуютно.
4: Будет интересно, если Михаил Никитич немножко расскажет о церковной жизни.
3: Каждое воскресенье я в русской церкви сижу на кассе. В городке, в котором я живу, существует церковь, построенная на деньги эмигрантов примерно 60 лет назад. Она была основана. Они купили здание церкви, перевезли на купленное ими место, землю, вот всю церковь целиком установили, и началась служба с священниками, которые приглашали служить на деньги, которые собирала община. И это продолжалось вот до буквально 5-6 лет назад, и принадлежали они, им совершенно было неинтересно, к какой они церкви принадлежат, оказалось, они принадлежат к американской автокефальной церкви, не к русской зарубежной. И им было как бы удобно и приятно, что они не участвуют ни в какой борьбе между Московской патриархией и Русской православной церковью за рубежом. Это вот американская церковь. Они отправляют свои, они женятся, они хоронятся, крестятся и крестят детей. Это их церковь, своя собственная. И там вовсю существовали инструменты этой церкви. Вот я знаком с деятельностью, в частности, сестричества этой церкви. Сестричество занимается базарами, новогодними праздниками, пасхальными и благотворительными базарами, которые зарабатывают церкви. Мы уже упоминали, американцы склонны к благотворительности, живут в общем все в этом месте. Кремниевой долине достаточно зажиточно, и количество вещей, украшений, аксессуаров, обуви, которые они сносят на базар для бедных, причем вполне такого новенького качества, для американки надеть кофточку, на следующий день снять, потому что она уже ее носила, потом она висит, и она не знает, куда ее деть. А церковь говорит, давайте, у нас распродажа для бедных. Кофточка куплена будет за $50, а она ее отдает бесплатно, а там ее может купить на этом базаре благотворительном церковном за 20. Народ окружающий, бедный, не обязательно православный, но окружающий. Теперь появилось огромное количество. Первым их приходят китайцы, вторым мексиканцы приходят и покупают. Церковь зарабатывает хорошие деньги, на которые она сажает цветы, убирает двор, организует столовую, обеды дешевые, 2-3 раза дешевле, чем можно пообедать там же в городке, в ресторане. И каждое воскресенье приходит человек 50-60, добровольцы, сестричества, готовят в субботу еду в таком в столовском количестве. Русская кухня. Приходит много американцев, которым нравятся русские воскресенья, их всех кормят. И в воскресенье там небольшой такой магазинчик, бутик, называют его, такой базарчик. И, соответственно, пасхальные праздники, новогодние праздники. И все на полном самообеспечении, добровольности. И зарабатываются вполне хорошие, приличные деньги, на которые можно поддерживать жизнь церкви, сделать починки, ремонты, ухоженный садик и так далее, и так далее. А крупные вещи, это делаются другими благотворителями. Вот есть русский, который разбогател в Японии. Японский предприниматель-промышленник, семья родилась и выросла в Японии, он великолепно знает японский язык, он, чуточку отойдя от дел, передав дела уже управляющим, он переселился в Калифорнию, и вот он решил заняться церковью. Он расширил церковь, построил новую ему крышу, заказал роскошное совершенно оборудование из Софрина для этой церкви, нанят хороший художник, который расписал всю церковь, потолок, стены, иконы и так далее, и живут прекрасно своей жизнью. Единственная для меня заноза была, это то, что после объединения церквей Московской Патриархии и РПЗ, американская автокефальная как-то очень засуетилась. А куда этот приход двинулся? И издала новые постановления, в которых заставила приход и совет церковный принять новый порядок, при котором такая жесткая вертикаль была вогнана, что всем управляет прист, священник. Священник подчиняется епископату. Кто не хочет быть в американской автокефальной, пожалуйста, может идти в любую другую, но всю собственность и права на собственность он лишается. Это все остается за церковью. Участок земли, стоящий миллионы долларов, теперь, раньше покупали их за несколько тысяч, этот участок 50 лет назад, не было компьютеров, не было Кремниевой долины. Сейчас это стоит миллионы и миллионы. Участок земли, на которой стоит церковь, это все принадлежит епископату американской автокефальной церкви, управляет всем священник, он главный, без его
4: он
3: утверждения.
4: Не а? Он не русский.
3: Он не русский.
4: Хотя большинство прихожан, я заметил, русские.
3: Русские, да, он американец.
5: А священник, кстати, он только священник, он не работает на светской работе, его обеспечивает община.
3: Да, его, община его обеспечивает, да. И то же самое, сестрица зарабатывает деньги, в частности, чтобы платить зарплату. Ему он содержал жену и детей. И даже протокол совещания церковного совета недействителен без подписания его священником. То есть даже если то, что решил совет, а священнику не нравится, он может не подписать, и протокол становится недействительным. Вот такое.
4: Значит, а протокол на каком языке ведете?
3: На английском.
4: Потому что он русского-то не знает.
3: Он русского знает.
5: А богослужение на каком языке?
4: Знает. Но я с ним говорил по-английски.
3: Но он и русский знает тоже. Знаете? То есть он службу ведет на двух языках.
4: А, ну,
3: на русском и на английском.
5: Одновременно одну службу двуязычную или по-разному один день на английском?
3: Нет, очень многие вещи повторяют на английском.
5: Вот. То есть повторяет за церковнославянским или за русским? Русская служба по-церковнославянски или по-русски?
3: А я как-то, поскольку воспринимаю это одинаково, да?
4: Не, ну, церковнославянский.
3: Церковнославянский, конечно, да, да, да. Классическим образом.
4: Да, это то же самое в Аргентине я наблюдал. Они священник вот, по-церковнославянски немножко служит и переходит на испанский. После этого непонятно, да, какая это церковь.
3: Вот. Но священники меняются. До него был какой-то новообразованный из русских, довольно молодых, быстро получивших образование в православной церкви где-то под Лос-Анджелесом, который не мог произносить проповеди, не сказавши через каждое два слова «вот», из бывших инженеров подмосковных, который вот стал таким. И он вернулся назад в Москву, и там получил приход.
5: То есть он теперь московский священник.
3: А теперь московский священник.
5: А был в Кремниевой долине.
3: А был в Кремниевой долине и принадлежал церкви автокефальной.
4: Ну, ему надоело там все время лето. Серьезно, у них там примерно 20, там, ну, сколько градусов у вас обычно средняя температура. Утром только холоднее.
3: Как бы широта Сан-Франциско, она южнее нашей кушки.
5: Все-таки священника назначает, да? Епископ не приход высказывает пожелание какого
3: священника.
5: Раньше
3: приход звал. А до этого, я помню, 20 лет назад был прелестный совершенно священник из Югославии. Уже тогда, где-то в 90-м году, уже глубокий старик, но который получил образование в Югославии, сам писал богословские книги, знал 4 языка. И, в общем, был самый такой вот батюшка нам привычный. Он, естественно, стал священником этой автокефальной церкви, а там-то он был в сербской церкви православной. Его все помнят как вот настоящего знатока, настоящего как бы понимателя души. А дальше шли вот эти новообращенные, глубоко советский был молодой, ему веры никакой не было от него все. Ну, и то шарахались, но исповедоваться священнику, который, понятно, что он не понимает ничего, кстати, он не от веры, да, а только потому, что курсы кончил, блядь, такой священник. А этот американец не родной, а тот был вот настоящий, к нему под благословение ходили и исповедовались к нему искренне. И он долго служил в этой церкви. Большой пьяница, грешник был, естественно, всех понимал. Но вот отец Амвросий, мне уже запомнился, я его очень, очень любил. Не брит, и всегда ходил.
4: Потому что там православные священники бреются.
3: Не бреются, в смысле, со щетиной ходил.
4: Нет, ну некоторые бреются. А, да. Да, это то же самое, это как тоже я замечал в Финляндии.
3: Это тоже бритый, мне кажется.
4: Да-да-да.
3: Вот, так что жизнь церковная идет очень, так сказать, мило и мирно. В той церкви, работу, которую я вижу, там, мне кажется, такая особенность. Большое количество людей с священниками, эти, хоть он американец, разговаривают на теоретические проблемы православной веры. Многие начали ездить по монастырям, которые существуют там, знакомиться с, вот, так сказать, с православными святынями. Им хочется разобраться именно в вере. Потому что количество людей чисто обрядовых, да, людей, которые важно вот соблюсти как вот, правила поведения церковного, но при этом суть и отличие, и специфику православной веры, ну, как-то неинтересно, это же называется, не берут в голову, да? Вот. А количество людей, которые появились, которые хотят разобраться в этом, меня удивило, как много, причем и совсем новой эмиграции. Это из молодых, которые приехали, они разговаривают. И есть американцы из Стэнфордского университета, которые тоже. И вот они такую группу составляют вокруг священника, человек 8-10, которые с ним ведут разговоры на эту тему.
5: Частным порядком или курсы катехизации, как
3: нет,
5: вот у нас
3: не курс,
5: принято?
3: Не курс. Вот каждое воскресенье собираются, вот они на этот обед, да, после обеда остаются и долго беседуют со священником, задают вопросы. Он рассказывает на вопросы истории, вот теории веры, разъясняет каноны, причины, почему так, а не иначе. Не жития святых они изучают, они хотят вот понять, потому что все же люди современные, прагматичные, а ходят в церковь, что-то это им дает очень, очень важное для того, чтобы вырваться из прямой прагматической логики жизни.
5: То есть в церкви, в храме не чувствуется, что это представители разных волн миграции. Этого нет чувства? Это не видно, да? То есть все они вместе?
3: Видно только потому, что время от времени появляются новообращенные, оголтелые люди, которые путают суеверие с верой.
5: А в чем это выражается?
3: Для них астрология и вера одно и то же. Чудеса вообще и уфология. Как бы вот просто чудо и вера не различают, начинают вещи обрядовые ставить выше. Истерика по поводу того, что кто-то не так одет, не так платок повязан, понимаете? Вот старые русские, например, они говорят, что а вот нам не обязательно, ну, платок накинули, а вот ходят некоторые, замотаны платком, считают, нужно входить в церковь, но прямо как мусульманский платок, один нос торчит. Вот эта истовость, что голова должна быть покрыта. Замотаться так, что один нос торчит. Вот зачем вот это? А которые вот как бы харбинское воспитание того, которые ходили вот в нормальную русскую православную церковь в Харбине, они относятся к таким вот формальным правилам поведения церковного, они относятся спокойно, без вот надрыва. Кто-то начал из церкви выходить, повернулся спиной к алтарю, выходя из церкви. Нет, это надо пятиться, пятиться. Никогда нельзя поворачиваться спиной к алтарю, начинают говорить галтелые.
5: Это люди, которые приезжают из России или которые, живя в Америке, Вот-вот только приходит церковь.
3: Нет, это новоприехавший.
5: Новоприехавший.
3: Новообращенный, который вот считает, что ты...
4: Уже там, в Америке.
3: Да-да-да. По-видимому, они считают, что раз они были вот неверующие, попали туда, где можно, наконец, свою демонстрировать веру и православность своей веры, так для них вот элементы поведения важнее, чем мысль о душе, грубо говоря.
5: А как вот эту ситуацию можно поправить? Священник занимается вот таким просвещением на таком уровне. Ведь здесь очень сложно как-то подойти с человеком поговорить, допустим, прихожанину с прихожанином. Или человек со временем сам вот как-то понимает, что но здесь стиль общины такой.
3: Но в Америке не принято человеку указывать на то, что он как-то не так делает.
5: Но ведь вот вы говорите, что новообращенные прихожане указывают совершенно свободно, что вы
3: да,
5: вот
3: это, да, и это выходящие, и они тем самым выделяются, и на них смотрят,
4: они
3: как на людей, которые, да, которые лезут в твою личную жизнь. Это не принято. Ты ведешь себя так, ты ведешь. Это у нас в очереди начинают учить друг друга, как жить. Стоит в очереди в магазин. А там это по-американски да, понятно, только не принято. Ты неправильно говоришь по-английски, тебя никто не поправит. Невозможно научиться вот в американском окружении говорить по-английски правильно, потому что тебя никто не поправит. Это считается невежливо вмешиваться. Это считается очень такая интимная вещь. Потому что они многие слова произносят совсем не так, причем твердо стоят на своем. Ну, какой-нибудь, мне было обидно, про Чураевку говорили с американцем, пытался понять, пытался объяснить, в каком штате это Чураевка. Я говорю, в штате Коннектикут. Не понимает. Русская деревня в штате Коннектикут. Все знают, что Коннектикут. Нет, Коннектикут. Вот Коннектикут,
4: да.
3: Да, это, конечно, понятно, какой штат. А Коннектикут они не поймут. То есть, чтобы американский, английский, это вещь такая, которую не сразу еще поймешь, что как надо. Да, Чураевка – интересное явление, которое достигло признания американским, ну, практически правительством, по крайней мере, на уровне штата. В начале 20-х годов сын Льва Толстого, Илья Львович Толстой, приобрел кусочек земли под Нью-Йорком. Вот в штате Коннектикут по-нашему, Коннектикут по-американски, кусочек земли. Рядом с речкой, средний климат такой, среднерусский, глухое место, недорогая земля. Туда же приехал русский писатель-эмигрант Гребенщиков, многопишущий человек, весьма романтически русофильски настроенный. И он тоже захотел купить там землю, или поселиться, по крайней мере, здесь. А Илья Толстой был затруднительно финансовым положением. И они, встретившись там, в каком-то баре или кафе, не зная друг друга, оказались. И Гребенщиков высказал мысль хозяину, что вот хорошо бы здесь жить. А тот сказал, а он сидит человек, который не знает, кому продать свой участок земли, потому что он больше здесь жить не хочет, хочет в другом месте, он его обременяет. Это оказался Илья Львович Толстой. Они познакомились, остались друзьями надолго, и поселился, купил этот дом Ильи Львовича, писателя Гребенщиков, который сам из Алтая, и там была своя деревня у него, Чураева. И он решил основать русскую колонию, задался такой целью. А давай-ка я созову сюда как можно больше русских иммигрантов, мы организуем здесь свое изолированное от американской жизни пространство, и начнем здесь, сейчас бы это называли бы экологическим поселком, начнем здесь слияние природы с Россией и с русским духом и прочее, прочее. Начали строить церковь и зазывать людей, чтобы покупали дешевые участки там. У него появился план этой деревни. Он организовал там издательство, в первую очередь, своих произведений, конечно. Вот, которое издательство «Алатас». Ну, это искаженное «Алтай», так они... Может, действительно, по-английски «Алтай» называется, «Алатас». Не знаю, вообще, издательство «Алтай» организовало. И много русских действительно купило там, чувствуя, что там они будут жить вдалеке от нью-йоркского шума. Нью-Йорк действительно город, который напрягает и изводит нервы. А тут буквально в часе езды от Нью-Йорка и природа, речка, лес, все хорошо. И официально считается глухоманью. Как это рассказывал в тот раз, что адрес этой деревни, он по-американски, почтовый адрес, сопровождается от тремя буквами, которые означают «бесплатная доставка, но в глухомань». Чтобы почтальон не жаловался, как до вас трудно добраться, нам мне нужно заплатить. Нет, у американцев все четко. Почтальон должен доставлять почту на бесплатно, несмотря на бездорожье и далее. Ну вот, и Чураевка прекрасно существовала в 20-е годы. Там Сикорский вложил дополнительные деньги, церковь была построена. Сикорский жил там рядом. Для многих это были дачные места, но многие купили. Ну, например, Сомов, секретарь Рахманинова, жил, например, там.
4: Между прочим, родственник художника.
3: Да, да. Он его то ли брат, то ли двоюродный брат, художник Сомова. Ну, Гребенщиков сам тоже там жил. Вот, Каненков там жил в Нью-Йорке с 24-го года, но был в этой Чураевке. Но пока был Гребенщиков, он организовывал пикники совместно Фокины с женой балетной, и люди жили там же. И вот устраивали такую инерцию заграничной русской жизни. По фотографиям, которые я видел там, это напоминало жизнь русских в Финляндии. Деревянные домики небольшие, свободное пространство, без заборов, веранды открытые, на которой сидят, пьют чаи, собираются, ходят друг к другу в гости. Так вот, влияние этой Чураевки и концентрация русских была столь велика, что после войны это место удалось за счет усилий семьи так называемых Еленых. Елены были сибиряки, отец и мать. У них были трое детей, которые успешно в Америке продвинулись. Один из них стал Елен, даже капитан первого ранга. И они в воспоминаниях об этой деревне добились, что Чураевка теперь стала историческим местом. Там стоит большой закладной камень, на котором написано «Чураевка» — это место, где много выдающихся людей, писателей, артистов, художников жили в течение длительного времени, 20-30-е, выходцы из России и так далее. И написано на эту тему одним аспирантом работа, одна единственная исследовательская работа на тему о Чураевке. Она мне досталась в машинописном варианте с этими фотографиями. Как бы она стала предметом изучения исторического, и на эту тему издана этим аспирантом книжкой. В Ахметьевском архиве лежит архив этой Чураевки, еще не разобранный толком. Но вот такое удивительно компактное место, которое сумело вот при американском прагматизме стать исторической достопримечательностью. Поскольку русские все коммунисты по американской логике, то там же в этой работе, этого аспиранта, я забыл фамилию, простите, то ли там Ричардсон, или вот такая типичная американская фамилия молодого человека, который решил заняться историей загадочных людей. Там делятся мнения у жителей Чураевки на две части. Одна — мнение соседей он собирал, которые знали чураевцев. Какие чудесные люди. Очень интересная американская характеристика. Один из там чиновников. Вы знаете, эти люди совершенно аккуратно платили по своим счетам. За ними практически никогда не водилось долгов. Как было приятно иметь дело с этими людьми. Это очень, оказывается, американская ценная характеристика. Делаешь ты долги или не делаешь? Аккуратно ты платишь по счетам или нет? Это признак твоей дельности, лояльности, то, что ты ни на чем горбу не ездишь, что ты зарабатываешь так, что живешь вот точно посредством и все платишь. А другие говорят, да, с ними так приятно, они были такие приятные люди, душевные, а вот двоерусские, которые развели куриную ферму, так они снабжали яйцами всю округу, и мы у них покупали, было очень недорого, одно мнение. А чуть подальше от Чураевки мнение он собирает. И они говорят, да, это какие-то русские собрались своим каким-то там кланом, и наверняка это коммунистическое гнездо. Буквально отъехать на полчаса от Чураевки. Вот что такое среднестатистическое мнение американское под действием пропаганды. А что такая душевность? Я хочу съездить, я не знаю, что там осталось. Но совсем рядом с Нью-Йорком такое. Мало чисто русских мест, на мой взгляд, осталось.
4: Новодевеево там есть, вот я как раз Новодевеево меня свозили, да. Мы только на кладбище успели.
3: Но вот кладбища русские, они еще как вот сербское кладбище под Сан-Франциско.
4: Потом Толстовская ферма, она же существует.
3: А, да, Толстовская ферма,
4: да,
3: правильно.
4: Да, тоже недалеко от Нью-Йорка, да, где-то там.
3: Ну, это просто подтверждает лишний раз, что восточное побережье, оно значительно более эмигрантоприемное. Я уж не говорю о третьей эмиграции, когда целый район Нью-Йорка русский.
4: Там, но правда, там все-таки нет такого русского центра, как у вас в Сан-Франциско.
3: Так потому что это совсем оккультуренные русские, которые не беженцы, вот быстро выкинутые, которые ищут, где бы им

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, посвященных проповедям протопресвитера Бориса Бобринского о самарянке. Проповедь, сказанная отцом Борисом 29 мая 2005 года. Христос воскресе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня мне хочется говорить о жажде человека и о жажде Бога. Мы оказываемся в Самарии. Было около 6 часа, когда Иисус, утрудившись в пути, остановился у колодца Яковлева. 6-й час означает полдень. Солнце палило и стоял зной. Иисус был утомлен. Он испытывал голод и жажду и сказал женщине, пришедшей к колодцу, почерпнуть воды: «Дай мне пить». В течение всей своей земной жизни Христос познал жажду, голод, утомление, грусть, естественные чувства. И мы знаем, что до самой последней минуты жизни Он испытывал жажду. На мой взгляд, особенно значительно, что евангелист Иоанн, единственный среди евангелистов, захотел нам рассказать об этом событии с самарянкой, где он упоминает одно из 7 последних слов Христа на кресте – жажду. Это слово не встречается в синоптических Евангелиях. Итак, встречая на своем пути все трудности, присущие человеческой природе – жажду, голод, усталость, слабость, неустойчивость – Христос их полностью принял на Себя и претерпел до последнего дня Своей жизни. В порыве любви Он совершенно покоряется человеческому уделу, переживая и разделяя до самого конца все страдания, присущие человеку, отдаленного от Бога. И Христос все это пережил до такой степени, что Он Сам на кресте возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» До последнего издыхания Христос испытывает жажду, которая так сильна, что она Его терзает, иссушает язык, рот и горло. Но, конечно, она не только жажда обыкновенной воды. За этой жаждой скрывается иное желание, ощущение отсутствия единого на потребу, грустное чувство неполноты. Когда Господь говорит женщине: «Дай мне пить», Он просит

0: просить ее совсем о другом. О чем именно он просит ее под видом воды живой? Мне кажется, что он просто обращается к ее сердцу. На человеческом языке мы могли бы только сказать: «Даруй мне твою любовь, люби меня, как я тебя люблю». И здесь Христос предстает как грядущий и обращается к ней с просьбой. Тот, кто сотворил небо и землю, предстает здесь в образе просящего, нищего. Тот, кто ветрам повелевает и дождям приказывает возродить землю, тот, кому подчиняются все стихии, просит у женщины, умоляет ее: «Дай мне пить, дай мне насущное для жизни», как в иной раз скажет: «Есть ли у вас какая пища?»
1: Подобно тому, как он совершает свой путь по земле, Христос стремится через жажду, которую он знает, и своими словами пробудить в человеческом сердце чувство, волнение, порыв, взаимоотношения, которые как бы угасли, потухли, исчезли, подавленные нашими мирскими заботами. И сегодня он просит у женщины воды, обращаясь к самарянке. Хотя иудеи и самаряне являются те и другие сынами Иакова, их разделила история. У них один и тот же Бог, но они больше не молятся вместе. Они даже отвернулись друг от друга, избегая всякого делового общения. Чтобы утолить свою жажду, Христос просит самарянку проявить немного дружелюбного внимания. А такую дружбу весьма трудно оказать, поскольку так велико расстояние, которое Христос дерзнул преодолеть. Уже сам по себе факт, что Христос беседует с этой женщиной, мог удивить, даже возмутить иудеев, как и самарян, и вообще всех благомыслящих людей. Поэтому ученики изумились, когда они увидели Христа, не только беседующего с женщиной, но притом еще с самарянкой. Мы по-настоящему можем сказать, что жажда, которую Христос испытывал в течение всей своей жизни, от начала и до своего последнего издыхания, выявляет глубокую потребность, нужду, желание любви человека. На своем пути Иисус Христос ищет все искаженные формы любви. Он их ищет там, где любовь развращена, забыта, там, где она остыла или просто где она отсутствует. Христос пришел пробудить в человеческих сердцах наклонность к любви. Вопреки видимости, любовь действительно потенциально покоится в каждом человеке, являющемся в мир. И вот теперь Христос подходит к нам и, подобно нищему, стучится у дверей наших сердец. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною».
0: Если кто услышит голос мой и отворит дверь, ведь нужно еще, чтобы именно мы открыли Господу, ибо Господь сам к нам силой не войдет. Он с терпением и тоже с грустью ждет, пока мы соизволим ему открыть, или, может быть, по крайней мере, приоткрыть дверь, пропуская его через узкий проход в наше сердце, хотя бы на краткое время, ибо у нас времени нет, или же нас ждут в нашей жизни другие дела, важнее, как нам кажется, которые мы должны срочно исполнить. И несмотря на все наши заботы, которым мы даем преимущество, Иисус Христос стоит здесь и просит у нас любви, смиренно ожидая за дверью. Когда Сын Человеческий отвергнут теми, ради которых Он пришел на землю, Он не отчаивается и не падает духом. В ответ самарянке Иисус Христос дарует то, что Он ей обещает. Поэтому Так важно, чтобы мы запомнили эти удивительные слова, которые звучат веками и обращаются ко всем и к каждому из нас. Если бы ты знала дар Божий, ты бы не медлила, не раздумывала ни мгновения, а в душевном порыве пришла бы ко мне, бросилась бы к моим ногам, упрашивая меня дать тебе то, что я могу тебе дать и ради чего пришел на землю. Ты умоляла бы меня дать тебе истинную воду живую, ибо, выпив ее, ты не будешь жаждать вовек, так как эта вода живая и зальется из самого твоего сердца, потечет во чреве твоем и сделается неиссякаемым источником. Ты будешь молить меня, чтобы этот источник воды, текущий в жизнь вечную, текла в тебе, чтобы оживила тебя, «Осветила тебя, даруя тебе жизнь и возвращая тебя к божественной жизни». Сегодня Господь нас извещает об этом источнике воды живой, а позднее Иисус провозгласит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того из чрева его потекут реки воды живой». И тут евангелист уже нам уточняет, что Иисус Христос сказал это о Духе, которого должны принять верующие в Него. Итак, когда Господь нам обещает воду живую, идет речь, разумеется, о Духе Святом, об обетовании Духа Святого, которое осуществится через несколько недель, когда в Пятидесятницу мы воистину переживем пришествие Духа Святого.
1: Сегодня совершается особая, личная, скажем, задушевная встреча между Христом и самарянкой. Она вдруг соображает, что ее собеседник – пророк. Она это познает не только разумом, когда Христос ей говорит все, что она сделала, но еще когда она чувствует биением своего сердца, своего пламенного сердца, что она полностью находится в унисон с тем, кто с ней беседует. И тогда она из глубины своего очищенного сердца ощущает и раскрывает, что тот, кто просит у нее пить, это сам Христос, Мессия. Тогда она бежит в город и говорит самарянам: «Пойдите, посмотрите человека, который мне сказал все, что я сделала. Не он ли Христос?» Итак, она сама становится апостолом, посланницей, подобно женам-мироносицам, которые станут апостолами и возвестят ученикам воскресение. И тогда, в свою очередь, жители Сихема просят Иисуса побыть у них в городе, и Иисус пробудет там несколько дней. После того, как слова женщины их заинтересовали, они стали слушать Христа, а потом сказали женщине: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он – истинно Спаситель мира, Христос». Спаситель мира, апостол, правовестник и свидетель. Но в конечном итоге только через собственный и личный опыт мы можем встретить Господа. Поэтому мы должны глубоко и истинно воспринять все, чему нас научили, все, что мы познали, и все, что нам дано в нашей церковной жизни. Все это мы должны особо воспринять как единственную, самобытную и личную встречу с Господом, который неустанно приходит каждому из нас. Обращаясь к нашему сердцу, Он беспрестанно просит: «Дай мне пить, дай мне любовь Твою, люби меня, и я отныне даю Тебе воду живую, текущую в Тебе в жизнь вечную». Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!

0: Вознесение Господне. Проповедь, сказанная отцом Борисом 5 июня 2003 года. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы празднуем сегодня вознесение Спаса нашего на небо, и мы только что пережили тот момент, когда, побеседовав с учениками, Господь возносится на небо и за облаком исчезает из нашего взора. Это одна из тайн нашей веры. С самых первых времен ранняя церковь осознавала, что вознесение Христа на небо вовсе не было ни оставления, ни разлука. Каждый из святых евангелистов освещает по-своему многогранные стороны этого события. Во-первых, конец Евангелия от Марка. Единственный евангельский отрывок, который явно извещает, что Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, то есть одесную Отца. Это является существенным моментом этой тайны, так как, конечно, не могло быть очевидца, этот конец у евангелиста Марка имеет гораздо большее значение, чем простое свидетельство. Это прямо откровение, внушенное Духом, событие веры, которое глубоко запечатлевается в вере Церкви с первых времен ее существования и до наших дней. Затем идет этот назидательный конец Евангелия от Луки, где сказано, что когда Господь стал возноситься на небо, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим, скажем, как ни странно, с великой радостью. Как нам понять, что в тот момент, когда Господь уходит, отдаляется от них, возносится на небо, покидает, так сказать, своих учеников, они возвращаются в Иерусалим, наполненные великой радостью. Проповедники часто подчеркивают этот парадокс, и стоит об этом напомнить, ибо эта радость весьма глубока и совершенно обоснована. Наконец, в конце своего Евангелия апостол Матфей обходит молчанием само вознесение и заключает свое повествование обетованием Господа. «И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Следовательно, вознесение Господа нашего отнюдь не есть окончательное отдаление, ни резкая разлука, причиняющая скорбь.
1: Радость учеников свидетельствует о всем том, что они получили от самого Христа. Ибо, как сказано евангелистом Лукой, Христос отверз им ум к разумению Писаний. Поэтому они поняли, что уход Христа с земли не был настоящим отдалением, а скорее наоборот, скажем, даже совсем наоборот. Ибо сегодня осуществляется слово, произнесенное Христом перед своими страстями, и полагается именно празднование Вознесения напомнить это изречение, имеющее двойной смысл: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И евангелист прибавляет: «Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Как он должен был прославить Бога своими страстями, своим распятием и своим вознесением на древе креста. Итак, эти слова «когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» показывают нам, насколько страсти Господни направлены к воскресению и вознесению, и насколько вознесение Господне и Его воскресение – глубоко укореняются и основываются в его страстях, в его сошествии во гроб, его ад. Вот эти два неразделимых вида этой тайны. Пшеничное зерно, падши в землю, умрет и принесет много плода. Подобным образом Иисус Христос снисходит, чтобы вознестись.
0: На самом деле Христос начал свое снисхождение гораздо раньше, с тех пор, как Он воплотился в утробе блаженной Девы Марии. Речь уже идет об этом снисхождении. Сын Божий становится Сыном Человеческим своим самоуничижением, то есть по греческой богословской терминологии своим кенозисом, как сказано у апостола Павла. И разумеется, это уничижение, самоуничижение, это умаление является образцом всей христианской жизни. Всякая христианская жизнь должна начаться с такого снисхождения, основанного на послушании, смирении и любви. На любви, сходной с любовью того, кто нас так возлюбил, что отдал жизнь свою за нас. Итак, нужно объять целиком, охватить одним взором всю полноту этой тайны спасения, не выделяя особо воплощение. Если мы выделяем воплощение, мы просто хотим задержать Христа на земле, а если выделяем вознесение от остального, мы превозносим Господа, забывая, что Он вознесся на небо, чтобы нас привлечь к себе. Своим могуществом Святой Дух отныне вселил в Церковь новую действующую силу, силу тяготения, которая противостоит земному тяготению и ее превосходит. Ибо мы действительно земные, земляне, и нас постоянно привлекает вниз какая-то сила тяготения. Но отныне в нас действует другая сила тяготения, поднимающая, возносящая нас к высотам. Эта сила – сила любви. Она – осуществление любви Христа, любви Отца и могущества Духа Святого. Огонь Духа нас охватывает, воспламеняет с такой силой, что у нас легкие, сердца расширяются, раскрываются. Мы постепенно освобождаемся от земной силы тяготения и возносимся к Царству Небесному. Вся жизнь Церкви – это непрерывное восхождение к Царствию. День за днем совершается вознесение всей Церкви и каждой ее общины, и то же самое происходит в человеческой жизни, в личной жизни каждого из нас. Если в самом начале жизнь наша является земной, подавленной нашей собственной тяжестью, тем не менее в глубине нашей души уже заключаются семена воскресения, как говорил один духовный мыслитель. И я бы даже сказал, что без нашего ведома ростки вознесения уже действуют в нас.
1: А вознесение, не будем этого забывать, совершается для того, чтобы осуществилось обетование Христа. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Духа истины, исходящего от Отца. Если Иисус Христос возносится теперь, это для того, чтобы завершить свое жертвенное служение, служение первосвященника, который возносится к Отцу. Возносясь ныне на небо, Христос совершает и завершает свое жертвенное служение. Это жертвоприношение первосвященника, который теперь сам возносится к Отцу. Этим он исполняет провидение Божие. Будучи еще на земле, он умолял Отца, и теперь, уже сидя одесную Отца, он его умоляет на небеси. Да, Иисус Христос молится Отцу и его смиренно умоляет, но также, благодаря своей сыновней близости, смело от Него требует, чтобы Он дал нам Духа Святого. «Я умолю Отца и даст вам Духа Утешителя», — говорит Христос. И еще добавляет, «Я пошлю вам Духа Истины, который от Отца исходит». Это относится к единому и нераздельному дарованию Утешителя, совершаемому совместно Отцом, Сыном и самим Духом, ибо божественная троическая воля составляет одну единую волю Пресвятой Троицы. Итак, плод всей истории нашего спасения можно свести к другому слову Иисуса Христа, которое мы еще услышим на Пятидесятницу. «Огонь пришел я низвести на землю». Тогда Дух Святой нисходит не только на учеников в виде огненных языков, но он еще сходит на весь мир, наводняя всю Вселенную. И действительно, икона Пятидесятницы изображает космос, почивающий в подземелье, подобном гробнице, но уже преисполненном огнем Духа. «Огонь пришел я низвести на землю». Но мы все это еще ожидаем, так как Пятидесятница наступит лишь через 10 дней. А в нынешнее время мы переживаем совершенно уникальный момент в истории Церкви и мира. Нам полагается вкушать эту парадоксальную радость разлуки. В истории спасения этот 10-дневный период является единственным. Иисус Христос ушел, Дух еще не сошел, а мы, тем не менее, испытываем радость. Дай нам, Господь, вполне разделить эту радость первых учеников.
0: Мы точно ту же радость испытываем во время Божественной Литургии, когда, собравшись вместе в Духе, мы ожидаем Духа, уже здесь присутствующего. Мы знаем, что пришествие Духа есть ответ на нашу молитву, на наше внутреннее присоединение к Духу, которое уже состоялось. И именно через это присоединение, через это единство сердца и Духа, Дух Святой может и сможет снизойти на нас. Видите, как глубоко отражается на тайне Евхаристии, на тайне Церкви эта тема, эта истина. И нужно же повторить, тайна Вознесения. Да даст нам Господь пережить всем нашим существом эту тайну, да окажет Вознесение Спаса нашего глубокое воздействие на всю нашу жизнь. Аминь.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал кандак праздника Вознесения Господня, шестого гласа болгарского распева.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в дни, когда мы празднуем Вознесение Господне, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию статьи из журнала «Вечное» об этом двунадесятом празднике.
4: Из журнала «Вечное» за 1995 год. Вознесение Господне. В прощальной беседе с учениками, ввиду приближающихся крестных страданий и искупительной смерти, Господь говорил своим повергнутым в печаль собеседникам: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 28. И потом, уже по воскресении своем, расторгнув узы ада и смерти, он снова повторил Марии Магдалине: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Таким образом, по своем воскресении Господь принадлежал уже не столько земле, сколько небу. Это вполне понятно. Подвиг земного служения Сына Божия окончился. Он уже совершил дело, которое Небесный Отец Его поручил Ему исполнить, и теперь Ему надлежало войти в славу Свою, которую Он имел прежде даже мир не бысть. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 5. Однако любовь к ученикам, этому малому стаду, которое до конца возлюбил Спаситель мира, еще удерживала его на земле. Вот почему, хотя пречистое человечество его, онебесенное крестом, стремилось уже выспрь, в мир пренебесный, к Отцу, Господь все-таки не тотчас вознесся на небо. Он уже не пребывал с учениками своими постоянно, не делил с ними дня и ночи, отдыха и трапезы, как это было раньше. Но время от времени он являлся среди них, то во время домашней беседы, когда двери их дома были заперты, то на пути, то во время рыбной ловли. Дивную усладу проливали в отягченные печалью сердца учеников эти чудодейственные явления. Бесславная смерть Господа Иисуса в Иерусалиме во время праздника Пасхи разрушила все их надежды на своего Учителя, как на Мессию-Избавителя. Мы надеялись было, что Он избавит Израиля. Конечно, многие повторяли с эммаусскими спутниками, но Он умер на кресте. Этот пророк в деле и слове сильный пред Богом и перед народом. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 20-21. И вот теперь поколебленная вера учеников снова оживилась, повергнутая в печаль любовь опять восторжествовала. Господь воскрес и своими явлениями неоднократно засвидетельствовал перед учениками истину воскресения своего.